Дело в том, что есть утверждение, якобы дождя до потопа не было, и люди, даже увидев дождь, не поверили Ною. Существуют лишь две основные теории по этому вопросу. Либо дождь до потопа был, либо нет. Но внутри каждой из версий присутствует ряд толкований, предположений и гипотез, призванных обосновать ту или иную точку зрения и объяснить причины возникновения этих явлений. При этом общим текстом, с которого начинаются оба мнения, является следующий. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Данному стиху я уделил много времени в специальном видео, где мы разбирали, каким было и из чего состояло небо до потопа. Поэтому рекомендую посмотреть сперва этот сюжет. Как-никак, вода падает с неба на землю в виде дождя. Поэтому в зависимости от того, как мы истолкуем Бытие 1.6.8, такими и будут наши выводы. Начнем с версии, согласно которой дождя до потопа не было. Какие доказательства приводят сторонники данного утверждения? «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Я сознательно вырвал данный фрагмент из контекста, чтобы не отвлекать от главного, но и для того, чтобы чуть позже вернуться к нему. Первое. На основании данного текста делается вывод, что дождя до потопа не было. Согласно этому пониманию, первоначальная земля и Эдемский сад орошались не осадками, а иными источниками – ручьями, реками и туманом. Так в тексте прямо говорится о том, что пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Также сказано, что из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Предполагается, что эти водные источники могли пополняться за счет грунтовых вод. При этом трудно отрицать, что высокая влажность и туман в настоящее время способны эффективно обеспечивать растительность влагой. Кроме того, существует мнение, что частью обязанностей Адама в саду могло быть участие в поддержании порядка и, возможно, косвенное обеспечение условий для орошения. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Второе. Согласно одному из толкований, о котором я уже рассказывал, до потопа землю мог окружать своеобразный водяной, паровой или ледяной покров, оказывающий существенное влияние на климатические условия планеты. Предполагается, что такая оболочка способствовала более стабильной и равномерной температуре, практически исключая резкие перепады, характерные для современного мира. В этих условиях могли отсутствовать выраженные зоны высокого и низкого атмосферного давления, которые сегодня являются причиной циклонов, штормов и обильных дождевых осадков. Соответственно, привычные нам ливни могли просто не формироваться, а увлажнение поверхности Земли происходило иными путями, через конденсацию влаги, туман и систему естественного орошения. После разрушения этой водяной сферы, которую в рамках данной гипотезы связывают с событиями потопа, климатическая система могла радикально измениться. И сформировался современный гидрологический цикл, включающий испарение, образование облаков и выпадение осадков в виде дождя и снега. Третий момент основан на той самой радуге, явленной Богом Ною и его семье после потопа. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Для кого-то радуга служит доказательством отсутствия дождя до потопа. С физической точки зрения образование радуги связано с преломлением и отражением света в каплях воды, что требует наличия дождевых осадков и определенных атмосферных условий. Если допотопный климат действительно отличался высокой стабильностью и отсутствием интенсивных дождей, то радуга могла либо не наблюдаться вовсе, либо не иметь такого выраженного и регулярного характера. Но к радуге мы еще вернемся. И четвертое обстоятельство, которое без дождевиками трактуется в свою пользу как то, что до потопа ни разу не упоминается дождь, а следовательно, при Ное дождь выпал впервые. Ну а теперь рассмотрим версии сторонников, что дожди все-таки были до потопа. Читаем снова Бытие 2.6. «Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Филологический анализ еврейского слова «эд» в данном тексте показывает, что традиционный перевод «пар» не является единственно возможным и, вероятно, не передает всей глубины смысла. Спецы по ивриту говорят, что это редкое слово, поэтому его значение определяется прежде всего контекстом и сопоставлением с древневосточными представлениями о воде и орошении.
Есть мнение, что оно могло означать не только пар или испарение, но и поднимающуюся влагу или даже поток воды, связанный с выходом подземных вод на поверхность. Сам текст подчеркивает именно этот процесс. Не выпадение осадков сверху, а подъем влаги снизу. Пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Таким образом, текст выстраивает четкую логическую связку. Отсутствие дождя компенсируется восходящей влагой, исходящей из самой земли. Что касается аргумента с радугой, то еще несколько лет назад я немного усомнился в нем, потому как если Бог сотворил все законы природы изначально, включая закон преломления света, то, следуя этой логике, радуга, как известно, может появляться не только благодаря атмосферным осадкам, но и в водопаде, и в обычных брызгах воды при определенном падении света. Ну а то, что до 7 главы Бытие дождь не упоминается, это вообще не аргумент, друзья. Рассудите сами. Не только до 7 главы Бытие, но и до 19 главы Исхода ни разу не упоминается ни гром, ни молния, хотя впервые о них говорится при даровании закона на Синае. Значит ли это, что до этого момента не было на земле ни громов и молний? То же самое можно сказать и о других природных явлениях, землетрясениях, извержениях вулканов и оползнях. Если привлечь к обсуждению также текст из послания к евреям 11.7, который нередко используют как дополнительный аргумент в пользу отсутствия дождя до потопа, картина требует более осторожного анализа. Стих говорит: «Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговейно приготовил ковчег для спасения дома своего». Я встретил такое рассуждение. Бог предупреждает Ноя о потопе, Ной начинает строить ковчег, не имея видимых подтверждений грядущей катастрофы, следовательно, он никогда не видел дождя, а значит, дождя до потопа не было. Однако такая аргументация выходит за пределы самого текста. В самом стихе отсутствует какое-либо упоминание дождя как явления. Автор послания к евреям говорит не о погоде, а о доверии Божьему откровению, относительно того, что еще не стало видимым. Но и верит в предупреждение о будущем суде не просто в факт дождя. Следовательно, использование евреям 11.7 как доказательство отсутствия дождя до потопа является интерпретацией, которая существенно расширяет смысл текста и потому выглядит чрезмерно смелой. Несмотря на то, что я озвучил о существовании только двух известных мне версий на дождь, есть еще одна, которая не вписывается ни в одну, ни в другую гипотезу. В начале сюжета я сказал, что тексту Бытие 2.5.7 мы еще вернемся, чтобы прочитать контекст повествования. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Обратите внимание на формулировку «всякий полевой кустарник и всякую полевую траву, которая еще не росла». На первый взгляд это противоречит Бытие 1.11.12, где растительность уже создана. Однако ключ к пониманию – слово «саде». В библейском иврите оно означает не просто обычное поле, а обрабатываемую сельскохозяйственную землю. Следовательно, речь идет не о дикой растительности, а о растениях, связанных с земледелием, требующим ухода и возделывания. Это подтверждает и сам текст. Не было дождя и не было человека для возделывания земли. То есть отсутствовали условия именно для аграрной растительности. Таким образом, Бытие 2.5.6 не отрицает наличие растений, созданных на третий день, а уточняет. Дикая растительность уже была, но культурные, полевые растения еще не появились или не развились. И только после грехопадения Бог говорит Адаму: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Земля после грехопадения была проклята, и Адаму пришлось стать земледельцем, столкнувшись с сопротивляющимся земледелием, только преодолев которое он смог бы накормить себя и свою семью. Но даже если Адаму в Эдеме и приходилось возделывать землю, в чем я лично сомневаюсь, то нагрузка на него была минимальна. То есть характер труда радикально меняется после проклятия. Отсюда некоторые делают вывод, что дождь мог стать частью нового порядка после изгнания, потому как земледелие без осадков весьма затруднительно, если вообще возможно.
Но при этом важно помнить, в Библии нигде прямо не сказано, что дождь начался после изгнания. Это лишь предположение. Согласно еврейскому мидрашу Берешит Рабба, раввинистическому толкованию примерно 5 века, стих Бытие 2.5 понимается следующим образом. Дождя не было, потому что не было человека, который осознал бы его необходимость и обратился к Богу с молитвой. Когда же был создан Адам и понял, что миру нужен дождь, он помолился, и дождь пошел. Таким образом, в рамках этой интерпретации отсутствие дождя объясняется не природными причинами, а отсутствием человека как субъекта молитвы. Следовательно, делается вывод: до сотворения человека дождя не было.

0: Time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: И получить удовлетворение.
0: Filled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecostal experience.
1: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем назвать День Пятидесятницы.
0: As I said to you last session,
1: и как я сказал вам в прошлой сессии,
0: the Day of Pentecost is very much a fulfillment of what the Old Testament is speaking about.
1: День Пятидесятницы

0: является исполнением того, что было сказано и обещано в Ветхом Завете.
1: The Bible is one story.
0: Библия — это одна история.
1: It is not two stories.
0: Это не две истории.
1: One in the old and one in the new.
0: Одна в старом, а в
1: новом. But it's one story.
0: Это одна история.
1: Continues, and it's just that it can be challenging.
0: Которая продолжается, и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
1: Because surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect Him to do.
0: Потому что Господь часто делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
1: And therefore, sometimes already people at this time when this happened.
0: И люди в то время, когда произошел этот день пятидесятницы, то есть условно перед ними стал такое испытание.
1: And I want to speak a bit about this afternoon here.
0: И я хочу поговорить об этом сегодня.
1: But what obviously happened during the day of Pentecost?
0: Но что естественно произошло в день пятидесятницы?
1: In Hebrew, of course. The Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
0: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
1: It's 50 days after Easter.
0: То есть это 50 дней после того, как произошла Пасха.
1: They had a particular festivity or celebration at that time.
0: И у них особое празднество в то время.
1: They call it Shavuot.
0: Они называют это Шавот.
1: And they were originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
0: И они праздновали этот праздник из-за того, ну, с целью первой жатвы.
1: Yeah. And so the first fruits.
0: Первые плоды.
1: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
0: И интересно, что в первый день Пятидесятницы
1: Peter stands up,
0: Петр встал,
1: and he proclaims the era of the Spirit,
0: и он возвестил о Духа Святого.
1: And 3,000 youths from every nation on earth,
0: что 3,000
1: Jews from every nation of earth.
0: Что 3,000 евреев, ну, то есть с каждой нации по всему миру,
1: get saved,
0: что они будут спасены.
1: They become the first fruit.
0: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
1: Of the kingdom.
0: От царства.
1: Oh, yeah. So they become the first fruit.
0: То есть, условно,
1: and
0: эти 3,000 евреев стали первым плодом.
1: When he speaks, we are the first fruit.
0: И когда он сказал, мы есть первые плоды.
1: So the Jews that became saved became this first fruit.
0: То есть те евреи, которые были спасены, они стали первым плодом.
1: And there's something interesting more here.
0: И есть еще что-то интересное здесь.
1: You see,
0: здесь.
1: It's like you remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. Law. The Torah.
0: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
1: So that they had received the Torah at Sinai.
0: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
1: So at the
0: закон.
1: Yeah. So at this time when this happened, they were celebrating that.
0: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона. Но помните, когда Моисей спустился с горы Синай?
1: With the tablets,
0: у него были эти скрижали.
1: They had waited for him for a long time.
0: И его ждали очень долго.
1: So they built themselves their own bull. Do you understand?
0: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
1: They were doing a lot of bad stuff.
0: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
1: And then God killed 3,000 of them.
0: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
1: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you remember?
0: Но сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
1: 3,000.
0: Три тысячи.
1: So there were 3,000

0: that were restored.
1: То есть 3000 они условно были восстановлены.
0: When the Spirit came,
1: когда Дух пришел.
0: And of course the Spirit now.
1: И Дух теперь.
0: He would come and write on people's hearts instead, as we said last session.
1: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
0: Because that was the promise of the prophets.
1: Потому что это было обещание пророков.
0: When the Spirit came,
1: когда Дух пришел,
0: he would write it on their hearts.
1: Когда он придет, он напишет
0: Amen.
1: Это на их сердцах.
0: So now, in the old covenant,
1: и вот в Ветхом Завете,
0: they received the law on the tablets on stone.
1: Они получили этот закон на скрижалях.
0: But because of sin, 3,000 died.
1: Но из-за греха 3000 из них умерло.
0: But now, when the Spirit came,
1: но теперь, когда Дух пришел,
0: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
1: Новый закон, он был написан на их сердцах.
0: Amen. And 3,000 were saved.
1: И тогда 3000 были спасены.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So you know, if you know the story,
1: и если вы знаете эту историю,
0: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
1: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
0: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
1: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
0: Fire came down.
1: Огонь сошел
0: to the mountain.
1: На гору.
0: And now when everyone was gathered in the upper room,
1: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
0: what happened?
1: Что произошло?
0: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
1: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
0: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
1: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огней сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
0: So it was the new covenant that was written.
1: И это был новый закон, который был написан.
0: Confirmed by fire.
1: Который был подтвержден огнем.
0: Like the old had been confirmed.
1: Как старое было подтверждено.
0: Now the new was confirmed.
1: Теперь новое было подтверждено.
0: Amen. Аминь. And God promised.
1: И Господь обещал.
0: That He would be among His people.
1: Что Он будет посреди своего народа.
0: With a cloud during the day.
1: С облаком,
0: and with a fire during the night.
1: Днем и со столпом огня ночью.
0: But now.
1: Но сейчас.
0: God will be present upon every believer.
1: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
0: And His cloud of glory, His fire.
1: И его облако и огонь славы.
0: Will be upon every believer.
1: Будет на каждом верующем.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So and you know it continues.
1: И это продолжается.
0: And I've already said to you.
1: И я хочу сказать вам.
0: There was if you read in Acts 2.
1: Если вы прочитаете Деяния 2 глава.
0: We heard Maria read last session.
1: Да, то, что мы читали с 1 по 13.
0: From all the countries that they came.
1: То есть со всех стран, с которых они пришли.
0: If we go back to Genesis chapter 10.
1: Если мы вернемся к Бытие 10 глава.
0: We see all the nations that were taken up there.
1: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
0: All the nations on the earth.
1: Все нации на земле.
0: And later in chapter 11,
1: и потом в 11 главе Бытия,
0: they wanted to build themselves a Sikkurat, a temple.
1: Мы знаем, что они хотели построить этот храм себе.
0: And they wanted to call upon God.
1: И они хотели воззвать к Богу.
0: And this was a thing where they wanted to dictate.
1: И в тот момент они хотели как бы диктовать
0: how they would have a relationship to God.
1: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
0: And we will make a great name for ourselves, they said.
1: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
0: But then the Lord said to them.
1: Но Господь сказал им.
0: No, this will not happen.
1: Это не произойдет.
0: And he kind of gave them different languages.
1: И он изменил языки, он дал им разные языки.
0: And he divorced them.
1: И он как бы развел их.
0: Amen. And he dispersed them all over the earth.
1: И он распространил их по всей земле.
0: And they were did not understand each other.
1: Они не могли понять друг друга.
0: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
1: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
0: And you might say that because of their rebellion and sin.
1: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
0: God divorced humanity.
1: Господь как бы развел человечество.
0: Are you with
1: разделил
0: me?
1: Человечество.

0: This is a very, very essential in the biblical thinking, what I'm telling you now.
1: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
0: From that moment, God divorced all of humanity.
1: Потому что с того момента Господь разделил человечество.
0: But he chose one man and one family.
1: Но он выбрал одного человека и одну семью.
0: To restart.
1: Чтобы снова начать.
0: The whole story that Adam and Eve and their descendants had failed to do.
1: Начать снова то, что Адам и Ева и поколение после они не смогли сделать.
0: And that's exactly what we read in Genesis chapter 12 directly after.
1: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после вавилонской истории.
0: Where God chooses Abraham.
1: Когда Господь выбрал Авраама.
0: And he says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
1: И он сказал: выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
0: And then he says, and I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And he says exactly, I will make you into great people.
1: И он сказал: я сделаю тебя великим народом.
0: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
1: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
0: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
1: А Господь Аврааму говорит: я сделаю великим твое имя.
0: And I will bless you.
1: И я благословлю тебя.
0: And I will make you into a blessing.
1: И я сделаю тебя благословением.
0: One who curses you will be cursed.
1: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
0: And everyone who blesses you will be blessed.
1: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
0: You have to understand this statement as a missional statement.
1: Нужно понимать это высказывание как миссию.
0: You see, if you try to hinder the plan of God with Abraham.
1: То есть, если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
0: you will be cursed.
1: То есть, ты будешь проклят.
0: That is, you will be outside the plan of God.
1: То есть, условно, ты будешь за пределами этого благословения.
0: So, to bless Abraham,
1: то есть, благословить Авраама,
0: is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
1: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет
0: so
1: через Авраама.
0: Nothing can stop the plan of God.
1: То есть ничто не может остановить
0: But
1: план
0: then we
1: Божий.
0: Can come to the high point.
1: Но вот мы идем к кульминации.
0: The very reason for the blessing of Abraham.
1: Там есть причина для благословения Авраама.
0: And that no one could curse him.
1: И никто не мог проклинать его.
0: In verse 3.
1: В стихе 3.
0: And in you,
1: сказано в тебе,
0: all the nations of the world, all the peoples of the world,
1: все нации, все народы на земле,
0: will be blessed,
1: будут благословлены.
0: With other words,
1: другими словами,
0: in you,
1: в тебе,
0: and the promise I given to you,
1: и обещание, которое я дал тебе,
0: I will revoke the curse,
1: я как бы поменяю, обращу это проклятие,
0: that came over all the peoples and nations that was dispersed.
1: Которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
0: And I will bring them back.
1: И я верну их обратно.
0: They will become my people again.
1: И они станут снова моим народом.
0: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
1: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
0: Now when the Spirit is coming,
1: когда Дух приходит,
0: as I said, they get new tongues.
1: Как я сказал, у них появились новые языки.
0: This is a sign.
1: И это знак.
0: That now the languages that pull them apart from each other.
1: Что язык, который их разделял.
0: That created a confusion among them.
1: Который создал непонимание посреди их.
0: Now they all get baptized in the same spirit.
1: Теперь они крещены одним духом.
0: Speaking the same language.
1: Говорят на одном языке.
0: Becoming a new people, a new humanity.
1: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
0: By the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
1: Я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
0: I have to ask you a question.
1: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
0: Are you a Swedish Christian?
1: Ты шведский христианин?
0: Or are you a Christian Swede?
1: Или ты христианин, который швед?
0: Amen. It's a very important question.
1: Это очень важный вопрос.
0: Because you see, some people,
1: Даже

0: люди.
1: Is more Swedish than they are Christian.
0: Они более шведы, нежели чем христиане.
1: But you see, we belong to another kingdom.
0: Но видите ли, мы принадлежим другому
1: царству. We belong to another nation.
0: Мы принадлежим другой нации.
1: I am more connected to you.
0: Видите ли, я более соединен с вами.
1: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
0: Нежели чем своим шведским праотцам.
1: If we're not talking about hockey.
0: Если не о хоккее говорим, да. Okay.
1: Amen. But you understand? Do you understand?
0: Понимаете, о чем?
1: Why?
0: Почему?
1: Because when I receive the Spirit.
0: Потому что когда я принял Духа.
1: I receive the same Spirit as you.
0: Я получил того же Духа, что и вы.
1: So now I am connected into a new nation with you.
0: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию, в новое царство вместе с вами.
1: So my loyalty
0: и моя привязанность
1: is more to you
0: больше к вам,
1: than it is to my country.
0: Чем к моей стране.
1: Now, don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm still a Swede.
0: Я все равно швед.
1: And I would defend my country if an enemy came to try to, you know, destroy it.
0: И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
1: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
0: Потому что это где я живу, где моя семья и так далее.
1: You understand what I'm saying?
0: Но понимаете, что я говорю?
1: The day the Spirit came,
0: день, когда пришел Дух Святой,
1: we became a new people.
0: Мы стали новым народом.
1: Amen. And that was what was prophesied all the time. What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
0: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот что произошло в день Пятидесятницы.
1: So with this background,
0: и вот с этим пониманием,
1: I want you to understand something now.
0: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
1: In the book of Isaiah,
0: в книге Исаии,
1: the prophet is prophesying about a specific servant that would rise up.
0: Пророк говорит о определенном слуге, который восстанет.
1: In the second part of the book of Isaiah,
0: во второй части книги Исаия,
1: there are two servants, you might say.
0: Можно сказать, там два слуги.
1: One is the people of Israel.
0: Один это народ Израиля, израильский.
1: But there is also an individual.
0: Но есть также и личность,
1: that's called the servant of the Lord.
0: Который назван слугой Божьим.
1: In Hebrew it's called Ebed Yahveh.
0: На еврейском это звучит
1: Ebed Yahveh.
0: Ebed Yahveh.
1: That means the servant of the Lord.
0: То есть слуга Божий.
1: So the Bible, so the prophet could say,
0: и пророк мог сказать,
1: that you, my servant Israel,
0: что ты мой слуга,
1: amen?
0: Израиль,
1: talking about the two people.
0: Говоря об этом народе.
1: But at the same time, we could say,
0: но одновременно
1: you,
0: сказав,
1: my servant,
0: ты мой слуга,
1: that will save the people of Israel,
0: который спасет народ израильский.
1: Amen. You can see that, for example, in chapter 49. I will not
0: в главе 49
1: go into
0: мы можем
1: that
0: это увидеть.
1: In, of course, the most famous one, 53.
0: И, конечно, самый известный Исаия 53 глава.
1: Amen. How the servant of the Lord, an individual,
0: как личность, слуга Божий,
1: the servant of the Lord, the people,
0: слугу Божьего, народ
1: because
0: израильский,
1: they live in sin and in iniquity.
0: Потому что они живут во грехе.
1: So, in that passage,
0: и в этом,
1: Isaiah 49,
0: в этой главе, 49 главе,
1: it is not enough for you, my servant,
0: сказано, недостаточно для тебя, моему слуге,
1: to only save my people Israel,
0: чтобы только спасти мой народ израильский,
1: but I will make you into a light for the Gentiles.
0: Но я сделаю тебя светом для язычников.
1: Okay, so the Gentiles,
0: и язычники,
1: are all those nations,
0: это все те нации,
1: that was dispersed at the Tower of Babel,
0: которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
1: It's every people,
0: это каждый народ,
1: except the people of Israel,
0: которые не являясь народом израильским.
1: They are the Gentiles.
0: Это язычники.
1: So if you are not from Jewish birth,
0: то есть, если ты не еврей от рождения,
1: you are a Gentile.
0: Ты язычник.
1: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
0: Это не тот народ, который был в завете с Богом, amen? В старом завете.
1: So, Isaiah prophesies,
0: и вот Исаия
1: пророчествует, that when the servant of

0: The Lord,
1: и говорит, когда слуга
0: comes,
1: Божий придет,
0: he will save his people Israel,
1: он спасет народ израильский.
0: Like we saw on the day on Pentecost,
1: как мы видели во время Пятидесятницы, потому что Петр проповедовал израильскому народу.
0: Raise up the servant,
1: но когда, когда он как бы воздвиг этого слугу,
0: it is not enough for you, he says,
1: он сказал, недостаточно,
0: but I will make you into a light for the Gentiles.
1: Чтобы ты только спас Израиль, израильский народ, но чтобы ты стал светом для язычников.
0: And we know,
1: и мы знаем,
0: that in this day something special is happening.
1: Что в этот день что-то особенное происходит.
0: The word is beginning to go out.
1: Слово начинает выходить
0: from Jerusalem,
1: из Иерусалима.
0: As the prophet had said earlier in chapter 11,
1: как пророк ранее сказал в 11
0: главе,
1: 13 стих,
0: he said that I will make my word,
1: он сказал, что я сделал свое
0: out
1: слово,
0: from Jerusalem,
1: чтобы оно вышло из Иерусалима,
0: and to all the Gentile nations.
1: Ко всем языческим народам.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And later in chapter 43,
1: а потом в 43 главе,
0: he describes what God will do,
1: он описывает, что Бог будет делать,
0: as a new exodus,
1: как новый исход,
0: a new exodus,
1: новый
0: yeah.
1: исход.
0: He will bring people out,
1: он вернет людей,
0: by his servant,
1: своим слугой,
0: from their captivity,
1: из их как бы рабства.
0: Amen. So you see, there's all there the picture.
1: И вот эта картина.
0: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
1: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
0: When God now sends His Spirit.
1: Когда Господь посылает Свой Дух.
0: He begins to fulfill all these promises.
1: Он начинает исполнять все эти обещания.
0: Now, the reason I say this to you.
1: И вот причина, почему я говорю вам это.
0: I want you and me.
1: Я хочу, чтобы ты и я
0: to understand where God has placed us in this time.
1: Поняли, почему Господь поставил нас в это время.
0: It's very important that we understand.
1: Важно, чтобы мы понимали
0: the whole picture of what God is doing.
1: Целую картину, что Бог
0: Because
1: делает.
0: We can read this,
1: потому что мы можем читать
0: we
1: это.
0: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
1: И говорит, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
0: And that's of course great.
1: И так, это здорово.
0: But you see, the purpose of the infilling of the Spirit,
1: но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
0: is much more profound,
1: она наиболее высокая,
0: than you and me speaking in tongues.
1: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
0: It is connected to the whole plan of God.
1: Это связано с целым планом Божьим.
0: Will fulfill his original plan with creation.
1: Как он восполнит свой план с творением мира.
0: And you see, by giving you and me the Spirit,
1: и видите ли, когда он дает мне и тебе дух,
0: he has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
1: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
0: And you and me, we are part of fulfilling this.
1: И ты и я, мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
0: Now, so let's go to when I've said all this, I set up the scenario now.
1: В общем,
0: okay?
1: Я сделал такую картину, да, now, начало. Это было выступление.
0: I want you to go with me to Acts chapter 1.
1: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
0: And verse 6.
1: Шестой стих.
0: So Jesus is now speaking to his disciples.
1: И Иисус говорит своим ученикам.
0: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
1: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
0: Now, this is a very logical question by the disciples.
1: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
0: Because they knew,
1: потому что они знали,
0: that at the time of the Messiah,
1: что когда Мессия должен прийти,
0: God would restore his kingdom.
1: Господь восстановит свое царство.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he would destroy his enemies.
1: И он разрушит своих врагов.
0: And he would rise up his righteous order.
1: И он восстановит свой праведный порядок.
0: So since they believed that Jesus was the Messiah,
1: и вот они верили, что Иисус есть
0: and
1: Мессия,
0: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
1: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен.
0: It was only logical for them to ask.
1: Естественно, это было логично, что они спросят такой вопрос.
0: Is now the time for you to restore Israel?
1: Неужели сейчас не стало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
0: Because of course they had a specific idea how that would happen.
1: Потому что они у них было особое представление.
0: They thought now Jesus would kick out the Romans.
1: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит римлян.
0: And all the Gentiles and idol worshippers.
1: И всех язычников, и кто славит языческих богов.
0: Would be thrown out.
1: Что он их прогонит.
0: And God will become king. Hallelujah.
1: И Господь станет царем.
0: So they were thinking like that, you know.
1: Они думали именно так.
0: And but then Jesus.
1: Но Иисус,
0: he says something surprisingly to them.
1: Он говорит что-то удивительное.
0: Verse 7.
1: Седьмой стих.
0: He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority.
1: Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: Now, Jesus is using, when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
1: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
0: In Greek he says it's not your thing to know the chronos or kairos.
1: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
0: So chronos is the time that is passing.
1: Хронос это время, которое
0: how long time has gone, you know. Time is
1: уже
0: moving on.
1: Которое уже прошло.
0: So chronos is the time that is just year after year after year.
1: Хронос это время, которое происходит год из года из года в год.
0: But kairos is used as God's appointed time.
1: Кайрос – это время, которое Бог предопределил.
0: It's when God reaches into chronos and makes something special.
1: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий и делает что-то особенное.
0: Like, for example, we read in Galatians 4.
1: Когда мы читаем Галатам 4 главу.
0: When it said, when at the appointed time,
1: сказано в определенное время,
0: God sent His Son.
1: Господь послал своего сына.
0: So that was a kairos time.
1: Это было кайрос, время
0: God
1: кайрос.
0: God came into chronos.
1: Господь пришел в обычный ход событий.
0: And made something special.
1: И сделал что-то особенное.
0: But now Jesus is saying to His disciples.
1: Но теперь Иисус говорит его ученикам,
0: friends,
1: мои дорогие друзья.
0: The question you have,
1: вопрос, который у вас есть,
0: might seem logical to you.
1: Может казаться логичным для
0: you
1: тебя.
0: Want to figure out,
1: вы хотите узнать,
0: when the time is for the kingdom of God.
1: Когда же придет время для Царства Божьего?
0: But that's a wrong question.
1: Но это неправильный вопрос.
0: Amen? It is not your question to ask. And it's not your answer to know.
1: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
0: I want you to listen, you know, intently to this.
1: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
0: But you see, so much.
1: Видите ли, так много.
0: Let me say it like this: we can be very, very, can we say, taken away.
1: Мы может быть как бы увлечены.
0: By things that are not on our plate to know right now.
1: Увлечены вещами, которые на нашей, как будто на нашей тарелке, но мы не должны их знать.
0: We can be very consumed by what we would call eschatological things.
1: Мы можем быть так, захвачены вещами, которые мы называем эскатологическими вещами.
0: Eschatological things, because eschatos is from the uttermost, the end. The end.
1: То есть это что, конец мира, условно.
0: Okay, so
1: это...
0: eschatology means the teaching about the end.
1: То есть то, что мы хотим узнать
0: Amen.
1: В последнем времени.
0: When is Jesus coming?
1: Когда же Иисус придет?
0: When will Antichrist come?
1: Когда Антихрист
0: When
1: придет?
0: When will this come? Tribulation, this.
1: Когда вот это или это произойдет?
0: So many believers are looking at that.
1: И многие верующие смотрят на это.
0: The Middle East.
1: И они смотрят на Восток.
0: Looking at Israel.
1: То, что сейчас в Израиле происходит.
0: This is happening.
1: О, вот сейчас это происходит.
0: You know, because this and this and that, you know.
1: И по этим причинам.
0: Jesus says.
1: Но Иисус сказал.
0: No, no. This is not for you to know.
1: Не, это не для вас знать.
0: This is not what you should have your eyes on.
1: Это не нужно. Because на этом не нужно держать ваш взгляд.
0: This is the Father's business.
1: Это дело Отца.
0: It's not your business.
1: Это не ваше дело.
0: You should not, you know, so many, and you know, you look at YouTube.
1: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
0: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming. Is the title of the YouTube video.
1: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придет.
0: You know, the you can see the statistics rise up.
1: И там статистика просмотра нереально высокая.
0: Everyone is so interested in this.
1: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
0: Yes, now people they are not loving God anymore.
1: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
0: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
1: Значит, это Иисус, Он приходит скоро. И они читают книгу Откровения,
0: like
1: понимают
0: это. A manual for recognizing things that is happening.
1: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы понять, что сейчас происходит.
0: Yeah, this is happening.
1: О, да, вот это происходит.
0: Now.
1: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
0: But Jesus is saying to his disciples,
1: но Иисус говорит своим ученикам,
0: no, that is not your job.
1: Нет, это не ваша работа.
0: This is the Father's job.
1: Это работа Отца.
0: Amen?
1: Аминь.
0: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
1: Ну, кто-то может сказать, подожди, но неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
0: Well, he did. Go
1: да,
0: to,
1: он
0: with
1: сказал.
0: Me to Luke chapter 12.
1: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
0: Because this is actually very essential.
1: Потому что это очень важно.
0: And in verse 54, Jesus says like this.
1: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
0: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
1: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет
0: and
1: дождь.
0: And when you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
1: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
0: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
1: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
0: But why do you not analyze this present time?
1: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
0: Now, in the Greek,
1: в греческом,
0: of course, Paul says,
1: конечно, Павел говорит,
0: why do you not recognize the Kairos?
1: Почему вы не узнаете Кайрос?
0: That is the appointed time of God.
1: То есть определенное специальное время от Бога.
0: Now, go with me to chapter 19.

0: Paul says,
1: конечно, Павел
0: why
1: говорит,
0: do you not recognize the Kairos?
1: Почему вы не узнаете Кайрос?
0: That is the appointed time of God.
1: То есть определенное специальное время от Бога.
0: Now, go with me to chapter

0: upon another because you did not recognize the kairos of your visitation.
1: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
0: So, yes, Jesus says,
1: да, Иисус говорит,
0: that we will be hypocrites,
1: что мы будем лицемерами,
0: if we do not recognize the kairos of God.
1: Если мы не будем узнавать это время Бога.
0: That is the time that God is working among us right now.
1: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
0: The problem for the Jewish people at the time,
1: проблема для еврейского народа в то время,
0: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
1: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус и был Мессией.
0: They had a visitation from God.
1: Бог к ним пришел.
0: But they didn't recognize.
1: Они не узнали этого.
0: Amen. Do you understand?
1: Понимаете?
0: The same is true for us.
1: И то же самое, yes, правда для нас.
0: We should be able to read the signs of the times.
1: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.
0: But not in an eschatological way, not about the end of times.
1: Но не касаемо именно окончания мира.
0: And when Jesus is coming back and everything like that.
1: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
0: What is the Holy Spirit doing right now?
1: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо сейчас.
0: Am I positioned for that? Am I positioned for
1: that? И моя позиция в этом.
0: Do I recognize what God is doing?
1: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
0: Or am I just living Chronos time?
1: Или я просто живу условно простым временем Chronos?
0: My life passes on.
1: И моя реальность просто проходит день за днем.
0: And I cannot recognize what God is doing.
1: И я не распознаю, что Бог делает.
0: You understand what I'm saying?
1: Понимаете, о чем я?
0: This is important for us.
1: Это важно для нас.
0: But Jesus says,
1: но Иисус сказал,
0: the business about the end times,
1: дело о окончании времени,
0: how God will restore the kingdom,
1: как Господь восстановит его царство,
0: this is the Father's business.
1: Это его дело, дело отца.
0: It's not yours or mine business.
1: Это не твое и не мое,
0: so
1: не моя задача.
0: So go back to Acts chapter 1 now.
1: И еще раз вернемся
0: and
1: к Деяния, первая глава. И известный восьмой стих.
0: But he say, but.
1: Он сказал, но.
0: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and all pokes which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
1: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: But.
1: Но.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: So this means, now, this is not your thing.
1: Еще раз, это не наша задача.
0: Now we come to what is your thing.
1: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
0: What is your part in the drama?
1: А какая твоя часть,
0: amen,
1: в этой истории?
0: Because Jesus is not saying that the kingdom will not be restored.
1: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
0: He's just telling us what kind of part we have to play.
1: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
1: Он не говорит нет,
0: he's
1: это
0: saying,
1: не произойдет.
0: It will happen.
1: Он говорит, это произойдет.
0: The way it will happen,
1: но то, как это произойдет,
0: and when it will happen,
1: и когда это произойдет,
0: it's not your business.
1: Это не ваша задача понимать.
0: Amen? Don't spend time on speculating.
1: Не пытайтесь спекулировать.
0: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
1: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
0: They have calculated everything.
1: Они рассчитали там все по временам.
0: But you know, yeah, and they think they know.
1: И они думают, они знают.
0: But they don't.
1: Но они не знают.
0: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful.
1: О, Петр, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
0: Because
1: карты.
0: Jesus says that they cannot know.
1: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
0: Because it's the Father's business.
1: Потому что это задача Отца.
0: Jesus says, not even I know.
1: Иисус говорит, даже я не знаю.
0: So why should some modern preachers know?
1: Так почему какой-то современный проповедник
0: some
1: должен знать?
0: You, it's just a waste of time.
1: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
0: But,
1: но,
0: Jesus say, but,
1: но, Иисус говорит,
0: I have an assignment for you.
1: У меня есть задание для тебя.
0: And how Israel's the kingdom of Israel will be restored.
1: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство будет.

0: See, things will not be restored.
1: То есть, видишь, вещи не будут
0: восстановлены,
1: если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
0: When we are trying to do the Father's business.
1: Когда мы пытаемся делать задачу Отца,
0: we are trying to figure out things.
1: То есть мы пытаемся
0: понять.
1: We are
0: speculating.
1: Спекулировать.
0: We are doing diagrams and maps.
1: Мы делаем карты, диаграммы.
0: We are having YouTube videos.
1: Мы смотрим
0: where
1: видео
0: we tell
1: на YouTube.
0: Everyone what signs we are going to recognize.
1: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира.
0: I think the enemy is very happy.
1: Я думаю, сатана очень рад.
0: Because since we are so occupied with this.
1: Потому что мы настолько захвачены этим.
0: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
1: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
0: So what has he said we would
1: do? А что же он нам сказал делать?
0: He said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
1: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу.
0: And you shall be my witnesses.
1: И будете моими свидетелями.
0: Did you hear that?
1: Слышали это?
0: Amen. That's what Jesus has said to us.
1: Вот что Иисус сказал нам.
0: That's what he asked us to do.
1: Вот что он просит нас делать.
0: Now, I want you to get this into your system now.
1: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему всегда сейчас.
0: When Jesus is filling you with His Spirit,
1: видите ли, когда Иисус наполняет тебя своим Святым Духом,
0: He comes with all the benefits that He has promised.
1: Он приходит со всеми привилегиями, которые Он обещал.
0: He draws you to Himself.
1: Он как бы приближает тебя к себе.
0: He heals you.
1: Он исцеляет тебя.
0: He restores you.
1: Он восстанавливает тебя.
0: He satisfies you.
1: Наполняет тебя.
0: You know, everything like that.
1: Вот все это.
0: But Jesus is clearly saying,
1: но Иисус четко говорит,
0: that when you receive the Holy Spirit,
1: что когда вы получите Духа
0: and the
1: Святого
0: power of the Holy Spirit,
1: и сила Духа Святого,
0: it has a very specific purpose.
1: Там есть очень четкая цель.
0: It is to make you into my witnesses.
1: Это чтобы мы стали Его свидетелями.
0: Not any witness.
1: Не просто свидетелями.
0: I'm going to make you into a witness.
1: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
0: He's going to say, to be my witness.
1: Он сказал, вы будете моими
0: Amen?
1: Свидетелями.
0: So, my dear friend,
1: и мой дорогой
0: if
1: друг,
0: you are a believer,
1: если ты верующий,
0: and if you want to receive the Holy Spirit,
1: и если ты хочешь получить Духа Святого,
0: it is for a very specific purpose.
1: Это будет для очень определенной цели.
0: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
1: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Are you with me?
1: Понимаете?
0: This is so important.
1: Это так важно.
0: You, when you receive the Spirit,
1: ты когда получаешь Духа,
0: you become His witness.
1: Ты становишься Его свидетелем.
0: Now your life has a new purpose.
1: В этот момент твоя жизнь получает новую
0: Now
1: цель.
0: Now your life has been totally rebranded.
1: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
0: It's no longer about yourself.
1: Это больше не о тебе.
0: No longer about your happiness or future or anything like that.
1: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то таком.
0: Everything of that will be included. Absolutely.
1: Еще раз, это будет включено в этом.
0: But you have been redefined.
1: Но ты был как бы
0: Amen?
1: Переопределен.
0: You have got a new title.
1: У тебя новое название.
0: You have been relabeled.
1: То есть на тебя
0: Amen?
1: Поставили новый значок.
0: You belong to Christ.
1: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
0: Christ is in you.
1: И Христос в тебе.
0: The hope of glory.
1: Надежда
0: Amen?
1: Славы.
0: So Paul uses this language in another way also.
1: И Павел также использует это в другом месте.
0: And he says in 2 Corinthians 5,
1: и он говорит 2 послание Коринфянам 5,
0: we are ambassadors of Christ.
1: Мы представители Иисуса Христа.
0: Amen? We are ambassadors of Christ.
1: Мы его посланные, мы его.
0: That is, we are representatives.
1: То есть мы его представители.
0: Of this kingdom that is called heaven.
1: Представители того царства, которое названо небесами.
0: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
1: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
0: Because without the Spirit coming upon us,
1: потому что если Дух Святой не придет на нас,
0: we cannot be representatives of the kingdom.
1: Мы не сможем быть представителями царства.
0: we will not represent it in a good way.
1: Мы не сможем представлять это в хорошем плане.
0: Therefore, God has given His Spirit.

0: to us.
1: Именно поэтому Бог дал нам своего духа.
0: Now, what does it mean to be witness and ambassador?
1: А что это значит быть послом и свидетелем?
0: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
1: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
0: Amen. So you are someone that is actively.
1: То есть это ты являешься тем, кто активно
0: influencing your surrounding environment.
1: Влияешь на свою окружающую среду.
0: To prosper your kingdom.
1: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
0: Why do we send ambassadors to each other's countries?
1: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
0: The ambassador's role.
1: Цель посла.
0: Is not to sit in an office and drink coffee.
1: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
0: It is to make every effort.

0: стране, в которой Amen. Они находятся.
1: The same with us.
0: И то же самое с
1: the
0: нами.
1: Purpose of us being witnesses
0: цель, чтобы мы были свидетелями,
1: is that we are going to influence the surrounding environment
0: это то, что мы будем влиять на окружающую среду
1: as much as possible
0: насколько это возможно
1: for the sake of the kingdom of heaven.
0: С целью продвигать Царство
1: Amen.
0: Божие.
1: That is exactly
0: вот
1: what God has called you to do.
0: Это именно для чего
1: so,
0: Господь призвал тебя.
1: The main question for a believer in Jesus.
0: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
1: Is this question?
0: Вот какой вопрос.
1: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
0: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
1: Is this the time?
0: И сейчас ли время?
1: Amen? That's not the question.
0: Это не вопрос.
1: The question is this.
0: Вопрос вот какой.
1: How can I become an effective witness?
0: Как я могу стать эффективным свидетелем?
1: Because that is what God expects from you and me.
0: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя
1: Amen?
0: И меня.
1: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
0: Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
1: But he expects that we become witnesses.
0: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
1: He expects that we become influencers of our surrounding environment.
0: Он ожидает, чтобы мы стали то есть влияющей силой для
1: Amen?
0: Окружения, которое около
1: you
0: нас.
1: Shall become my witness.
0: Он сказал, вы станете моими свидетелями.
1: So if you have one question in your life,
0: если у вас есть один вопрос в
1: one
0: жизни,
1: thing you have to work with,
0: единственная вещь, над которой
1: one
0: вам нужно работать,
1: you have to be focused on,
0: единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
1: it is this.
0: Это вот что.
1: How can I become a better witness for Jesus?
0: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
1: Because that's what Jesus has expected from you.
0: Потому что это то, что Иисус ожидает
1: Amen?
0: От тебя.
1: That's what he says to you.
0: Вот что он сказал тебе.
1: You shall become my witness.
0: Он сказал, ты станешь мне свидетелем.
1: And that's why, you know, you will not become a better witness.
0: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
1: By knowing the signs at the end times.
0: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: You will not become a. If I know when the Antichrist is coming.
0: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
1: A tribulation or whatever you have.
0: Или какие-то испытания или еще что-либо.
1: It will not make me a better witness.
0: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
1: Amen. Why should it?
0: А как это может сделать?
1: Why should it?
0: Может ли это вообще
1: no,
0: сделать?
1: What makes me a good witness,
0: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
1: is that I become filled with the Holy Spirit,
0: это то, когда я наполняем Духом Святым и силой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: That's what Jesus said.
0: Это то, что Иисус сказал.
1: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter,
0: если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи,
1: then you will become a better witness.
0: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
1: But you know, if I know the times,
0: но, допустим, если я знаю времена,
1: if I know when it's close,
0: если я знаю, что это близко,
1: then I can prepare myself.
0: Что я могу подготовить себя.
1: No.
0: Нет.
1: No, if you're not prepared right now,
0: нет, если ты не готов сейчас,
1: you will not be prepared then either.
0: В тот день ты тоже не будешь готов.
1: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
0: Помните,
1: rich man or whatever.
0: Помните, когда Иисус рассказывал
1: anyway,
0: про богатого человека Лазаря.
1: The rich man comes up to heaven.
0: И бедного человека.
1: Come to heaven, but he sees Abraham. No,
0: общем,
1: or he sees Lazarus.
0: Когда
1: with Abraham.
0: Когда Лазарь
1: he
0: умирает.
1: Says, can you send some angels.
0: И он видит Авраама, он просит, можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их.
1: Remember what Jesus said?
0: Помните, что Иисус сказал?
1: If they do not listen to the law and the prophets,
0: если они не будут слушать законы пророков,
1: nothing can help them.
0: Ничто им не может помочь. Понимаете?
1: It doesn't matter if I know.
0: Не важно, если я знаю.
1: You know, some things.
0: Определенные вещи.
1: If I do not listen to the words of Jesus,
0: если я не слушаю слова Иисуса,
1: I will never be prepared.
0: Я никогда не буду готов.
1: Jesus must be my Lord every day.
0: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
1: That's what Paul says.
0: Это то, что Павел говорит.
1: In 2 Corinthians 5, when he's speaking about this,
0: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом,
1: since I know,
0: тогда я знаю,
1: this I know,
0: вот что я знаю,
1: that one day,
0: что однажды,
1: I don't know when,
0: я не знаю когда,
1: I don't know how,
0: я не знаю как,
1: but I know,
0: но я знаю,
1: that one day,
0: что однажды,
1: I will stand before the judgment seat of Christ,
0: я буду стоять перед троном суда Иисуса,
1: and I will get

0: account.
1: И я отдам отчет.
0: For what I've done.
1: За то, что я сделал.
0: Good and bad.
1: Плохое и хорошее.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: That's why I have fear of God.
1: Вот почему у меня есть страх Божий.
0: You should have fear of God too.
1: У вас тоже должен быть страх Божий. Аминь.
0: My dear friend.
1: Мой дорогой друг.
0: One day.
1: Однажды.
0: You will stand before the judgment seat of Christ.
1: Ты будешь стоять у трона суда Божьего.
0: And he will judge you.
1: И он будет судить тебя.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So what does Paul say? What does this fear of God include?
1: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
0: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
1: Как Павел думает, что он эффективно смело будет стоять перед Богом в это время?
0: Therefore, I try to persuade everyone.
1: Вот что он говорит. Поэтому я пытаюсь убедить каждого.
0: With other words, I try to be the best witness I can be.
1: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем, чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
0: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
1: Чтобы распространять Евангелие.
0: Because that's the only way.
1: Потому что это единственный
0: путь.
1: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
0: My dear friend, I want to tell you.
1: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
0: God expects.
1: Господь ожидает.
0: Jesus expects.
1: Иисус ожидает.
0: That you will become his witness.
1: Что ты станешь его свидетелем.
0: You will not be judged.
1: Ты не будешь судим. Из-за твоего греха.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: Because Jesus has paid for your.
1: Потому что Иисус уже заплатил за твой грех. Аминь.
0: But you will definitely be judged.
1: Но ты точно будешь судим.
0: For how you handled your witness.
1: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
0: Representative for the kingdom.
1: Как ты представлял Царство Божие.
0: That you will have to give an account.
1: И ты должен будешь отдать отчет.
0: And because of that.
1: И из-за этого.
0: Jesus says to his disciples.
1: Иисус говорит своим ученикам.
0: I know.
1: Я знаю.
0: That you cannot be this by yourself.
1: Что вы не можете быть такими сами по себе.
0: I know that you do not have the strength.
1: Я знаю, что у вас нету сил.
0: You do not have the giftings.
1: У вас нету даров.
0: You do not have the power.
1: У вас нету силы.
0: So therefore.
1: И поэтому.
0: I will give you my Holy Spirit.
1: Я дам вам Дух Святой.
0: Amen. And by that Spirit.
1: И этим духом.
0: You will become successful witnesses.
1: Вы станете успешными свидетелями.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Do you understand?
1: Понимаете?
0: How important?
1: Насколько важно?
0: That His Holy Spirit is in your life.
1: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
0: Do you understand how essential it is?
1: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
0: Learn how to walk in the Spirit.
1: Чтобы научиться ходить по Духу, получать от Него, пить от Него.
0: Because without the Spirit,
1: потому что без духа,
0: you will not become a good witness for Jesus.
1: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил меня.
0: Jesus has come and cleansed you.
1: Иисус пришел и он очистил тебя.
0: Jesus has received you.
1: Он принял тебя.
0: Jesus has loved you.
1: И он любит
0: Amen.
1: Тебя.
0: And he will love you forever.
1: И он будет любить тебя вечно.
0: He has saved you. Amen.
1: Аминь.
0: But he expects this from you.
1: Но он ожидает этого от тебя.
0: And from me.
1: И от меня. Чтобы мы стали Его свидетелями. И для этого мы должны, за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете?
0: Talking so much about the Holy Spirit.
1: Почему я настолько много говорю о Духе Святом?
0: This is not an extra thing.
1: Это не какая-то экстра дополнительная вещь.
0: This is not optional.
1: Это не опция.
0: Amen. This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
1: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
0: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
1: Это необходимо, чтобы стоять смело перед троном суда Божьего.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I need the Holy Spirit.
1: Мне нужен Дух Святой.
0: I need the Holy Spirit.
1: Мне нужен Дух Святой.
0: Because I have fear in my heart.
1: Потому что у меня есть страх в сердце.
0: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
1: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
0: I will not be sufficient in my account on that day.
1: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
0: Amen. I'm not fearful of punishment.
1: Я не боюсь наказания.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: Because Christ has removed punishment.

0: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
1: I'm afraid that my king
0: что я боюсь, что мой царь
1: will say to me,
0: скажет мне,
1: Peter,
0: Петр,
1: why did you waste your life?
0: Почему ты потратил свою жизнь?
1: Why?
0: Почему?
1: Did you not receive my Holy Spirit?
0: Почему ты не принял моего Духа Святого?
1: So that you could be a blessing.
0: Чтобы ты был благословением.
1: Amen? I'm afraid of that.
0: Я боюсь этого.
1: You know why I'm afraid of that?
0: А знаете почему?
1: Because I love Jesus.
0: Потому что я люблю Иисуса.
1: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about
0: it. Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
1: But I would not like to look into the eyes of my king.
0: Но я не хочу смотреть в глаза моего царя.
1: That I have given my life to.
0: Которому я дал свою жизнь.
1: And who has given his life for me.
0: И который я дал свою жизнь за меня.
1: And I would see in his eyes.
0: И я вижу в его глазах.
1: That if I would just have been a little more attentive.
0: Если бы я только немножечко был более внимательным.
1: He would have filled me with his spirit
0: even
1: more.
0: Наполнил меня Amen? Своим духом.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: So Jesus now says.
0: Иисус говорит.
1: That when the Holy Spirit is coming.
0: Что когда Дух Святой сойдет.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: Once again, listen to this word.
0: Слушайте его слова.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но вам нужно принять.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но нужно принять.
1: You will receive. So the promise.
0: То есть обещание.
1: Was that only given to the 120 people?
0: Это не было просто дано 120 человекам?
1: No, of course not.
0: Нет, конечно нет.
1: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
0: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
1: You see, the power of God.
0: Видите ли, сила Божья.
1: Is given for every believer.
0: Она дана каждому верующему.
1: But not all believers are there to receive.
0: Но не все верующие там, чтобы получить.
1: They have other agendas.
0: У них другие намерения.
1: They have other priorities.
0: У них другие приоритеты.
1: They have other focus areas.
0: У них другие зоны фокуса.
1: Receiving the power from the Holy Spirit.
0: Нежели чем получить силу Духа Святого.
1: Amen? So are they saved?
0: Еще раз, спасены ли они?
1: Absolutely.
0: Да.
1: Because that's by the grace of Jesus.
0: Потому что это по милости Божией.
1: But are they good witnesses?
0: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
1: No.
0: Нет.
1: Because in order to be his witness,
0: потому что чтобы быть его свидетелем,
1: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: Нужно быть наполненным силой Духа Святого.
1: And in order to be filled by the power of the Holy Spirit,
0: и чтобы быть наполненным этой силой,
1: you have to learn how to receive.
0: Нужно научиться получать.
1: Amen? You have to learn how to receive.
0: Нужно научиться принимать.
1: See.
0: Принимать. Как принимать?
1: It's an attitude of heart.
0: Это состояние сердца.
1: Something you train.
0: Что-то то, что.
1: Listening to the voice of the Spirit through the word.
0: Что-то ты практикуешь, слушая Дух, Слово Божье, обращая свое сердце.
1: Wasn't that what Jesus said to the people?
0: Неужели это то, что Иисус сказал это людям?
1: Disciples came to him and asked.
0: Ученики подошли и спросили.
1: Why are you speaking to them in parables?
0: А почему ты говоришь с нами притчами?
1: And Jesus answered and said,
0: а Иисус ответил и сказал,
1: because
0: потому что
1: they should have ears and do not hear,
0: у них есть уши, но не слышат,
1: and they should have eyes and not understand,
0: у них глаза есть, но не должны видеть,
1: and they should have heart and not understand.
0: И у них сердца, они не понимают.
1: Now that is a very strange answer, huh?
0: Это очень странный ответ.
1: Why would he tell parables,
0: почему он будет говорить притчами,
1: so
0: чтобы они не поняли?
1: You see, because the parable,
0: видите ли, потому что притча
1: is such an easy, clear teaching about the essence of God.
0: Это настолько легкое и четкое учение о базовых вещах о Боге.
1: So if you reject that,
0: и если ты отвергаешь это,
1: it is not because you are intellectually don't understand it.
0: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
1: It's because your heart is closed.
0: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
1: And you have rejected the revelation of God.
0: И ты отверг откровение Бога.
1: So no one could come and say,
0: еще раз, никто не может подойти и сказать,
1: it's too complicated for me.
0: Слишком сложно для
1: I can't understand these things.
0: Я не могу понимать эти вещи.
1: Therefore Jesus says,
0: и поэтому Иисус говорит,
1: I'm speaking in parables.
0: Я говорю притчами.
1: It becomes crystal clear.
0: Это становится идеально понятно.
1: But still, they do not want to receive.
0: Но все равно они не хотят принять.
1: So I cannot heal them, Jesus said.
0: Поэтому я не могу их исцелить, Иисус говорит.
1: Many people do not receive.
0: Многие люди не принимают.
1: They have a theological idea.
0: У них есть теологическая идея.
1: They have some pride in their life.
0: Или есть гордость.
1: Or they have hidden sin.
0: Или скрытый грех.
1: That they have not repented for.
0: За который они не каялись еще.
1: Or different things.
0: Или другие вещи.
1: So they cannot receive.
0: И они не могут получить.
1: Amen? But Jesus said,
0: но Иисус сказал,
1: the Holy Spirit is given.
0: Дух Святой дан.
1: So that you might receive.
0: Чтобы ты принял.
1: The equipment you need.
0: То, что тебе нужно,
1: to become a good witness for me.
0: Чтобы стать хорошим свидетелем меня.
1: So when he says, you will receive power,
0: и когда он сказал, вы примете силу,
1: he of course uses the Greek word dynamis.
0: Он использует греческое слово dynamis.
1: Yeah, in English we have dynamite, of course.
0: Да, на английском это динамит.
1: Yeah, dynamite.
0: Динамит.
1: Amen. And you all know, but this is not, you know, this is just taken from this word.
0: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
1: Means
0: это дюнамос значит,
1: that God empowers you,
0: что Бог дает тебе силу
1: with a supernatural ability,
0: сверхъестественной способностью
1: to bring testimony for the risen Lord Jesus.
0: Чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
1: Amen.
0: Amen.
1: When the Holy Spirit is coming,
0: когда Дух Святой сходит,
1: you will not any longer only be a storyteller.
0: Ты не просто будешь рассказывать истории.
1: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
0: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
1: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
0: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
1: your witness will be validated by the Holy Spirit.
0: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
1: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
0: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
1: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
0: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
1: God will give you authority over demons and evil spirits.
0: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
1: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
0: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
1: When the Holy Spirit
0: когда Дух Святой
1: comes upon you,
0: сходит на тебя.
1: You will have a supernatural equipment.
0: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность стать свидетелем Божьим.
1: Exactly
0: и это то,
1: now begin to happen.
0: Что мы видим, начинает происходить.
1: Now, notice what Jesus is saying.
0: Заметьте, что Иисус говорит. Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
1: And you will witness about me.
0: И вы будете свидетелями обо мне.
1: In Jerusalem.
0: В Иерусалиме.
1: Amen. Because first to the Jews.
0: Потому что еще раз снова первым евреям, да,
1: Samaria,
0: потом и в Иудее, в Самарии.
1: The former northern kingdom when the ten tribes were living.
0: Это было прежнее северное королевство, Amen. Когда 10 племен еще было.
1: And then to the ends of the world.
0: И потом и до края земли.
1: With other words.
0: Другими словами.
1: Now God is claiming back.
0: Сейчас Господь как бы возвращает
1: all nations and people to himself.
0: Все нации и народы к нему.
1: Through the gospel.
0: Через Евангелие.
1: At the Tower of Babel.
0: Около этой башни
1: they
0: Вавилона.
1: Were all divorced and dispersed.
0: Они были разделены, распространены,
1: but
0: разбросаны.
1: Now through the witnesses of Christ.
0: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
1: That is you and me.
0: То есть через тебя и меня.
1: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
0: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
1: Amen.
0: Amen.
1: That's what God is expecting us to do.
0: Вот что Господь ожидает нас делать.
1: Amen. We are not sitting only in churches.
0: Мы не только сидим в церквях.
1: Having our own programs.
0: Со своей программой.
1: Amen. It's nothing wrong with that.
0: И нету никаких проблем с этим.
1: And we need to do it.
0: И нам это нужно Amen. Делать. Аминь.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: But we are gathering.
0: Но мы собираемся.
1: To pray.
0: Чтобы молиться.
1: to worship,
0: поклоняться,
1: to be equipped,
0: и чтобы
1: to be strengthened.
0: У нас было все необходимое,
1: Amen?
0: И чтобы мы наполнились силой,
1: receive
0: чтобы получить
1: the power of the Holy Spirit.
0: Силу Духа Святого.
1: Amen? And then we will become witnesses for Christ.
0: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
1: And we will influence our environment.
0: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас.
1: I want you to think about this.
0: Я хочу, чтобы вы об этом подумали.
1: Now, see, if you say like this.
0: Если вы скажете вот так.
1: Well, I think you're right.
0: Я думаю, ты прав.
1: But I feel so inadequate.
0: Но я чувствую, как будто я не готов.
1: I cannot see that I influence my surroundings.
0: Я не вижу, что я влияю на свое
1: and
0: окружение.
1: I still feel very weak.
0: И я чувствую себя все равно таким слабым.
1: I'm not bold at all.
0: И я вообще не смелый.
1: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
0: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
1: Amen?
0: Аминь.
1: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
0: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
1: Okay, fine.
0: Да, хорошо.
1: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
0: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
1: Amen?
0: Аминь.
1: He didn't say that.
0: Он не сказал.
1: He said, you will receive power.
0: Он сказал, ты получишь силу.
1: And you will become my witnesses.
0: И ты станешь моим свидетелем.
1: Amen?
0: Аминь.
1: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
0: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
1: That's the sign that you are filled with the Spirit.
0: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
1: That's the sign.
0: Это знак.
1: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
0: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
1: Please do not deceive yourself.
0: Пожалуйста, не обманывай себя.
1: This is not a word of condemnation.
0: А я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
1: Amen? I'm not speaking about your salvation.
0: Я не говорю о твоем спасении.
1: God loves you.
0: Господь любит тебя.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил
1: you
0: тебя.
1: Belong to Jesus.
0: Ты принадлежишь Иисусу, аминь.
1: You can be secure.
0: Ты в этом
1: There
0: безопасен.
1: Is no condemnation in Christ.
0: Нету никакого Amen? Обвинения Hallelujah. В Иисусе Христе.
1: But the reason for the empowerment of the Spirit.
0: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и
1: is that you might be a witness.
0: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
1: And you might bring back the peoples of the earth.
0: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
1: Under the lordship of Christ Jesus.
0: Обратно к Иисусу Христу.
1: Amen? And if you are not able to do that,
0: если ты не можешь это делать,
1: if you feel inadequate,
0: если ты чувствуешь себя не готовым,
1: if you don't want to do it,
0: если ты не хочешь это делать,
1: if you feel that I want to be quiet,
0: если ты так говоришь, ну я хочу быть тихим,
1: I don't want any suffering, I don't want any persecution, I don't want anything, any trouble,
0: я не хочу никаких бед, я не хочу, чтобы меня преследовали.
1: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
0: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
1: And you have to say to yourself,
0: и ты должен сказать себе,
1: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
0: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
1: Amen? You're not saying, I'm not saved.
0: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
1: Say, yes, I belong to Jesus.
0: Ты говоришь, да, я принадлежу Иисусу.
1: Jesus loves me.
0: Иисус любит меня.
1: Jesus is pleased with me.
0: Amen? Иисус рад мне.
1: But you can also say,
0: но ты тоже можешь сказать,
1: I need more of the Holy Spirit.
0: Мне нужно больше
1: Amen?
0: Духа Святого.
1: I need more of His power.
0: Мне нужно больше Его силы.
1: I need more of His presence.
0: Мне нужно больше Его присутствия.
1: I pray that, I would say I pray that daily.
0: Я бы сказал, я молюсь об этом Amen? Каждый день.
1: It's not, I'm not going around
0: еще раз, я не хожу вокруг,
1: myself,
0: обманывая себя.
1: Well, I'm a minister of God, and
0: вот,
1: I
0: я служащий.
1: I see God do that and that.
0: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
1: No.
0: Нет.
1: I have the same attitude as Paul.
0: У меня такое же отношение, как
1: I
0: у Павла.
1: To persuade as many as possible.
0: Я хочу убедить как можно больше.
1: That's why I'm here today.
0: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить вас.
1: I know I cannot reach the people of Narva.
0: Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве.
1: Because I do not speak Russian.
0: Потому что я не говорю по-русски.
1: And I do not live here.
0: И я не живу здесь. Аминь.
1: But you
0: Но вы
1: can reach the people of
0: можете достичь этих
1: Because
0: людей.
1: You speak Russian,
0: потому что вы говорите по-русски.
1: And you live here.
0: И вы живете здесь. Аминь.
1: So I here have to influence you.
0: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас,
1: the power of the Holy Spirit,
0: чтобы высвободить силу Духа Святого
1: through my preaching,
0: через мою проповедь,
1: through my example,
0: через мой пример,
1: through my inspiration,
0: через мое как бы
1: through my

0: представление,
1: whatever means I have,
0: что-либо у меня, чтобы у меня не было,
1: I have to persuade you,
0: я хочу убедить вас,
1: not condemn you,
0: не унизить
1: not
0: вас,
1: put you down,
0: не,
1: not discourage you,
0: не разочаровать вас,
1: but put faith in your heart,
0: но зажечь веру в вашем сердце, чтобы это желание было,
1: a burning passion,
0: жажда, вот эта горящая жажда.
1: Because you see,
0: потому что, видите ли, в тот день,
1: Jesus,
0: когда мы будем стоять перед троном суда Иисуса,
1: crowd,
0: и я вижу тебя, я увижу тебя там, в толпе, я скажу, да, Максим, а, о, Владимир, привет, и мы возьмемся за руки, и смело мы предстанем перед троном. И я услышу. Иисус скажет тебе:
1: well done.
0: Wow. Wow, я молодец.
1: You really received my spirit.
0: Ты действительно получил мой дух.
1: You say, well, when did I do that?
0: А ты спросишь, а когда я это сделал?
1: See my spirit touch these people.
0: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через
1: you
0: тебя вот этих людей. Ты заботился
1: so
0: о тех, кто был таким слабым.
1: So hurt.
0: О тех, кто был настолько
1: those
0: ранен.
1: None believed in,
0: кто не верил в меня.
1: But you, by the Spirit of God,
0: но ты через силу Духа Святого, ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил в них, и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там. А я буду говорить, а, я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи.
1: I want to persuade you.
0: Я хочу убедить вас.
1: I want you to instill an attitude in your life.
0: Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло.
1: That you would receive the power of the Holy Spirit.
0: Чтобы вы приняли силу Духа Святого.
1: I cannot dictate how the Spirit of God will work upon you.
0: Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни.
1: I have no magic in my hands.
0: У меня магии нету в руках.
1: Amen. I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
0: Я не могу сказать фокус-покус, и все произойдет.
1: No. But I can have faith.
0: Нет, но у меня есть вера.
1: I can have faith.
0: Вера.
1: That when God
0: sees
1: your open heart,
0: увидит твое открытое сердце.
1: When I call upon you, when I pray upon you,
0: когда я позову тебя, помолюсь.
1: I believe.
0: Я верю.
1: That the Spirit
0: что Дух
1: uses these acts of faith
0: использует эти действия веры,
1: to strengthen you,
0: чтобы укрепить тебя,
1: to fill you even more,
0: наполнить тебя еще больше,
1: to calibrate your heart,
0: калибровать твое сердце,
1: so it will be in alignment with the heart of Jesus,
0: чтобы оно было полностью соединено с сердцем Иисуса.
1: I believe,
0: я верю,
1: that when I speak the word of God,
0: что когда я буду говорить слово Божье,
1: your heart will begin to burn,
0: твое сердце станет гореть,
1: you will say to yourself,
0: и ты скажешь себе,
1: Lord Jesus,
0: Господь Иисус,
1: I'm so weak,
0: я так слаб,
1: but I want your power,
0: но я хочу твою силу,
1: and nothing should stop me,
0: и ничто не может
1: nothing
0: остановить
1: should
0: меня,
1: hinder me,
0: ничто не может препятствовать
1: I will
0: мне,
1: give my whole life,
0: я отдам всю мою жизнь,
1: my every effort,
0: все старания,
1: to receive your power,
0: чтобы получить твою силу,
1: and to become your witness,
0: и чтобы стать твоим свидетелем.
1: Help me, Jesus.
0: Помоги мне, Иисус.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I want that prayer
0: и когда
1: to
0: это...
1: be so engraved into your heart.
0: Я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе,
1: moment,
0: что каждый момент,
1: every second,
0: каждую секунду
1: you are breathing,
0: ты дышишь
1: the air of the Holy Spirit,
0: духом, воздухом Духа Святого.
1: And you are thinking,
0: и ты думаешь,
1: Jesus,
0: Иисус,
1: fill me with your spirit,
0: наполни меня своим духом.
1: I want to be your witness.
0: Я хочу быть твоим свидетелем.
1: Hallelujah. You understand?
0: Понимаете?
1: Amen.
0: Аминь.
1: That's what this is about.
0: Вот о чем это.
1: Because God has called us to be a part of His drama.
0: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана. И Он возложил на тебя ответственность, чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящий народ к Нему. Он ожидает от тебя чтобы ты вступил в это предназначение. Это не твоими усилиями. Это не твоим усилием. Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не войском,
1: but by my spirit,
0: но моим духом, говорит Господь
1: Саввов.
0: Моим духом, говорит Господь Саввов. Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, насколько вам нужна сила Духа Святого. И что вы с такой жаждой начнете искать Его. Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как Он сойдет на вас.
1: Jesus clearly says that the Spirit
0: Иисус четко говорит,
1: blows wherever he wants.
0: Дух идет и дует, куда Он не захочет.
1: The Spirit has his way with you.
0: И у Духа Святого будет свой путь с тобой.
1: God knows how he is going to touch you.
0: Видите ли, Господь знает, как Он коснется вас.
1: God knows how he is going to empower you.
0: Господь знает, как Он укрепит вас.
1: God knows how he is going to overcome your weaknesses.
0: Господь знает, как Он превзойдет ваши слабости.
1: And he's preparing you.
0: И Он подготавливает
1: step by step.
0: Шаг за шагом.
1: For more power.
0: К большей и большей силе.
1: More of his presence.
0: Больше Его присутствия. Аминь.
1: So you and I can become better witnesses for him.
0: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для Него.
1: My dear friend,
0: мой дорогой друг.
1: This world needs you. This world needs you.
0: Этот мир нуждается в тебе.
1: Don't make a mistake.
0: Не совершай ошибку.
1: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
0: Не думай, ну вот, я такой обычный.
1: Nothing special.
0: Я ничего особенного во мне нет.
1: Why should I be needed?
0: Почему во мне могут нуждаться?
1: That is not true.
0: Это-то неправда.
1: It cannot be true.
0: Это не может быть правдой.
1: Because this God doesn't make mistakes.
0: Потому что Господь не совершает ошибок.
1: God doesn't give his spirit.
0: Господь не дает свой дух.
1: God doesn't birth people to new life.
0: Господь не возрождает людей к новой жизни.
1: Without a purpose.
0: Без плана.
1: God has decided.
0: Господь жаждет,
1: that you are to be his witness.
0: Чтобы ты стал его свидетелем.
1: And therefore you need to be filled by the Spirit.
0: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
1: You can never, ever know.
0: Ты никогда не можешь знать.
1: How God will use you.
0: Как Господь будет использовать
1: Amen.
0: Тебя.
1: Now I remember this story.
0: Я помню эту историю.
1: You see, there was an evangelist.
0: Был евангелист.
1: And he was preaching.
0: И он проповедовал.
1: And he was supposed to have tent meetings in America.
0: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
1: But there came no people.
0: Но туда приходило не
1: so
0: люди. Люди не приходили.
1: And the others were thinking to cancel the meetings.
0: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
1: But in one meeting,
0: но в одной встрече
1: there were two young boys, teenage boys.
0: Было два молодых парня-подростка.
1: And they came into the meeting,
0: они пришли на эту встречу.
1: And he was thinking, well, only two people here.
0: И он подумал, ха, только два человека здесь.
1: We will cancel the meeting.
0: Нам нужно отменить
1: But
0: это собрание.
1: He felt in his heart,
0: но он почувствовал в своем сердце,
1: no,
0: нет.
1: I will preach the gospel.
0: Я буду проповедовать Евангелие.
1: And he preached the gospel.
0: И он проповедовал Евангелие.
1: From his whole heart. From his whole heart.
0: От полноты всего его сердца.
1: And at least one of the boys was saved.
0: И, по крайней мере, один из этих мальчиков, он был спасен.
1: And this boy's name,
0: и имя этого мальчика
1: was Billy Graham.
0: Это был Билли Грэм.
1: Amen.
0: Come on.
1: And millions of people
0: и миллионы людей
1: have received Christ
0: получили Иисуса Христа.
1: Because of his conversion.
0: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
1: Think if he had thought to himself,
0: а представьте, если бы он подумал,
1: no, I cannot be a witness today.
0: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать им.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: No.
0: Нет.
1: Don't despise.
0: Не презирай
1: the influence God has given you.
0: То влияние, которое Господь
1: Because
0: дал тебе.
1: You never know.
0: потому что ты никогда не знаешь, как Дух Святой будет работать через тебя. Аминь. Именно поэтому тебе нужно быть укрепленным Духом
1: Святым.
0: Давайте встанем. И сейчас мы будем молиться, чтобы мы были наполнены Духом Святым. Видите ли, я не ищу определенное какое-то проявление, какой-то особенной вещи, которая должна произойти. Господь сказал, вы примете. И это то, что вы сделаете в этот момент. Вы примете.
1: So that the power of the Holy Spirit can begin to work in you.
0: Чтобы сила Духа Святого начала работать в вас.
1: So that boldness will come upon you.
0: Чтобы смелость сошла на вас.
1: Supernatural power to heal and signs and wonders.
0: Чтобы сверхъестественная сила для чудес и знамений пришла на вас.
1: Authority over the enemy.
0: Власть над врагом.
1: And endurance through suffering and persecution.
0: И способность проходить через испытания и проблемы. Господь даст это тебе. Аминь. Если ты только поверишь, Иисус сказал. Только верь.
1: Аллилуйя.
0: Сегодня я хочу верить. Я хочу больше Духа Святого. Я хочу, чтобы Он наполнил меня еще больше.
1: I'm not waiting for a specific feeling.
0: Я не жду особого какого-то чувства.
1: Or for a specific emotion.
0: Или какой-то эмоции.
1: I just want to open my heart.
0: Я просто хочу открыть свое сердце.
1: And I want him to touch.
0: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
1: And I hope you think the same today.
0: И я надеюсь, что вы думаете так же.
1: But you have to make a decision today.
0: Но сегодня вам нужно принять решение.
1: This is a very important decision.
0: Потому что это очень важное решение.
1: You have to say to yourself,
0: нужно сказать себе,
1: I want to become a witness for Christ.
0: Я хочу стать свидетелем для Иисуса.
1: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
0: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
1: It is because the supernatural of power of Christ.
0: Это потому что сверхъестественная сила Христа
1: is connected to the witness.
0: Она соединена со слабостью. Понимаете?
1: The more you become a witness.
0: Больше, чем больше вы станете свидетелем.
1: The more you will see the power of the Holy Spirit released.
0: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.
1: The great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
0: Is it T. Osborne?
1: Т.Б. Осборн.
0: И великий проповедник, и он делал крусейды, Т. Осборн.
1: He was asked once.
0: Его спросили однажды.
1: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
0: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
1: And then he answered like this and said.
0: И вот что он сказал.
1: The miracle doesn't follow my ministry.
0: Чудеса не следуют за моим служением.
1: It follows the preaching of the gospel.
0: Это следует за проповедованием Евангелия.
1: Hallelujah. So when we become witnesses,
0: и вот когда мы становимся свидетелями,
1: and we proclaim the gospel,
0: и мы провозглашаем Евангелие
1: in different ways,
0: разными путями,
1: we will also see the power of the Holy Spirit released.
0: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: This afternoon.
0: Этим днем.
1: That we are not left alone.
0: Что мы не оставлены.
1: You have said that you want to come to us.
0: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
1: And you want to be with us.
0: И ты хочешь быть с нами.
1: And you have given your spirit.
0: И ты дал свой дух.
1: To be our helper.
0: Чтобы он был нашим помощником.
1: This afternoon, Lord.
0: И этим днем, Господь.
1: We ask of nothing less.
0: Мы просим не менее чем,
1: then, that you would make us into your witnesses.
0: Чтобы ты сделал нас своими свидетелями,
1: that you would fill us with your Holy Spirit and power.
0: Чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой,
1: so that you might be glorified through our lives.
0: Чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
1: We are in great need of you.
0: Мы в великой нужде тебя.
1: We do not have what it takes by ourselves.
0: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
1: But we need you, Holy Spirit.
0: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
1: Come right now.
0: Приди сейчас.
1: And fill us with your Spirit.
0: И наполни нас своим духом.
1: Fill us with your power.
0: Наполни нас своей силой.
1: We humbly ask Jesus.
0: Мы смиренно

0: Мы просим Тебя, Иисус,
1: because we have nothing by ourselves.
0: Потому что у нас самих ничего нет.
1: Come and work with us right now.
0: Приди, работай с нами сейчас.
1: Holy Spirit, we invite you.
0: Дух Святой, мы приглашаем Тебя.
1: Let your power come.
0: Пусть Твоя сила сойдет.
1: Let us see an explosion.
0: Пусть мы увидим взрыв
1: of witnesses in this city.
0: Людей-свидетелей в этом городе,
1: where hundreds and hundreds of people
0: где сотни и сотни людей
1: are being touched by the power of the Holy Spirit.
0: Касаемы Духом Святым и Его силой.
1: As you send out your body,
0: когда ты как бы выпускаешь свое тело, пускаешь свое тело
1: in all the places,
0: во все места,
1: among all the people,
0: во все народы,
1: and you release your supernatural grace.
0: И ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать.
1: Father, I pray,
0: Отец, я молюсь,
1: that each and every one of us
0: чтобы каждый из нас
1: will become your powerful witnesses in this time.
0: Стал твоим мощным свидетелем в это время.
1: Because the world needs us.
0: Потому что мир нуждается в нас.
1: They don't need just a good story.
0: Им не просто нужна хорошая история.
1: They need your power.
0: Им нужна твоя сила.
1: They need your power.
0: Им нужна твоя сила.
1: Forgive us that we are so powerless.
0: Прости нас за то, что мы настолько бессильны.
1: So unable to give what they need.
0: И мы не можем дать им то, что им нужно.
1: And anoint us anew.
0: И снова помажь нас.
1: To walk in your steps.
0: Чтобы ходить твоими шагами.
1: And to release your power.
0: И высвобождать твою силу.
1: We thank you, Jesus.
0: Мы благодарим тебя, Иисус.
1: For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now.
0: Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте.
1: Many of you have already lifted your hands.
0: И сейчас поднимите свои руки.
1: Lift your hands.
0: Поднимите руки.
1: And begin to receive.
0: И начните принимать.
1: Say to the Lord, Lord, I receive.
0: Скажите Богу, я принимаю.
1: Power from the Holy Spirit right now.
0: Силу от Духа Святого прямо сейчас.
1: I receive.
0: Я принимаю.
1: The power from the Holy Spirit.
0: Силу Духа Святого.
1: Anoint me.
0: Помажь меня.
1: Make me bold.
0: Сделай меня смелым.
1: Let your power come upon me.
0: Пусть твоя сила сойдет на меня.
1: So I can be what you have purposed me to be.
0: Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем.
1: I like to receive a new portion.
0: Я хочу получить новую порцию
1: of your power.
0: Твоей силы.
1: That will touch my surroundings.
0: Которая коснется моего окружения.
1: Anoint me anew, Holy Spirit.
0: Помажь меня снова, Дух Святой. Приди,
1: come and touch me.
0: Приди, коснись меня.
1: Come and do your work
0: приди,
1: in me.
0: Делай свою работу во мне.
1: I'm desperate for you.
0: Я нуждаюсь в Тебе.
1: I'm desperate
0: Я нуждаюсь в Твоем прикосновении, Дух Святой.
1: I cannot stand without being filled with the Holy Spirit.
0: Я не могу жить без того, что Ты коснешься меня.
1: I cannot look myself in the mirror.
0: Я не могу смотреть на себя в зеркало.
1: And see someone that is not filled with your power.
0: И видеть того, кто не наполнен твоей силой.
1: I want to be filled by you.
0: Я хочу быть наполненным тобой.
1: I need you so much.
0: Я нужен ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен.
1: Come, Holy Spirit.
0: Приди, Дух Святой.
1: Make me into an effective witness for you.
0: Сделай меня эффективным свидетелем для тебя.
1: Let people be persuaded.
0: Пусть люди будут убеждены.
1: By your goodness.
0: Твоей благостью.
1: Through my testimony,
0: через мое свидетельство,
1: through my life and my example,
0: через мою жизнь и пример,
1: Holy Spirit,
0: Дух Святой,
1: thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: Thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: Thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: To be your child.
0: Быть твоим детем.
1: To be your son and daughter.
0: Быть твоим сыном и твоей дочерью.
1: And to be your ambassador.
0: И быть твоим послом.
1: I pray that the Holy Spirit.
0: Я молюсь, чтобы Дух Святой пришел на меня этим днем и помазал меня. Приди, Дух Святой. Дух Святой.
1: Holy Spirit.
0: Дух Святой.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной

0: Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
1: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
1: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малооперационной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
1: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
2: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
1: И кто вам сказал об этом?
2: Мой муж, когда я пришла в себя.
1: Что конкретно он сказал?
2: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить: «Все в порядке, милая, поспи еще немного». Но я настаивала. Он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор. Он сказал: «Это рак». Я спросила: «Они все удалили?» Он сказал: «Да». И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила: «О, Господи! Он же сказал рак!»
1: Наверное, оказалось, что такого просто не может быть.
2: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал: «Когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше».
1: Вот так просто?
2: Да, так просто.
1: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
2: Да.
1: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
2: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх, меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
1: Обида на кого?
2: Просто было обидно.
1: Что так случилось?
2: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
1: А ваш врач рекомендовал вам?
2: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же

0: заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».
1: Итак, вам обещали еще 6 месяцев.
0: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала: «Игра не стоит свеч, я не пойду на это». Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
1: 6 месяцев.
0: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будь что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
1: А что случилось?
0: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
1: Значит, химия исключалась.
0: Полностью.
1: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами. A word from God about words.
0: Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания, притча 13:3, это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
1: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще, Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направление?
0: Да, он сказал заповеди и обязательства.
1: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве.
0: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя. Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно.

Но Господь повторил второй раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И третье, что Он от меня потребовал, это «хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление?

0: Я ему честно призналась. У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне. Он сказал, хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть. Я сказала, я буду действовать, Господи.
1: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
0: Обязательство. Он сказал, я призываю тебя принимать святое причастие каждый день. В этом и состояло обязательство.
1: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил Борух Ата Адонай Элохейну Мелех Халам Боре При Хагафен и сказал, «Сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов». Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
0: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала, «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
1: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
0: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
1: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
0: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала, «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
1: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
0: 5 или 6 недель.
1: О, Боже мой. Значит, вам оставалось, по прогнозу врачей, 4,5 месяца.
0: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение, и потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться, не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
1: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
0: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне, «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
1: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
0: Нет, не пришлось.
1: Был только один вопль, очисти меня.
0: Именно так, очисти, омой меня, приготовь меня к небесам. Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня, «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
1: Расскажите.
0: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
1: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. У нас в студии Ширли Смит. которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых.

0: Одним из Божьих условий было то, что и следовало простить ее зятя. И еще и предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
1: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращал мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Но, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
0: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
1: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась: «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я три раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силы чаши завета в его крови. И все три раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
0: Просто мистика какая-то.
1: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, номер один. Мне понадобилось еще целых три месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
0: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
1: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь. Потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стену между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
0: Так уже ушла?
1: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
0: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
1: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
0: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
1: Пожалуйста.
0: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак третьей степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника, а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что она должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований. И по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
1: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
0: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Мы уже с вами общались на тему оскорбления чувств верующих, религиозных организаций и их как взаимодействия друг с другом. У нас там остался нераскрытый вопрос. Он, по большому счету, касается миссионерской деятельности религиозных организаций. Потому что в проявлении вот в этой деятельности очень часто их интересы пересекаются друг с другом, и происходят на этом фоне, наверное, самые основные конфликты, которые между религиозными организациями происходят, это тогда, когда они пытаются
1: миссионерской деятельностью
0: да, заниматься. Это можно вообще как-то примирить, потому что, с одной стороны, это их право совершать эту миссионерскую деятельность, а с другой стороны, там тонкая грань, очень легко можно оскорбиться и оскорбить.
1: Ну, я могу только с вами согласиться, что действительно это очень тонкая вещь, потому что, с одной стороны, человек верующий должен рассказать то, во что он верит, а с другой стороны, то, во что он верит, может противоречить и даже являться чем-то оскорбительным для человека, исповедующего другую веру. И примеров тому много, но, скажем, в исламе отвергается иконопоклонение как поклонение идолам, да, то есть считается, что это недопустимо, идолопоклонство. А в православной церкви это не то, что норма, это, в общем-то...
0: Это необходимость.
1: Необходимость, да, необходимый предмет поклонения. И вот здесь вот как раз может проявиться конфронтация, да, и она и проявляется, потому что мы видим, что в Сирии, например, были уничтожены многие храмы, многие культовые предметы, прежде всего православной церкви сирийской, которая имеет древние корни в этой стране, именно под тем видом, что это вот... исламские вот эти вот радикалы.
0: Идолы, нужны,
1: радикалы, да. Они вот, что это идолы, они борются с поклонством. И вот они так вот верят, что это идолы, и они уничтожают святыни, принадлежащие другим религиозным организациям, значит. Но это недопустимо, вот как раз... Ну,
0: давайте начнем, наверное, с такой части этого, со свободы слова. Мы говорили уже о том, что средства массовой информации говорят все, что им заблагорассудится, порой и оскорбительные, и едва ли когда несут за это полноценную ответственность. Тем не менее, если говорить о религиозных организациях, то разве что самые крупные религиозные организации могут что-то сказать или выступить в СМИ, а в основном это не позволяется. Им говорят, ну как же, вы же оскорбите чувства других, вы не можете проповедовать, по сути, то, во что вы верите. Просто потому, что другие верят в другое, и это их оскорбляет. В итоге получается, свобода слова очень двоякая, и высказаться нельзя. Вот. В средствах массовой информации... чаще всего нельзя, если только в каких-то частных, которые там никуда не,
1: ну, понимаете,
0: не на многих влияют в итоге.
1: Я думаю, что здесь конфликт, он надуман самими же средствами массовой информации, именно надуман. Потому что если я буду как священнослужитель в средствах массовой информации выступать от лица своей церкви или своей религиозной организации и говорить о своей вере, то, конечно же, это не должно восприниматься как оскорбление веры другого. Если кто-то это будет воспринимать как оскорбление веры, ну, это ненормально. У нас существует в нашей стране множество различных конфессий. Если я буду возмущаться по поводу вероучения каждой из них, ну, это будет у меня неадекватное поведение. Это ненормально.
0: Ну, да, да.
1: Вопрос-то, понимаете, в другом заключается. В том, что когда ведется миссионерская деятельность, некоторые... миссионеры, радикалы различных организаций. Не то, вот мы поговорили об исламе, ну, надо перевести, как говорится, тему, и другие тоже подвержены этой же проблеме, чтобы не создалось впечатление, что это только вот проблема ислама или мусульман. Вот. Могут в своей миссионерской деятельности оскорбить других, призвать, допустим, вот скажет икона, это идол, давайте... там, уничтожьте икону, там, сожгите эти книги, потому что они, по нашей вере, они не соответствуют там Библии, являются идолами и так далее. Вот. И некоторые даже и публично это и делают, принародно. Вот. И вот и именно вот эти действия, они ну, как бы оскорбляют верующих. Или словами можно оскорбить, во что ты веришь, там, посмеяться над человеком. Оставить там, это верование, оно неверное, ложное. Там.
0: Ну, вот, интересно, чаще всего такие разговоры происходят не публично, а именно в разговорах там, двух друзей, соседей, знакомых, вот, где-нибудь в достаточно тесном кругу. И, с одной стороны, это вроде обычное общение, при котором один человек делится своей верой с другим, вот, и показывает, что бы он на его месте сделал, вот, как он считает правильным, да, как надо поступать. Другой, естественно, может принимать, может не принимать, может говорить в ответ, что он считает необходимым. Это обычный диалог. Но, с другой стороны, этот диалог может и порой заходить до такой ситуации, что сейчас они мирно общаются и делятся своей верой, а завтра они злейшие враги. Вот. И это уже совершенно
1: ну,
0: не...
1: Вы знаете, я больше имею в виду вот не частные такие беседы, это другое дело. Я имею в виду, когда, например, в храм какой-либо церкви или там культовое здание приходит миссионер и начинает там раздавать свою литературу. Такое я встречал.
0: Не, ну, понятно,
1: и в этой литературе написано, вот ваша вера ложная, ага. А наша вера правильная, давайте к нам присоединяйтесь. И это делают, допустим, на территории храма или там возле храма или возле культового какого-то здания. Конечно, это ненормально, и это будет, в общем-то, и правонарушением, нарушением законодательства. Вот. Или там срывает богослужение, начинает во время богослужения кричать, там, выкрикивать что-нибудь там, оскорбительное или значит, противоречащее
0: вере. То, когда представители одной конфессии приходят на, скажем так, территорию другой конфессии, начинают пытаться что-то им объяснить, это, конечно, я считаю, недопустимым, потому что ну, люди собрались в свой храм для того, чтобы совершить свое богослужение.
1: Конечно,
0: и,
1: конечно.
0: Как бы, если ты хотел с ними пообщаться или хотел их в чем-то переубедить, найди для этого другое место, другое время. Это будет вполне адекватный разговор, соответственно. Тем более, что вы сказали, это законодательно тоже еще и защищается. Ну а как же, допустим, миссионерская деятельность по отношению вообще к населению там, города, района еще? То есть, когда происходит распространение литературы, может быть, в публичных каких-то местах, там, на рынках, или по домам, или по квартирам, или еще каким-то образом. Насколько это запрещается или не запрещается? Потому что, с одной стороны, это способ человеку поделиться своей верой. А то иначе получается, здесь нельзя, там нельзя, там нельзя, и в итоге...
1: Нигде нельзя, да?
0: Ну, то и нигде нельзя, да.
1: Я согласен, что религиозные организации, они могут создавать свои средства массовой информации, печатные, или интернет, или телевидение, и создают их, и через них проповедовать, да, выходить на различные каналы информационные. Религиозные организации печатают свою литературу, имеют право ее продавать, распространять. Все это соответствует законодательству. И, в общем-то, на данный момент в нашей стране разрешено ходить и по домам. Что, кстати, не во всех странах.
0: Да, кстати. Но и не везде в нашей стране. Вот у нас, в частности, в Белгородской области не так давно был введен запрет на
1: подобные. Существует ограничительный закон. Но вот почему они появляются? Вот в чем здесь проблема? Да, все это можно делать по закону и по международному праву, и по Конституции, и закону о свободе
0: совести. А то есть получается, что, допустим, Белгородская область там совершенно неконституционно
1: поступили. Но в чем причина?
0: Нам решать, да.
1: Да, причина в том, что некоторые религиозные организации делают это, так скажем, не тактично по отношению к там, другим людям. Угу. Потому что есть вечернее там, время, когда люди отдыхают, ночное время, когда отдыхают люди.
0: Не, ну, естественно, это же рекламентируется совершенно другими законами. Не тактично.
1: Понятно.
0: Ворвался к тебе еще что-то. Решайте вопрос на основании того, что действительно
1: не всегда
0: там произошло, а не на основании...
1: Не всегда
0: там,
1: это вот... регламентируется. Некоторых просто раздражает, что к тебе в дверь кто-то звонит и что-то там тебе предлагает. Такое тоже может быть. И при этом, может быть, закон не нарушается, а вот раздражение такое вызывается.
0: Потом
1: навязчивость. Вот самое, что я заметил, проблемное, это навязчивость. Одно дело, если ты предложил человеку, вот, пригласил человека к изучению там, Библии, там, к просмотру какой-то передачи или чтению какой-то газеты, просто пригласил. И если ты услышал в ответ: нет, извините, мне это не подойдет, отошел в сторону и пошел, предложил другому человеку. А другое дело, когда ты это предложил, тебе сказали нет, а ты начинаешь этому человеку доказывать: да нет, тебе это нужно.
0: А третье дело, когда ты предложил,
1: а ты иначе погибнешь там. Ага. И вот он не отстает, он, знаете, как вот иногда там попрошайки к тебе прицепятся.
0: Ну да, я понимаю. Я говорю, но третий случай, когда ты предложил, а в ответ получил вот такую вот гору оскорблений, это, а иногда и физического насилия.
1: Ну, тогда нужно просто отойти в сторону, как написано, уклоняйтесь от зла, правильно? Но вместе с тем нужно это делать очень тактично.
0: Ну, то есть интересно получается, что когда верующий человек приходит, и он навязывается, значит, он виноват, такой-сякой, тактичен, должен быть по полной программе и все такое, а когда неверующий его посыпал грязью за один только там подход, или звонок в дверь, или постучался, или просто подошел к нему, окликнул его, это значит, не надо быть тактичным, да?
1: Нет, конечно, безусловно, что...
0: Только нужно... одних за это потом ограничивают в правах, запрещая им вообще всякую деятельность, причем в противовес тому, что
1: совершенно
0: Конституция
1: верно, Андрей,
0: говорит,
1: нужно...
0: а другому ничего за это.
1: На мой взгляд, нужно понимать, что право распространение своей веры, свобода совести дана каждому гражданину. Некоторые религиозные группы это право себе присваивают и говорят: вот только наша церковь имеет право проповедовать в России там, или в каком-то конкретном регионе, а всем остальным нужно запретить. Но на каком основании эта религиозная группа, эта конфессия присвоила себе это право? Ведь в нашей стране живут много национальностей, много конфессий. У других людей тоже есть такое же право поделиться своей верой, как и у вас. То есть это, конечно, недопустимо. И если такие ограничения будут вводиться в нашей стране, я считаю, что это приведет к очень печальным последствиям. Гораздо худшим последствиям, чем некоторые считают вот, свободное ведение миссионерской деятельности.

0: деятельности. Вот. Вопрос в том, чтобы, как я уже сказал, чтобы нам самим учиться правильно проповедовать свою истину и свою веру другим людям, как это делали апостолы, например, в Священном Писании. Мне очень нравится пример апостола Павла, когда он пришел в Афины. Мы знаем, что в Афинах были сосредоточены различные храмы языческие, различные божества. И когда он стал проповедовать афинянам, то первые его слова были такие, апостола Павла. Он говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Знаете, как он начал красиво, да? Он не стал их оскорблять, афинян, и не стал им говорить: «Ах вы, идолопоклонники, давайте разрушайте срочно своих этих идолов. Идол – ничто, да? Все, Бог». Если бы он так сказал, он бы с точки зрения теологии его веры, он сказал бы правильно.
1: Ну да, потому что он, для него это действительно были
0: идолы. Для него это были идолы, и согласно вероучению Библии, это действительно идолы, языческие боги. Но он этого не стал делать, потому что он видел отношение людей к этим языческим идолам, набожность их видел, и он захотел от этих идолов внимание афинян привлечь к вот этому памятнику неведомого Бога и, конечно, в итоге к Богу, о котором он проповедовал. То есть вот здесь мы учимся у апостолов, как нам проповедовать истину, в которую мы верим, но при этом не оскорбляя, не обижая чувств верующих, других верующих. Хотя, конечно же, это очень непросто и очень трудно, и до конца этого избежать, я считаю,
1: в принципе, невозможно,
0: потому что, когда мы что-то проповедуем, человеку приходится делать свой выбор. Свой выбор. А выбор сделать, это, в общем-то, всегда довольно-таки болезненно. Да,
1: для человека. И более того,
0: что-то оставить,
1: ты можешь со своей стороны быть прийти, тактичным, да. Но ты не можешь гарантировать, что человек, твой собеседник, будет тактичным в ответ.
0: Андрей, да, но я бы вот что посоветовал, чтобы мы в своей проповеди, опять же, вернусь к Павлу, не критиковали другие верования, там, другие религии, а чтобы мы рассказывали о своей. Ведь он говорит: я вам сейчас расскажу о своей вере. Я не трогаю ваших языческих богов, я просто хочу представить вам того Бога, Спасителя, в которого я верю, что Он несет. А вы уже сами сделаете выбор, правильно? Вот как Он предлагает нам проповедовать, вести миссионерскую деятельность. Если мы так ее будем вести, то, конечно, у нас будет меньше конфликтов. А запрещать миссионерскую деятельность, отдавать право миссионерской деятельности какой-то одной религиозной организации, я считаю, что это недопустимо.
1: Так можно далеко зайти.
0: Так сейчас можно далеко зайти.
1: Запретим миссионерскую деятельность, сейчас мы запретим социальную деятельность.
0: Ну, хотя бы знаете почему? Потому что миссионерская деятельность – это часть нашего вероисповедания. Собственно, когда мы регистрируем религиозное объединение, одна из определяющих, что это именно религиозное объединение, а не какая-то общественная организация, там же в законе прописано, это распространение нашей веры, то есть
1: введение фактически,
0: да, учение, обучение последователей написано в законе своей веры. То есть если мы не будем совершать миссионерскую деятельность, если мы не будем учить последователей своей веры, тогда мы по определению самого закона о свободе совести не будем являться верующими людьми и религиозной организацией как таковой. И поэтому запретить миссионерскую деятельность для верующих людей, это, ну, и потом это невозможно, даже если запретить.
1: Да. Но уже прецеденты были, фактически.
0: Да, как ты можешь запретить веру? Уже в советское время действительно были прецеденты. Ну, запрещали, но веру эту хранили в сердце, в душе, тайно там что-то скрывали. Зачем к этому возвращаться, если мы живем?
1: И даже тайно и распространяли, и тайно и свидетельствовали.
0: И более того, знаете, как пословица есть, запретный плод сладок, да? Вот, она, в общем-то, в этом отношении имеет смысл, потому что вот в эпоху римских кесарей, когда запрещали христианство, там уничтожали христиан, наоборот, это привело к тому, что был бурный рост христианства, и один из мучеников говорил, что каждая капля крови вот, погибших за Христа, умножает последователей Иисуса. То есть запретами здесь решить эту проблему невозможно.
1: Не решится. Ну что ж, благодарю вас. Дорогие друзья, вы видите, насколько сложна эта тема, И мы просим, чтобы верующие со своей стороны были тактичны в распространении и в совершении своей миссионерской деятельности. Ну и ко всем остальным, когда вы встречаетесь с человеком, который пытается рассказать вам о своей вере, тоже проявите некоторое уважение, может быть, терпение, чтобы выслушать человека, или, по крайней мере, вежливо ему отказать в том плане, что я уже имею какие-то свои убеждения и не желаю это выслушивать. Но чтобы не разгорались дальнейших конфликтов. Конфликтов в нашем мире, увы, и без того хватает. Да благословит вас Господь.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии. В Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это
такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи, больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: «Но смиренным Он дает благодать». Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься. Ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти, мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки, нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу,
а почему это, а почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1, 20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“». Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы Богу, чтобы он объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование. Я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно. Амен, амен, амен». И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований.
Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы, почему ты это допустил, почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы, почему. А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: «На какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле». И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное

положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце.

его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, предо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить. И вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа. Буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя. Знаешь, и последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним. И он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является

благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

«Дети – цветы жизни». Когда-то это была аксиома, не терпящая возражений. Но сейчас все чаще люди готовы коренным образом пересматривать свои представления о семье и отношениях. Child-free – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей –

0: Сегодня в нашей студии мы поговорим с прекрасными девушками. Здравствуйте. Привет, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Мы поговорим о теме Child Free. Хочу буквально вот сразу же в лоб задать вам вопрос. Что вы думаете об этой идее, о том, что дети – это не обязательно в семье? Какое ваше отношение?
1: Сказать честно, я была Child Free.
0: Серьезно?
1: Да. Долгое время я считала, что дети – это обуза. Ну, вот в данный момент, конечно, я не совсем готова к детям. Хочется реализоваться, хочется как-то развиваться, пока есть на это возможности, да. Но вот мне кажется, это вот все на волне какой-то моды. Вот когда пошла эта мода на Child Free, какое-то вот такое инфантильное поколение, что... Не знаю, я вот прям на вене этой моды подсела, мне кажется. Что вот, ну, дети – это... На них надо зарабатывать, нет свободы, теряешь себя, декрет вот этот вот, мужа теряешь. Ну, какая-то вот эта бытовуха, всё, какая-то печаль, тоска, и думаешь, ой, лучше не без детей жить тогда. В свое удовольствие, как говорится. Но со временем это стало меняться.
0: Интересно. Потом я обязательно задам вопрос, в связи с чем это поменялось. Спасибо. А ты как считаешь, Таня?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, не норма. Ну, но это выбор каждого. И поэтому человек может и пусть выбирает, что хочет. Ну, типа, возможно, кому-то там по здоровью нельзя, возможно, еще что-то. Но, типа, это их выбор.
0: Поняла.
2: И их ответственность.
0: Спасибо.
3: Ну, мне всегда казалось, что семья и дети – это хорошо. То есть Child Free я никогда не была, и близких друзей таких у меня тоже нет. То есть я лично, мне не приходилось разговаривать, какие-то там выслушивать аргументы.
0: За или против. Сама ты как считаешь, что Child Free – это, ну, нормально, что в обществе есть люди, которые говорят, никаких детей?
3: Знаешь, я с одной стороны, как Таня сказала, это выбор каждого, с другой стороны, хорошо, когда выбор реально, максимально осознанный и честный. А мне кажется, что большинство женщин молодых, которые придерживаются точки зрения, что я Child Free, это хорошо, это круто. Они на самом деле сначала себя как следует обманули. Ну, прям скажем, не было мужчины, который предложил бы руку и сердце. И не, ну, ну, никто не предлагает. Об этом думать неприятно. Осознавать, что, возможно, мне это не светит, неприятно. И нужно по-быстренькому себя убедить, что... Вот, и уже как Вика сказала, что... Декретница – это опустившаяся, не следящаяся за собой. Ну, в общем, отупевшие мамаши, которые кроме пеленок вот, и ничего не знают, вот этих лекарств, вечных нычущих детишек, и они как бы рабы вот этих существ, которые еще непонятно, будут себя радовать или, наоборот, будут огорчать. Ну и все, и дальше весь уже арсенал. Вот я как-то, честно сказать, так считаю.
0: Спасибо.
4: Вообще в Библии написано, да, в Бытие мы знаем, плодитесь и размножайтесь. Так было заложено, да, Богом. Для каждого, да, для мужчины, как для женщины. Вообще, ну, как ты сказала, дети – это счастье, да, только каждый дополняет эту фразу по-своему. И здесь очень интересный момент. Мы живем в обществе, где мы не всегда можем, как ты, Вик, правильно сказала, да, реализовываться в том плане, что зарабатывать, да. К примеру, у них не такой большой заработок, и их смущает. Ну, мы понимаем, что есть разного рода родители. Да, это когда дети радости, вот они там живут, копейка с копейкой еле складывают. И, возможно, эти дети, да, выросшие из таких семей, приняли такое решение. Я не хочу такое будущее для своего ребенка. И поэтому они принимают такое решение, что я хочу сначала встать на ноги, потому что я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот эту вот бедноту, когда мы вот складывали копеечка копеечки, еле-еле выживали.
0: Получается, что культура Child Free – это вообще, с одной стороны, это какая-то модная субкультура, да? С другой стороны, это может быть результат какого-то осознанного выбора, связанного с желанием лучшего не только для себя, но и для потенциального ребенка, которого бы они привели в мир. С третьей стороны, это еще есть и другая сторона, как физическое здоровье супругов, и есть еще момент, связанный с нелюбовью к детям вообще. Кто-то там называет их спиногрызами, да, есть еще много спектр прям каких-то мемов в интернете о детях, как о каких-то паразитах и так далее. То есть есть еще такое мнение. Но вот мне интересно, Вик, твое мнение. Вот скажи, пожалуйста, что поменяло твое представление о том, что вот ты была Child Free, а сейчас нет? Вот что на тебя повлияло? Как ты это осознала?
1: Я не люблю детей. Можете меня закидать камнями. Но это правда, с самого детства я просто не любила детей. Мне не нравятся капризы, они меня раздражают. Меня раздражает детский плач. Ну вот я такой вот человек, мне это не нравится. Но по мере взросления, ну это прям вот буквально в последний год, наверное, пришло ко мне. У меня есть племянники. Моему племяннику, ну как бы младшему, ему сейчас 9 лет. И вот когда он был маленький, я прям... Ну он такой хулиганье был вообще, он дрался, чем попало, тут 3 года ему было, он уже такое вытворял. Я думаю, кем ты вырастешь, мальчик? Но сейчас это самый любимый человек там на планете. Просто я так его люблю, я не могу, он такой зайка. Даже вот, несмотря на то, что он хулиган, ну вот, вот он поменял мое отношение к детям.
0: Интересно.
1: Я не знаю, почему. Ну, вот так.
0: Спасибо.
1: Но это не значит, что я по-прежнему перестала раздражаться на плач и там капризы. Нет. Чужих детей я не очень сильно люблю все-таки.
0: А я как раз и хотела вас, девочки, спросить, вот какой у вас вообще личный опыт взаимодействия с детьми, какие эмоции они у вас вызывают, и как это влияет на ваше представление о собственной семье? Таня, у тебя есть какие-то вот опыты, что ты общалась с детьми, да, и какие эмоции, ну, они тебя вызывают?
2: У меня был брат младший, когда он рос. Вот. В целом нормально все, хорошо. У меня есть подружки, друзья, знакомые, у которых есть маленькие дети, вот до года, там кому-то 2-3. Я вообще любила детей, но сейчас...
0: Так, у нас обратная ситуация, да?
2: Да, ну, у меня наоборот какое-то такое нейтральное. Я как бы... Она ребенок у мамы на руках, вот если он малыш, и такая, у тебя батюшки, какая прелесть, все, мама ушла, и мне больше не надо. Я типа не рвусь уже. Раньше у меня было какое-то рвение взять его на ручки, там, подержать, посюсюкаться, а сейчас что-то, ну вот я посмотрела издалека, красивый, миленький малыш, все, спасибо.
3: Я рада за вас, это ваше.
2: Пусть у вас все будет хорошо. Не знаю, ну как-то нейтрально сейчас ушло на спад.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Ну, я, когда еще не замужем была, я к детям спокойно относилась, к чужим. То есть не скажу, что они меня раздражали как-то. Ну, иногда только, вот, может, как Вика говорит, когда плачут, уж совсем долго или капризничают. Не могу сказать, что они меня прямо очень сильно умиляли. Ну, в общем, как все люди. Кто-то, вот этот ребенок нравится, это не нравится, как ко всем людям отношение было. Вот, но я детей, ну, я как бы понимала, что чужой ребенок – это чужой. А к своему-то я, наверное, по-другому буду относиться. Да. В общем, так и получилось.
0: Расскажи, что
3: поменялось? Да, у меня двое детей. И я как бы хотела и дочку, и сына. Хорошо, что получилось дочка и сын, я рада. Вот. Ну, что сказать, кроме того, что я их люблю.
0: А вот можешь описать, вот я по себе знаю, да, что когда ты относишься как-то к чужим детям, может быть умиление, но то, что ты испытываешь по отношению к собственному ребенку, это вот корневое какое-то есть отличие.
3: Это вообще, да, это не просто вот разница в силе чувств, это вообще какая-то вот небо и земля, это совсем по-другому. Я не знаю, как объяснить.
0: Да, там все захлестывает. Ты, Маш, можешь рассказать, о чем?
4: Мне интересен такой вообще момент. В плане хочется по вам пройтись.
0: Спасибо.
4: Ну, например, Танин пример мне напоминает о том, что нам иногда... Ну, вот почему бывает такое, да, вот если мы порассуждаем, почему вообще, в принципе, возникает child free? Понятно, что у нас с каждой эпохой, с каждым веком есть какие-то определенные моды, веяния и тому подобное, да. Почему мы сейчас с этим столкнулись? Потому что, мне кажется, у нас очень много того, что иногда детям, вот особенно старшим, поскольку Таня в семье старшая, да, вот доставалось вот это вот то, что они нянчились, они видели, и они как бы вот этот вот инстинкт, да, материнский, они как будто вот немножко отдали своим младшеньким.
0: Уже реализовали.
4: Да, они как будто немножечко его реализовали. И мне кажется, что вот в этом случае нужно немножко отдохнуть. Когда ты снова... Вот вы знаете, когда вот эта вот батареечка, она такая насыщается, когда немножечко это подзарядилась, да? Вот, то есть немножко вот этот вот отдых. Вот. А момент такой вот, про который говорила Оля. У меня тоже есть такие друзья, которые, знаете, вот они так интересны. Дети.
0: Эу.
4: Так рады за вас. Но у меня сейчас одна из моих близких подружек беременная. И она так интересна, она такая, смотри, он растет, так интересно. Да ладно, серьезно? Отмотать вот на 3 года назад, он 10. Ну, то есть вот эти моменты. А, вообще, почему момент с детьми очень важен, да? Мне кажется, это не просто так было задумано Богом. Смотрите, плодитесь и размножайтесь. Да, к чему это? Да, это же не только про секс, про удовольствие. Это про то, что когда у семейной пары рождается ребенок, вы знаете, вы как будто бы растете, да? То есть
0: это продолжение человек, рода.
4: Да, это и продолжение рода, и в то же самое время без рождения ребенка как будто бы... Я не могу сказать, да, что я не хочу оскорбить всех тех, у кого там нет детей, да, то, что, к примеру, они не взрослые, но здесь ты выходишь на новую какую-то ступеньку, ты сам в себе растешь, ты узнаешь новые грани, ты узнаешь что-то большее и о себе, и об этом мире. То есть с каждым новой какой-то ролью мы этот мир познаем все больше и больше. Это помогает нашей личности, в принципе, ну, расти и развиваться. Потому что если мы смотрим, да, потребности Маслоу, да, вот эту вот заезженную пирамидку, то мы понимаем, что там не только физиологические потребности, там есть они и выше. И мне кажется, в своем ребенке мы видим вот это вот продолжение. Бог нас как любит, как

0: детей. Да, и здесь мы можем тоже проявлять себя, вот это вот, передавать любовь Христа, любовь Отца, вот, вот которой мы наполнены уже изначально физиологически, да, и тем самым взращивая и удовлетворяя нашу даже духовную какую-то потребность, да, выражая материнский инстинкт, да, или отцовский, к примеру. То есть мне кажется, что это очень важный физиологический, да, и психологический процесс. Конечно, он несет в себе много трудностей и сложностей. Я понимаю, почему люди, которые относятся к Child Free, не хотят сталкиваться с этим, потому что это очень важный процесс жизни, который заложен как раз-таки Богом, чтобы мы могли вообще улицезреть всю эту палитру и гамму жизни, чтобы прочувствовать ее на себе.
1: Спасибо. У меня сложилось сейчас такое впечатление, что ты девчонок прям уговариваешь, что и настолько убедительно пытаешься сказать. Но вот есть еще один аргумент, о котором мы не говорили, и он касается именно христиан, верующих людей. О том, что мы живем в такие времена, что по всем признакам видно, что уже вот-вот будет второе пришествие, и что непосредственно вот к окончанию этого периода будет очень тяжелая жизнь. И как говорил Христос, да, в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, что как же будет тяжело беременным и питающим сосцами в те дни. И для некоторых это является аргументом к тому, что уже не время рожать детей. Вот вы как считаете, действительно ли этот аргумент стоит того, чтобы его принять и признать как достойный?
2: Да. Если я правильно поняла, мне кажется, рожать было трудно во все времена, не только сейчас. Просто, ну, на мой взгляд, почему люди сейчас не рожают, потому что раньше было тяжелое время, они все свое детство, грубо говоря, там, ну, батрачили, потому что сейчас какое поколение? Ну, вот 30-летних, вот это вот все, они же застали такие тяжелые времена, и у них, по сути, не было детства. У них не было того, чего, что есть у нас, вот, например, у современников, да? Мало игрушек, там, еды, может, у кого-то не было и так далее, какой-то там бандитизм был в России. А сейчас у детей такой достаток, и вообще у людей, в принципе, сейчас перенасыщенная жизнь. И они этим питаются, они сейчас дополняют то, чего не хватило им в детстве. Mm-hmm. И мне кажется, поэтому у них нет, не хотят они детей, потому что им надо насладиться жизнью. Mm-hmm. Ну, это в какой-то степени эгоизм.
0: Ну да, когда мы только являемся потребителями. Вот я и говорю о том, что у нас сейчас некий бич того, что я хочу только потреблять. Мне не хватило, я хочу только потреблять в этой жизни. Да? Но здесь, извините, в эгоизме мы вообще тогда не сталкиваемся ни с чем. Ни с любовью, ни с близостью, ни с каким-то процессом личности. Mm-hmm. То есть мы вообще не говорим про взрослую личность. Это ребенок, который говорит «дай». И да. Все.
2: Но опять же, женщина, которая рожает, вот говорят же, что беременность не болезнь. Угу. Но это еще какая болезнь? Потому что организм женщины претерпевает такие изменения кардинально, там просто внутренности все вот так вот в организме. Я не знаю, куда-то они там деваются, куда-то вот так вот скомкиваются. Ну, после беременности, во время беременности происходят такие вещи, могут вылезти какие-то болячки. И будет еще хуже, чем после беременности у некоторых. Это страшно. Страшно жить, страшно рожать вообще. Вот, ну, мне страшно, по крайней мере, я
0: это,
2: вот этого боюсь.
0: Это понятно, да, что здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями. Еще раз скажу, да, гормональный фон. И здесь там важно подобрать врача, да, важно подобрать...
2: Трудные роды, опять трудные же, не факт, роды, что да. Выживешь.
0: Ну, то есть это тоже имеет место быть. Вот. Но а что будет, если, к примеру, ты не родишь?
2: А что будет, если я рожу, у меня получится вот это вот послеродовая депрессия, я убью своего ребенка?
3: У меня это сказочка вспоминается про Ганса, когда женщина, молодая девушка пошла в погреб. Ну, это немецкая сказка какая-то, я уж, конечно, точно не помню. Пошла в погреб, ее семья ждет, а ее нет и нет. Значит, ушла мать, тоже нету ее. Потом ушла бабушка, отец, в конце концов, пошел. Они там сидят все в погребе и плачут около бочки какой-то. Говорит, вы чего плачете? Да вот мы подумали, выйдет она замуж, родит ребеночка, пойдет ребеночек в погреб, на лестнице споткнется, упадет, голову разобьет и умрет. Вот мы подумали, и нам так плохо стало. Проблема
0: в том, что мы сейчас
3: по мере поступления.
0: Нет, понятно, что, я говорю, есть разные, ну, своего рода причины, да, но в беременности тоже есть свои плюсы. Ну, то, что ты родишь, смотри, здесь... Это плод твоей любви.
2: Это, а знаешь, если нет, даже, а если даже, это плод
3: насилия? Даже если к беременности. У меня только одна подруга, наверное, я не знаю, из 10, сказала, что у нее была реально тяжелая беременность.

0: Одна. У меня вот было две, и они обе прошли нормально. Я даже, честно сказать, вот никаких особых сложностей не испытывала. Кроме того, что я знала, что мне теперь одежду надо другую. Вот с одеждой были проблемы.
1: Смотрите, все.

0: тому, что я сейчас пытаюсь кого-то переубедить, как к тому, что вариант в том, какое направление для мысли мы выбираем, зависит только от нашей осознанности, от того, все-таки, какую стратегию жизненную мы хотим реализовать. И вот я хотела спросить, вообще тема child-free, по сути, она большую остроту и популярность приобрела в 70-е годы, что, по сути, это очень интересное явление. То есть были 40-е и 50-е годы послевоенные, которые вызывали у людей большое количество переживаний, как восстановиться, как популяцию восстановить. И этот период был, когда была популярна идея «Дети – это цветы жизни». Но потом, когда более-менее наступила стабильность, как раз и появилась идея child-free. Знаете, она как такой ответ, когда выросло то самое поколение, которое столкнулось, вот как ты говоришь, с трудностями, и оно вот из желания восполнить свои детские нереализованные потребности стало заявлять, что я сам ребенок, ну, по сути, вот это child-free звучит так, я сам ребенок, и поэтому я хочу жить для себя.
1: Поэтому какие мне еще тут дети?
0: Какие мне еще тут дети, потому что это дополнительная ответственность, которую я на себя брать не хочу. Видите, тут интересный такой момент. И поэтому, когда мы говорим, вот я child-free или не child-free, вопрос, а какая глубинная мотивация стоит за твоим выбором? Я вот хотела как раз вас спросить, есть ли среди вас такие знакомые, которые заявляют о том, что дети – это проблемы и трудности, и... готовы ли вы поддержать эту беседу, или, может быть, у вас есть какие-то контраргументы? Вот в первую очередь я тебя, Оль, хотела спросить. Вот что ты бы могла сказать, если бы ты беседовала с человеком, который позиционирует себя как child-free?
2: Если бы я не почувствовала, что он реально спрашивает совет моего мнения, да, вообще да, бы да, ничего вот, не говорила.
0: Нет, а вот если действительно человек хочет услышать мнение женщины, у которой двое детей, которая, мне кажется, ты выглядишь как человек, который наслаждается материнством.
2: Да?
0: Что бы ты сказала?
2: Ну, я просто своим опытом поделилась, и все. Что я могу еще сказать? Убеждать, но, слава богу, я не обличена саном проповедника какого-то, священника, который должен нести свет истины. Я только могу своим опытом поделиться. Да, я счастлива, что у меня двое детей, и желаю того же всем.
3: Спасибо.
0: Не надо.
2: Ну, хотя бы
0: ты так покачала головой, да скажи, что...
3: Я бы ничего не посоветовала, ничего бы не сказала этим людям. Ну, реально. Не знаю.
1: Я знаю пример людей, которые не хотят иметь детей, потому что в их родительской семье с ними рядом родились дети-инвалиды. И вы знаете, когда ты видишь ребенка-инвалида, и он растет вместе с тобой, это тяжело. Я не говорю о том, что это страшно, они какие-то не такие. Нет. Это прекрасные дети. И для меня герои те родители, которые не просто да, там справились, а это где-то счастливые люди, потому что они не бегут куда-то да, вперед, у них есть свои огромные достижения. Это порой дети более искренне радующиеся, чем другие дети. И я понимаю, что люди, которые видят рядом с собой такую как бы... Да, не проблема, а о том, что, ну, как бы человеку, может быть, тяжелее в чем-то там реализоваться или еще что-то, да, или которые отдают все силы, помогая кому-то, ну, этому ребенку реализовываться, да, на какое-то время они принимают такое решение не иметь детей. Не потому, что они такие эгоистичные, им тут не хочется, потому что они в своей жизни столкнулись с этой болью. Как бы меня сейчас, да, не осудили, что это такие же дети, да, и что они на многое способны. Я всей душой всегда была за, и я всегда говорила о том, что это круто. И мне очень нравится наблюдать, когда такие люди достигают успехов. Но очень больно и гадко наблюдать, когда общество их не принимает. К сожалению, мы страдаем такой тенденцией, особенно в эгоистичном мире. Потому что у них меньше амбиций. Потому что там, ну, и разного рода причин, да, и мы сейчас не об этом. Да, возможностей. Хотя они очень одаренные, да, и у них есть свои какие-то возможности. Поэтому, наверное, столкнувшись с такими как бы людьми, да, и сталкиваясь с такими людьми, в первую очередь действительно нужно спросить, а какова твоя причина? Почему ты сделала такой выбор? Мне кажется, это самый главный вопрос. Вот. Потому что мы, да, как написано в Библии, мы не вправе вообще кого-либо осуждать. И да, конечно.

0: нам заведомо сказано плодитесь, размножайтесь. Но как, ну, мы не имеем права, да, осуждать тех, кто, к сожалению, не может иметь детей. Это огромная боль. И люди принимают решение не потому, что они какие-то там слабые, какие-то не такие, да. В жизни бывают разные ситуации, и мы все люди, да. Мы живем в греховном мире, и, к сожалению, это так. Вот. Нам главное понимать о том, что внутри происходит у нас, какие, какой смысл, какие мотивы. И мне кажется, этот вопрос человек решает наедине с Богом каждый сам.
1: Да, спасибо большое за то, что ты подняла этот момент, да, что у каждого... мы идем каждый вот тем путем, который нам предназначил Господь. И те решения, которые мы принимаем, они тоже очень сильно зависят от того, какие у меня есть ресурсы, какие у меня отношения с партнером, какой у меня семейный опыт, какие у меня финансовые возможности. Но в то же время мы понимаем, что веер вариантов для каждой семьи, он огромен. Потому что так же, как мы встречаемся с семьями, в которых люди, так сказать, живут в свое удовольствие, но понимаем, что они решают какие-то свои внутренние задачи. И есть семьи, которые готовы взять на усыновление детей-инвалидов, да, понимая, что все ресурсы семьи уйдут на то, чтобы воспитывать этих детей. И мне кажется, что есть все равно определенный баланс в жизни каждого, который каждый человек выбирает сам. Но в то же время мы понимаем, что дети – это та задача, которую нам дал Господь для того, чтобы мы достигали больших высот. Потому что так или иначе, та ответственность, которую возлагают на себя родители, когда приводят в мир нового человека или берут, усыновляют, да, чужого ребенка, это задача, которая выводит человека на новый уровень, заставляя его решать задачи более такие ответственные, где-то наступать на горло своему эгоизму и так далее. Спасибо, девчонки, за эту беседу. Спасибо большое за вашу искренность, за ваши ответы. Друзья мои, спасибо вам за то, что вы наблюдали за нашей беседой. И хотела бы задать вам вопрос, поменялось ли как-то ваше мнение об теме Child Free? И если есть какие-то идеи по этому поводу, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за ваше внимание и до новых встреч.

0: Прости, что опоздала. Надеюсь, я не злоупотребила твоим терпением.
1: Ну что ты, пантера? Ну что ж, начнем. Я думала, что ты захочешь играть белыми. Первый ход за тобой.
0: Это так благородно с твоей стороны, молния.

0: Здравствуй, Флешка. Какая приятная неожиданность.
1: А что это вы тут делаете?
2: Дорогая, мы разыгрываем партию в шахматы.
1: Сейчас мы его сделаем. Дорогая.
2: Я, конечно, постараюсь выиграть, если только ты уберешь руки со стола и не будешь мне мешать.
1: Не волнуйся, Монтерка, я рыба.

0: сейчас лопает.
1: Флешка, мы здесь не едим, а в шахматы играем. Веди себя прилично.
2: Ага, я же говорила, а ты не мешай, не мешай.
3: Флешечка, помолчи, пожалуйста.
4: Ну нормально, я ей помогаю, а она мне помолчи.
2: А ты куда конем скачешь? Думать надо.
1: Флешка, иди погуляй куда-то, пожалуйста.
5: Ребята, что с вами? Вы сегодня какие-то странные.
1: Будем учить тебя манерам благородным.

0: Робик! Что случилось?
1: Это я пытался примирить двух друзей. Непростая эта задача, скажу я вам. Ой! Бывает, что и друзья ссорятся. А потом мирятся, конечно. Но эти упрямцы ни в какую. Пришлось мне, так сказать, попотеть, чтобы их помирить.

Я так переволновался с этими друзьями, что перепутал все на свете и чуть не погиб от взрыва петарды.

0: пока меня не было. Я надеюсь, День благородных манер еще больше скрепил вас как команду.
1: Ага, конечно. Да с такими фруктами, как флешка, нужно объявлять не День благородных манер, а День закрытых дверей.
2: И некоторых оставлять за этими дверьми.
3: Ах так? Ну и пожалуйста. Ну спасайте мир без меня, раз вы такие благородные.
0: Это что ж такое получается? Мне теперь еще вас, спасателей, мирить надо? Это снова летать, падать, взрываться? О, нет! Ай, ай! Ну, удивили. Просто потрясли. Ай, ух! Нет, вы мне объясните, а то что-то моя логическая цепь дает сбой. Всегда и во всем флешка вас устраивала. И вдруг, бац, испортилась, да?
2: Робик, но ты ведь сам назначил день хороших манер и...
0: Ну что, что значит назначил, назначил? Сам назначил, сам и исправлю. По-моему, вы просто перепутали благородство и простой этикет.
1: Но в чем же тогда... благородство.
0: Я могу ответить так. Если не знаешь, спроси у суперкниги.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Что делает нас благородными?
4: Вопрос принят. Получите ответ. Облекитесь в милосердие, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Этот призыв написан на моих страницах, и он для вас, друзья. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: 痛。
1: 嗯，Маша, а что ты здесь делаешь?
2: Ем яблоко.
1: Ну, это я вижу. Но почему ты ешь его в одиночестве на чердаке, а не с Олей на пикнике?
2: А я с ней больше не дружу.
1: Вот еще новости. Почему?
2: Да потому что она сказала, что я в этой панаме похожа на бледную поганку. Это гриб такой ядовитый.
1: Ну да, да, знаю. Ну, думаю, Оля не хотела тебя обидеть. Прости ее, Машенька. Она просто неудачно пошутила.
2: Мне надоели ее шутки. Сколько можно прощать?
1: Хороший вопрос. На него есть не менее хороший ответ. Однажды к Иисусу Христу пришли ученики и спросили: «Господи, сколько раз прощать брату моему, который меня обижает?» «Семь раз. Достаточно?» Иисус назвал совершенно другое число, а затем и рассказал притчу. Жил-был грозный и могущественный царь. Как-то позвал он человека, который должен был ему огромную сумму денег, и велел отдать долг, иначе он и вся его семья будут проданы в рабство. А? Как тебе?
2: Вот бедняга.
1: И вот этот самый бедняга стал плакать и умолять, чтобы царь потерпел еще немного. Он выплатит долг. Но царь решил не ждать. Царь решил простить весь тот огромный долг и отпустил беднягу домой. Но рано радуешься, Машенька. Получив прощение, этот человек побежал не домой, нет. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного, и велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи и попросил подождать. Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму, не простив ему долга.
2: Как же так? Ведь ему самому только что простили его долги.
1: Да! Этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел. Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка. Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым, Машенька.
2: Да уж. Оля меня всегда прощала.
1: Вот.
2: Даже ту дурацкую карикатуру простила. Так сколько раз нужно друзей прощать? 8? 10?
1: 70 раз по 7. Сколько это будет? Посчитай. И причем каждый день.
2: Ого! А я ей ни разу еще не простила. Ну нет. Побегу я помирюсь с Олей. Мне наша дружба дороже. Пока, Филипп.
1: Пока, пока. Так и Бог, друзья, прощает вас, как вы прощаете других.
3: Вот мой совет, друзья. Прощайте, будьте милосердными и терпеливыми друг к другу. Эти качества характера – настоящее украшение благородного человека.
4: Как видите, иногда прощение и примирение важнее правильного поведения.
5: Да уж, зря мы с Флешкой так погорячились.
6: Угу. Она ведь классная. С
0: ней всегда весело.
4: У меня в архиве есть одно досье по этому поводу. Два брата получили задание от родителей убрать в комнате и помыть посуду. Но мыть грязные тарелки никто не хотел. Атмосфера накалялась. Уже вовсю шла подготовка к настоящим боевым действиям. Вот-вот грянет битва.

Но неожиданно вмешалась младшая сестра. Это была Флешка. Она предложила братьям договориться и помириться. Ведь хорошие отношения важнее всех обид и претензий. Флешка нашла мирный выход из конфликта. Поделить посуду и помыть ее по очереди. Да и сама же братьям помогла. Мир был восстановлен.

Надеюсь, у Флешки достаточно благородства, чтобы простить своих друзей. А у Пантеры и Молнии достаточно терпения. Ведь без таких качеств не бывает настоящей дружбы.

0: Спасибо, друзья! Нога как новая!
1: Да на здоровье!
0: Что это такое?
2: Флэш, ничего не говори. Это твоя особенность. Создавать проблемы начинает мне нравиться.
1: А самое главное, что мы по-прежнему остаемся друзьями. За это стоит сказать Богу спасибо. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что учишь нас прощать. Помоги нам быть терпеливыми и милосердными, как Ты. Аминь.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь к каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающегося. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем, те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?
1: Это семена клёна. И забавно то, что у меня во дворе нет клёнов. Их нет даже во дворах моих соседей. Правда, один клён растет перед моим домом. Но он там в полном тупике. Так как же они попали в мой двор? Ведь если бы они упали с этого клёна прямо вниз, им бы там никогда не вырасти в независимые деревья. Откуда это дерево знает, что его семенам будет удобно расти как раз у меня во дворе, где очень просторно? И в моем огороде я постоянно хожу довольно много саженцев клёна. Ведь большинство лета я выдергиваю их. А причина для этого — очень хорошо продуманный пропеллер.
0: А повторите это еще раз. То есть у этих семян есть очень хорошо продуманный пропеллер. А этот пропеллер, его что, придумал сам клен?
1: Ну, не знаю, где в этом дереве мозг. Но Пейли когда-то говорил, замысел требует Творца. Таким образом, этот Творец просто притаился где-то здесь. Я верю, что сам Бог заложил в это дерево такую нужную информацию.
0: И вы упомянули о весе? Вы сказали о пропеллере?
1: Позвольте мне вам их показать. Я захватил с собой целую горсть. Сами посмотрите, что происходит, когда подбросить их в воздух. А когда подует ветер, их пропеллеры занесут их далеко-далеко. Так они и оказались у меня во дворе. А весь это не как раз столько, что, пав на траву, сразу же готовы прорастать.
0: Таким образом, на протяжении всего лета вы выдергиваете эти саженцы из своего заднего двора, ветер может отнести их на 100 метров от дерева, благодаря этим пропеллерам.
1: Верно.
0: Вполне определенно, что это дело рук Творца. Ведь, как вы уже заметили, и как мы сказали, замысел требует Творца.
1: НАСА были настолько впечатлены, что даже позаимствовали этот дизайн для одной из своих космических исследовательских ракет, назвав ее «Космическое семя НАСА». При этом они упомянули, что эту идею им подсказало семя клёна.
0: Это очень интригующая информация, опять-таки прекрасно подтверждающая дизайн. Я думаю, в этом же плане мы сегодня услышим о своих собственных системах и телах такое, чего даже сами эволюционисты не смогли бы придумать.
1: Это я называю часами Пейли. У него появилась эта идея, когда он споткнулся о камень, спокойно притаившийся в вереске. Он задумался, почему он здесь лежит. А камни, конечно же, разбросаны повсюду. Поэтому ответ был ясен. Затем он спросил себя, а если бы я споткнулся о часы? Можно было бы это так просто объяснить? Нет, нельзя, ведь глядя на эти часы, сразу же скажешь, что кто-то их сотворил. Таким образом, таких же часов Пейли повсюду огромное множество. Просто ищите, и вы найдете в каждом своих дней жизни.
0: А Пейли жил в какое время и где?
1: В начале 18 века в Англии.
0: Чтобы продемонстрировать то, о чем только что говорил профессор Кларк, я покажу вам свои часы, подаренные мне моим другом из Швейцарии. По правде говоря, он сделал их для меня. Это часы-скелет. Наблюдая за тем, как работает их механизм, сразу же скажешь, что все должно быть на своих местах. Как раз этим они и отличаются от простого камня, который можно найти где угодно, хотя они могут быть разными по своей форме. Этот механизм определенно требует дизайнера или творца. Именно это Пейли и имел в виду.
1: А вот вам еще один пример, немного проще. Скажем, если бы вы нашли острие стрелы, вполне вероятно, что вы сразу же знали бы, что его кто-то сделал.
0: Но сегодня вы расскажете нам о том, что намного превышает потенциал дизайна острия стрелы или даже часов, потому что человек сделать бы это не смог. Это под силу только божественному Творцу.
1: И это верно. Давайте-ка начнем из этого слайда. Это рентгеновский снимок сосудов с контрастным веществом. А вот это дуага аорты. А сейчас я буду особенно заинтересован в четырех артериях, ведущих к мозгу, двух сонных артериях и двух фертибос. В сердечно-сосудистой системе существует система приоритета. Она предпочитает циркуляцию сонных артерий. А вот эти сосуды снабжают кровью ваше сердце, самую главную движущуюся силу. Ведь оно перекачивает ее каждую секунду вашей 70 или 80-летней, как мы надеемся, жизни. А вот почему это приоритетная система. К ней также относится и наш мозг, который обеспечит кровью вот эти четыре сосуда. Но сначала давайте начнем с самого простого. Предположим, что у нас четыре дольки мозга, а вот это четыре сосуда снабжения. Я просто подсоединю каждого из них к этим долькам. Мозг намного сложнее, но это даст вам кое-какое представление о том, что я собираюсь показать. Итак, эта система прерывается только в случаях стресса. А что же тогда происходит? Давайте-ка перекроем вот эту артерию. А сонная артерия у вас на шее, и вы можете ее почувствовать. При несчастных случаях она легко перекрывается. И как же тогда это отражается на этой простой системе? Ведь тогда к этой дольке мозга не будет поступать ни кровь, ни кислород. Как раз поэтому всего лишь за несколько минут человек и может стать неполноценным. И мы не можем справиться с недостатком кислорода в наших мозговых клетках. Таким образом, хотя перед стрессом эта простая система работала без проблем, теперь, как оказалось, все в ней замерло. А у нас появилась идея о том, как избавиться от подобной проблемы. Вот этот дизайн. как я верю, был сотворен высшей силой, которую я называю Богом. И я не стыжусь признаться в своей вере в то, что вся эта система сотворена Богом. Итак, у нас по-прежнему осталось 4 главных сосуда снабжения. Но теперь вместо того, чтобы направляться прямо к долькам мозга, они сталкиваются вот с этим циклом артерий. И в 1664 году он был назван циклом Уиллиса. Таким образом, сосуды, войдя в эту артерию, просто снабжают кровью и много других. А если мы опять переградим одну из этих сонных артерий, что же тогда произойдет? Практически ничего. Получится почти такое же снабжение кровью, как и раньше. Самым критическим является то, что количество крови, попадающей в артерию, зависит от размера этой артерии. Градиент давления ускоряет и кровь, и противодействие в периферии. Но с перекрытием вот этого сосуда противодействие периферии многого не изменяет.
0: Давайте убедимся в том, что наши зрители это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена этой системой.
1: И это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
0: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи.

0: Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел и целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи, неврофизики и нейрохирурги могут заранее подготовиться к операции, обсудив каждую деталь, каждый разрез и каждый шов. Они более точно могут предвидеть результаты операции, результаты своей работы. И я очень горжусь вашей работой и вашей смиренностью. Благословит вас Бог за то, что вы его представляете.
1: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю ему.
0: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
1: Ты хочешь продолжить?
0: Да, да.
1: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию васолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней. В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомосис я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная васолар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии, как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомосис. Оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомосис, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными, потому что они также эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента. А рентген помогает нам определить специфический поток Левина, магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга, без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
0: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.

0: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
1: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел.

0: представлен вот это кольцо Уиллиса.
1: А где именно находится кольцо Уиллиса?
0: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний — один из главных сосудов. Как раз он обеспечит большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях они раскрываются и переносят довольно много крови. А вот это... А вот это вот, модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторые из этих частей. А в кольце Уиллиса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
1: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
0: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях. А при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнуть риску, иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях. Но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
1: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном. Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия

0: власти Творца.
1: Мне очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
0: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
1: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
0: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе, включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении, в тот момент, закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
1: Это даже более этого. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
0: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь, троеточие». Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, здесь на экране «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже, а он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен. И этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной

Литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований, и ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь наведенье с больной тяжелой головой». Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было. Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает, быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней. Тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится. Пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей. В любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу. Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка: «Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо». Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в
третьей главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит, преклоняю пред Отцом колено свое, перед Небесным Отцом. И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? Всякое Отечество. Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени Которого имеется Бог, Отец, от имени Которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От Которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. Из здесь присутствующих числа, из тех, кто живет в этом городе, в стране всей и во всем мире. И даже сказано, не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной, плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу Бытие, первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности Божества, и создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщины. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец,
тот, который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, – пишет он церкви, – ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, чем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божьей наполняемся тогда,
когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужа,

эротика в первую очередь, да, вот, и все однокоренные слова. То есть эрос – это любовь чувственная по своей природе, это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение оных между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? «Будем наслаждаться любовью». Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа» в 6 стихе написано. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых». Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Надо, чтобы нравился человек. Если понравится глазам их, тогда могут выходить замуж. Ну и дальше уже идет определение, касающееся частного юридического случая. То есть о чем идет речь? Когда двое начинают знакомство, когда они начинают встречаться, или просто, вот как происходит, молодой человек сканирует зал, так сканирует, и у него на радаре все особы вот соответствующего возраста и, как говорится, ну, правильного пола. Да? Это тоже уже сейчас нужно уточнять в современном мире. И он идет так пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-

кривая начинает плясать, значит, две понравились. Вот к ним можно подходить и знакомиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Кто? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте тогда зададим вопрос. Кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора, и автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств – это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей». Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне?» То есть, что у нас здесь налицо? Какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая. Дальше он скорбел, дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

оживотворил. Об этом сказано в послании Ефесянам. Он оживотворил нас, Ефесянам 2:5, то есть оживил нас. Я хочу говорить, ну, как можно более просто, понятно. То есть мы стали необыкновенно живыми. Вы знаете, Бог спасает парней и девушек, спасает очень падших и очень сильно связанных когда-то в зависимости от алкоголя и наркотиков, и у них, и Он их оживляет. Помните, Иисус сказал притчу о блудном сыне? Он говорит, сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И у них такое, в репцентрах есть такое выражение. Надо же, этот парень, он такой пришел, такой опухший, хромающий, вот он такой мертвый. И вдруг глаза горят, он живет. То есть такое выражение, если он вдруг ожил, глаза горят. Это так рассказывают парни, которые раньше были спасены, про тех, которые вот опять спасены. То есть жизнь вдруг пришла. И вдруг этот человек ожил. Когда молодой человек, уйдя от отца и растратив безрассудно и грешным образом все имение, которое он мог бы иметь как наследие и мог вложить это в свою будущую жизнь и в свою семью, он все потратил, живя распутно, и он стал нуждаться. Он потерял финансы, он потерял здоровье, он потерял пищу, он потерял дом, кровь, он потерял работу, он потерял друзей, он потерял чистоту. Он все потерял. И он дошел до уровня, когда он попросился к человеку пасти скот, а там были свиньи. И это был позор и стыд для юноши, еврейского юноши. Но он согласился на это, чтобы только жить. Но смотрите, что произошло. Вернувшись к отцу, то есть когда он пришел к отцу, а отец – это прообраз Бога, отец обнял его, то есть Бог обнимает нас, дадим слово. Он любит.

любит нас, Он обнимает нас. Кто из родителей бы не хотел обнять своих детей? Конечно, мы очень хотим обнимать. И говорят, что полезно это даже для здоровья. Говорят, что если обнимать ребенка до 12 раз в день, это очень сильно приносит ему здоровье, его генам, его развитию приносит полезно. Оказывается, вот эта теплота любви и доброты, исходящая из родителей или друзей, она согревает человека, она утешает его, делает его здоровее, лучше. Поэтому, вот, к сожалению, деткам в детском доме не хватало этой любви, не хватает объятий. И они формируются часто колкими, такими вот черствыми. Они не виноваты в этом, просто им не хватало любви. Они были в административной системе. Но когда приходим к Богу Отцу и приходим в церковь, то Он идет навстречу. Он обнимает. И Он готов дать все новое. И Он говорит, дайте ему лучшую одежду, да? Дайте ему перстень на руку, обувь на ноги, закалите теленка, сейчас будем есть телятину, будем есть жарить мясо, будем иметь праздник. Вот так Бог, Иисус Христос, показывает любовь Отца. И потому что Сын мой был мертв, но ожил. Он пропадал, но Он нашелся, ожил. Так вот, где же начинается эта жизнь, когда мы оживаем? Когда мы оживаем необыкновенной жизнью, мы оживаем духовной жизнью. Мы были живы физически, но мы были мертвы духовно. Павел об этом пишет. Мы были мертвы. И да, сравнивая то, что когда мы получаем жизнь во Христе, с теми, кто мы были до Христа, это была не жизнь, это не была жизнь, это было существование, это была такая биологическая, вот, довольно иногда грустная, скучная, печальная, депрессивная. И ну, иногда, может быть, развлечения, какие-то смех и глупости, но это была грешная жизнь, это была не жизнь. Это по сравнению с Божьей жизнью, вы уж простите, но говорю правду, это не есть жизнь. Это определенная форма смерти, духовной смерти и жизнь душевного человека и плотского человека, но не есть жизнь духовного человека. Но подлинная жизнь – это внутри нас, это духовная жизнь. Но она была умерщвлена Адамом. То есть написано, Бог сказал, когда вкусишь, то ты смертью умрешь. То есть, когда ты согрешишь, когда ты вот сделаешь непослушание, если ты вкусишь, то ты умрешь смертью. Вот, то есть, и мы знаем все, что, и все об этом говорят христиане, что Адам физически остался живым. Бог не солгал. Но у него произошла вот эта disconnection, или как сказать, что разъединение контакта с Богом. Его дух не может существовать без Бога. Господь говорит, кто не пребывает во мне, тот засохнет, как ветвь. Он как засохнет, как ветвь, оно умрет. И это говорит о том, что есть жизнь Божия, которая была утрачена, к сожалению, Адамом. Он не знал, что это будет, как это будет. Они поверили змею. Они подумали, плод красивый, но что нам мешает? А может быть, правда Бог от нас скрывает что-то, что мы, Он не хотел бы, чтобы мы стали вот как боги. То есть у них появился интерес. У них появилось такое знание, любопытство. У них появилось такое желание все-таки попробовать. И когда они это сделали, то вдруг они духовно умерли. Им стало стыдно. Они почувствовали чувство стыда, которое никогда детки не испытывают. Они маленькие, у них такие чистые сердца. Вы знаете, маленькие детишки, они могут бегать там голышом. Там даже родители в Советском Союзе как-то было все. На пляж даже там они что-то бегали. Такие маленькие, смешные. Но это говорит о чистоте детской, о том, что детки, они невинны такие. Но вот эта невинность, она была утрачена первыми людьми, потому что они стали смертными, грешными. И тогда, к сожалению, смерть перешла во всех человеков. Поэтому я сегодня назову причины, что убивает духовную жизнь, и назову способы, как мы оживаем духовно. Как мы живем духовно. Это настоящая прекрасная жизнь. И верующие, вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, мы стали жить по-другому. Я вспоминаю, до принятия Иисуса я как-то ходил в каком-то полутьме. Вот как-то ходил, вроде бы пел иногда какие-то песни, играл на гитаре, ну, светские песни. Но внутри какой-то был мрак. Вот я помню, что путались мысли. Но когда я стал верующим, вот я принял Иисуса всем сердцем, мне было 16, я четко почувствовал, как будто бы вот
до и после. Вот прямо грань такая наступила, что как будто я стал жить во свете. Все стало по-другому. Мне захотелось ходить каждое богослужение, каждое... Раньше мы ходили по закону, но мы понимали, что так нужно. А это хотелось не пропустить ничего, вот все делать, любое доброе дело, потому что внутри образовалась жизнь. Что это за жизнь? Это рождение свыше. То есть свыше мы родились заново. То есть родились опять заново.

заново, только внутри. Наш дух родился заново. И вот эта жизнь Божья, как мы получили право на вот эту жизнь? Мы право на вот эту жизнь, которую потерял Адам, получили через смерть Господа за грехи и его воскресение. Благословен Господь, воскресивший нас, возродивший нас воскресением из мертвых. То есть вот человек умер, и смерть перешла, вот духовная смерть во всех перешла. Я повторяю. Но когда Господь умер за нас, Он же умер за грех, то Он оживил наш дух во Христе. То есть если мы приходим к Иисусу, мы свои грехи сложили Господу, отдали, отвернулись от греха, то есть обратились к Богу, то наш дух ожил. Потому что смерть для духа – это грех. Есть несколько причин для смерти, духовной смерти. И она ужасна, и она может постигать также некоторых верующих. И об этом написано. Это Бог нас предупреждает об этом. И, то есть, и жизнь важно сохранять. Вот как мы сохраняем физическую жизнь, да? Мы с вами сохраняем физическую жизнь. Да, мы кушаем, мы одеваемся тепло, если нам холодно. Мы отдыхаем, мы сохраняем здоровье, мы оберегаем эту жизнь, мы пьем достаточно, стараемся воды, мы стараемся кушать что-то полезное, мы сохраняем эту жизнь, физическую жизнь внутри нас. Мы сохраняем жизнь своих деток, да, мы пытались их укутать, там, одеть, подышать воздухом на балконе, чтобы они подышали, вот, погулять и так далее. Все это сохраняет физическую жизнь. Разминка, здоровье, массаж и так далее, там, ножки деткам, ручки растереть. Так вот, есть духовная жизнь, жизнь воскресения. Она прекрасная, она полна плодов, потому что это жизнь Духа. Какая она прекрасная? Давайте опишем ее, послание Галатам, 5 глава. Что такое, какая духовная жизнь? Какие у нее прилагательные? Или какая это жизнь? Смотрите, что в ней есть? В ней есть любовь. В ней есть радость. Она полна мира, в ней есть мир. Жизнь Духа имеет долготерпение, то есть она может переносить скорби, трудности, финансовые проблемы, заболевания. То есть долготерпение. Дальше. Что в Духе? Какой же Дух? Вот какая жизнь? Что такое? Это написано благость, то есть доброта. Это милосердие. В этом Духе есть милосердие. Ну, поставим большой палец, большое милосердие, да? Дальше. Вера. Это сильная вера в этом духе есть. Человек живет полный веры. Дальше. Кротость. Воздержание. Это самоконтроль. И на таковых нет закона. Потому что они не приступают к закону. То есть это жизнь духа. Вот какой духовный человек? Человек духовный – это любящий, имеющий радость, имеющий покой, мир внутри, имеет благость. Внутри у него доброта, долготерпение, в нем полно, много милосердия, он всегда готов всем помочь, в нем вера, он верит, что Бог может все, в нем кротость, это значит, он кроткий, он не буйный, он не тщеславный, не гордый, он кроткий, он воздержанный, и на него нет просто никаких... Скажем, нет никаких взысканий, потому что он совершенный, то есть его дух совершенный. Так вот, вот такой он человек. А что этот человек еще может иметь? Вот что имеет живой человек? Он может иметь дары от Бога. Он может иметь дары Святого Духа, получать слово мудрости, слово знания. То есть получать слово мудрости – будущее. Он может получать слово знания о том, что Господь делает. Это удивительно. Удивительно, когда в деталях Господь может открывать будущее, и это, ну, я не хочу приводить примеры, это пророческое слово. Он может иметь сильный дар веры, когда вдруг вера снисходит на него, и он уверен, что если сейчас он повелит там уху открыться, оно откроется. Вера, дары исцеления. То есть в духовном человеке могут быть дары пророчества, дары исцеления, дары истолкования языков. Интересно. Вот. Мы молились с одним братом, и я услышал, что его речь арабская. То есть арабские языки, ну, очень похожи на арабский. Вот. И однажды у него шло слово ко мне на этом языке, и он включил Google-переводчик. И Google-переводчик говорит, вы, очевидно, имели

переведу вот эти слова. Из арабского переводит слова прямо в мою жизнь, то, в чем я нуждался. Вот интересно. То есть языки ангельские, есть языки человеческие. Это было то слово, которое мне было нужно. Я не буду его говорить, потому что, ну, чтобы не отвлечь вас от темы. Так вот, Господь, Он удивительный. И Господь через некоторых говорил на древнееврейском языке кому-то и так далее. Это тоже дар. Это тоже дар Святого Духа. И вот духовный человек, который имеет жизнь, вот жизнь в нем, она может течь через новые языки, через пророческое слово, если мы берем речь, через прославление. Это живое прославление, это искреннее. Это может быть молитва живая. Вот возьмем живой человек, духовная жизнь, она выражается в прославлении, в проповеди, в учении, в добрых словах, в радости, не знаю, в радостных словах, в пророческом слове и так далее. Духовный человек, живой человек, он имеет жизнь, как бы свет внутри себя, он сияет, но видно верующим. Говорят, у него блестят глаза, у него, говорят, у него сияет лицо. Что с этим человеком? То есть люди некоторые говорят, помните, когда на Стефана смотрели, у него было лицо, как ангела? Потому что он видел славу Божию, эта слава отражалась и преображала его. Духовная жизнь, жизнь воскресения, она многогранная. То есть мы берем, во-первых, какой человек внутри, какие у него плоды, да? Теперь, какие у него дары могут быть в духе? Вот, какой он, что он может делать с способностью духа и так далее. И это прекрасно. И у него есть, у духовного человека, у него связь с Богом. Он чувствует духовную связь. Он какая-то у него вот в молитве это происходит, в размышлениях происходит, происходит через чтение слова. Но живой человек, у него есть обязательно источник тока, источник жизни, источник соединения. То есть, вот понимаете, да, как электрическая сеть. У нее должна быть обязательно генератор, обязательно электростанция или мощный щит, где, куда поступает ток, куда идет подключение. И так и Господь. И поэтому он сказал, кто не пребудет во мне, то есть кто не будет соединен со Христом, тот как ветвь засохнет. То есть он будет мертвой ветвью. А такие ветви собирают и сжигают, бросают в огонь, они сгорают. Итак, мы видим, Господь предупреждает, что, во-первых, Он говорит, что кто пребудет в Нем, тот будет приносить много плода. Это живая ветвь. А кто не пребудет, это 6 стих, 15 глава, он засохнет. То есть одна из причин, почему люди могут духовно умирать, они перестают общаться с Господом. То есть ветвь, она призвана получать соки. Ее вся жизнь находится там, в духовных корнях, вот как дерево, мы понимаем, как цветочки, которые мы хотим подарить, мы всячески их оберегаем, хотя бы немножко влаги, но мы знаем, это временные, они срезанные цветы, а уже в горшочках живые или посаженные, это уже, они имеют источник. И вот нужно обязательно быть с Богом. Если вы не хотите потерять духовную жизнь, а вы, я уверен, не хотите, держите связь с источником жизни всегда. И вот это, поэтому Христос говорит причину. Что еще убивает человека? Что убивает духовно? То же самое, что Адама и Ева. И Павел говорит об этом. Грех ожил, а я умер. Все. То есть, если грех в человеке оживет, почему нельзя, чтобы человек оживлял в себе грех? То есть, никогда не нужно идти к источнику греха. То есть, потому что если люди будут смотреть на грех какой-то, да, или слушать грешное, или думать грешное, то они себя отождествляют с грехом, и тогда грех оживает. Написано, похоть зачавшая рождает грех. То есть возникает у людей желание, а желание рождает грех, а грех рождает смерть. Смотрите, грех рождает не что-то прекрасное, он рождает духовную смерть. И вот это об этом, и поэтому, смотрите, грех, он убивает. А грех это, он звучит страшно, но на самом деле он может совсем казаться не страшным. Немножко обиделся, рассердился кто-то, а это уже грех. А Библия говорит, гнев не творит Божьей правды, да? Человек разгневался, человек возгордился и так далее. И так можно перечислять самые грехи, и аморальные грехи, и воровство, и обман, и лукавство. Но это грех. И грех, он убивает. И поэтому, если мы хотим сохранить божественную жизнь, нам нужно хранить себя в чистоте. То есть,
Если что-то согрешили, Библия говорит, мы имеем ходатая, надо, значит, помолиться, надо, чтобы исповедовать.

перед Господом сказать, и мы имеем ходатая, праведника, но то есть человек должен срочно-срочно понять, что, может, не сразу понимает, бывает человек, бывает, грех ослепляет, он ослепляет нас, он ослепляет людей. Давид не сразу понял, что он согрешил, он даже не понял, он потом только понял, что я согрешил. То есть это вот бывает ослепление. Так вот, когда Господь открывает человеку и показывает, что он неправ, нужно срочно покаяться, срочно обратиться к Богу, потому что сила греха – это сила смерти. Человек унывает, он печалится, он теряет радость, он теряет уверенность в Боге, он теряет уверенность в вечной жизни, он вообще расстроен, он недоволен собою, он в отчаянии, и дьявол его так начинает отталкивать от Бога, чтобы его погубить. Поэтому это ужасно. Вы знаете, я рассказывал уже случай, но один из молодых парней, он обратился к Господу, он бросил наркотики, алкоголь, стал служить Господу. И это было... Он обратился, по-моему, даже не в нашей церкви, это не важно, но он пришел в нашу церковь потом. И когда он пришел, и он сказал мне, я согрешил. И вот когда он согрешил, то есть он... какая-то женщина... этого молодого человека, она, обольстила его. Короче говоря, когда он согрешил, он пришел в таком тяжелом состоянии, он вышел вперед с покаянием. И он принял, покаяние, он искренне покаялся. И потом, когда мы сидели с ним, беседовали, я спросил у него, скажи мне, что ты чувствовал, вот когда ты согрешил, вот что ты испытывал? Я спросил человека, бывшего грешника, бывшего наркомана, алкоголика, который стал праведным, и теперь он вот не устоял и согрешил. Он сказал... Человек говорит, я чувствовал, как будто бы тяжелая бетонная плита придавила меня. Это как будто бы многотонная бетонная плита сдавила меня. Смотрите, что человек испытал. Он не испытал счастья, он не испытал радость, он испытал давление, поражение. Поэтому грех – это всегда плохо. Он выглядит, может быть, иногда хорошо. Не всегда хорошо, но иногда он приукрашен как бы. Как вот плод в Едемском, но он всегда убивает. Поэтому если мы хотим иметь жизнь радости, мы хотим жить, мы хотим сиять, любить людей, быть добрыми, вообще получать Божьи благословения, получать свободные ответы на молитвы, нам нужно иметь святость. И вот Бог сказал в Откровении одной церкви в Сардисе, Он сказал, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И думаем, в чем же там причина? И когда мы читаем эту главу, в чем же причина, почему эта церковь была мертвая? А там есть ответ. Вот. Сардийской церкви. Что-то, там ответ ниже читаем. Прочие, которые не осквернили одежд своих. То есть есть те, которые не грешили. Дела были несовершенные. Я не нахожу, что дела были совершенны. Дальше написано, прочтем дальше, пожалуйста. Но прочие, кто не осквернили своих одежд, и всем прочим я говорю. Вот давайте почитаем эту главу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Смотрите, и так вот, значит, другие люди осквернили свои одежды, значит, они стали грешить. И поэтому они носили имя, что мертв. Знаете, церковь можно назвать самым красивым живым именем. Живые камни, живые источники, как угодно. Вот. Но если мы будем мертвы внутри, то нам название не поможет. Скажите, друзья, да? Не поможет. И поэтому скажите, это для нас предупреждение? А, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Ой, я не хочу, чтобы Бог так обо мне. Я хочу быть живым. А для чего я должен быть живым? Во-первых, когда мы живые, тогда идет движение всего, что Божьей жизни через нас и внутри нас. Мы источаем Божью жизнь изнутри нас. Скажите аминь, да. Мы сами наслаждаемся Божьим миром и благословением. И мы... Второе, мы нужны Богу именно живые. Написано, представьте себя Богу, как живые, жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это Римлянам 12:1. И еще. Представьте себя, как живые камни. Вот такой парадокс. Камни, но камни живые. Камни живые. Почему? Потому что это 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Смотрите, мы нужны Богу, как живые. Как это описать, я не знаю. Камень – это прообраз. Бог не создал нас с каменным сердцем. Он описывает, что мы являемся частью Его строения. То есть мы являемся фактически каждый из нас, Володя и Валерия, и Анжелочка, и каждый из нас является

частью Божьего строения, как бы камень, но он живой. И Христос написано, камень драгоценный, живой, избранный. Там сказано, он живой, он краеугольный. Почему Бог говорит о камне? Потому что люди понимали, чтобы строить дом, нужно положить основание, нужно хороший фундамент, нужны камни, краеугольные камни, крепкие. И поэтому камень краеугольный – это очень яркая картина. Тогда люди, знаете, они не поселялись в квартирах, они все строили дома какие-то. А это всегда фундамент, всегда камни. И Бог говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Смотрите, если человек не будет живым духовно, он не сможет участвовать в Божьем строении, он не годится как строительный материал. Кто может подтвердить это? Аминь. Потому что это не живой камень. Он в нем... А что такое живой? Живой он слышит, он видит, он чувствует, он проявляет чувства, эмоции. Поэтому Бог хочет, Богу нужны мы живые. Давид сказал, живой и только живой прославит тебя. Только живой. Это не только в смысле физически, но и духовно. Только живой. И поэтому нам нужна вот эта жизнь. Представьте, не дай Боже, все, что я имею, у меня есть один страх в жизни, ну, самый большой страх, он правильный страх, это никогда не потерять Божье присутствие, вот силу Святого Духа. Вот этот страх. Потому что я знаю, что некоторые потеряли и духовно умерли. И я, когда об этом узнал, а когда я получил крещение Святым Духом и силу Божию, я так испугался, что я могу это потерять. Я так испугался, я вот все готов отдать, только чтобы это никогда не перестало во мне, когда это силы наполняет, когда Господь говорит, исцеляет, когда Он наполняет радостью. И я поэтому я решил, что нет, я буду всеми силами вот хранить то, что я имею. Библия говорит, то, что им держи, что имеешь, скажите аминь. И поэтому, что вот эта жизнь, я попробовал ее кратко описать. Хорошо, как мы увидим Божью жизнь? В ком? Во Христе. Когда мы читаем Евангелие, это настоящая жизнь. Он говорит, я жизнь. Он исцеляет больных. Он говорит слова точные. Он говорит правильные слова ученикам, которые были несовершенны. Он их с любовью корректирует, потому что он полный жизни любви. Правда же, друзья? Иисус воскрешает мертвых. Иисус, не знаю, там... обличает, он тоже это он делал, потому что Дух Святой через него это была жизнь. Написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот эта жизнь становится светом. Она, если человек, христианин, не живой, он не является светильником. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если в нас не будет жизни, мы не будем живыми, мы не будем светом, мы будем религиозными, мертвыми, а это ужасно. И так что же убивает нас? Не пребывание во Христе. Давайте запомним, кто не пребывает, тот засохнет. Да? Второе. Грех убивает. Павел говорит прямо Римлянам 6, 7 глава. Я умер, грех ожил, а я умер. Ужасно. А должно быть наоборот. Грех умер, тогда я ожил. Правда же? Аминь. Скажите, правда же? Аминь. Так что же нас еще убивает, лишает? Библия говорит, плотские помышления – суть смерть, а духовной жизни – мир. Римлянам 8 глава. То есть, когда человек думает по плоти, если думаете по плоти, то умрете. Не надо думать по плоти. Мы должны четко понимать, что такое думать по плоти и думать по духу. Думать по плоти – это осуждать. Думать по плоти – это обижаться, думать по плоти – это, не знаю, огорчаться, думать по плоти – это, может быть, что-то плохое о себе, неправильные мысли какие-то допускать, какие-то фантазии. Это думать, это убивает человека. Римлянам 8:6. А помышления духовные – что? Это жизнь, это мир. Итак, мысли, наша жизнь, смотрите, чем мы наполняем свою мыслительную жизнь, чем мы наполняем свой разум. Так вот, если это будут плотские мысли, то это смерть. И поэтому человеку станет плохо, плохо и плохо. Поэтому люди, кто находится в депрессии, они пускают вот эти мысли тяжелые, и они их просто убивают, извините. Они их действительно давят. Нужно противостать, выбросить это все. У Бога есть светлые мысли, мысли веры. Авраам не помышлял, что его тело почти столетнего уже в омертвении, и утроба Сарина в омертвении он не помышлял. То есть у него мысли были мысли веры. Он знал, что Бог силен из мертвых воскресить. Бог силен чудо совершить. Вот это вера. Слава Господу. Аллилуйя. Он не изнемог вере. Он не помышлял. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы думали. Некоторые, я помню, как вот будучи подростком, всякие мысли в голову шли, всякий поток.

но я знаю, что это как-то прекратилось, когда я пошел за Иисусом. Но когда я стал ходить за Иисусом, то мне стали некоторые мысли посещать, уже не помню какие. Что я? Я слышал, нас учили говорить, надо говорить «Именем Иисуса отойди, сатана», или говорить «Кровь Христа». И я стал так делать. И как только мне приходили какие-то мысли, уже не помню какие-то, я знал, что это неправильные или плохие мысли о ком-то, я говорил «Кровь Иисуса Христа». Кровь Иисуса Христа, то есть она же очищает нас, защищает. Даже говорит, именем Иисуса, отойди от меня, сатана. Именем Иисуса. И Библия говорит, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Значит, мы должны сражаться. Мы должны воевать духовно, правильно, по духу. Духом воевать против плотского. Так что же убивает? Убивает плотские мысли, убивает грех и убивает непребывание во Христе. А что же еще сильно людей убивает? Я думаю, у нас есть интерес. Как вы думаете, что еще убивает? Оказывается, Иоанн пишет, кто не пребывает в любви, тот пребывает в смерти. Не любящий брата пребывает в смерти. Это значит, если мы откажемся кого-то любить, то есть если мы решили навсегда человека презирать, там, не знаю, ненавидеть, огорчаться на него, то смерть начнет у нас вкрадываться, духовная смерть. А это опасно. Представляете, как опасно? И поэтому лучше всего простить без всяких условий. Просто простить, потому что Христос нас простил. И потому что нелюбящий пребывает в смерти. Это 1 Иоанна 4,14. Или 3,14. Сейчас посмотрим. 1 Иоанна 3,14, да. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нам нужно просто понять, что ни в коем случае я не должен на кого-то, даже если мне очень больно, даже если горько. Если я даже поделился с сестрой, говорю, сестра, вот так, ну, допустим, в какой-то ситуации. Она говорит, а все равно, Володя, благословите его и все. Пусть их Бог благословит. Правильный ответ. Правда же, друзья, да? Когда мы говорим кому-то, вот как человек так мог ко мне отнестись, вот как он мог поступить, вот. А благословите его. Это правильно. Аминь. Я рассказывал, то есть, когда... У меня накопился целый список, это было, не знаю, 20 с лишним лет назад, очень давно, накопился список переживаний, то есть я видел, что ну вот кто-то постоянно опаздывает церковь, я очень печалился, огорчался, кто-то не хочет проповедовать, может, но не хочет, я это меня огорчало, кто-то, значит, пропускает служение регулярно, и вот у меня стало, я так переживал, и это меня так стало давить, у меня такая возникла какая-то обида, ну, вроде бы я думал, что я прав, потому что я же хочу, чтобы люди служили Богу, чтобы они проповедовали. Но это была такая как бы духовная обида, которая давила на меня. Я этого сам не понимал, но мне становилось тяжело и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот, мне казалось, ну вот я, вот знаете, это было так для меня существенно казалось, что я порой не спал и даже плакал иногда ночами. Я просто плакал, Господи, почему вот тот не любит тебя? Вот почему кто-то... И однажды я услышал голос Божий, который сказал мне, благословляй, и будешь благословен. Я ясно услышал внутри себя, я тут же это сделал, я когда это сделал, я получил такую свободу, мне сердце так легко стало. И вы знаете, что самое интересное произошло? Я забыл почти, кто эти люди, я вспомнил пару человек из того списка, а список был много десятков людей. Я вспомнил пару человек и думал, а неужели они правда могли меня обидеть? Неужели они правда были? Ну так это все. Мне показалось все несущественным. Я даже не мог вспомнить, что же они конкретно виноваты были. Я пытался даже ломать голову, и мне не получилось. То есть Господь меня освободил. Он очистил мою память. Потому что когда мы обижаемся на кого-то, то мы не проявляем достаточно любви. Мы вроде бы справедливы. Но мы не можем реализовать божественную жизнь. Она как бы останавливается внутри нас. И мы тогда только начинаем любить тех, кто хороший, только кто достойный. И вот кто пример для нас церкви. И, ну, вы знаете, Бог хочет любить всех. Он любит врагов. Он говорит, любите врагов ваших, да, благословляйте. И поэтому, если мы откажемся любить врагов, если мы откажемся любить тех, кто нас обижали, кто нас очень сильно обижали, то тогда мы не сможем пребывать в любви. А если мы не сможем пребывать в любви, мы не можем иметь в себе жизни. То есть
мы пребываем в смерти тогда. И вот это состояние, вот эта смерть обволакивает нас. Она так, знаете, охватывает. Нам кажется, мы справедливы. Ведь они правда, вот они правда нарушили правила. Они вот на работу опаздывают. Они вот эту в школу опаздывают. Они там в собрание опаздывают. Ну, например. Но это на самом деле не то. Бог не дал нам права судить людей. Он хочет, чтобы мы миловали. Но молиться и благословлять. И это закон духовной жизни. Обязательно благословлять всех людей. Слава Господу Иисусу Христу. Что же нас еще может убивать? Что убивает жизнь в воскресенье? Христос воскрес, Он живой. А что убивает? Библия говорит, буква убивает, а Дух животворит. Буква закона, то есть Ветхий Завет, если читать и не понимать Дух жизни в нем, то эта буква начинает убивать людей. То есть она вроде бы справедливая, но Павел говорит, мы служим не смертоносным буквам, вот, а Бог дал нам служение Духа. И вот когда люди пришли к Иисусу и привели женщину, взятую в грехе, да, вот, в грехе прелюбодеяния, то я сегодня подумал, может быть, некоторые и думали, может быть, некоторым и жалко было. А буква говорила, таких надо побить камнями. Понимаете, вот, и вот эта буква, она людей сделала жесткими, она сделала требовательными, и они взяли камни, и они пришли спросить, как же Иисус поступит в этом случае. Моисей сказал побивать таких камнями. Вот. Но Иисус, вы знаете, как Он поступил. Такая прекрасная сцена есть в фильме «Иисус Назарета». Он сначала не обращал внимания, они требовали ответа. Он склонился и сказал, кто из вас без греха? Первый бросил камень. И Он их обезоружил всех. Потому что Он по духу понимал, Он принес покаяние, Он принес возможность людям исправиться. А люди судили по закону Ветхого Завета. И Господь говорит, к Нему приходили, помните, мытари и грешники. Вот, и много их было, блудники приходили. И Он им говорил слово. И поэтому, как поступает закон, особенно если люди по закону пропитываются буквой, они не понимают любви и милости Божией, тогда эта буква начинает их убивать. Она убивает, они хотят, вот, может быть, и нужно было простить того брата и сестру, но у нас такие правила в церкви, вот нет, нужно вот сейчас его, значит, вот так, так к нему, нет. Знаете, очень важно, чтобы мы не придумали такие правила, которые будут выше законов Божьих. Мы не можем придумать что-то выше Божьих законов, правда же? Библия говорит, милость превозносится над судом, правда же? Поэтому очень важно прийти в Духе Святом нежно, поговорить с человеком и сказать ему, Господь хочет, чтобы тебя простить, Он хочет тебя спасти. И сделать это в любви. И тогда и человек спасен, и церковь не пострадает. И поэтому я помню, когда был в городе Вильнюс, я проповедовал на собрании, и Дух Святой сильно действовал там, слава Господу. И вышло множество людей вокруг вот этой сцены. Я подошел и увидел одну молодую девушку, и увидел также молодого парня рядом. И Бог мне показал, что между ними есть греховная связь, что они не являются муж и жена, но они находятся в грехе. И я тогда сказал им на ушко тихонько, я сказал, вы находитесь как бы в грехе связи. Они признались, да. Сказал, Господь вас хочет спасти. Покайтесь сейчас. Ну, я лично им сказал. Я не стал говорить, пастор, у вас находятся два грешных человека в церкви. Сейчас вот вы должны с ними разобраться, поговорите с ними строго, спросите у них все грехи, которые они сделали. Нет. Господь Дух Святой не дал так мне сказать. Я подошел к ним на ушко, сказал, чтобы рядом люди не слышали. Это сделал Дух Святой. Правда же, Карина? И это что? Это служение Духа. И если бы я поступил не по любви, я бы сказал, ага, вы пришли сюда, вот, вот. Нет, слава Богу, у нас мы как-то чуждаемся этих. Бог нас от этого избавил, слава Богу. Правда же, друзья? Так вот, буква убивает. Если по букве, ага, они грешные, так, срочно узнать, что они натворили, и как это все, как теперь церкви, нужно срочно их так наказать, лишить их причастия, все. Знаете, надо начать с того, что нужно с любовью призвать к покаянию. Правда же, друзья? И поэтому Господь, Он хочет, чтобы дать нам дух служения, не букву, а дух служения. И поэтому я сначала не знал, как поступать. Не знал, как поступать. Ну, как поступать вот к человеку? Там, где раньше я служил, там очень строго поступали. Сразу человека, ну,
публично ему объявление, замечание. Все, вся церковь знает, все его осуждают, ну, переживают. И я думал, ну как же поступить? Вот мы теперь служим, вот начали служение. Как же? И это такой серьезный вопрос. Знаете, и одна женщина пришла ко мне и сказала, она говорит, она только была новообращенной, стала ходить. И она говорит, я согрешила, я вот поехала туда в отпуск, куда раньше ездила, в этот санаторий, я знала, что я могу даже упасть. И вот там произошло, я упала. Она такая немолодая уже была женщина, вот я согрешила. Я позвал старейшину, там женщина Хельми, она такая мудрая. Я говорю, сестра Хельми, вот такая ситуация. Так, брат Володя. И Бог через нее вот меня тоже наставал. Знаете, так, пойдемте в канцелярию. Так, сейчас, так, сестра, мы сейчас молимся. И никто об этом больше все не должен узнать. Она такая говорит, так, мы молимся, все. И та женщина так и пошла, пошла за Богом, и она больше никогда не упала. Потом она вышла замуж, ну, за мужчину из другой церкви. Вот, и... Вы знаете, я просто говорю пример. Если бы я по букве сказал так, что вот сейчас мы должны объявить, что эта сестра, которая несколько месяцев ходит к нам, вдруг она стала такой... Я думаю, это было бы по букве. Это было ранило ее, это было ранило окружающих людей. Ну, мы иногда не знаем, что делать, но Дух Святой – это Дух силы и Дух любви. Целомудрие. Поэтому Господь учит нас. Я спрашивал у пастора Генри Мадава, ну, в 2004 году, как поступать, вот как быть в таком случае, если люди... И он мне наставлял, говорит, Володь, надо вот так сделать, вот так. То есть не надо делать публично, но если вот нужно вот так. Я спрашивал одного епископа Сергея Ивановича Николаева, как вот поступать? И он тоже мне говорит, Володя, надо, Владимир, надо... Священник должен на себе грех людей нести, не надо позорить их перед всеми, надо вот лично помолиться. Вот, потому что, представьте, говорит, вот он отец, у него четверо детей, и вдруг публично при детях рассказывает все его грехи в церкви, дети его возненавидят, и будет разбито сердце. И я послушал их и подумал, ну да, но есть, он говорит, есть тайное исповедание, есть возможность помочь человеку подняться. Ну, слава Богу. Кто верит, что так возможно? Правда же? Аминь. Скажите аминь. Бог не дал нам служение осуждения, Он дал нам служение оправдания. И поэтому буква убивает. Если мы по букве правилами, то мы просто можем людей духовно ранить. Они могут духовно умереть даже, вместо того, чтобы покаяться и ожить. И поэтому пусть Бог даст нам, как поступать не по букве, но по духу. Итак, что убивает? Грех убивает буква закона, убивает отсутствие любви, убивает отсутствие пребывания во Христе. И поэтому мы сейчас, мы хотим вот эти вещи, чтобы в нашей жизни этого не было. Чтобы у нас была полная любовь ко всем. Скажите аминь, да, друзья. Полная любовь. И пастор Рейн мне говорит, ко мне пришел один служитель. Он был в очень плохом состоянии. Ну, как бы что-то случилось. Какое-то у него было падение. И он мне сказал лично, Рейн, говоря по-человечески, я бы мог отвернуться и сказать, вот я не хочу общаться с этим братом. Ну, он мне рассказывал это давно, больше 12 лет назад. Но, говорит, вместо этого, говорит, я открыл объятия свои. Я пришел к нему, он пришел ко мне на дачу, говорит, на огород, он плакал, он, ну, как бы, в покаянии, что-то случилось. И, говорит, я обнял его и молился, и он был восстановлен. Вот слава Богу, правда же, друзья? Поэтому, если мы хотим, чтобы жизнь Божия текла через нас, потому что без любви начинается инквизиция, начинается вот эта вот борьба, начинается, и это очень опасно. И Библия поэтому говорит, с одними будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгаясь с огня. И так вот, я очень быстро закончу проповедь. Так вот, мы сегодня говорим о том, что убивает, и о том, что нас оживотворяет. А что нас оживотворяет? Мы об этом поговорим, конечно, на следующем собрании. Скажу очень быстро. Библия говорит, 118 Псалом, 50 стих. 118 стих, 50. Слово Твое оживляет меня. В одном переводе говорится, Твое Слово вновь меня восстанавливает. Вновь меня оживляет Твое Слово. Читайте Слово, оно будет оживлять вас. Даже вам трудно, вы в отчаянии. Откройте утром Библию, уединитесь куда-то. Начните читать. Слова Божьи – это слова «дух и жизнь». Христос оживотворяет нас. Его Слово. Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. То есть глаголы вечной жизни. Еще не так. Что нас оживотворяет? Читая Слово, слушая Слово, мы оживляемся. Наша жизнь приходит в нас. Слава Господу.

0: Здравствуйте. Знаю я твои манипуляции, меня не проведешь. Так обычно думаем мы, когда чувствуем, что кто-то пытается влиять на нас. Но есть и положительные манипуляции. Сегодня мы поговорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, всегда ли манипуляции – это зло?
1: Не всегда. Манипуляции могут быть и добрыми, и полезными, если они направлены на благо оппонента. То есть сама по себе манипуляция – это скрытое влияние, которое производится за счет чувств. Не прямое воздействие, не прямая просьба, а именно скрытое влияние на чувства, где мы играем на чувствах человека.
0: Каким образом это происходит, кстати?
1: Для достижения какой-то цели. Каким образом? Допустим, нам нужно что-то получить от человека. Мы подходим, делаем сначала комплимент, расслабляем его, потом спокойненько там берем за руку. Но я же знаю, что ты никогда никому не отказываешь. Я же знаю, что ты добрый человек. И после этого выражаем просьбу. И человек, ну как бы он же добрый, и на вот этом чувстве вины, как я могу мнение о себе опровергнуть, как я могу подвести, он думает обо мне так, и в этот момент невольно соглашается, не успев даже подумать, может он, не может выполнить просьбу, стоит, не стоит ее делать и так далее. Вот это и есть манипуляция, то есть добрый, расслабился, понял, что я добрый, и мне как бы совестно... предстать в глазах оппонента недобрым.
0: Или да, я знаю, что только ты с этим справишься.
1: Да, если, да? Да, если хорошо подумать, что... А при чем здесь доброта? Вообще, не, тут как бы такое псевдологическое какое-то внушение происходит, когда абсолютно не связана доброта с просьбой вообще никак. Я могу быть добрым, но при этом не делать ту просьбу, которую ты сейчас озвучиваешь.
0: Ну, а вообще, насколько... Вот сначала некоторые общие вопросы хочется прояснить, да, прежде чем мы перейдем к положительным манипуляциям, к их обсуждению. Вот почему манипуляции — это плохо? Почему вот как бы сейчас нам часто говорят, пишут часто о том, что вот нужно противостоять манипуляциям. Манипуляции — это, как правило, ну,
1: ну потому что
0: плохо.
1: Это скрытое влияние. Человек редко осознает, ну, во всяком случае, если человек, скажем так, если ты знаешь, что ты как бы вооружен, да, если ты в курсе событий, ты немножечко, может быть, защищен, но не каждый раз в любой жизненной ситуации ты быстро поймешь, что это манипуляция. Потому что мы же не сосредоточим на этом внимание. Поэтому это скрытое влияние, и если оно происходит для достижения пользы того, кто проводит эти манипуляции, тогда это может быть в ущерб второму человеку, и поэтому надо защищаться, считается. А при этом нужно понимать, что манипуляции, если они не всегда на... То есть не всегда это может быть какая-то корыстная, негативная выгода манипулятора. Поэтому в данном случае оппоненту не всегда нужно напрягаться. Может быть, манипуляция какая-то добрая, и кто-то, какой-то человек, найдя к тебе подход, сможет донести какую-то важную информацию на благо тебе же. Поэтому здесь нужно смотреть, какой посыл исходит от манипулятора.
0: А как мы узнаем, какой посыл исходит от него? Он просто вот выражает таким образом свою просьбу, он влияет на нас. И вот, кстати, когда вот манипуляции, я тоже за собой часто замечала вот это чувство, которое остается после того, как тебя, как вроде ты соглашаешься, но тебя как будто принудили что-то делать. И как-то так очень нехорошо и некомфортно на душе бывает, что вот ты не хотел, ты вообще просто жил, а тут тебя как бы останавливают. И вот такими способами... Но, с другой стороны, соглашаешься-то ты добровольно все-таки?
1: Добровольно, потому что, скажем так, у тебя есть некоторые сложности с границами в этот момент, ты их пробили там, каким-то комплиментом или чем-то еще, у тебя есть нарушенные границы, ты открылся и согласился, не подумав. Если в принятии каких-либо решений необходимо давать паузу, если затрагиваются чувства, то есть если происходит прямая просьба, пойди и сделай что-нибудь. Ты сделать, не сделать, стоит, не стоит, окей, хорошо, сделаю так. А если происходит влияние на чувства, тогда мы теряемся в моменте. Uh-huh. И в этот момент происходит вот, вот это самое манипулятивное влияние. Чтобы здесь не быть подвластным и иметь возможность принять взвешенное решение, нужно небольшую паузу брать и всегда выражать благодарность и соглашаться с манипулятором. Потому что если делается комплимент какой-то, может быть искренне, а может и не искренне, да? Чисто просто для получения какой-либо выгоды самого манипулятора. Тогда стоит выразить благодарность за комплимент и на этот момент остаться в полном расчете. То есть ты красивая, замечательно сегодня выглядишь, благодарю тебя, рассчитались. Никто никому ничего не должен. Что последует дальше, будет новая коммуникация. Если будет просьба, я сделаю шаг назад, как бы подумаю, сделаю какое-то взвешенное решение и буду уже принимать его.
0: Обязательно ли отказывать, если мы чувствуем, что звучит просьба манипуляция? Обязательно ли шарахаться, убегать? Вот мы так хотим противостоять манипуляции, мы свободные люди, вот. Нас уже замучили этими просьбами, и мы уже на все говорим «нет».
1: Я против фанатизма вообще в любом смысле, поэтому шарухаться от манипуляции не стоит. Вся наша жизнь манипуляция, всюду реклама, все, я не знаю, очень много информационный контент, любые средства массовой информации. Очень много используется манипуляции. В принципе, в диалоге это нормально, это не всегда плохо. Да? То есть наша коммуникация, она строится с элементами манипуляции. Есть только разница, для каких целей это делается. Да? То есть для достижения какой-либо цели, допустим, воспитания ребенка, мы тоже можем применять различные подходы манипуляции, да? В обход этой защиты человеческой. Сделай, не сделаю, сделай, не сделаю, ешь кашу, не буду, да, а каша сладкая, а сейчас там это то, а мы там пойдем куда, да, что-нибудь. Да. Конечно, не нужно слишком переключаться в подкупы, но все равно мы ищем какие-то здравые подходы для того, чтобы что-то сделать позитивное, чтобы ребенок, в конце концов, не отвлекался и поел, да. А мы его внимание концентрируем на там вкусной каше. А то же самое и здесь. Не нужно шарохаться и убегать. Если есть подозрение, что здесь какая-то манипуляция, ну, нужно посмотреть, она позитивная или негативная. А вот манипулятор ко мне обращается, я оппонент. Мне это полезно или не полезно? Почему он это делает, человек? Какой у него посыл? И можно в этот момент напрямую спросить, я правильно понимаю, ты хочешь вот этого сейчас от меня? Все, мы как бы его обезоружили, ситуацию вскрыли и начинаем конструктивно общаться.
0: Уже в конструктивное поле.
1: Да, полностью понимая. То есть я правильно понимаю, ты хочешь вот это получить, или я правильно понимаю, ты имел в виду вот это. Все, в этот момент манипуляция заканчивается. То есть желательно, конечно, выводить любые диалоги в такое русло искренности, открытости, честности. Но не всегда это возможно. То есть подруги на лавочке могут, а в деловом мире, да, возьмем, любые договоренности, переговоры, как они строятся, они же не всегда, ой, я желаю блага только тебе, да, и куда мы придем в деловом мире, например, финансовом и так далее. То есть там же есть выгода каждого, и каждый в момент переговоров человек ищет подход к другому и, соответственно, использует различные манипуляции, которые могут быть... Скажем так, они могут влиять на состояние оппонента, эмоционально его затрагивать, но никак ему не вредить. И вот если никак это ему не вредит, тогда, соответственно, манипуляция не является злом, и все нормально.
0: Можно но сказать. Тут вот момент вредит-не вредит, я думаю, он тоже бывает и субъективный.
1: Да.
0: Кто-то вот, например, попросил тебя что-то сделать через манипуляцию. Один скажет, я это сделал, ну и нормально все. А кто скажет, я это сделал, и для этого я пожертвовал своим вечером, я отказался от встречи, потом я поздно лег, не мог уснуть, потом у меня было плохое от этого настроение. То есть одному то же самое действие не повредило, а наоборот, даже, может, и порадовало, а другой вот весь разбитый и недовольный.
1: Тогда вопрос к тому, кто недовольный.
0: Так,
1: почему ты это
0: вопрос?
1: Сделал? Ага. Вопрос границ, вопрос его личного мнения, его осознанности, как он принимает решения. Потому что, ну, я же говорю, что манипуляция, она всюду и везде. То есть нас за чувства можно зацепить очень легко, через все, что угодно. Да? Я не буду снова перечислять, и разное влияние со всех сторон. Поэтому здесь наша ответственность, насколько легко можно нас поймать, да? если mm-hmm. я что-то mm-hmm. не хочу делать, и я это делаю, и делаю уже который раз, и мы явно нарушаются границы, и виноват не тот, кто их нарушает, а тот, кто mm-hmm. позволяет их нарушать, потому что тот, кто нарушает, он не знает твои границы. Он может быть нечувствительным человеком, он может mm-hmm. быть каким-то очень разным, самым разнообразным. И он не виноват в том, что он mm-hmm. имеет этот доступ mm-hmm. к человеку.
0: Ну да, ну вот как, допустим, мне звонят и звонят, пишут и пишут,
1: да,
0: мессенджеры
1: разрываются.
0: Это же мой выходной. Так отключи интернет.
1: Это же твоя ответственность.
0: Ну просто да, это все. Но это единственный выход. Люди в это время заняты чем-то своим, и, конечно, они тебе пишут. Они не знают, что у тебя, например, выходной или что да. ты где-то в отпуске. Вот, поэтому...
1: Поблагодари это людей за внимание. Они угу. как минимум тебе его проявляют. И поставь свой угу. честно, искренне, открыто. Я сейчас хочу поспать. Я сейчас хочу побыть один. Я сейчас хочу сделать что-то другое. Все, никто не допишется, не дозвонится при угу. большом усилии.
0: Итак, переход. Переходим к положительным манипуляциям. Вот мы уже вскользь о них сказали, но как бы положительные результаты к ним может привести какая-то там положительная манипуляция. Как отличить ее все-таки?
1: Ну вот манипуляции, они бывают там на чувстве вины, на чувстве стыда, на чувстве каких-то вот на негативных чувствах, да, угу. вот здесь как раз-таки и негативная манипуляция. Но здесь немножко смазанный момент, потому что мы не можем назвать манипуляции на чувстве любви или ощущения счастья позитивной, потому что она может быть тоже полезна только манипулятору, но вредна оппоненту. Mm-hmm. Да? Поэтому не только определяем по ощущениям внутренним, на каких чувствах манипулятор играет, а также нужно определить, какая за этим стоит выгода. Вот определяющим является выгода, которая идет, допустим, мы понимаем, что да, манипуляция, да, человек что-то, мы видим, что он что-то хорошее хочет для тебя сделать искренне. Mm-hmm. И он ищет эти мягкие подходы. Если это искренне, и если это действительно тебе полезно, здесь уже решить, нужно оппоненту полезно ему или нет, mm-hmm. То есть осознанно отстроиться, как я говорила, можно отстраиваться немножечко по позе, по расстоянию. Если человек очень близко, обнимает, говорит, моя, ты хорошая, тра-та-та, вот на чувстве любви, на чувстве доверия манипулирует и хочет свою выгоду извлечь, это негативная манипуляция. Если он хочет твою выгоду извлечь, поднять тебе самооценку, что-то еще, но ты понимаешь, что это очень искренне, тогда ты идешь навстречу и принимаешь это решение. Если ты понимаешь, что это не искренне, он манипулирует на чувстве любви, доверия, но при этом хочет твою пользу, но он сам не верит в это, и ты как-то чувствуешь себя некомфортно. Сделай шаг назад и включи осознанность. Отстройся немножко от него. Можно немножко отодвинуться телом, не повторять его жесты, не смотреть так сильно в глаза, немножко отстроиться и подумать, почувствовать, взвесить, что он делает, почему он делает сейчас так, почему я себя чувствую так, вот это я хочу, вот это не хочу, это буду, не буду делать. И вот отстроившись, начинаешь принимать решение. То есть всегда немножечко нужно отвести взгляд, посмотреть вдаль, послушать себя внутрь и вот сделать вот эту оценку.
0: Так, подожди, как бы сказать, как бы...
1: Да.
0: Подожди, я послушаю себя. Мне надо вдаль посмотреть. Так, где там окно?
1: Да.
0: Так, что ты там говорил? Итак, к делу. Ну, вот, допустим, жена запугала мужа, что с ним случится инсульт, инфаркт, неизвестно что, если он не сбросит килограммов 10 и не начнет заниматься физкультурой. Она его запугала. Она, в общем, ему рассказывала разных историй, поставила, может, какие-то условия. Ну, потому что...
1: Здесь надо не
0: перестараться. И он занялся здоровьем.
1: Вот здесь надо не перестараться. Mm-hmm. Если точно знаешь, что займется, тогда доброе. А если знаешь, что не займется, и такого нам внушаешь, может быть действительно инсульт. И еще и преждевременно. Потому что внушать такие вещи, это... В общем, я с этим не играю в своей жизни. Это очень mm-hmm. аккуратно нужно. Можно внушить действительно болезнь, и ты в итоге знаешь, что человек не пойдет по этому пути, если он не готов заниматься здоровьем, а ты ему пугаешь, он понимает, что я ничего не делаю, и при этом все равно не делает, и оно начинает реализовываться, он уже начинает в эту болезнь погружаться. Поэтому здесь mm-hmm. опасно. Вот, нужно аккуратно. Если ты понимаешь, что сейчас я чуть-чуть припугну, и он занялся здоровьем и пошел в это тогда позитивная манипуляция, она же на добро другому человеку.
0: Он... Да. Да, ну вот, кстати, бывает.

0: Иногда у врачей человек немножко так запустил здоровье, пришел к врачу, анализы плохие, там что-то происходит с организмом, врачи начинают говорить, ну, да. мораль читать. Да. Человек, может быть, действительно понимает, просто жизнь наша разная, болели дети, что-то случалось. Ну, человек не мог заниматься здоровьем, у него не было денег на какие-то платные там процедуры, а вот он пришел. И когда, допустим, врач говорит, так, понятно, картина не очень хорошая, ну вот дай давайте потихоньку заниматься этим. Вот. И это другая ситуация. Да. А когда на тебя так смотрят, как будто ты уже вот умираешь, да. и ничего сделать нельзя, ну, как бы это, ну, может, действительно человек в плохом положении, но это точно не улучшает его.
1: Да, врачи, вот, кстати, этим очень пользуются. Нужно грамотно, правильно, он говорит, картина не очень. Можно многозначительно посмотреть, но при этом не запугивать сильно. Ну ничего, все будет хорошо, это решаемо. Да? У человека появляется надежда, он двигается вперед и, соответственно, выходит из любой сложной ситуации через вот это внушение, что врач дает надежду мягонько. Ну, потому что если слишком запугивать, человек может надломиться. Он и так уже пришел к этой ситуации через что-то сложное, а тут еще сверху. Но это рисково.
0: Итак, в общем, манипуляции не всегда плохо. Бывают положительные манипуляции, но даже, ну, как мы поняли, с этим нужно осторожно, аккуратно, если мы хотим на кого-то повлиять, вот, то нужно аккуратно. Но, с другой стороны, можно ведь и говорить и прямо, да, если да. что-то нам не нравится, если мы хотим кого-то призвать, ну, к ответственности, ну, кого-то мотивировать, так скажем, вдохновить, да, то можно ведь говорить прямо.
1: Я за прямой диалог. Мне нравится, когда люди очень прямо, открыто, искренне общаются. И, ну, это не всегда получается со всеми людьми, потому что если общаться с осознанным человеком, он услышит тебя, да? Человеком, способным к диалогу, способным слышать. А есть люди, которых не пробьешь. И тогда бывает и нужно использовать различные подходы.
0: То есть есть люди, которых не пробьешь прямым воздействием, да. а только манипуляцией можно?
1: Какими-то мягкими воздействиями, да, добрыми манипуляциями. Бывает. Нужно обойти его защиты, потому что напрямую он будет только защищаться и что-то отвергать. И порой в этом и заключается. Говорят же, вот мудрая там женщина. Что значит мудрая женщина? Мягким подходом. Что это значит? Это манипуляции, но хорошие.
0: Да, как мужу сказала, не вот в лоб, какой он, а так любимый.
1: Да, мудрость, осознанность, и все это дело можно...
0: Сохраняя его достоинство. Итак, я благодарю вас, Алина, за участие в нашей программе. Спасибо большое вам.
1: Благодарю.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. Томми Майота восхищался своей матерью и сестрами. Ему нравились их жесты, движения и речь. Томми мечтал быть таким, как они, и собирался воплотить эту мечту, сделав операцию по смене пола.
1: Одну неделю я хотел быть мальчиком, а другую — девочкой. Я жил в постоянном смятении. Это смятение возникло у Томми Мойты в раннем детстве. Самый младший из 8 детей, Томми отождествлял себя с матерью и сестрами. Я был очень чувствительный. Меня привлекала женственность, их жесты, как они двигались, разговаривали. Ко всему прочему, его сводные братья и сестры занимались непонятными ему делами. У нас дома творились вещи с сексуальным подтекстом, и с раннего возраста я хотел в них участвовать. Я считал, что это нормально. Женственное поведение Томми привело к буллингу со стороны братьев и одноклассников. Я постоянно слышал: «Ты гей, ты другой». Мне было очень одиноко. Я хотел быть частью большинства. 13 лет, чтобы не выделяться, Томми начал принимать кокаин. И одновременно он боролся с растущим влечением к мальчикам. У меня была проблема. Я не понимал ее, не знал, что это такое. Я пытался разобраться со всем этим, но мне было одиноко, и я не знал, кому рассказать. В 16 Томми решил сдаться. Я окунулся в это с головой и решил, что буду делать то, что захочу. Парень подсел на мэтт. Его выгнали из школы, и он начал посещать ночные клубы и чат-комнаты для геев. Я почувствовал себя желанным. Люди хотели быть рядом со мной, их влекло ко мне как никогда ранее, я этому радовался. Но даже тогда у него оставалось чувство, что что-то не так. Я понимал внутри, что так нельзя. Сердце твердило, что это неправильно. Несмотря на сомнения, Томми думал об операции по смене пола и начал принимать женские гормоны. Когда ему исполнилось 20, он даже решил попросить Бога сделать его женщиной. Я сказал: «Было бы намного лучше, будь я женщиной. Тогда бы мне не пришлось делать все это. Я знал, что поступаю неправильно, но как будто бы был на качелях. Мысль, что это ошибка, что я не тот, кем должен быть, не отпускала меня». Однажды ночью он проснулся от кошмара и включил телевизор. Показывали сюжет о мужчине-трансгендере, который отдал свою жизнь Христу и стал таким, каким его хотел видеть Бог. Что-то произошло, что-то изменилось. Я всегда знал о Боге, и что его план для меня был другим. Я чувствовал, что живу не так, как он задумал для меня. Томми перестал принимать гормоны. Но что делать дальше, он не знал. И поэтому оставался таким, как был. Было очень пусто. Я хотел перемен, но не знал, как измениться. Неужели я всегда буду таким неудачником? 9 мая 2012 года, принимая вместе с братом и сестрами наркотики, Томми почувствовал ужасный парализующий страх. Я не видел его, но знал, что в моей квартире что-то было. Я ощущал руки на себе, хотя и не видел их. В ужасе Томми вышел на улицу и поехал к маме, которая недавно отдала свою жизнь Христу, и попросил ее помолиться за него. Я должен был обратиться к Богу, потому что только Он мог помочь мне. Помню, как я сказал ему, что сожалею о том, как относился к родителям и о том образе жизни, который я вел. Я искренне каялся и просил прощения. Я почувствовал, как из меня вышел воздух, словно я сделал глубокий выдох. В тот момент я понял, что свободен. Я лег спать и проснулся абсолютно трезвым. Я никогда не был таким трезвым. Не было желания принимать наркотики, заниматься тем, чем я занимался раньше, заходить на старые сайты. Что-то изменилось во мне. Исчезло желание быть женщиной. Я знаю, это Бог убрал его. Он полностью изменил меня изнутри. Изменил мои желания. Изменил мои приоритеты. Томми начал посещать церковь и изучать Библию. Он заново учился принимать свою мужскую идентичность. Мне понадобилось много времени, но я отдал это Богу. «Господь, сделай меня таким, каким Ты задумал изначально. Ты призвал меня быть мужчиной, восстанови меня в этом. Я не хочу расчаровывать Тебя. Не хочу, чтобы другие думали, что Ты Бог, который не спасает». Ведь Бог, с которым я встретился в ту ночь, изменил меня. Сегодня Томми помогает другим найти свою настоящую идентичность через Иисуса Христа. Бог говорит, что я чемпион, победитель. Бог говорит, что я избран. И если Иисус сделал это для меня, то Он сможет сделать это и для вас. Какой бы ни была ситуация, всем нам нужен Спаситель.
0: Томми прав. Нам всем нужен Спаситель. Слово Божье говорит, что мы были созданы по образу и подобию Божьему. Задумайтесь на минуту.

0: нотку. Бог — творец всего, а мы созданы по его образу и подобию. У Бога есть враг. И как вы думаете, какая у него цель? Он хочет затмить образ Божий в вашем сердце и жизни. Он хочет исказить ваш взгляд на себя, и чтобы в сложных ситуациях вы в замешательстве начали сомневаться, а окружающие будут злыми и начнут обзывать вас. Мы уязвимы перед этими вещами, и нам нужен Бог живой. Томми пережил удивительный момент с Духом Святым. Он просто начал обращаться к живому Богу, который слушает. Он рассказал о том, как он обидел Бога своим выбором и как пошел против него. Томми начал заниматься этими вещами в детстве. Он сказал: «Внутри меня было что-то, что понимало, что это плохо. Но чем больше мы хотим что-то изменить, тем больше проявляется другая сторона. И нас начинает влечь ко греху еще сильнее и приводит в еще большее замешательство». Божье Слово говорит, что автор этой неразберихи не Бог. Томми — это пример того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Когда Христос приходит в ваше сердце, когда вы искренне исповедуетесь в том, что отделяет вас от Него, а это есть у всех нас, когда вы искренне отрекаетесь от греха и просите у Бога прощения, друзья, мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы сказать: «Иисус, Твоя смерть была ради меня. Твоя кровь пролилась, чтобы я стал полноценным. Я хочу принять это сегодня». И все это начинается с исповедания. Расскажите Богу о всех своих промахах. Когда мы признаемся и делаем это искренне, Он наполняет нас, как Томми, своим Святым Духом. И все, чего мы желали, приходит в нашу душу, в наше сердце и в наше мышление. Остаются ли вещи, с которыми мы должны разобраться позже? Иногда да, иногда нет. Самое главное — это чувство чистоты и полноты. Вы должны узнать того, кто создал вас. Это можно получить абсолютно бесплатно. Невозможно заслужить, невозможно сделать себя более достойным в глазах Божьих. Нужно всего лишь прийти к Нему и признать, что вы недостойны. И тогда Он приходит и говорит: «Позволь мне показать тебе, для чего ты был создан. Позволь наполнить тебя моей любовью к тебе. Я хочу показать тебе, кто ты во мне». Бог сделает это для вас. Возможно, вы сталкиваетесь с такими же проблемами, что и Томми. Может быть, это наркотики или другая зависимость. Это идол. Бог хочет жить в нас. Исповедайтесь в грехах перед Богом прямо сейчас. Сейчас лучшее время для этого. Бог искупил всю нашу вину. Вы можете помолиться сейчас. «Иисус, я обижал тебя, отворачивался от тебя, шел своим путем, уничтожая себя и других. Я отдаю все это тебе. Я прошу тебя не потому, что достоин, а по твоей великой милости. Прошу, прости меня. Отдали мои грехи, как восток от запада, как говорит твое слово, и больше не вспоминай их. Наполни меня Твоим Духом Святым. Укажи, каким путем мне идти. Дай мне жизнь, которая имеет смысл для вечности. Я принимаю сегодня Твое прощение. Иисус, научи меня жить для Тебя. Я прошу Тебя во имя Твое. Аминь».
1: После аварии у Джеремейна Грина парализовала левую часть тела. Спустя 3 недели он получил исцеление. После чуда прошел месяц, и вдруг Джеремейн потерял сознание, а когда очнулся, то снова был парализован. Он не мог понять, почему его исцеление было временным. Два года спустя, в пасхальное воскресенье, Джеремейн получил на этот вопрос ответ.
0: 14 ноября 2004 года в автомобиль Джеремейна Грина врезался мусоровоз. Джеремейн получил сильную травму головы и впал в кому. Его отец, епископ Джо Грин, и его мать Этна поспешили в больницу.
1: На сына было больно смотреть. Он был в коме. И мы не знали... Никто не знал, очнется он или нет.
0: И я сказала: «Господь, ты сказал мне, что мой сын будет проповедником. У него есть работа. Что бы то ни было, ты должен вмешаться в ситуацию». У Джермейна парализовала часть тела. Родители и церковь молились без остановки об исцелении. И однажды вечером мы молились, я открыла глаза, посмотрела на сына и увидела, что он поднял левую руку. Он сделал вот так. Он даже не осознал своего действия. Бог сделал это. Он поднял его руку. Я точно знаю, это ободрило нас. На следующее утро он встал и пошел.
1: Я ходил по своей палате, прославлял Бога. У меня текли слезы. Я не мог поверить, что Бог совершил для меня чудо.
0: Джермейн вернулся домой к жене и к детям. 3 недели спустя, находясь в церкви, он потерял сознание. Когда очнулся, левая часть его тела снова была парализована.
1: Мне казалось, что Господа со мной не было. Я думал, зачем? Зачем ты позволил мне пережить исцеление, чтобы снова стать больным?
0: Врачи диагностировали у него гемипарез, слабость одной половины тела.
1: Я верил, что Бог совершит чудо. Казалось, оно вот-вот случится. Он махнет рукой, я снова поднимусь и буду в порядке, но этого не случилось. Я думал, что такого плохого я сделал? Ты ведь исцелил меня. Почему это происходит вновь? Почему? Ответа я не слышал.
0: Физиотерапия не дала никаких результатов, и Джермейн оказался прикованным к инвалидному креслу. Спустя некоторое время от него ушла жена, оставив ему 4 детей. Джермейн впал в депрессию и пришел к выводу, что будет лучше для всех, если он покончит с жизнью.
1: У меня были таблетки от высокого давления. Я хотел их принять. Но мне помешала моя дочь, которая ползала по полу. Она улыбалась, смеялась, забралась ко мне и села рядом с таблетками. И это остановило меня.
0: Родители Джермейна решили переехать к нему, чтобы помочь. В это время он получил откровение, что, несмотря на обстоятельства, он будет жить для Бога.
1: Я принял решение, невзирая ни на что, проповедовать, пророчествовать, делать то, что ты скажешь. Если я буду в инвалидном кресле до смерти, пусть так и будет.
0: 2 года спустя, в пасхальное воскресенье, Джермейн заканчивал служение и услышал повеление Божье передать людям, чтобы они прославляли его. Я помню, как он сказал: «Это новая волна помазания. Бог совершит чудо».
1: После этого он встал и начал ходить. Я видел это сам.
0: Я смотрела и видела то, чего не видел мой сын. Он не ходил, он парил. Именно так. Это было самое прекрасное, что я видела. Это удивительная вещь. Джермейну понадобилось время, чтобы осознать, что он исцелен.
1: Я стоял там и думал: «Боже, что это было? Это чудо! Люди обнимали меня, а я их...» Я не понимал, что стою. Я не осознавал, что поднялся с инвалидного кресла, пока не увидел, что оно пустое. Пришло понимание, что в церковь-то я приехал на инвалидном кресле, а уезжаю без него.
0: Позже Джермейн пошел на проверку к врачу.
1: Врач зашел и сказал: «Ты поднялся?» Я ответил, «Да, это так». Он сказал, «Это чудо».
0: После этого Джермейн стал известен как проповедник на инвалидном кресле. Он снова женился, и они вместе с женой Мэри.

0: Маргарет несут надежду через Божью силу исцеления в своем еженедельном радиошоу и в церквях.
1: Он восстановил все, что я потерял. Господь благословил меня чудесной женой. Он сказал мне, что она для меня. Она моя подруга от Святого Духа. Бог продолжает исцелять. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся. Нам лишь нужно попросить.
0: Достаточно лишь доверять Богу, и тогда Бог услышит вас и ответит на вашу молитву.
1: Иногда исцеление приходит поэтапно. Джермейн прошел через множество непростых этапов. Сначала его парализовало, но он получил чудо. Это был первый этап. Он начал ходить и прославлять Бога. Когда происходит чудо, то легко прославлять Бога и благодарить Его за все, что Он делает для нас. Прославлять легко, когда в жизни все хорошо. Но через несколько недель здоровье покинуло Джермейна, и он не мог понять, что случилось. Бог больше не рядом с ним. Это темная ночь. И мужчина начал спрашивать, что я сделал не так. Возможно, вы тоже проходили через что-то подобное. Вы болели, пытались понять, что вам делать дальше. Вы думали, что я сделал не так. В Библии есть чудесная история. Это не притча, это реальная история. Мы читаем про нее в Иоанна. Один человек родился слепым. И ученики, не фарисеи, не обвинители Иисуса, ученики Иисуса привели к нему того слепого и задали богословский вопрос. Кто согрешил? Его родители или он сам? Они не могли понять, если согрешили его родители, то почему родился слепым он? А если грех родителей привел к слепоте ребенка, то разве это справедливо? Если же он родился слепым за свой грех, то разве можно наказывать наперед? Они не понимали этого. Иногда нам тяжело понять, почему с нами происходит что-то плохое. Мы думаем, что же я сделал не так? Что случилось? Мне нравится ответ Христа. Никто. Разве это не чудесно? Никто. Это случилось, чтобы явилась слава Господня. Разве не прекрасно? Жертва Иисуса очистила вас от всякой неправды. Он прощает все ваши беззакония. Если у вас есть какое-то конкретное беззаконие, если есть то, в чем вы не исповедались, сделайте это немедленно. А после этого примите дар спасения и прощения. Он хочет вас освободить. Когда у вас есть свобода, вы можете двигаться вперед. Джермейн получил это не сразу. Он думал о смерти, о том, чтобы покончить с собой. И что же сделал Бог? Он послал его дочь, которая забралась к нему на руки и ободрила его. А потом был другой этап. Это не простой этап. Это была его Гефсимания. Он сказал, «Несмотря ни на что, я буду служить тебе, прославлять тебя, пророчествовать во имя твое, делать то, что ты скажешь. Не моя воля да будет, но твоя». И четвертый этап. Прославляя Бога и даже не осознавая этого, он получил исцеление. Я желаю и вам пережить сегодня этот этап. Бог живет в хвале своего народа. Если вы думаете, что Бог далек, начните прославлять Его. Облекитесь в одежды хвалы, и вы почувствуете Его присутствие, прощение, исцеление и все, что Он имеет для вас. Мы с Терри будем молиться о вас, но сначала свидетельство о чудесах для ободрения. Вера приходит от слышания, а слышание от слова. Иногда и от свидетельств. Лолита из Чикаго, Иллинойса. третий раз заболела ковидом. Ее снова госпитализировали. У нее были проблемы с сердцем, и врачи не были уверены, что женщина выживет. Ей было тяжело дышать, уровень кислорода критически упал. В больнице она смотрела клуб 700, и Терри сказала, что у кого-то легкие наполняются слизью, а уровень кислорода падает. Лолита поняла, что это о ней. В следующие несколько дней легкие очистились, а уровень кислорода

0: Пришла за результатами МРТ, и доктор спросил, «А кто сделал вам операцию?» Она ответила, что операцию ей не делали. Доктор показал ей заключение и сказал, «Кто-то явно поработал с вашей спиной». На что Дженнис ответила, «Это Бог вылечил меня».
1: Позвольте ему вылечить вас. Позвольте ему прийти к вам сейчас. Прославьте его в послушании. За все благодарите. Пусть все дышащее славит Господа. Это и есть путь Его присутствия. Господь, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что Ты так сильно возлюбил нас, что дал нам Своего Единородного Сына, дабы всякий... Господь, мы хотим быть этими всякими сегодня, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Приди, Бог Отец, Сын и Дух Святой, наполни нас, исцели нас, освободи от вины и осуждения. Мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: У кого-то диагностировали серьезную проблему с печенью. Вы в самом начале болезни. Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и начните прославлять Бога. Примите Его исцеление.
1: У кого-то проблемы с кровью. Ваша кровь не может нормально переносить кислород по вашему телу. У вас нет проблем с легкими, но есть проблемы с кровью. Бог исцеляет вашу кровь. Он может восстановить, изменить, поднять количество красных телец. Исцелить во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны.
0: Есть много людей, которые потеряли чувство обоняния и вкуса. Бог все восстанавливает после многих недель и даже месяцев. Бог восстанавливает вас во имя Иисуса.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то прославьте Бога и сообщите нам о том, что Бог сделал для вас. Зайдите на сайт, указанный на экране, напишите нам. А закончим мы стихом из Псалма. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи!

Исход, глава 19. Это история, которая подчеркивает важность границ, которые мы устанавливаем в своей жизни. Сегодня я буду говорить на тему «Установка барьеров». Бог сказал Моисею: «Я сойду с моего престола небесного на гору Синай. Я сойду и коснусь этой горы. Но перед этим я хочу, чтобы ты повелел людям очиститься. Скажи народу, что я свят, что я возвращаюсь, что я приду туда, где они сейчас. Они услышат звук трубный, и при трубном звуке приду я, Бог Всемогущий. И когда я приду, они должны быть чистыми, они должны быть освящены. Скажи им поменять и помыть свои одежды. Скажи им смыть с себя всю грязь, смыть все, что их оскверняет. Я хочу, чтобы мой народ был чистым, когда я приду.

знаем, что все взаимосвязано. Это символы того, что мы без порока, без пятна, омыты в крови Иисуса Христа. Он сказал: «Я сойду, и когда вы услышите трубный звук, вам лучше быть готовыми». И никто не должен заходить за установленную границу. Он сказал: «Я хочу запечатать гору. Я хочу, чтобы вы установили барьеры. У меня есть небольшой реквизит». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, установил их. Ты устрой их. Вырой ров, установи ограду, протяни колючую проволоку. Чем можно еще огородить? Ты устрой границы, установи их. Поставь вокруг, везде, где проходит граница, везде у подножия горы. Скажи детям Израиля, чтобы они ее не пересекали. Я не дам им свободно проходить». И сказал: «Даже если кто приступит границу, если перенесут лишь одну ногу на ту сторону, где они не должны находиться, когда я приду, они должны умереть». Это границы жизни и смерти. Я иду, я хочу, чтобы мой народ был чистым. Я хочу, чтобы при звуке трубы вы были на нужном месте. Если кто-то будет не с той стороны ограды, он умрет. Подготовьтесь к трубному звуку, сделайте все, чтобы не зайти за границу. Есть разница между моим и не моим народом. Я хочу, чтобы между ними был барьер. Когда раздастся трубный звук, то поторопитесь. Когда я приду, то вам лучше быть с нужной стороны барьера. Повернитесь к кому-то и скажите: «Он идет». Вот-вот зазвучит труба. 1 Фессалоникийцам, глава 4. «Сам Господь сойдет с небес при возвещении, при звуке трубном». Иисус возвращается, Он грядет, Он грядет. Родители, приготовьтесь, Он грядет. Очень важно, чтобы ваша семья была готова. Он грядет. Вы слышите, как Моисей бежит через стан. Будьте готовы, очиститесь, осветитесь. Труба вот-вот зазвучит. У вас не будет времени приготовиться после звука трубы. Готовьтесь. Родители, подростки, Он идет. Готовьтесь, осветитесь, будьте внимательны. Пусть в ваших машинах будет правильная музыка, правильные друзья. На что вы смотрите? Что вы слушаете? Готовьтесь, когда зазвучит труба, то будет слишком поздно. Омойте свои одежды. Каждый, кто окажется не с той стороны границы, потеряет жизнь. Потеряет жизнь. Где начинается гора? Обратите внимание, Бог не дал им GPS или карту со словами: «Вот здесь я провожу черту. Поставьте барьер вот здесь». Он сказал: «Моисей, ты пастор, ты лидер. Молись, ищи меня. Там, где ты определишь начало горы, там и поставь барьер, вырый ров и скажи: вот черта, дальше нее идти нельзя. Я, Господь, подтверждаю это. Пересечение этой черты будет стоить всей семьи». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, Моисей, постановил закон». Бог говорит сегодня: «Мир во сне». Но трубный звук скоро зазвучит, и нам, как семье, нужно быть готовыми. Нам нужны границы. Мы живем в то время, когда можно все, и ничто не считается грехом. Все делают, что хотят, и говорят: «Бог понимает, если я напиваюсь, сплю со всеми, то Бог понимает меня. Если я согрешу, то Бог поймет. Если я войду в заведомо дурные отношения, Бог поймет меня». Я знаю, что это звучит жестко, но лучше пристегните ремни. Вас ожидает турбулентность. Бог сказал: «Вам надо приготовиться к трубному звуку, поэтому надо поставить барьеры». Моему народу надо знать, что есть разница между чистым и нечистым. Я уверен, это произошло не сразу.
Они не радовались барьерам, о которых Моисей сказал: «Вы можете дойти только досюда». Я хочу обратиться к проповедникам. Где барьеры? Где проповеди, в которых говорится о том, что верующие устанавливают границы, что мы не хотим входить в определенные места и делать то, что делает этот мир? Между нами должна быть разница. Если вы зашли туда, где вы не должны быть, то при звуке трубы вы потеряете жизнь. Установите границы и храните их. Защищайте их, потому что они очень важны. Огонь на горе, так что отойдите от горы. Я размышлял о барьерах, о которых нам надо услышать. Я обеспокоен тем, когда слышу, что христиане и подростки в особенности, школьники ходят на вечеринки, напиваются, теряют там над собой контроль, забывают о морали, спят со всеми подряд. Нам надо понять, что должны быть барьеры, которые говорят: «Мы верующие. Мы не ходим в такие места. Мы не занимаемся этим. Этому не место в моей жизни и моей семье». Что я вижу сейчас? Это отсутствие границ. Нет стандартов. Нет разницы между нами и миром. Нет разницы между нашей моралью, нет разницы в том, чем мы занимаемся. Моисей начал ставить ограду. Где она? Бог не дал Моисею точного места, куда поставить ее. Он сказал: «Ты установи ее». В послании Евреям 13:7 говорится: «Поминайте наставников ваших и подчиняйтесь, ибо они пекутся о вашей душе». Нельзя проповедовать так, как я проповедую сейчас, а потом идти на сумасшедшие вечеринки. Зачем вам идти туда? Там курят наркотики, и вы пьете и курите вместе с ними. Одна сигарета не отправит вас в ад. Просто попав на небеса, от вас будет пахнуть не тем, чем надо. Если бы Бог хотел, чтобы вы курили, то Он устроил бы дымоход у вас на голове. Когда-то в церкви у нас были барьеры. Мы говорили: «Церковные люди так не поступают». Должен быть барьер. Если вы не поставите барьеры, то ваша жизнь со Христом не будет отличаться от жизни без Него. Должен быть барьер. Это не законничество, это защита. Она не пустит к вам то, что не нужно. Барьеры — это благословение. У кого-то из вас нет стандартов. Это скользкая благодать. На Адама были возложены две ответственности. Адам, назови животных и ухаживай за растениями. Что-то ты будешь хранить, чему ты дашь имя, как ты назовешь, так этому и будет имя. Мы живем в такое время, когда родители должны стать Моисеем в своей семье. Мне все равно, что делается в доме рядом или через 5 домов, и что делают все остальные. Я Моисей своего дома. Мне все равно, что у моих соседей или друзей-христиан барьер стоит вот тут, и что их дети могут заходить вот сюда. Все, что я знаю, это молиться, искать Бога, не отпускать Библию и помнить, откуда я пришел. Помнить, что работало для моих родителей и их родителей. Это все сохранено в поколениях. Поэтому я выкопаю ямы для ограды и поставлю барьер. Я знаю, что я несколько старомоден и консервативен, но я собираюсь поставить барьер вот здесь. Я Моисей своего дома. Родители, если вы не поставите барьеры в своей семье и не примете то, о чем я проповедую,
не осознаете, что нельзя позволить входить в нее миру и киноиндустрии, то барьеров не будет совсем. У Голливуда их нет, у школьной системы их нет. Вам придется сказать: таковы стандарты моего дома. Детям, может, это не понравится. Они будут недовольны. Вы говорите детям: мы устанавливаем здесь определенный стандарт. Если вы собираетесь жить в этом доме, то мы можем дойти лишь вот сюда. Мы не пойдем дальше. И если вы пойдете, то останетесь одни. Мне самому говорили: тогда я уйду, я убегу. Они долго не бегают, всего несколько дней. Я забочусь о своих детях. Они быстро начинают скучать по настоящей жизни. Однажды одна из дочерей разозлилась на меня и сказала: «Я ухожу, я уезжаю». Я спросил: «В чем ты уедешь?» «Но это моя машина. Проверь документы. Положи на место чемодан с одеждой. Это моя одежда, мои туфли на каблуках. Все мое. Это принадлежит мне. Ты можешь уйти в той одежде, что на тебе, и с той сумочкой, что у тебя в руках. Остальное мое». Она пошла по улице, дошла до леса, села под дерево. Было очень холодно. Она позвонила сестре, которая через час подобрала ее и привезла домой. Когда она уходила, то говорила: «Дай мне». Но когда вернулась, то сказала: «Прости меня». Все мои дети служат Богу и любят Господа. Но знаете, я должен был сражаться за это. Я должен был утвердить их. Я должен был говорить: «Нет, ты не пойдешь с этими язычниками. Мне все равно. Мне все равно, что делают другие. Мы не пьем. Я никого не осуждаю. Возможно, там хорошие люди, но если там пьют, ты туда не пойдешь. Нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет». Мы прошли разные времена. Дети нас ненавидели. Я никогда не буду так воспитывать своих детей. Теперь они приходят к нам и говорят: «Вы лучшие родители. Я хочу быть таким же, как и вы». У одной из дочерей хватило амбиций сказать мне: «Я выйду замуж за такого же, как ты». Это называется месть. Это действует. Это защитит вашу семью. Это сохранит вашу семью, которая будет готова к восхищению. Мне все равно, что делают другие церкви и другие люди. Вам лучше установить стандарты и сказать: «А я и дом мой. Все, мы не пойдем дальше». Если вы холосты, то вам надо установить границы. Не ждите, пока окажетесь на заднем сидении автомобиля. И там будете говорить на языках и искать водительство. Это еще то водительство. Сегодня приходится ходить на свидания с язычниками. Возьмите с собой барьеры. Вы говорите: «Это охраняемая зона. Держи руки подальше от моих ног». Давайте скажем прямо: «Держи руки подальше от моих ягодиц, у меня границы». Вам кажется, что это слишком. Я знаю, что ваши дети не слушаются. Это потому, что им не бросают вызов. «Пастор, я не хочу, чтобы мои дети ненавидели меня». Когда зазвучит труба, то дети не будут вас ненавидеть. Они скажут: «Спасибо, Моисей. Спасибо, спасибо, что не дал мне ввязаться в это». Я говорю, что вам надо проснуться. Я говорю, потому что вам надо установить личные ценности. Личные ценности — это не обязательно что-то черное или белое. Например, я не могу сказать о ком-то, кто выпил бокал вина, что он идет в ад. Я должен следовать слову. Скажу так. Для меня и моей семьи, по обеим линиям, было благословением, что наши родители
и их родители. И их родители ставили барьеры и говорили: «Эти дома будут безалкогольными». Несколько поколений спустя я в служении. Большая часть членов моей семьи в служении. И все благодаря этим барьерам. Это сработало. Никто из нас никогда не был на реабилитации. Это сработало. Скажу так. Итак, номер один. У меня есть мои личные ценности. Второе. Существуют традиционные ценности. Это учение, где церковь выступала против определенных вещей и провозглашала это. Церковь занимала твердую позицию в отношении гомосексуализма, прелюбодеяния, супружества, разводов. Знаете, мы любим всех, но я должен поставить барьеры в моем супружестве. Мы с Шерис 25 лет назад решили, что мы установим барьеры. Иногда мы подходили к самому краю. Это развод. Вам надо иметь барьер, который говорит: можно злиться друг на друга, ссориться, иногда говорить лишнее, но у нас есть эти барьеры. Для нас развод никогда не был вариантом и никогда не будет. Иногда она толкает меня прямо туда, или я толкаю ее прямо сюда, но... Когда вы подходите туда, то вы не переступите барьера. Это не выход. Если у вас есть такие барьеры, мы опять возвращаемся, все улаживаем, снова влюбляемся. Все прекрасно, пока я не сделаю чего-то глупого, и она опять выталкивает меня отсюда. Или я подталкиваю ее. Так и происходит. И это прекрасно. Прекрасно. Но это брак. И вам надо поставить барьеры. Когда вы теряете личные и традиционные ценности, то приходит дьявол и нападает на ключевые ценности. Ваши личные ценности, я не флиртую, не хожу куда-то, они уходят. Затем он нападает на традиционные ценности. Вы начинаете реже ходить в церковь, становится меньше Бога, вы меньше читаете Библию, меньше молитесь. Тогда враг начинает атаковать ключевые ценности. Ваша порядочность, характер, какой вы, когда вас не видят. Вы идете на компромисс, начинаете становиться лицемером. Но так делать нельзя. Установите барьеры, чтобы сохранить ключевые ценности вашей семьи, вашего супружества, вашего хождения с Богом, вашего помазания. Если мы не будем бодрствовать, то мы перейдем преграды, и переступив их раз, это будет делать все легче и легче. Сами того не осознавая, вы потеряете всякую веру. Как это сбалансировать? Я знаю, что мы спасены по благодати, а не по делам. Но я также знаю, что строить барьеры после спасения — это незаконничество. Барьеры для вашего разума, глаз, ушей. Притчи 4. Там говорится: «Больше всего хранимого храни сердце». Охраняй его как следует. Охраняй сердце, не отдавай его никому и ничему. Храни сердце, потому что оттуда источники жизни. У кого-то из вас там находится все, что угодно. Храните свое сердце, охраняйте его чистоту. Молодые люди, храните свою чистоту, охраняйте свое хождение с Богом, охраняйте свой дух. Если вы не поставите барьеры, то при трубном звуке вы можете оказаться не с той стороны барьера. Я завершаю. В конце я хочу сказать. Каждый родитель в этом зале – Моисей в своей семье. Не впускайте все подряд. В 21 веке сатана будет пытаться разорвать вашу семью в клочья.
Вам надо занять позицию. Сейчас все они служат Богу, все они влюблены в Иисуса. У всех все хорошо. Я так горжусь ими. Но были времена,

Времена, когда мы с Шерис должны были поставить барьеры и сказать: «Получилось! Надеюсь, что так. Я уже и не знаю. Я сам не понимаю. Боже мой! Воспитайте 4 подростков, а потом еще одного. Воспитайте, а потом приходите ко мне и расскажите свою историю. А сейчас я не хочу слушать. У вас нет детей. Знаешь, что бы я сделал? Мне неинтересно. Поймите, что за гору стоит сражаться, научиться принимать решения. Это принципиально или нет? Он хороший парень, может с ним пойти? Я знаю, он не верит так же, как мы, но ничего. Он любит Господа. Это хорошо. Нет, это принципиально. Извини. Вы должны быть такими родителями. Так написано в этой книге, здесь, в Библии. Дорогая, вот что говорит Библия. Если я разрешу тебе так поступать, то это будет противоречить Слову Божьему. Иногда вы плачете и думаете, почему мои родители такие ненормальные? Что с ними не так? Это глупо, это закон. Может мне отступить и позволить им делать, что хочется? Поверьте, я это проходил. Это право от присутствия Моисея. Это сохранит вас от ада. Это сохранит ваши семьи вместе. Это сохранит ваш брак. Это сохранит ваших детей. Для чего мне возвращаться к тому, от чего Бог меня освободил? Писание говорит, это как пес, который возвращается на свою блевотину. Если у вас нет четких границ, то это лишь вопрос времени, когда враг затянет вас обратно. Он попытается сделать это. Вот почему вам не надо ждать. У вас есть границы, которые уже установлены.

Задолго до моей серии о сотворении Земли, один из постоянных зрителей предложил тему, которую поднимали и другие. Учитывая его регулярное внимание к моим сюжетам, я решил взять именно этот вопрос за основу выпуска. А можешь также исследовать вопрос дождя во времена Ноя. Был ли дождь до потопа или при потопе был первый дождь?

Дело в том, что есть утверждение, якобы дождя до потопа не было, и люди, даже увидев дождь, не поверили Ною. Существуют лишь две основные теории по этому вопросу. Либо дождь до потопа был, либо нет. Но внутри каждой из версий присутствует ряд толкований, предположений и гипотез, призванных обосновать ту или иную точку зрения и объяснить причины возникновения этих явлений. При этом общим текстом, с которого начинаются оба мнения, является следующий. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Данному стиху я уделил много времени в специальном видео, где мы разбирали, каким было и из чего состояло небо до потопа. Поэтому рекомендую посмотреть сперва этот сюжет. Как-никак, вода падает с неба на землю в виде дождя. Поэтому в зависимости от того, как мы истолкуем Бытие 1.6.8, такими и будут наши выводы. Начнем с версии, согласно которой дождя до потопа не было. Какие доказательства приводят сторонники данного утверждения? «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Я сознательно вырвал данный фрагмент из контекста, чтобы не отвлекать от главного, но и для того, чтобы чуть позже вернуться к нему. Первое. На основании данного текста делается вывод, что дождя до потопа не было. Согласно этому пониманию, первоначальная земля и Эдемский сад орошались не осадками, а иными источниками – ручьями, реками и туманом. Так в тексте прямо говорится о том, что пар поднимался из земли и орошал все лицо земли. Также сказано, что из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Предполагается, что эти водные источники могли пополняться за счет грунтовых вод. При этом трудно отрицать, что высокая влажность и туман в настоящее время способны эффективно обеспечивать растительность влагой. Кроме того, существует мнение, что частью обязанностей Адама в саду могло быть участие в поддержании порядка и, возможно, косвенное обеспечение условий для орошения. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Второе. Согласно одному из толкований, о котором я уже рассказывал, до потопа землю мог окружать своеобразный водяной, паровой или ледяной покров, оказывающий существенное влияние на климатические условия планеты. Предполагается, что такая оболочка способствовала более стабильной и равномерной температуре, практически исключая резкие перепады, характерные для современного мира. В этих условиях могли отсутствовать выраженные зоны высокого и низкого атмосферного давления, которые сегодня являются причиной циклонов, штормов и обильных дождевых осадков. Соответственно, привычные нам ливни могли просто не формироваться, а увлажнение поверхности Земли происходило иными путями, через конденсацию влаги, туман и систему естественного орошения. После разрушения этой водяной сферы, которую в рамках данной гипотезы связывают с событиями потопа, климатическая система могла радикально измениться, и сформировался современный гидрологический цикл, включающий испарение, образование облаков и выпадение осадков в виде дождя и снега. Третий момент основан на той самой радуге, явленной Богом Ною и его семье после потопа. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Для кого-то радуга служит доказательством отсутствия дождя до потопа. С физической точки зрения образование радуги связано с преломлением и отражением света в каплях воды, что требует наличия дождевых осадков и определенных атмосферных условий. Если допотопный климат действительно отличался высокой стабильностью и отсутствием интенсивных дождей, то радуга могла либо не наблюдаться вовсе, либо не иметь такого выраженного и регулярного характера. Но к радуге мы еще вернемся. И четвертое обстоятельство, которое без дождевиками трактуется в свою пользу как то, что до потопа ни разу не упоминается дождь, а следовательно, при Ное дождь выпал впервые. Ну а теперь рассмотрим версии сторонников, что дожди все-таки были до потопа. Читаем снова Бытие 2.6. «Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Филологический анализ еврейского слова «эд» в данном тексте показывает, что традиционный перевод «пар» не является единственно возможным и, вероятно, не передает всей глубины смысла. Спецы по ивриту говорят, что это редкое слово, поэтому его значение определяется прежде всего контекстом и сопоставлением с древневосточными представлениями о воде и орошении. Есть мнение, что оно могло означать не только пар или испарение,

испарения, но и поднимающуюся влагу или даже поток воды, связанный с выходом подземных вод на поверхность. Сам текст подчеркивает именно этот процесс. Не выпадение осадков сверху, а подъем влаги снизу. Пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Таким образом, текст выстраивает четкую логическую связку. Отсутствие дождя компенсируется восходящей влагой, исходящей из самой земли. Что касается аргумента с радугой, то еще несколько лет назад я немного усомнился в нем, потому как если Бог сотворил все законы природы изначально, включая закон преломления света, то, следуя этой логике, радуга, как известно, может появляться не только благодаря атмосферным осадкам, но и в водопаде, и в обычных брызгах воды при определенном падении света. Ну а то, что до 7 главы Бытие дождь не упоминается, это вообще не аргумент, друзья. Рассудите сами. Не только до 7 главы Бытие, но и до 19 главы Исхода ни разу не упоминается ни гром, ни молния, хотя впервые о них говорится при даровании закона на Синае. Значит ли это, что до этого момента не было на земле ни громов и молний? То же самое можно сказать и о других природных явлениях, землетрясениях, извержениях вулканов и оползнях. Если привлечь к обсуждению также текст из послания к евреям 11.7, который нередко используют как дополнительный аргумент в пользу отсутствия дождя до потопа, картина требует более осторожного анализа. Стих говорит: «Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговейно приготовил ковчег для спасения дома своего». Я встретил такое рассуждение. Бог предупреждает Ноя о потопе, Ной начинает строить ковчег, не имея видимых подтверждений грядущей катастрофы, следовательно, он никогда не видел дождя, а значит, дождя до потопа не было. Однако такая аргументация выходит за пределы самого текста. В самом стихе отсутствует какое-либо упоминание дождя как явления. Автор послания к евреям говорит не о погоде, а о доверии Божьему откровению, относительно того, что еще не стало видимым. Но и верит в предупреждение о будущем суде не просто в факт дождя. Следовательно, использование евреям 11.7 как доказательство отсутствия дождя до потопа является интерпретацией, которая существенно расширяет смысл текста и потому выглядит чрезмерно смелой. Несмотря на то, что я озвучил о существовании только двух известных мне версий на дождь, есть еще одна, которая не вписывается ни в одну, ни в другую гипотезу. В начале сюжета я сказал, что тексту Бытие 2.5.7 мы еще вернемся, чтобы прочитать контекст повествования. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Обратите внимание на формулировку «всякий полевой кустарник и всякую полевую траву, которая еще не росла». На первый взгляд это противоречит Бытие 1.11.12, где растительность уже создана. Однако ключ к пониманию – слово «саде». В библейском иврите оно означает не просто обычное поле, а обрабатываемую сельскохозяйственную землю. Следовательно, речь идет не о дикой растительности, а о растениях, связанных с земледелием, требующим ухода и возделывания. Это подтверждает и сам текст. Не было дождя и не было человека для возделывания земли. То есть отсутствовали условия именно для аграрной растительности. Таким образом, Бытие 2.5.6 не отрицает наличие растений, созданных на третий день, а уточняет. Дикая растительность уже была, но культурные, полевые растения еще не появились или не развились. И только после грехопадения Бог говорит Адаму: «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Земля после грехопадения была проклята, и Адаму пришлось стать земледельцем, столкнувшись с сопротивляющимся земледелием, только преодолев которое он смог бы накормить себя и свою семью. Но даже если Адаму в Эдеме и приходилось возделывать землю, в чем я лично сомневаюсь, то нагрузка на него была минимальна. То есть характер труда радикально меняется после проклятия. Отсюда некоторые делают вывод, что дождь мог стать частью нового порядка после изгнания, потому как земледелие без осадков весьма затруднительно, если вообще возможно.
Но при этом важно помнить, в Библии нигде прямо не сказано, что дождь начался после изгнания. Это лишь предположение. Согласно еврейскому мидрашу Берешит Рабба, раввинистическому толкованию примерно 5 века, стих Бытие 2.5 понимается следующим образом. Дождя не было, потому что не было человека, который осознал бы его необходимость и обратился к Богу с молитвой. Когда же был создан Адам и понял, что миру нужен дождь, он помолился, и дождь пошел. Таким образом, в рамках этой интерпретации отсутствие дождя объясняется не природными причинами, а отсутствием человека как субъекта молитвы. Следовательно, делается вывод: до сотворения человека дождя не было.

0: time is moving quickly.
1: Время очень быстро идет.
0: And we will time this afternoon. We will have time this afternoon.
1: И сегодня днем у нас будет время.
0: For ministry.
1: Для служения.
0: So please prepare your heart.
1: Так что подготовьте ваши сердца.
0: So that you would allow the Holy Spirit to minister to you.
1: Чтобы вы позволили Духу Святому служить вам.
0: And do what He has in His mind for you today.
1: И чтобы Он сделал то, что есть в Его разуме для вас сегодня.
0: Now we have been speaking about drinking of the Holy Spirit.
1: Мы говорили о том, как пить от Духа Святого.
0: Being satisfied.
1: Получить удовлетворение.
0: Fulfilled.
1: Полноту.
0: And transformed.
1: И трансформацию.
0: By the work of the Spirit.
1: Через работу Духа Святого.
0: And all this is captured in what we call the Pentecostal experience.
1: И все это мы можем увидеть в событии, которое мы можем назвать День Пятидесятницы.
0: As I said to you last session.
1: И как я сказал вам в прошлой сессии.
0: The Day of Pentecost is very much a fulfillment of what the Old Testament is speaking about.
1: День Пятидесятницы является исполнением того, что было сказано и обещано в Ветхом Завете.
0: The Bible is one story.
1: Библия — это одна история.
0: It is not two stories.
1: Это не две истории.
0: One in the old and one in the new.
1: Одна в старом, а в новом
0: Завете. But it's one story.
1: Это одна история.
0: Continues, and it's just that it can be challenging.
1: Которая продолжается.

0: и она просто может как бы ставить перед нами такое испытание.
1: Because surprisingly, God is doing things in ways that we would not expect Him to do.
0: Потому что Господь часто делает вещи таким образом, как мы этого не ожидали.
1: And therefore, sometimes it already people at this time time when this happened.
0: И люди в то время, когда произошел этот день пятидесятницы, то есть условно перед ними стал такое испытание.
1: And I want to speak a bit about this afternoon here.
0: И я хочу поговорить об этом сегодня.
1: But what obviously happened during the day of Pentecost?
0: Но что естественно произошло в день пятидесятницы?
1: In Hebrew, of course. The Jews, when they had Pentecost, it's called the 50th day.
0: Евреи, когда они празднуют этот праздник, называется 50-й день.
1: It's 50 days after Easter.
0: То есть это 50 дней после того, как
1: And
0: произошла Пасха.
1: They had a particular festivity or celebration at that time.
0: И у них особое празднество в то время.
1: They called it Shavuot.
0: Они называют это Шавот.
1: And they were originally they were celebrating this festivity because of the first harvest.
0: И они праздновали этот праздник из-за того, ну, с целью первой жатвы.
1: Yeah. And so the first fruits.
0: Первые плоды.
1: And it's interesting to see that on the day of Pentecost.
0: И интересно, что в первый день Пятидесятницы
1: Peter stands up,
0: Петр встал,
1: and he proclaims the era of the Spirit,
0: и он возвестил о Духа Святого,
1: and 3,000 Jews from every nation on earth,
0: что 3,000
1: Jews from every nation of earth.
0: Что 3,000 евреев, ну, то есть с каждой нации по всему миру,
1: get saved,
0: что они будут спасены,
1: they become the first fruit.
0: То есть, когда Петр, он как раз проповедовал в этот первый день Пятидесятницы, 3,000 евреев, они стали спасены.
1: Of the kingdom.
0: От царства.
1: Oh, yeah. So they become the first fruit.
0: То есть, условно,
1: And
0: эти 3,000 евреев стали первым плодом.
1: When he speaks, we are the first fruit.
0: И он, и когда он сказал, мы есть первые плоды.
1: So the Jews that became saved became this first fruit.
0: То есть те евреи, которые были спасены, они и стали первым плодом.
1: And it's something interesting more here.
0: И есть еще что-то интересное здесь.
1: You see,
0: здесь.
1: It's like you remember that later Shavuot came to celebrate the giving of the law. Law. The Torah.
0: Ага. И позже, то есть этот праздник Шавот праздновался, то есть чтобы отдать дань Торе.
1: So that they had received the Torah at Sinai.
0: То есть в тот момент, условно, в этот праздник они также получили Тору на Синае.
1: So at the
0: закон.
1: Yeah. So at this time when this happened, they were celebrating that.
0: И в тот день Пятидесятницы они праздновали это также, получение закона.
1: But you remember that when Moses came down from the mountain,
0: но помните, когда Моисей спустился с горы Синай,
1: with the tablets,
0: у него были эти скрижали,
1: they had waited for him for a long time,
0: и его ждали очень долго.
1: So they built themselves their own bull, do you understand?
0: И тогда народ, помните, построил себе этого тельца.
1: They were doing a lot of bad stuff.
0: И они прославляли его, делали много плохих вещей.
1: And then God killed 3,000 of them.
0: И Господь убил в тот момент, он убил 3,000 их. Помните?
1: But how many was saved on the first day of Pentecost? Do you
0: Но
1: remember?
0: Сколько было спасено евреев в первый день Пятидесятницы? Помните?
1: 3,000.
0: 3,000.
1: So there were 3,000 that were restored.
0: То есть 3,000 они условно были восстановлены,
1: came,
0: когда Дух пришел,
1: now,
0: и Дух теперь,
1: He would come and write on people's hearts instead, as we said last session.
0: И вот в тот момент он пришел и написал закон на сердцах людей.
1: Because that was the promise of the

0: Потому что это было обещание пророка. Когда Дух пришел, когда Он придет, Он напишет это на их сердца. И вот в Ветхом Завете они получили этот закон на скрижалях.
1: But because of sin, 3,000 died.
0: Но из-за греха 3,000 из них умерло.
1: But now, when the Spirit came,
0: но теперь, когда Дух пришел,
1: the law was written in their hearts, the new law, the law of Christ.
0: Новый закон, он был написан на их сердца.
1: Amen. And 3,000 were saved.
0: И тогда 3,000 были спасены.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So you know, if you know the story,
0: и если вы знаете эту историю,
1: you begin to recognize how God has fulfilled everything He has promised.
0: Вы можете обратить внимание на то, что Господь исполняет все, что Он обещал.
1: Now, what happened, of course, when Moses went up on the mountain on Sinai?
0: Что произошло, когда Моисей пошел на гору Синай?
1: Fire came down.
0: Огонь сошел
1: to the mountain.
0: На гору.
1: And now, when everyone was gathered in the upper room,
0: и теперь в тот же момент в Пятидесятнице, когда все собрались в этой комнате,
1: what happened?
0: Что произошло?
1: You see, fire came to kind of confirm that God was on the mountain writing the tablets.
0: Огонь сошел, это было как бы подтверждение того, что Господь писал, как тогда на горе, Он писал на скрижалях своей рукой закон.
1: But now tongues of fire came upon each and every person that was in that room.
0: Но в тот день Пятидесятницы огни, языки огня сошли на каждого человека, кто был в этой комнате.
1: So it was the new covenant that was written.
0: И это Amen. Был новый закон, который был написан.
1: Confirmed by fire.
0: Который был подтвержден огнем.
1: Like the old had been confirmed.
0: Как старое было подтверждено.
1: Now the new was confirmed.
0: Теперь новое было подтверждено.
1: Amen. And God promised.
0: И Господь обещал.
1: That He would be among His people.
0: Что Он будет посреди своего народа.
1: With a cloud during the day.
0: С облаком,
1: and with a fire during the night.
0: Днем и со столпом огня ночью.
1: But now.
0: Но сейчас.
1: God will be present upon every believer.
0: Господь будет присутствовать на каждом, в каждом верующем.
1: And His cloud of glory, His fire.
0: И его облако и огонь славы.
1: Will be upon every believer.
0: Будет на каждом верующем.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So and you know it continues.
0: И это продолжается.
1: And I've already said to you.
0: И я хочу сказать вам.
1: If you read in Acts 2.
0: Если вы прочитаете Деяния 2 глава.
1: We heard Maria read last session.
0: Да, то, что мы читали с 1 по 13.
1: From all the countries that they came.
0: То есть со всех стран, с которых они пришли.
1: If we go back to Genesis chapter 10.
0: Если мы вернемся к Бытие 10 глава.
1: We see all the nations that were taken up there.
0: Мы увидим все нации, которые были там перечислены.
1: All the nations on the earth.
0: Все нации на земле.
1: And later in chapter 11,
0: и потом в 11 главе Бытия,
1: they wanted to build themselves a ziggurat, a temple.
0: Мы знаем, что они хотели построить этот храм себе.
1: And they wanted to call upon God.
0: И они хотели воззвать к Богу.
1: And this was a thing where they wanted to dictate.
0: И в тот момент они хотели как бы диктовать
1: how they would have a relationship to God.
0: Условия, на которых у них будут отношения с Богом.
1: And we will make a great name for ourselves, they said.
0: И они сказали, мы сделаем великое имя для себя.
1: But then the Lord said to them.
0: Но Господь сказал им.
1: No, this will not happen.
0: Это не произойдет.
1: And he kind of gave them different languages.
0: И он изменил языки, он дал им разные языки.
1: And he divorced them.
0: И он как бы развел их.
1: Amen. And he dispersed them all over the earth.
0: И он распространил их по всей земле.
1: And they did not understand each other.
0: Они не могли понять друг друга.
1: And this was the reason for different nations and languages and cultures.
0: И вот почему разные языки, нации, культуры произошли.
1: And you might say that because of their rebellion and sin.
0: И можете сказать из-за их неповиновения и греха.
1: God divorced humanity.
0: Господь как бы развел человечество.
1: Are you with me?
0: Разделил человечество.
1: This is a very, very essential in the biblical thinking. What I'm telling you now.
0: То, что я сейчас говорю, очень важно в библейском понимании.
1: From that moment, God divorced all of humanity.
0: Потому что с того момента Господь разделил человечество.
1: But He chose one man and one family.
0: Но Он выбрал одного человека и одну семью.
1: To restart.
0: Чтобы снова

0: начать.
1: The whole story that Adam and Eve and their descendants had failed to do.
0: Начать снова то, что Адам и Ева и поколение после они не смогли сделать.
1: And that's exactly what we read in Genesis chapter 12 directly after.
0: И вот что произошло в Бытие 12 главе сразу же после
1: вавилонской истории. Where God chooses Abraham.
0: Когда Господь выбрал Авраама.
1: And he says to them, I go out from your father's house and to a land that I will show you.
0: И он сказал: выйди из отцовского дома и иди в землю, которую я покажу тебе.
1: And then he says, and I will bless you.
0: И я благословлю тебя.
1: And he says exactly, I will make you into great people.
0: И он сказал: я сделаю тебя великим народом.
1: The people at Babel, they wanted to make themselves a great name.
0: То есть люди, народ в Вавилоне, они хотели сами себя сделать великой нацией.
1: But now God is saying to Abraham, I will make your name great.
0: А Господь Аврааму говорит: я сделаю великим твое имя.
1: And I will bless you.
0: И я благословлю тебя.
1: And I will make you into a blessing.
0: И я сделаю тебя благословением.
1: And everyone who curses you will be cursed.
0: И кто бы не проклял тебя, будет проклят.
1: And everyone who blesses you will be blessed.
0: А кто будет благословлять тебя, будет благословлен.
1: You have to understand this statement as a missional statement.
0: Нужно понимать это высказывание как миссию.
1: You see, if you try to hinder the plan of God with Abraham,
0: то есть если ты будешь пытаться противоречить плану Бога, который Он дал через Авраама,
1: you will be cursed.
0: То есть ты будешь проклят.
1: That is, you will be outside the plan of God.
0: То есть условно ты будешь за пределами этого благословения.
1: So to bless Abraham.
0: То есть благословить Авраама.
1: Is to bless the plans that God had to bless the earth through Abraham.
0: Благословить Авраама значит благословить план Божий, который он имел для всего народа, который будет
1: so
0: через
1: Авраама. So nothing can stop the plan of God.
0: То есть ничто не может остановить план Божий.
1: But then we can come to the high point.
0: Но вот мы идем к кульминации.
1: The very reason for the blessing of Abraham.
0: Там есть причина для благословения Авраама.
1: And that Авраама. No one no one could curse him.
0: И никто не мог проклинать его.
1: In verse 3.
0: В стихе 3.
1: And in you.
0: Сказано: в тебе.
1: All the nations of the world, all the peoples of the world,
0: все нации, все народы на земле,
1: will be blessed,
0: будут благословлены.
1: With other words,
0: другими словами,
1: in you,
0: в тебе,
1: and the promise I given to you,
0: и обещание, которое я дал тебе,
1: I will revoke the curse,
0: я как бы поменяю, обращу это проклятие,
1: that came over all the peoples and nations that was dispersed,
0: которое пришло ко всем нациям и народам, которые были разделены.
1: And I will bring them back.
0: И я верну их обратно.
1: They will become my people again.
0: И они станут снова моим народом.
1: And this is exactly now what is happening on the day of Pentecost.
0: И вот именно вот что происходит во время Пятидесятницы.
1: Now when the Spirit is coming,
0: когда Дух приходит,
1: as I said, they get new tongues.
0: Как я сказал, у них появились новые языки.
1: This is a sign.
0: И это знак.
1: That now the languages that pull them apart from each other.
0: Что язык, который их разделял.
1: That created a confusion among them.
0: Который создал непонимание посреди их.
1: Now they all get baptized in the same spirit.
0: Теперь они крещены одним духом.
1: Speaking the same language.
0: Говорят на одном языке.
1: Becoming a new people, a new humanity.
0: Становятся новыми людьми, новым человечеством.
1: By the name of Jesus. Amen.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Hallelujah. So you see, I usually say to my people in church.
0: И я часто говорю людям в церкви, в своей церкви.
1: I have to ask you a question.
0: Я говорю, я должен задать вам вопрос.
1: Are you a Swedish Christian?
0: Ты шведский христианин?
1: Or are you a Christian Swede?
0: Или ты христианин, который швед?
1: Amen. It's a very important question.
0: Это очень важный вопрос.
1: Because you see, some people,
0: потому что некоторые люди,
1: is more Swedish than they are Christian.
0: Они более шведы, нежели чем христиане.
1: But you see, we belong to another kingdom.
0: Но видите ли, мы принадлежим другому
1: царству. We belong to another nation.
0: Мы принадлежим другой нации.
1: I am more connected to you.
0: Видите ли, я более соединен с вами.
1: Than I am to my Swedish, Swedish ancestors.
0: Нежели чем своим шведским праотцам.
1: If we're not talking about hockey.
0: Если не о хоккее говорим, да. Okay.
1: Amen. But you understand, do you understand?
0: Понимаете, о чем?
1: Why?
0: Почему?
1: Because when I received the Spirit,
0: потому что когда я принял Духа,
1: I received the same Spirit as you.
0: Я получил того же Духа, что и вы.
1: So now I am connected into a new nation with you.
0: И теперь вместе с вами мы соединены в новую нацию, в новое царство вместе с вами.
1: So my loyalty
0: и моя привязанность
1: is more to you
0: больше к вам,
1: than it is to my country.
0: Чем к моей стране.
1: Now, don't misunderstand me.
0: Не поймите меня неправильно.
1: I'm still a Swede.
0: Я все равно швед.
1: And I would defend my country if an enemy came to try to, you know, destroy it.
0: И если враг придет разрушать мою страну, я буду ее защищать.
1: Because that's where I live, that's where my family is, and so on.
0: Потому что это где я живу, где моя семья и так далее.
1: You understand what I'm saying?
0: Но понимаете, что я говорю?
1: The day the Spirit came,
0: день, когда пришел Дух Святой,
1: we became a new people.
0: Мы стали новым народом.
1: Amen. And that was what was prophesied all the time. What was the fulfillment of the Abrahamic blessing?
0: И вот что было как бы в пророчестве, и это произошло в тот момент, когда Аврааму дано благословение, это было. Вот что произошло в день Пятидесятницы.
1: So with this background,
0: и вот с этим пониманием,
1: I want you to understand something now.
0: Я хочу, чтобы вы что-то понимали сейчас.
1: In the book of Isaiah,
0: в книге Исаии,
1: the prophet is prophesying about a specific servant that would rise up.
0: Пророк говорит о определенном слуге, который восстанет.
1: In the second part of the book of Isaiah,
0: во второй части книги Исаия,
1: there are two servants, you might say.
0: Можно сказать, там два слуги.
1: One is the people of Israel.
0: Один это народ Израиля, израильский.
1: But there is also an individual.
0: Но есть также и личность,
1: that's called the servant of the Lord.
0: Который назван слугой Божьим.
1: In Hebrew it's called Ebed Yahweh.
0: На еврейском это звучит
1: Ebed Yahweh.
0: Ebed Yahweh.
1: That means the servant of the Lord.
0: То есть слуга Божий.
1: So the Bible, so the prophet could say,
0: и пророк мог сказать,
1: that you, my servant Israel,
0: что ты мой слуга Израиль,
1: talking about the two people.
0: Говоря об этом народе.
1: But at the same time you could say,
0: но одновременно сказав,
1: you, my servant,
0: ты мой слуга,
1: that will save the people of Israel,
0: который спасет народ израильский.
1: Amen. You can see that, for example, in chapter 49. I will not go into
0: that. В главе 49 мы можем это увидеть.
1: And of course, the most famous one, 53.
0: И, конечно, самый известный Исаия 53 глава.
1: Amen. How the servant of the Lord, an individual,
0: как личность слуга Божий,
1: the servant of the Lord, the people,
0: слугу Божьего народ израильский,
1: they live in sin and in iniquity,
0: потому что они живут во грехе.
1: So in that passage,
0: и в этом
1: Isaiah 49,
0: в этой главе 49 главе,
1: it is not enough for you, my servant,
0: сказано, недостаточно для тебя, моему слуге,
1: to only save my people Israel,
0: чтобы только спасти мой народ израильский,
1: but I will make you into a light for the Gentiles.
0: Но я сделаю тебя светом для язычников.
1: Okay, so the Gentiles,
0: и язычники,
1: are all those nations,
0: это все те нации,
1: that was dispersed at the Tower of Babel,
0: которые были вот раскиданы по всему миру во время Вавилонской башни.
1: It's every people,
0: это каждый народ,
1: except the people of Israel,
0: которые не являясь народом израильским.
1: They are the Gentiles.
0: Это язычники.
1: So if you are not from Jewish birth,
0: то есть, если ты не еврей от рождения,
1: you are a Gentile.
0: Ты язычник.
1: It's someone that was not in covenant with God in the old covenant.
0: Это не тот народ, который был в завете с Богом. Amen. В старом завете.
1: So, Isaiah prophesies,
0: и вот Исаия пророчествует,
1: that when the servant of the Lord,
0: и говорит, когда слуга Божий придет,
1: he will save his people Israel,
0: он спасет народ израильский.
1: Like we saw on the day on Pentecost,
0: как мы видели во время Пятидесятницы, the gospel was
1: preached to Israel,
0: потому что Петр проповедовал израильскому народу.
1: But he will raise up the servant,
0: но когда когда он как бы воздвиг этого слугу,
1: it is not enough for you, he says.
0: Он сказал, нет,

0: that I will make my word.
1: Он сказал, что я сделал свое слово, чтобы оно вышло из Иерусалима.
0: And to all the Gentile nations.
1: Ко всем языческим народам.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And later in chapter 43,
1: а потом в 43 главе,
0: he describes what God will do.
1: Он описывает, что Бог будет делать.
0: As a new exodus.
1: Как новый исход.
0: A new exodus.
1: Новый исход.
0: He will bring people out.
1: Он вернет людей.
0: By his servant.
1: Своим слугой.
0: From their captivity.
1: Из их как бы рабства.
0: Amen. So you see, there's all there the picture.
1: И вот эта картина.
0: And everything of this is brought together at the day of Pentecost.
1: И все это как бы все точки соединены в день Пятидесятницы.
0: When God now sends His Spirit.
1: Когда Господь посылает Свой Дух.
0: He begins to fulfill all these promises.
1: Он начинает исполнять все эти обещания.
0: Now, the reason I say this to you.
1: И вот причина, почему я говорю вам это.
0: I want you and me.
1: Я хочу чтобы ты и я
0: to understand where God has placed us in this time.
1: Поняли, почему Господь поставил нас в это время.
0: It's very important that we understand.
1: Важно, чтобы мы понимали
0: the whole picture of what God is doing.
1: Целую картину, что Бог
0: Because
1: делает.
0: We can read this,
1: потому что мы можем читать
0: we
1: это.
0: Think, well, hallelujah, God is giving me the Spirit, now I can speak in tongues.
1: И говорит, да, аллилуйя, теперь Господь дал мне дар языков, и я могу говорить на иных языках.
0: And that's of course great.
1: И так, это здорово.
0: But you see, the purpose of the infilling of the Spirit.
1: Но видите ли, цель, почему Дух Святой наполняет нас,
0: is much more profound.
1: Она наиболее высокая,
0: than you and me speaking in tongues.
1: Чем мы просто будем говорить на иных языках.
0: It is connected to the whole plan of God.
1: Это связано с целым планом Божьим.
0: Will fulfill his original plan with creation.
1: Как он восполнит свой план с творением мира.
0: And you see, by giving you and me the Spirit.
1: И видите ли, когда он дает мне и тебе дух.
0: He has inaugurated this new order to consume and fulfill everything that he has planned.
1: То есть он как бы запустил этот новый порядок, чтобы сделать все, что он запланировал.
0: And you and me, we are part of fulfilling this.
1: И ты и я, мы являемся частью, чтобы этот план Божий исполнился.
0: Now, so let's go to when I've said all this, I set up the scenario now, okay?
1: В общем, я сделал такую картину, да, now, начало, это было
0: вступление. I want you to go with me to Acts chapter 1.
1: Давайте мы пойдем в Деяния, глава 1.
0: And verse 6.
1: Шестой стих.
0: So, Jesus is now speaking to his disciples.
1: И Иисус говорит своим ученикам.
0: And he says, so when they had come together, they were asking Jesus, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
1: И когда ученики собрались вместе, они спросили его, Господи, не настало ли время тебе восстановить царство Израиля?
0: Now, this is a very logical question by the disciples.
1: И со стороны учеников это очень логичный вопрос.
0: Because they knew,
1: потому что они знали,
0: that at the time of the Messiah,
1: что когда Мессия должен прийти,
0: God would restore his kingdom.
1: Господь восстановит свое царство.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he would destroy his enemies.
1: И он разрушит своих врагов.
0: And he would rise up his righteous order.
1: И он восстановит свой праведный порядок.
0: So since they believed that Jesus was the Messiah,
1: и вот они верили, что Иисус есть
0: and
1: Мессия,
0: they had seen how he had conquered death and been resurrected,
1: и они видели, как он победил смерть и был воскрешен,
0: it was only logical for them to ask.
1: Естественно, это было логично, что они спросят такой
0: Is
1: вопрос.
0: Now the time for you to restore Israel?
1: Неужели сейчас не стало ли время, чтобы ты восстановил царство Израиля?
0: Because of course they had a specific idea how that would happen.
1: Потому что у них было особое представление.
0: They thought now Jesus would kick out the Romans.
1: Особое представление, как это должно произойти. Они думали, Иисус выгонит римлян.
0: And all the Gentiles and idol worshippers.
1: И всех язычников, и кто славит языческих богов.
0: Would be thrown out.
1: Что он их прогонит.
0: And God will become king. Hallelujah.
1: И Господь станет царем.
0: So they were thinking like that, you know.
1: Они думали именно так.
0: And but then Jesus.
1: Но Иисус,
0: he says something surprisingly to them.
1: Он говорит что-то

0: удивительное.
1: Verse 7.
0: Седьмой стих.
1: He said to them, "It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority."
0: Он сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: Now, Jesus is using when Luke is describing what Jesus says, he uses two very famous Greek terms.
0: Когда в книге от Луки говорится об Иисусе, там используются два термина с греческого.
1: In Greek he says, it's not your thing to know the chronos or kairos.
0: Там сказано, не ваше дело знать хронос или кайрос.
1: So chronos is the time that is passing.
0: Хронос – это время, которое...
1: How long time has gone, you know? Time is moving on.
0: Которое уже прошло.
1: So chronos is the time that is just year after year after year.
0: Хронос – это время, которое происходит год из года из года в год.
1: But kairos is used as God's appointed time.
0: А кайрос – это время, которое Бог предопределил.
1: It's when God reaches into chronos and makes something special.
0: Это когда Господь как бы вторгается в хронос в это время, в обычный ход событий и делает что-то особенное.
1: Like, for example, we read in Galatians 4.
0: А когда мы читаем Галатам 4 главу.
1: When it said, when at the appointed time,
0: сказано, в определенное время,
1: God sent His Son.
0: Господь послал Своего Сына.
1: So that was a kairos time.
0: Это было кайрос, время
1: God
0: кайрос.
1: God came into chronos.
0: Господь пришел в обычный ход событий.
1: And made something special.
0: И сделал что-то особенное.
1: But now Jesus is saying to His disciples.
0: Но теперь Иисус говорит его ученикам, мои дорогие друзья.
1: The question you have
0: вопрос, который у вас есть,
1: might seem logical to you.
0: Может казаться логичным для
1: you
0: тебя.
1: Want to figure out,
0: вы хотите узнать,
1: when the time is for the kingdom of God.
0: Когда же придет время для Царства Божьего?
1: But that's a wrong question.
0: Но это неправильный вопрос.
1: Amen? It is not your question to ask. And it's not your answer to know.
0: Это не ваш вопрос, чтобы вы его задавали, и не ваш ответ, чтобы вы его получили.
1: I want to, you to listen, intently to this.
0: Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно слушали.
1: But you see, so much.
0: Видите ли, так много.
1: Let me say it like this: we can be very, very, can we say, taken away.
0: Мы может быть как бы увлечены.
1: By things that are not on our plate to know right now.
0: Увлечены вещами, которые на нашей, как будто на нашей тарелке, но мы не должны их знать.
1: We can be very consumed by what we would call eschatological things.
0: Мы можем быть так, захвачены вещами, которые мы называем эскатологическими вещами.
1: Eschatological things, because eschatos is from the uttermost, the end. The end.
0: То есть это что, конец мира, условно.
1: Okay, so
0: это...
1: eschatology means the teaching about the end.
0: То есть то, что мы хотим узнать в последнем времени.
1: When is Jesus coming back?
0: Когда же Иисус придет?
1: When will Antichrist come?
0: Когда Антихрист
1: придет?
0: When
1: will this come? Tribulation, this.
0: Когда вот это или это произойдет?
1: So many believers are looking at that.
0: И многие верующие
1: then
0: смотрят
1: looking
0: на
1: at
0: это.
1: The Middle East.
0: И они смотрят на Восток.
1: Looking at Israel.
0: То, что сейчас в Израиле происходит.
1: This is happening.
0: О, вот сейчас это происходит.
1: You know, because this and this and the, you know.
0: И по этим причинам.
1: Jesus says,
0: но Иисус сказал.
1: No, this is not for you to know.
0: Нет, это не для вас знать.
1: This is not what you should have your eyes on.
0: Это не нужно, на этом не нужно держать ваш взгляд.
1: This is the Father's business.
0: Это дело Отца.
1: It's not your business.
0: Это не ваше дело.
1: You should not, you know, so many, and you know, you look at YouTube.
0: Вы знаете, можете смотреть YouTube.
1: And you see, you know, now is the time when Jesus is coming is the title of the YouTube video.
0: И там может видео такое вот сейчас время, когда Иисус придет.
1: You know, the you can see the statistics rise up. Like,
0: и там статистика просмотра нереально высокая.
1: Everyone is so interested in this.
0: Потому что все настолько заинтересованы в этом.
1: Yes, now people they are not loving God anymore.
0: Да, сейчас люди больше не любят Иисуса.
1: Now God, Jesus is close. Hallelujah.
0: Значит, это Иисус, Он приходит скоро. И они читают книгу Откровения,
1: like
0: понимают
1: это. A manual for recognizing things that is happening.
0: Что как будто использовать это как руководящий, ну, что-то руководящее, чтобы so понять, что сейчас происходит.
1: Yeah,
0: о, да, вот you это происходит.
1: Now.
0: Да, вот, сейчас, здесь это тоже сказано.
1: But Jesus is saying to his disciples,
0: но Иисус говорит своим ученикам,
1: no, that is not your job.
0: Нет, это не ваша работа.
1: This is your, the Father's job.
0: Это работа Отца.
1: Amen?
0: Аминь.
1: Now, someone might say, well, wait a minute. Didn't Jesus say that we should read the signs of the times?
0: Кто-то может сказать, ну подожди, но неужели Иисус не сказал, что нам не нужно смотреть на времена и сроки и понимать их?
1: Well, he did. Go
0: да,
1: to,
0: он
1: with
0: сказал.
1: Me to Luke chapter 12.
0: Давайте пойдем в книгу от Луки, 12 глава.
1: Because this is actually very essential.
0: Потому что это очень важно.
1: And in verse 54, Jesus says like this.
0: И в 54 стихе вот что Иисус говорит.
1: He was also saying to the crowds, when you see a cloud rising in the west, immediately say, a shower is coming, and so it turns out.
0: Иисус опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь, и действительно идет
1: and
0: дождь.
1: When you see a south wind blowing your way, it will be a hot day, and it turns out that way.
0: И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко, и так и бывает.
1: Oh, you hypocrites! You know how to analyze appearance of the earth and the sky.
0: Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба.
1: But why do you not analyze this present time?
0: Так почему же вы не знаете, какое настало время?
1: Now, in the Greek,
0: в греческом,
1: of course, Paul says,
0: конечно, Павел
1: why
0: говорит,
1: do you not recognize the Kairos?
0: Почему вы не узнаете Кайрос?
1: That is the appointed time of God.
0: То есть определенное специальное
1: Amen?
0: Время от Бога.
1: Now, go with me to chapter 19 in the same book.
0: А теперь пойдем от Луки 19
1: and
0: глава.
1: In verse... Let's see here. Verse 41.
0: Стих 41.
1: Jesus, it says that when Jesus approached Jerusalem, he saw the city and wept over it.
0: Сказано, Иисус подошел к Иерусалиму, увидев его, заплакал о нем.
1: And he said, if you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes.
0: Если бы и ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это скрыто от твоих глаз.
1: For the days will come upon you when your enemies will throw up a barricade against you and surround you and hem you on every side.
0: Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными валами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон.
1: And this is, of course, a prophecy of what happened AD 70.
0: И, конечно же, это пророчество о том, что произошло против после воскресения Христа.
1: And they will level you to the ground and your children within you, and they will not leave you one stone upon another, because you did not recognize the Kairos of your visitation.
0: Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя.
1: So, yes, Jesus says,
0: да, Иисус говорит,
1: that we will be hypocrites,
0: что мы будем лицемерами,
1: if we do not recognize the Kairos of God.
0: Если мы не будем узнавать это время Бога.
1: That is the time that God is working among us right now.
0: Что это время, когда Господь работает среди нас сейчас.
1: The problem for the Jewish people at the time,
0: проблема для еврейского народа в то время,
1: was that they didn't recognize that Jesus was the Messiah.
0: Было то, что они не понимали, не распознавали, что Иисус и был Мессией.
1: They had a visitation from God.
0: Бог к ним пришел,
1: but they didn't recognize.
0: Они не узнали этого.
1: Amen? Do you understand?
0: Понимаете?
1: The same is true for us.
0: И то же самое, yes, правда для нас.
1: We should be able to read the signs of the times.
0: Да, нам нужно понимать знаки и знамения последнего времени.
1: But not in an eschatological way, not about the end of times.
0: Но не касаемо именно окончания мира.
1: And when Jesus is coming back and everything like that.
0: И когда и там Иисус к нам придет и так далее, нет.
1: What is the Holy Spirit doing right now?
0: Нет, но это о том, что Дух Святой делает прямо
1: Am
0: сейчас.
1: I positioned for that? Am I positioned for
0: that? И мое, как бы, моя позиция в этом.
1: Do I recognize what God is doing?
0: Распознаю ли я сейчас, что Господь делает?
1: Am I just living Chronos time?
0: Или я просто живу условно простым временем Кронос?
1: My life passes on.
0: И моя реальность просто проходит день изо дня.
1: And I cannot recognize what God is doing.
0: И я не распознаю, что Бог делает.
1: You understand what I'm saying?
0: Понимаете, о чем я?
1: This is important for us.
0: Это важно для нас.
1: But Jesus says,
0: но Иисус сказал,
1: the business about the end times,
0: дело о, окончании времени,
1: how God will restore the kingdom,
0: как Господь восстановит Его царство,
1: this is the Father's business.
0: Это Его дело, дело Отца.
1: It's not yours or mine business.
0: Это не твое и не мое,
1: so
0: не моя задача.
1: So go back to Acts chapter 1 now.
0: И еще раз вернемся к Деяниям, первая глава. И известный восьмой стих.
1: But he say, but.
0: Он сказал, но.
1: He says, it's not, he has said, it's not for you to know times and epochs which the Father has fixed by his own authority. Verse 7.
0: Ага, стих 7. Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: But.
0: Но.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: So this means, now, this is not your thing.
0: Еще раз, это не наша задача.
1: Now we come to what is your thing.
0: А теперь мы подходим к тому, что наша задача.
1: What is your part in the drama?
0: А какая твоя часть
1: Amen?
0: В этой истории?
1: Because we, Jesus is not saying that that the kingdom will not be restored.
0: Потому что Иисус не говорит, что царство не будет восстановлено.
1: He's just telling us what we, what kind of part we have to play.
0: Он просто говорит нам ту часть, которую мы должны исполнить.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: So it's not he's saying, you know, no, it will not happen.
0: Он не говорит нет,
1: he's
0: это
1: saying,
0: не произойдет.
1: It will happen.
0: Он говорит, это произойдет.
1: The way it will happen,
0: но то, как это произойдет,
1: and when it will happen,
0: и когда это произойдет,
1: it's not your business.
0: Это не ваша задача понимать.
1: Amen? Don't spend time on speculating.
0: Не пытайтесь спекулировать.
1: I have friends, you know, they have all kinds of maps.
0: Есть у меня друзья, и у них разные карты.
1: They have calculated everything.
0: Они рассчитали там все по временам.
1: But you know, yeah, and they think they know.
0: И они думают, они знают.
1: But they don't.
0: Но они не знают.
1: Oh, how can you say that, Peter? Their maps are so beautiful.
0: О, Петр, как ты можешь так сказать? Ведь у них такие красивые разложенные
1: Because
0: карты.
1: Jesus says that they cannot know.
0: Потому что Иисус говорит, они не могут знать.
1: Because it's the Father's business.
0: Потому что это задача Отца.
1: Jesus says, not even I know.
0: Иисус говорит, даже я не знаю.
1: So why should some modern preachers know?
0: Так почему какой-то современный проповедник some должен знать?
1: You, it's just a waste of time.
0: И я просто говорю вам, это просто потеря времени.
1: But,
0: но,
1: Jesus say, but,
0: но, Иисус говорит,
1: I have an assignment for you.
0: У меня есть задание для тебя.
1: And how Israel's, the kingdom of Israel will be restored.
0: И то, как израильский народ будет восстановлен, царство
1: Because,
0: будет.
1: Because, you see, things will not be restored.
0: То есть, видишь ли, вещи не будут восстановлены, если до того момента, пока мы не начнем делать то, что Иисус нам сказал делать. Я думаю, что сатана очень рад и доволен.
1: When we are trying to do the Father's business.
0: Когда мы пытаемся делать задачу Отца,
1: we are trying to figure out things.
0: То есть мы пытаемся
1: we
0: понять,
1: are speculating.
0: Спекулировать.
1: We are doing diagrams and maps.
0: Мы делаем карты, диаграммы.
1: We are having YouTube videos.
0: Мы смотрим
1: where
0: видео
1: we tell
0: на YouTube.
1: What signs we are going to recognize.
0: Где сказано, какие знамения будут, чтобы понять окончание мира.
1: I think the enemy is very happy.
0: Я думаю, сатана очень рад.
1: Because since we are so occupied with this,
0: потому что мы настолько захвачены этим.
1: We cannot be occupied with what he has actually said that we would do.
0: Мы не вкладываем время, делая то, что он нам сказал делать.
1: So what has he said we would
0: do? А что же он нам сказал делать?
1: He said, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.
0: Он сказал, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу.
1: And you shall be my witnesses.
0: И будете моими свидетелями.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: Amen. That's what Jesus has said to us.
0: Вот что Иисус сказал нам.
1: That's what he asked us to do.
0: Вот что он просит нас делать.
1: Now, I want you to get this into your your system now.
0: И я хочу, чтобы вы как бы приняли это в свою систему всегда сейчас.
1: When Jesus is filling you with His Spirit,
0: видите ли, когда Иисус наполняет тебя своим Святым Духом,
1: He comes with all the benefits that He has promised.
0: Он приходит со всеми привилегиями, которые Он обещал.
1: He draws you to Himself.
0: Он как бы приближает тебя к себе.
1: He heals you.
0: Он исцеляет тебя.
1: He restores you.
0: Он восстанавливает тебя.
1: He satisfies you.
0: Наполняет тебя.
1: You know, everything like that.
0: Вот все это.
1: But Jesus is clearly saying,
0: но Иисус четко говорит,
1: when you receive the Holy Spirit,
0: что когда вы получите Духа Святого и сила Духа Святого,
1: it has a very specific purpose.
0: Там есть очень четкая цель.
1: It is to make you into my witnesses.
0: Это чтобы мы стали Его свидетелями.
1: Not any witness.
0: Не просто свидетелями.
1: I'm going to make you into a witness.
0: Он не просто сказал, вы будете свидетелями.
1: He's going to say, to be my witness.
0: Он сказал, вы будете моими
1: Amen?
0: Свидетелями.
1: So, my dear friend,
0: и мой дорогой
1: if
0: друг,
1: you are a believer,
0: если ты верующий,
1: and if you want to receive the Holy Spirit,
0: и если ты хочешь получить Духа Святого,
1: it is for a very specific purpose.
0: Это будет для очень определенной цели.
1: And it is for the purpose of becoming a witness for Christ.
0: И это для цели, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Are you with me?
0: Понимаете?
1: This is so important.
0: Это так важно.
1: You, when you receive the Spirit,
0: ты когда получаешь Духа,
1: you become His witness.
0: Ты становишься Его свидетелем.
1: Now your life has a new purpose.
0: В этот момент твоя жизнь получает новую цель.
1: Now your life has been totally rebranded.
0: Твоя жизнь как бы получает ребрендинг полный.
1: It's no longer about yourself.
0: Это больше не о тебе.
1: No longer about your happiness or future or anything like that.
0: Это не больше не о твоем счастье, не о твоем будущем или о чем-то
1: everything
0: таком.
1: Everything of that will be included.
0: Еще раз, это будет включено в этом.
1: But you have been redefined.
0: Но ты был как бы
1: Amen?
0: Переопределен.
1: You have got a new title.
0: У тебя новое название.
1: You have been re-labeled.
0: То есть на тебя
1: Amen?
0: Поставили новый значок.
1: You belong to Christ.
0: Что ты принадлежишь Иисусу Христу.
1: Christ is in you.
0: И Христос в тебе.
1: The hope of glory.
0: Надежда
1: Amen?
0: Славы.
1: So Paul uses this language in another way also.
0: И Павел также использует это в другом месте.
1: And he says in 2 Corinthians 5,
0: и он говорит второе послание Коринфянам 5,
1: we are ambassadors of Christ.
0: Мы представители Иисуса Христа.
1: Amen? We are ambassadors of Christ.
0: Мы его посланные, мы его.
1: That is, we are representatives.
0: То есть мы его представители.
1: Of this kingdom that is called heaven.
0: Представители того царства, которое названо небесами.
1: So this is why the Spirit of God is coming upon us.
0: И вот почему Дух Святой сходит на нас.
1: Because without the Spirit coming upon us,
0: потому что если Дух Святой не придет на нас,
1: we cannot be representatives of the kingdom.
0: Мы не сможем быть представителями царства.
1: We will not represent it in a good way.
0: Мы не сможем представлять это в хорошем плане.
1: Therefore, God has given His Spirit to us.
0: Именно поэтому Бог дал нам своего Духа.
1: Now, what does it mean to be a witness and ambassador?
0: А что это значит быть послом и свидетелем?
1: Yes, it means that you publicly represent this kingdom.
0: Это значит, что ты публично перед всеми представляешь это царство.
1: Amen. So you are someone that is actively.
0: То есть это ты являешься тем, кто активно
1: influencing your surrounding environment.
0: Влияешь на свою окружающую среду.
1: To prosper your kingdom.
0: Чтобы это принесло благополучие твоему царству.
1: Why do we send ambassadors to each other's countries?
0: Почему мы посылаем послов из страны в страну?
1: The ambassador's role.
0: Цель посла.
1: Is not to sit in an office and drink coffee.
0: Это не просто сидеть в офисе и пить кофе.
1: It is to make every effort.
0: Это чтобы приложить любое усилие.
1: To promote their own country.
0: Чтобы представлять и продвигать свою страну.
1: In every way.
0: В любом.
1: They want their country.
0: Любым способом.
1: To have good trade deals.
0: Они хотят, чтобы их страна имела хорошее отношение.
1: To have a lot of economy and influence.
0: В плане экономии и влияния.
1: In the country where you are residing.
0: в стране, в которой Amen. Они находятся.
1: The same with us.
0: И то же самое с
1: The
0: нами.
1: Purpose of us being witnesses
0: Цель, чтобы мы были свидетелями,
1: is that we are going to influence the surrounding environment
0: это то, что мы будем влиять на окружающую среду
1: as much as possible
0: насколько это возможно
1: for the sake of the kingdom of heaven.
0: С целью продвигать Царство
1: Amen.
0: Божие.
1: That is exactly
0: вот
1: what God has called you to do.
0: Это именно для чего
1: so,
0: Господь призвал тебя.
1: The main question for a believer in Jesus.
0: И основной вопрос для верующего в Иисуса Христа.
1: Is this question?
0: Вот какой вопрос.
1: Well, we can say the question is not the question that we shouldn't ask.
0: То есть вопрос, который мы не должны задавать.
1: Is this the time?
0: И сейчас ли время?
1: Amen? That's not the question.
0: Это не вопрос.
1: The question is this.
0: Вопрос вот какой.
1: How can I become an effective witness?
0: Как я могу стать эффективным свидетелем?
1: Because that is what God expects from you and me.
0: Потому что это то, что Бог ожидает от тебя
1: Amen?
0: И меня.
1: He doesn't expect that we understand everything that is happening in
0: the world. Он не ожидает, что мы будем понимать все, что происходит вокруг сейчас.
1: But he expects that we become witnesses.
0: Но он ожидает, чтобы мы стали свидетелями.
1: He expects that we become influencers of our surrounding environment.
0: Он ожидает, чтобы мы стали то есть влияющей силой для
1: Amen?
0: Окружения, которое около
1: you
0: нас.
1: Shall become my witness.
0: Он сказал, вы станете моими свидетелями.
1: So if you have one question in your life,
0: если у вас есть один вопрос в
1: one
0: жизни,
1: one thing you have to work with.
0: Единственная вещь, над которой
1: one
0: вам нужно работать,
1: you have to be focused on,
0: единственное, на чем вам нужно сфокусироваться,
1: it is this.
0: Это вот что.
1: How can I become a better witness for Jesus?
0: Как я могу стать лучшим свидетелем для Иисуса Христа?
1: Because that's what Jesus has expected from you.
0: Потому что это то, что Иисус ожидает
1: Amen?
0: От тебя.
1: That's what he says to you.
0: Вот что он сказал
1: he says,
0: тебе.
1: You shall become my witness.
0: Он сказал, ты станешь мне свидетелем.
1: And that's why, you know, you will not become a better witness.
0: И вот почему ты не станешь более лучшим свидетелем.
1: The signs at the end times.
0: Зная признаки, знаки, знамения последнего времени.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: You will not become a, if I know when the Antichrist is coming.
0: Ну, например, когда я знаю, что вот Антихрист придет тогда.
1: A tribulation or whatever you have.
0: Или какие-то испытания или еще что-либо.
1: It will not make me a better witness.
0: Это не сделает меня более лучшим свидетелем.
1: Amen. Why should it?
0: А как это может сделать?
1: Why should it?
0: Может ли это вообще
1: no,
0: сделать?
1: What makes me a good witness,
0: нет, но то, что делает меня хорошим свидетелем,
1: is that I become filled with the Holy Spirit,
0: это то, когда я наполняем Духом Святым и силой.
1: Amen?
0: Аминь.
1: That's what Jesus said.
0: Это то, что Иисус сказал.
1: But Jesus, if Jesus would have said, well, you have to know all these things, Peter,
0: если бы Иисус сказал, вот вам нужно понимать вот эти вещи,
1: then you will become a better witness.
0: Вот тогда вы станете лучшими свидетелями.
1: But you know, if I know the times,
0: но, допустим, если я знаю времена,
1: if I know when it's close,
0: если я знаю, что это близко,
1: then I can prepare myself.
0: Что я могу подготовить себя.
1: No.
0: Нет.
1: No, if you're not prepared right now,
0: нет, если ты не готов сейчас,
1: you will not be prepared then either.
0: В тот день ты тоже не будешь готов.
1: You remember the parable Jesus had about Lazarus and you know the poor man.
0: Помните,
1: rich man or whatever.
0: Помните, когда Иисус рассказывал
1: anyway,
0: про богатого человека Лазаря.
1: The rich man comes up to heaven.
0: И бедного человека.
1: Heaven, but he sees Abraham. No,
0: общем,
1: or he sees Lazarus.
0: Когда
1: with Abraham.
0: Когда Лазарь
1: he
0: умирает.
1: Says, can you send some angels.
0: И он видит Авраама, он просит, можешь послать ангелов моим родственникам, чтобы предупредить их.
1: Remember what Jesus said?
0: Помните, что Иисус сказал?
1: If they do not listen to the law and the prophets,
0: если они не будут слушать законы пророков,
1: nothing can help them.
0: Ничто им не может помочь. Понимаете?
1: It doesn't matter if I know.
0: Не важно, если я знаю.
1: You know, some things.
0: Определенные вещи.
1: If I do not listen to the words of Jesus,
0: если я не слушаю слова Иисуса,
1: I will never be prepared.
0: Я никогда не буду готов.
1: Jesus must be my Lord every day.
0: Иисус должен быть моим Богом каждый день.
1: That's what Paul says.
0: Это то, что Павел говорит.
1: He's taking Corinthians 5 when he's speaking about this.
0: 2 Коринфянам 5, когда он говорит об этом.
1: Since I know,
0: тогда я знаю.
1: This I know.
0: Вот что я знаю.
1: That one day.
0: Что однажды.
1: I don't know when.
0: Я не знаю когда.
1: I don't know how.
0: Я не знаю как.
1: But I know
0: Но я знаю,
1: that one day,
0: что однажды
1: I will stand before the judgment seat of Christ.
0: Я буду стоять перед троном суда Иисуса.
1: And I will give account.
0: И я отдам отчет.
1: For what I've done.
0: За то, что я сделал.
1: Good and bad.
0: Плохое и хорошее.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: That's why I have fear of God.
0: Вот почему у меня есть страх Божий.
1: You should have fear of God too.
0: У вас тоже должен быть страх Божий.
1: Amen.

0: Аминь.
1: My dear friend,
0: мой дорогой друг,
1: one day,
0: однажды
1: you will stand before the judgment seat of Christ.
0: Ты будешь стоять у трона суда Божьего.
1: And he will judge you.
0: И он будет судить тебя.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So what does Paul say? What does this fear of God include?
0: И что Павел говорит? Что включает в себя этот страх Божий?
1: How does he think that he effectively will stand with boldness before Christ?
0: Как Павел думает, что он эффективно смело будет стоять перед Богом в это время?
1: Therefore, I try to persuade everyone.
0: Вот что он говорит. Поэтому я пытаюсь убедить каждого.
1: With other words, I try to be the best witness I can be.
0: То есть, иными словами, я пытаюсь стать наилучшим свидетелем, чтобы привести ко Христу как можно больше людей.
1: For the sake of the gospel. For the sake of the gospel.
0: Чтобы распространять Евангелие.
1: Because that's the only way.
0: Потому что это единственный
1: путь. That I can stand before the judgment seat of Christ.
0: Единственное, как я могу стоять перед троном суда Бога.
1: My dear friend, I want to tell you.
0: Мой дорогой друг, я хочу сказать тебе.
1: God expects,
0: Господь ожидает.
1: Jesus expects,
0: Иисус ожидает.
1: That you will become his witness.
0: Что ты станешь Его свидетелем.
1: You will not be judged,
0: ты не будешь судим из-за твоего греха.
1: Hallelujah.
0: Аллилуйя.
1: Amen. Because Jesus has paid for your
0: Потому что Иисус уже заплатил за
1: Amen.
0: Твой грех. Аминь.
1: But you will definitely be judged.
0: Но ты точно будешь судим.
1: For how you handled your witness.
0: За то, как ты использовал вот это свидетельство.
1: How representative for the kingdom.
0: Как ты представлял Царство Божие.
1: That you will have to give an account.
0: И ты должен будешь отдать
1: Amen.
0: Отчет.
1: And because of that.
0: И из-за этого.
1: Jesus says to his disciples.
0: Иисус говорит своим ученикам.
1: I know.
0: Я знаю.
1: That you cannot be this by yourself.
0: Что вы не можете быть такими сами по себе.
1: I know that you do not have the strength.
0: Я знаю, что у вас нету сил.
1: You do not have the giftings.
0: У вас нету даров.
1: You do not have the power.
0: У вас нету силы.
1: So therefore.
0: И поэтому.
1: I will give you my Holy Spirit.
0: Я дам вам Дух Святой.
1: Amen. And by that Spirit.
0: И этим духом.
1: You will become successful witnesses.
0: Вы станете успешными свидетелями.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: How important?
0: Насколько важно?
1: That His Holy Spirit is in your life.
0: Чтобы Дух Святой был в твоей жизни.
1: Do you understand how essential it is?
0: Понимаете, насколько это основополагающая вещь?
1: Learn how to walk in the Spirit.
0: Чтобы научиться ходить по духу, получать от него, пить от него.
1: Because without the Spirit,
0: потому что без Духа
1: you will not become a good witness for Jesus.
0: Вы не станете хорошими свидетелями для Иисуса.
1: Jesus has forgiven you.
0: Иисус простил меня.
1: Jesus has come and cleansed you.
0: Иисус пришел, и Он очистил тебя.
1: Jesus has received you.
0: Он принял тебя.
1: Jesus has loved you.
0: И Он любит
1: Amen.
0: Тебя.
1: And he will love you forever.
0: И Он будет любить тебя вечно.
1: He has saved you. Amen.
0: Аминь.
1: But he expects this from you.
0: Но Он ожидает этого от тебя.
1: And from me.
0: И от меня. Чтобы мы стали Его свидетелями. И для этого мы должны, за это мы должны будем ответить однажды. Понимаете?
1: Talking so much about the Holy Spirit.
0: Почему я настолько много говорю о Духе Святом?
1: This is not an extra thing.
0: Это не какая-то экстра, дополнительная вещь.
1: This is not optional.
0: Это не опция.
1: Amen? This is not for those who like speaking in tongues and being a bit crazy.
0: Это не для того, кто любит говорить на языках или быть немножечко сумасшедшим.
1: This is about standing bold before the judgment seat of Christ.
0: Это необходимо, чтобы стоять смело перед троном суда Божьего.
1: Amen?
0: Аминь.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: I need the Holy Spirit.
0: Мне нужен Дух Святой.
1: Because I have fear in my heart.
0: Потому что у меня есть страх в сердце.
1: That if the power of the Holy Spirit doesn't come over me.
0: Что если сила Духа Святого не сойдет на меня.
1: I will not be sufficient in my account on that day.
0: Меня самого не будет достаточно, чтобы стоять перед Богом в тот день.
1: Amen. I'm not fearful of punishment.
0: Я не боюсь наказания.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: Because Christ has removed punishment.
0: Потому что Иисус, Он забрал это наказание.
1: I'm afraid that my king
0: что я боюсь, что мой царь
1: will say to me,
0: скажет мне,
1: Peter,
0: Петер,
1: why did you waste your life?
0: Почему ты потратил свою жизнь?
1: Why?
0: Почему?
1: Did you not receive my Holy Spirit?
0: Почему ты не принял моего Духа Святого?
1: so that you could be a blessing.
0: Чтобы ты был благословением.
1: I'm afraid of that.
0: Я боюсь этого.
1: You know why I'm afraid of that?
0: А знаете почему?
1: Because I love Jesus.
0: Потому что я люблю Иисуса.
1: If you don't love Jesus, I understand if you're not fearful about it.
0: Если ты не любишь Иисуса, я понимаю, почему тебе сейчас не страшно.
1: But I would not like to look into the eyes of my king.
0: Но я не хочу смотреть в глаза моего царя.
1: That I have given my life to.
0: Которому я дал свою жизнь.
1: And who has given his life for me.
0: И который отдал свою жизнь за меня.
1: And I would see in his eyes.
0: Я вижу в его глазах.
1: That if I would just have been a little more attentive.
0: Если бы я только немножечко был более внимательным.
1: He would have filled me with his spirit
0: even
1: more.
0: Наполнил меня
1: Amen?
0: Своим духом.
1: Do you understand?
0: Понимаете?
1: So Jesus now says.
0: Иисус говорит.
1: That when the Holy Spirit is coming.
0: Что когда Дух Святой сойдет.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: Once again, listen
0: Еще
1: to
0: раз.
1: These words.
0: Слушайте его слова.
1: You will receive.
0: Вы получите.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но вам нужно принять.
1: Amen.
0: Аминь.
1: It is given.
0: Это дано.
1: But you have to receive.
0: Но нужно принять.
1: You will receive. So. The promise
0: То есть обещание
1: was that only given to the 120 people?
0: Это не было просто дано 120 человекам?
1: No, of course not.
0: Нет, конечно нет.
1: But those were the ones that has positioned themselves to receive.
0: Но это были люди, которые как бы настроили себя, чтобы получить.
1: You see, the power of God
0: Видите ли, сила Божья
1: is given for every believer.
0: Она дана каждому верующему.
1: But not all believers are there to receive.
0: Но не все верующие там, чтобы получить.
1: They have other agendas.
0: У них другие намерения.
1: They have other priorities.
0: У них другие приоритеты.
1: They have other focus areas.
0: У них другие зоны фокуса.
1: And receiving the power from the Holy Spirit.
0: Нежели чем получить силу Духа Святого.
1: Amen. So are they saved?
0: Еще раз, спасены ли они?
1: Absolutely.
0: Да.
1: Because that's by the grace of Jesus.
0: Потому что это по милости Божией.
1: But are they good witnesses?
0: Но неужели они становятся хорошими свидетелями?
1: No.
0: Нет.
1: Because in order to be his witness,
0: потому что чтобы быть его свидетелем,
1: you have to be filled by the power of the Holy Spirit.
0: Нужно быть наполненным силой Духа
1: And
0: Святого.
1: In order to be filled by the power of the Holy Spirit,
0: и чтобы быть наполненным этой силой,
1: you have to learn how to receive.
0: Нужно научиться получать.
1: You have to learn how to receive.
0: Нужно научиться принимать.
1: See.
0: Принимать. Как принимать?
1: It's an attitude of heart.
0: Это состояние сердца.
1: Something you train.
0: Что-то то, что...
1: Listening to the voice of the Spirit through the Word.
0: Что-то ты практикуешь, слушая
1: Turning
0: Дух через Слово Божье, обращая свое сердце.
1: Wasn't that what Jesus said?
0: Неужели это то, что Иисус сказал это людям?
1: Disciples came to him and asked.
0: Ученики подошли и спросили.
1: Why are you speaking to them in parables?
0: А почему ты говоришь с нами притчами?
1: And Jesus answered and said,
0: а Иисус ответил и сказал,
1: Because
0: потому что
1: they should have ears and do not hear,
0: у них есть уши, но не слышат,
1: and they should have eyes and not understand,
0: у них глаза есть, но не должны видеть,
1: and they should have heart and not understand.
0: И у них сердца, они не понимают.
1: Now that is a very strange answer, huh?
0: Это очень странный ответ.
1: Why would he tell parables,
0: почему он будет говорить притчами,
1: so that they wouldn't understand?
0: Чтобы они не поняли?
1: You see, because the parable
0: видите ли, потому что притча
1: is an easy, clear teaching about the essence of God.
0: Это настолько легкое и четкое учение о базовых вещах о Боге.
1: So if you reject that,
0: и если ты отвергаешь это,
1: it is not because you are intellectually don't understand it.
0: Это не потому, что ты интеллектуально не понимаешь.
1: It's because your heart is closed.
0: Это потому, что у тебя сердце закрыто.
1: And you have rejected the revelation of God.
0: И ты отверг откровение Бога.
1: So no one could come and say,
0: еще раз, никто не может подойти и сказать,
1: It's too complicated for me.
0: Слишком сложно для
1: I can't understand these things.
0: Я не могу понимать эти вещи.
1: Therefore Jesus says,
0: и поэтому Иисус говорит,
1: I'm speaking in parables.
0: Я говорю притчами.
1: It becomes crystal clear.
0: Это становится идеально понятно.
1: But still they do not want to receive.
0: Но все равно они не Amen? Хотят принять.
1: So I cannot heal them, Jesus said.
0: Поэтому я не могу их исцелить, Иисус говорит.
1: Many people Do not receive.
0: Многие люди не принимают.
1: They have a theological idea.
0: У них есть теологическая идея.
1: They have some pride in their life.
0: Или есть гордость.
1: Or they have hidden sin.
0: Или скрытый грех.
1: That they have not repented for.
0: За который они не каялись.

0: Or different things.
1: Или другие вещи.
0: So they cannot receive.
1: И они не могут получить.
0: Amen? But Jesus said,
1: Но Иисус сказал,
0: the Holy Spirit is given.
1: Дух Святой дан,
0: so that you might receive
1: чтобы ты принял
0: the equipment you need,
1: то, что тебе нужно,
0: to become a good witness for me.
1: Чтобы стать хорошим свидетелем меня.
0: So when he says, you will receive power,
1: и когда он сказал, вы примете силу,
0: he of course uses the Greek word dynamis.
1: Он использует греческое слово dynamis.
0: Yeah, in English we have dynamite, of course.
1: Да, на английском это динамит.
0: Yeah, dynamite.
1: Динамит.
0: Amen. And you all know, but this is not the, you know, this is just taken from this word.
1: Но на самом деле слово динамит это просто взято из этого слова.
0: Means
1: это дюнамос значит.
0: That God empowers you. That God empowers you.
1: Что Бог дает тебе силу.
0: With a supernatural ability.
1: Сверхъестественной способностью.
0: To bring testimony for the risen Lord Jesus.
1: Чтобы принести свидетельство о воскресшем Иисусе Христе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: When the Holy Spirit is coming,
1: когда Дух Святой сходит,
0: you will not any longer only be a storyteller.
1: Ты не просто будешь рассказывать истории.
0: Amen. Because your story can be as good as someone else's story.
1: Потому что твоя история может быть такой же хорошей, как история другого человека.
0: But when the power of the Holy Spirit comes upon you,
1: но когда сила Духа Святого сходит на тебя,
0: your witness will be validated by the Holy Spirit.
1: Твое свидетельство будет как бы закреплено, подтверждено Духом Святым.
0: Amen. God will come with a supernatural boldness upon your life.
1: Господь придет сверхъестественной смелостью на твою жизнь.
0: Amen. God will anoint you for miracles and signs and wonders.
1: Господь помажет тебя на чудеса, знамения.
0: God will give you authority over demons and evil spirits.
1: Господь даст тебе власть над демонами и злыми духами.
0: And God will give you endurance and power to go through suffering and persecution.
1: И Господь даст тебе выносливость и силу пройти гонения и какие-то трудности.
0: When the Holy Spirit
1: когда Дух Святой
0: comes upon you,
1: сходит на тебя,
0: you will have a supernatural equipment.
1: У тебя будет сверхъестественная вот эта возможность
0: becoming a witness of Christ.
1: Стать свидетелем Божьим.
0: And that's exactly
1: И это
0: what
1: то,
0: we see now begin to happen.
1: Что мы видим, начинает происходить.
0: Now, notice what Jesus is saying.
1: Заметьте, что Иисус говорит.
0: You will become my witnesses when you have received the Holy Spirit.
1: Вы станете моими свидетелями, когда вы примете Духа Святого.
0: And you will witness about me.
1: И вы будете свидетелями обо мне.
0: In Jerusalem.
1: В Иерусалиме.
0: Amen. Because first to the Jews.
1: Потому что еще раз снова первым евреям. Да,
0: Samaria,
1: потом и в Иудее, в
0: Самарии.
1: Это было прежнее Северное Королевство,
0: Amen.
1: Когда 10 племен еще было.
0: And then to the ends of the world.
1: И потом и до края земли.
0: With other words,
1: другими словами,
0: now God is claiming back.
1: Сейчас Господь как бы возвращает
0: all nations and people to himself.
1: Все нации и народы к нему.
0: Through the gospel.
1: Через Евангелие.
0: At the Tower of Babel.
1: Около этой башни Вавилона.
0: They were all divorced and dispersed.
1: Они были разделены, распространены, разбросаны.
0: Now through the witnesses of Christ.
1: Но сейчас через свидетельство Иисуса Христа.
0: That is you and me.
1: То есть через тебя и меня.
0: We are reclaiming the nations and peoples for the Lord Jesus Christ.
1: Мы возвращаем народы и нации к Иисусу Христу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's what God is expecting us to do.
1: Вот что Господь ожидает нас делать.
0: Аминь. We are not sitting only in churches.
1: Мы не только сидим в церквях.
0: Having our own programs.
1: Со своей программой.
0: Amen. It's nothing wrong with that.
1: И нету никаких проблем с этим.
0: And we need to do it.
1: И нам это нужно
0: Amen.
1: Делать. Аминь.
0: Hallelujah.
1: Аллилуйя.
0: But we are gathering.
1: Но мы собираемся.
0: To pray.
1: Чтобы молиться.
0: To worship.
1: Поклоняться.
0: To be equipped.
1: И чтобы
0: to be strengthened.
1: У нас было все необходимое.
0: Amen.
1: И чтобы мы наполнились силой.
0: To receive.
1: Чтобы получить.
0: The power of the Holy Spirit.
1: Силу Духа Святого.
0: Amen. And then we will become witnesses for Christ.
1: И потом мы станем свидетелями Иисуса Христа.
0: And we will influence our environment.
1: И мы будем влиять на среду, которая окружает нас.
0: I want you to think about this.
1: Я хочу, чтобы вы об этом подумали.
0: Now,

0: See, if you say like this,
1: Если вы скажете вот так,
0: well, I think you're right.
1: Я думаю, ты прав.
0: But I feel so inadequate.
1: Но я чувствую, как будто я не готов.
0: I cannot see that I influence my surroundings.
1: Я не вижу, что я влияю на свое
0: and
1: окружение.
0: I still feel very weak.
1: И я чувствую себя все равно таким слабым.
0: I'm not bold at all.
1: И я вообще не смелый.
0: Amen? Well, then you have to be more filled with the Spirit of God.
1: А тогда ты должен быть больше наполнен Духом Святым.
0: Amen?
1: Аминь.
0: You shouldn't say to yourself, well, I still speak in tongues.
1: Ты не должен говорить себе, ну, я говорю на языках.
0: Okay, fine.
1: Да, хорошо.
0: But you were not, Jesus didn't say, the Holy Spirit will come over you and you will speak in tongues.
1: Но Иисус же не сказал, Дух Святой сойдет на тебя, и ты будешь говорить на языках.
0: Amen?
1: Аминь.
0: He didn't say that.
1: Он не сказал.
0: He said, you will receive power.
1: Он сказал, ты получишь силу.
0: And you will become my witnesses.
1: И ты станешь моим свидетелем.
0: Amen?
1: Аминь.
0: So that's the sign that the Holy Spirit truly is working in your life.
1: И вот это признак того, что Дух Святой действительно работает в твоей жизни.
0: That's the sign that you are filled with the Spirit.
1: Это признак того, что ты наполнен Духом Святым.
0: That's the sign.
1: Это знак.
0: That you will be able to stand bold before the Lord Jesus Christ.
1: Того, что ты будешь стоять смело перед троном Иисуса Христа.
0: Please do not deceive yourself.
1: Пожалуйста, не обманывай себя.
0: This is not a word of condemnation.
1: Я сейчас не говорю, чтобы обвинить.
0: Amen? I'm not speaking about your salvation.
1: Я не говорю о твоем спасении.
0: God loves you.
1: Господь любит тебя.
0: Jesus has forgiven you.
1: Иисус простил
0: you
1: тебя.
0: Belong to Jesus.
1: Ты принадлежишь Иисусу. Аминь.
0: You can be secure.
1: Ты в этом
0: There
1: безопасен.
0: Is no condemnation in Christ.
1: Нету никакого
0: Amen?
1: Обвинения
0: Hallelujah.
1: В Иисусе Христе.
0: But the reason for the empowerment of the Spirit.
1: Но причина, чтобы Дух Святой тебя наполнил и.
0: Is that you might be a witness.
1: И подкрепил это, чтобы ты был свидетелем.
0: And you might bring back the peoples of the earth.
1: И чтобы ты мог вернуть людей в этом мире.
0: Under the lordship of Christ Jesus.
1: Обратно к Иисусу Христу.
0: And if you are not able to do that,
1: если ты не можешь это делать,
0: if you feel inadequate,
1: если ты чувствуешь себя не
0: if
1: готовым,
0: you don't want to do it,
1: если ты не хочешь это делать,
0: if you feel that I want to be quiet,
1: если ты так говоришь, ну я хочу быть тихим,
0: I don't want any suffering, I don't want any persecution, I don't want anything, any trouble,
1: я не хочу никаких бед, я не хочу, чтобы меня преследовали.
0: Amen. Then you have to have a very clear understanding.
1: Тогда тебе нужно понимать очень четко.
0: And you have to say to yourself,
1: и ты должен сказать себе,
0: I am not filled by the Spirit the way I should be filled by the Spirit.
1: Я не наполнен Духом так, как я должен был быть им наполнен.
0: Amen? You're not saying, I'm not saved.
1: Ты не говоришь себе, no. Я не спасен.
0: You say, yes, I belong to Jesus.
1: Я говорю, да, я принадлежу Иисусу.
0: Jesus loves me.
1: Иисус любит меня.
0: Jesus is pleased with me.
1: Amen? Иисус рад мне.
0: But you can also say,
1: но ты тоже можешь сказать,
0: I need more of the Holy Spirit.
1: Мне нужно больше
0: Amen?
1: Духа Святого.
0: I need more of His power.
1: Мне нужно больше Его силы.
0: I need more of His presence.
1: Мне нужно больше Его присутствия.
0: I pray that, I would say I pray that daily.
1: Я бы сказал, я молюсь об этом Amen? Каждый день.
0: I'm not going around
1: еще раз, я не хожу вокруг,
0: myself,
1: обманывая себя.
0: Well, I'm a minister of God, and
1: вот,
0: I
1: я служащий.
0: I see God do that and that.
1: Служащий Бога, и я вижу, вот что происходит, чудеса.
0: No.
1: Нет.
0: I have the same attitude as Paul.
1: У меня такое же отношение, как
0: I
1: у Павла.
0: To persuade as many as possible.
1: Я хочу убедить как много, как можно больше.
0: That's why I'm here today.
1: И поэтому я сейчас здесь. Потому что я хочу убедить вас. Потому что я знаю, я не смогу достичь людей в Нарве. Потому что я не говорю по-русски. И я не живу
0: Amen.
1: Здесь. Аминь. Но вы можете достичь этих людей. Потому что вы говорите по-русски. И вы живете здесь. Аллилуйя.
0: So I here have to influence you.
1: Поэтому сейчас я хочу влиять на вас.
0: The power of the Holy Spirit.
1: Чтобы высвободить силу Духа Святого.
0: Through my preaching.
1: Через мою проповедь.
0: Through my example.
1: Через мой пример.
0: Through my inspiration.
1: Через мое как бы
0: through
1: вдохновение.
0: My whatever means I have.
1: Что-либо у меня, чтобы вы у меня не было.
0: I have to persuade you.
1: Я хочу убедить вас.
0: Not condemn you.
1: Не унизить
0: not
1: вас.
0: Put you down.
1: Не
0: not discourage you.
1: Не разочаровать вас.
0: But put faith in your heart.
1: Но зажечь веру в вашем
0: сердце.
1: Чтобы это желание было.
0: A burning passion.
1: Жажда, вот эта горящая жажда.
0: Because you see,
1: потому что, видите ли,
0: on that day,
1: в тот
0: when
1: день,
0: we all stand before the judgment seat of Jesus,
1: когда мы будем стоять перед троном суда Иисуса,
0: and I see you there in the crowd,
1: и я увижу тебя там,
0: and
1: в толпе.
0: I say, Максим.
1: Я скажу, да, Максим, а.
0: Эдгар. Владимир.
1: О, Владимир.
0: Hello.
1: Привет.
0: And we take hands.
1: И мы возьмемся за руки.
0: And boldly.
1: И смело.
0: We go before the throne.
1: Мы предстанем перед троном.
0: And I hear.
1: И я услышу.
0: Jesus is saying to you.
1: Иисус скажет тебе.
0: Well done.
1: Ах.
0: Wow.
1: Вау, я молодец.
0: You really received my spirit.
1: Ты действительно получил мой дух.
0: Ты
1: спросишь, а когда я это сделал?
0: See, my spirit touched these people.
1: А он тебе скажет, я видел, что Дух Святой касался через тебя вот этих людей. Ты заботился о тех, кто был таким слабым.
0: О
1: тех, кто был настолько ранен. Кто не верил в меня. Но ты через силу Духа Святого. Ты поднял их, ты молился за них, ты свидетельствовал, и ты верил
0: в них,
1: и ты высвобождал мою силу им. И я буду стоять там, а я буду говорить, я проповедовал. Понимаете? Это серьезные вещи. Я хочу убедить вас. Я хочу, чтобы это отношение в вашей жизни пришло, чтобы вы приняли силу Духа Святого. Я не могу диктовать то, как Дух Святой будет действовать в вашей жизни. У меня магии нету в руках.
0: I cannot, you know, say hocus pocus and then everything is happening.
1: Я не могу сказать фокус-покус, и все произойдет.
0: No. But I can have faith.
1: Нет, но у меня есть вера. Вера.
0: That when God,
1: что когда Господь
0: sees your open heart,
1: увидит твое открытое сердце,
0: when I call upon you, when I pray upon you,
1: когда я позову тебя и помолюсь,
0: I believe,
1: я верю,
0: that the Spirit,
1: что Дух
0: uses these acts of faith,
1: использует эти действия веры,
0: to strengthen you,
1: чтобы укрепить тебя,
0: to fill you even more,
1: наполнить тебя еще больше,
0: to calibrate your heart,
1: чтобы калибровать твое сердце,
0: so it will be in alignment with the heart of Jesus,
1: чтобы оно было полностью соединено с сердцем Иисуса.
0: I believe,
1: я верю,
0: that when I speak the word of God,
1: что когда я буду говорить Слово Божье,
0: your heart will begin to burn,
1: твое сердце станет гореть.
0: And you will say to yourself,
1: и ты скажешь себе,
0: Lord Jesus,
1: Господь Иисус,
0: I'm so weak,
1: я так слаб,
0: but I want your power,
1: но я хочу Твою силу.
0: And nothing should stop me.
1: И ничто не может остановить меня.
0: Hinder me.
1: Ничто не может препятствовать
0: I will
1: мне.
0: Give my whole life,
1: я отдам всю мою жизнь,
0: my every effort,
1: все старания,
0: to receive your power,
1: чтобы получить Твою силу
0: and to become your witness.
1: И чтобы стать Твоим свидетелем.
0: Help me, Jesus.
1: Помоги мне, Иисус.
0: Amen?
1: Аминь.
0: I want that prayer.
1: И когда
0: to be so engraved into your heart,
1: я хочу, чтобы эта молитва была настолько закорена в тебе,
0: moment,
1: что каждый момент,
0: every second,
1: каждую секунду
0: you are breathing,
1: ты дышишь
0: the air of the Holy Spirit,
1: духом, воздухом Духа Святого.
0: And you are thinking,
1: и ты думаешь,
0: Jesus,
1: Иисус,
0: fill me with your spirit,
1: наполни меня своим духом.
0: I want to be your witness.
1: Я хочу быть твоим свидетелем.
0: Hallelujah. You understand?
1: Понимаете?
0: Amen?
1: Аминь.
0: That's what this is about.
1: Вот о чем это.
0: Because God has called us to be a part of His drama.
1: Потому что Господь призвал нас, чтобы мы стали частью Его плана.
0: And He has put upon your responsibility.
1: И Он возложил на тебя ответственность.
0: To win the Russian-speaking people for Him.
1: Чтобы как бы призывать и приводить русскоговорящий народ к Нему.
0: He expects you,
1: он ожидает от тебя,
0: to step into that destiny,
1: чтобы ты вступил в это предназначение.
0: It is not by your own effort,
1: это не твоими усилиями.
0: It is not your own strength,
1: это не твои, не твоим усилием.
0: But as we sang last session, not by power, not by might.
1: Как я сказал в прошлый раз, не моей силой, не войском,
0: But by my spirit.
1: Но моим духом, говорит Господь Саввов.
0: Amen. But by spirit.
1: Моим духом, говорит Господь Саввов.
0: I hope I have succeeded in convincing.
1: Я надеюсь, что сейчас мне удалось вас убедить, насколько вам нужна сила
0: Amen.
1: Духа Святого.
0: And that you would desperately begin to seek him.
1: И что вы с такой жаждой начнете искать Его.
0: No one of us can, as I said, dictate how and when he will come over us.
1: Еще раз я повторюсь, никто не может диктовать то, как Он сойдет на вас.
0: Jesus clearly says that the Spirit
1: Иисус четко говорит,
0: blows wherever he wants.
1: Дух идет и дует, куда он не захочет.
0: The Spirit has his way with you.
1: И у Духа Святого будет свой путь
0: you
1: с тобой.
0: See, God knows how he is going to touch you.
1: Видите ли, Господь знает, как Он коснется вас.
0: God knows who, how he is going to empower you.
1: Господь знает, как Он укрепит вас.
0: God knows how he is going to overcome your weaknesses.
1: Господь знает, как Он превзойдет ваши Amen. Слабости.
0: And he's preparing you.
1: И Он подготавливает
0: тебя. Step by step.
1: Шаг за шагом.
0: For more power.
1: К большей и большей силе.
0: More of his presence.
1: Больше Его Amen. Присутствия. Аминь.
0: So you and I can become better witnesses for him.
1: Чтобы ты и я стали лучшими свидетелями для Него.
0: My dear friend,
1: мой дорогой друг,
0: this world needs you. This world needs you.
1: Этот мир нуждается в тебе.
0: Don't make a mistake.
1: Не совершай ошибку.
0: Don't think, well, you know, I'm so ordinary.
1: Не думай, ну вот, я такой обычный.
0: Nothing special.
1: Ничего особенного во мне нет.
0: Why should I be needed?
1: Почему во мне могут
0: no,
1: нуждаться?
0: That is not true.
1: Это неправда.
0: It cannot be true.
1: Это не может быть правдой.
0: Because this God doesn't make mistakes.
1: Потому что Господь не совершает ошибок.
0: God doesn't give his spirit.
1: Господь не дает свой дух.
0: God doesn't birth people to new life.
1: Господь не возрождает людей к новой жизни.
0: Without a purpose.
1: Без плана.
0: Amen. God has decided.
1: Господь жаждет.
0: That you are to be his witness.
1: Чтобы ты стал его свидетелем. Amen.
0: And therefore you need to be filled by the Spirit.
1: Поэтому тебе нужно быть наполненным Духом Святым.
0: You can never ever know.
1: Ты никогда не можешь знать.
0: How God will use you.
1: Как Господь будет использовать
0: Amen.
1: Тебя.
0: Now I remember this story.
1: Я помню эту историю.
0: You see, there was an evangelist.
1: Был евангелист.
0: And he was preaching.
1: И он проповедовал.
0: And he was supposed to have tent meetings in America.
1: И у него должны были быть палаточные служения в Америке.
0: But there came no people.
1: Но туда приходило не
0: so he
1: люди,
0: was,
1: люди
0: he
1: не приходили.
0: And the others were thinking to cancel the meetings.
1: И он и его команда думали, ну давайте мы закроем эти встречи.
0: But in one meeting,
1: но в одной встрече
0: there were two young boys, teenage boys.
1: Было два молодых парня-подростка.
0: And they came into the meeting,
1: они пришли на эту встречу.
0: And he was thinking, well, only two people here.
1: И он подумал, ха, только два человека здесь.
0: We will cancel the meeting.
1: Нам нужно отменить
0: But
1: это собрание.
0: But then he felt in his heart.
1: Но он почувствовал в своем сердце.
0: No.
1: Нет.
0: I will preach the gospel.
1: Я буду проповедовать Евангелие.
0: And he preached the gospel.
1: И он проповедовал Евангелие.
0: From his whole heart. From his whole heart.
1: От полноты всего его сердца.
0: And at least one of the boys was saved.
1: И по крайней мере один из этих мальчиков он был спасен.
0: And this boy's name.
1: И имя этого мальчика
0: was Billy Graham.
1: Это был Билли Грэм.
0: Amen.
1: Come on.
0: And millions of people
1: и миллионы людей
0: have received Christ
1: получили Иисуса Христа.
0: Because of his conversion.
1: Они приняли из-за того, что он тогда принял Иисуса.
0: Think if he had thought to himself,
1: а представьте, если бы он подумал.
0: No, I cannot be a witness today.
1: Нет, я не могу быть, ну, свидетельствовать.
0: You understand?
1: Понимаете?
0: No.
1: Нет.
0: Don't despise.
1: Не презирай.
0: The influence God has given you.
1: То влияние, которое Господь дал тебе.
0: You never know.
1: Потому что ты никогда не знаешь.
0: How the Holy Spirit will work through you.
1: Как Дух Святой будет работать через тебя.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: That's why you need to be empowered by the Holy Spirit.
1: Именно поэтому тебе нужно быть укреплённым Духом Святым.
0: Raise to our feet.
1: Давайте встанем.
0: Amen. Now we are going to pray.
1: И сейчас мы будем молиться, чтобы мы были наполнены Духом Святым.
0: You see, I'm not searching
1: Видите ли, я не ищу
0: for a specific manifestation.
1: Определенное какое-то проявление.
0: A specific thing that is going to happen.
1: Какой-то особенной вещи, которая должна произойти.

0: произойти.
1: Jesus said, you will receive.
0: Господь сказал, вы примете.
1: And that's exactly what you will do this moment.
0: И это то, что вы сделаете в этот момент.
1: You will receive.
0: Вы примете.
1: So that the power of the Holy Spirit can begin

0: способность проходить через испытания и проблемы.
1: Will give it to you.
0: Господь даст это тебе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: If you only believe Jesus.
0: Если ты только поверишь, Иисус сказал.
1: If you only believe.
0: Только верь.
1: Hallelujah. Today I want to believe.
0: Сегодня я хочу верить.
1: I want to have more of the Holy Spirit.
0: Я хочу больше Духа Святого.
1: I want him to fill me even more.
0: Я хочу, чтобы он наполнил меня еще больше.
1: I'm not waiting for a specific feeling.
0: Я не жду особого какого-то чувства.
1: Or for a specific emotion.
0: Или какой-то эмоции.
1: I just want to open my heart.
0: Я просто хочу открыть свое сердце.
1: And I want him to touch.
0: И я хочу, чтобы он коснулся меня.
1: And I hope you think the same today.
0: И я надеюсь, что вы думаете так же.
1: But you have to make a decision today.
0: Но сегодня вам нужно принять решение.
1: This is a very important decision.
0: Потому что это очень важное решение.
1: You have to say to yourself.
0: Нужно сказать себе.
1: I want to become a witness for Christ.
0: Я хочу стать свидетелем для Иисуса.
1: Why is it that we sometimes see so little power released in our lives?
0: Видите ли, почему иногда мы видим так мало силы, высвобожденной в нашей жизни?
1: It is because the supernatural of power of Christ.
0: Это потому что сверхъестественная сила Христа.
1: Is connected to the witness.
0: Она соединена со слабостью.
1: You understand?
0: Понимаете?
1: The more you become a witness.
0: Больше, чем больше вы станете свидетелем.
1: The more you will see the power of the Holy Spirit released.
0: И в тот момент, когда вы станете свидетелем, тогда сила будет больше высвобождаться.
1: The great preacher and crusader Osborne, I don't know, remember his first name, but Osborne.
0: Is it T. Osborne?
1: Великий
0: проповедник, и он делал крусейды, Т. Осборн.
1: He was asked once.
0: Его спросили однажды.
1: Why does so many miracles and healings follow your ministry?
0: Почему из твоего служения идет столько много чудес и исцелений?
1: And then he answered like this and said.
0: И вот что он сказал.
1: The miracle doesn't follow my ministry.
0: Чудеса не следуют за моим служением.
1: It follows the preaching of the gospel.
0: Это следует за проповедованием Евангелия.
1: Hallelujah. So when we become witnesses,
0: и вот когда мы становимся свидетелями,
1: and we proclaim the gospel,
0: и мы провозглашаем Евангелие
1: in different ways,
0: разными путями,
1: we will also see the power of the Holy Spirit released.
0: Мы также увидим высвобождение силы Духа Святого.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: This afternoon.
0: Этим днем.
1: That we are not left alone.
0: Что мы не оставлены.
1: You have said that you want to come to us.
0: Ты сказал, что ты хочешь прийти к нам.
1: And you want to be with us.
0: И ты хочешь быть с нами.
1: And you have given your spirit.
0: И ты дал свой дух.
1: To be our helper.
0: Чтобы он был нашим помощником.
1: This afternoon, Lord.
0: И этим днем, Господь.
1: We ask of nothing less.
0: Мы просим не менее чем,
1: then, that you would make us into your witnesses,
0: чтобы ты сделал нас своими свидетелями,
1: that you would fill us with your Holy Spirit and power,
0: чтобы ты наполнил нас своим Духом Святым и силой,
1: so that you might be glorified through our lives.
0: Чтобы ты был возвеличен через нашу жизнь.
1: We are in great need of you.
0: Мы в великой нужде тебя.
1: We do not have what it takes by ourselves.
0: У нас нету того, чтобы сделать это самим собой.
1: But we need you, Holy Spirit.
0: Но мы нуждаемся в тебе, Дух Святой.
1: Come right now.
0: Приди сейчас.
1: And fill us with your spirit.
0: И наполни нас своим духом.
1: Fill us with your power.
0: Наполни нас своей силой.
1: We humbly ask Jesus.
0: Мы смиренно просим Тебя, Иисус.
1: Because we have nothing by ourselves.
0: Потому что у нас самих ничего нет.
1: Come and work with us right now.
0: Приди, работай с нами сейчас.
1: Holy Spirit, we invite you.
0: Дух Святой, мы приглашаем Тебя.
1: Let your power come.
0: Пусть Твоя сила сойдет.
1: Let us see an explosion.
0: Пусть мы увидим взрыв
1: of witnesses in this city.
0: Людей-свидетелей в этом городе.
1: Where hundreds and hundreds of people,
0: где сотни и сотни людей,
1: are being touched by the power of the Holy Spirit,
0: касаемы Духом Святым и Его силой,
1: as you send out your body,
0: когда ты как бы выпускаешь свое тело, выпускаешь свое тело,
1: in all the places,
0: во все места,
1: among all the people,
0: во все народы,
1: and you release your supernatural grace,
0: и ты высвобождаешь свою сверхъестественную благодать.
1: Father, I pray,
0: Отец, я молюсь,
1: that each and every one of us,
0: чтобы каждый из нас
1: will become your powerful witnesses in this time.
0: Стал твоим

0: мощным свидетелем в это время.
1: Because the world needs us.
0: Потому что мир нуждается в нас.
1: They don't need just a good story.
0: Им не просто нужна хорошая история.
1: They need your power.
0: Им нужна твоя сила.
1: They need your power.
0: Им нужна твоя сила.
1: Forgive us that we are so powerless.
0: Прости нас за то, что мы настолько бессильны.
1: So unable to give what they need.
0: И мы не можем дать им то, что им нужно.
1: And anoint us anew.
0: И снова помажь нас.
1: To walk in your steps.
0: Чтобы ходить твоими шагами.
1: And to release your power.
0: И высвобождать твою силу.
1: We thank you, Jesus.
0: Мы благодарим тебя, Иисус.
1: For your mighty Holy Spirit blowing in this place right now.
0: Сегодня за то, что твой мощный Дух Святой дует в этом месте.
1: Many of you have already lifted your hands.
0: И сейчас поднимите свои руки.
1: Lift your hands.
0: Поднимите руки.
1: And begin to receive.
0: И начните принимать.
1: Say to the Lord, Lord, I receive.
0: Скажите Богу, я принимаю.
1: Power from the Holy Spirit.
0: Силу от Духа Святого прямо сейчас.
1: I receive.
0: Я принимаю.
1: The power from the Holy Spirit.
0: Силу Духа Святого.
1: Anoint me.
0: Помажь меня.
1: Make me bold.
0: Сделай меня смелым.
1: Let your power come upon me.
0: Пусть твоя сила сойдет на меня.
1: So I can be what you have purposed me to be.
0: Чтобы я был тем, какое предназначение у тебя для меня этим днем.
1: I like to receive a new portion.
0: Я хочу получить новую порцию.
1: Of your power.
0: Твоей силы.
1: That will touch my surroundings.
0: Которая коснется моего окружения.
1: Anoint me anew, Holy Spirit.
0: Помажь меня снова, Дух Святой. Приди, приди, коснись меня. Приди, делай свою работу во мне.
1: I'm desperate for you.
0: Я нуждаюсь в тебе.
1: I'm desperate.
0: Я нуждаюсь в твоем прикосновении, Дух Святой.
1: I cannot stand without being filled with the Holy Spirit.
0: Я не могу жить без того, что ты коснешься меня.
1: I cannot look myself in the mirror.
0: Я не могу смотреть на себя в зеркало.
1: See someone that is not filled with your power.
0: И видеть того, кто не наполнен твоей силой.
1: I want to be filled by you.
0: Я хочу быть наполненным тобой.
1: I need you so much.
0: Я нужен, ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен сейчас. Ты мне так нужен.
1: Come, Holy Spirit.
0: Приди, Дух Святой.
1: Make me into an effective witness for you.
0: Сделай меня эффективным свидетелем для тебя.
1: Let people be persuaded.
0: Пусть люди будут убеждены.
1: By your goodness.
0: Твоей благостью.
1: Through my testimony,
0: через мое свидетельство,
1: through my life and my example,
0: через мою жизнь и пример,
1: Holy Spirit,
0: Дух Святой,
1: thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: Thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: Thank you that you have chosen me.
0: Спасибо за то, что ты избрал меня.
1: To be your child.
0: Быть твоим детем.
1: To be your son and daughter.
0: Быть твоим сыном, твоей
1: and
0: дочерью.
1: To be your ambassador.
0: И быть твоим послом.
1: I pray that the Holy Spirit.
0: Но я молюсь, чтобы Дух Святой сошел на меня этим днем и помазал меня. Приди, Дух Святой. Дух Святой.
1: Holy Spirit.
0: Дух Святой.

лица, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Не остановиться, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня.

0: Ей поставили диагноз «рак третьей степени». Вся брюшная полость была заполнена метастазами. Врачи предрекали ей смерть через 6 месяцев после операции. А потом сам доктор признался, что она его первый пациент-носитель чуда. Об этом вы узнаете из нашей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Привет всем, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, вы возвращаетесь из Южной Америки и думаете, что подхватили какую-то инфекцию. Вы отправляетесь к врачу, чтобы проверить свой мочевой пузырь, думая, что нет ничего серьезного. Ширли, вы думали тогда, что это что-то серьезное?
2: Нет, совсем не думала.
0: И что?
2: Я просто очень устала после поездки. И у меня началось небольшое воспаление мочевого пузыря. И вообще подошло время ежегодного осмотра врача. Я прошла осмотр, у меня взяли соскоб, и он ничего такого не показал. А потом мой доктор провел ректальное обследование и нашел крошечное уплотнение размером с половину горошины. Даже три таких уплотнения. Он стал подозревать эндометриоз. Но он совсем не думал, что это может быть что-то серьезное. А я и подавно.
0: Такое случается не только с вами.
2: Совершенно верно. В общем, доктор захотел посмотреть, что делается у меня внутри. Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Он сказал, что хочет опустить лампочку мне в желудок и посмотреть, как дела в брюшной полости. Я согласилась, и через три дня я была уже в малой операционной для обследований. А когда я проснулась, то увидела, что у меня к носу подведены трубки. Другие трубки были у меня в боку, на руках приборы, следящие за пульсом, подведен кислород, выведены катетеры. А поскольку я сама медсестра, то я сразу поняла, что мне нашли что-то серьезное.
0: А вы сильно волновались перед тем, как вам сообщили, что именно у вас нашли?
2: В нашей семье 17 человек умерло от рака. У мамы был рак, у ее братьев и сестер был рак. Но доктор сказал, что эта опухоль может быть и доброкачественной, и злокачественной. И я все равно никогда не думала, что у меня может быть рак.
0: И кто вам сказал об этом?
2: Мой муж, когда я пришла в себя.
0: Что конкретно он сказал?
2: Как только я проснулась, я сразу стала спрашивать, что у меня нашли, потому что я видела все эти трубки. Тогда он стал говорить, все в порядке, милая, поспи еще немного. Но я настаивала, он продолжал говорить, что все хорошо. Я спросила, что сказал доктор? Он сказал, это рак. Я спросила, они все удалили? Он сказал, да. И я снова заснула. А когда проснулась, то сразу вспомнила. О, Господи! Он же сказал рак!
0: Но оказалось, что такого просто не может быть.
2: Да, это был шок. А потом я начала размышлять. Он сказал рак. А какая степень? Я все еще находилась в состоянии шока. Но мне нужно было сориентироваться, решить, что делать дальше. Я то думала об этом как о реальном факте, то просто отказывалась принимать действительность. В моем разуме шла настоящая битва. Было очень трудно собраться с мыслями и принять решение. Пришел доктор и сказал, что ему очень жаль, что все так вышло. Он сказал, когда я вскрыл брюшную полость, она оказалась заполнена метастазами. Я вырезал все, что смог, а остальное пришлось оставить. Мне очень жаль. Вам осталось жить месяцев 6, не больше.
0: Вот так просто?
2: Да, так просто.
0: Наверное, вы подумали, что с вами может случиться все, что угодно, но только не это.
2: Да.
0: 6 месяцев. 6 месяцев. Как вы восприняли такой приговор врача? Какова была бы ваша реакция?
2: Как вам сказать? Я стала тихой, много размышляла. А поскольку я по натуре человек вербальный, я проговаривала многие мысли вслух. Меня охватил страх. Меня охватило неверие, и меня обуяла обида.
0: Обида на кого?
2: Просто было обидно.
0: Что так случилось?
2: Да, потому что я не могла контролировать свой организм. Это во-первых. Во-вторых, я знала, что они начинают проделывать с раковыми больными. Я знала о химиотерапии, ведь я медсестра. Я страшно не хотела, чтобы мне делали химию.
0: А ваш врач рекомендовал вам?
2: Конечно. Он передал мне онкологу, который производил впечатление человека, готового контролировать людей и манипулировать ими, а отнюдь не милосердно ухаживать за своими больными. Он тут же заявил: «Так, вам осталось жить всего 6 месяцев, поэтому мы проделаем с вами то-то, вот это и еще вот это». Я сказала: «Нет, не проделайте, я не хочу химию». Но он сказал: «Но в этом случае у вас появляется хоть и небольшой, но шанс прожить не 6, а 12 месяцев».

0: И так вам обещали еще 6 месяцев.
1: Нет, этот шанс составлял всего 35%. Поэтому я сказала, игра не стоит свеч. Я не пойду на это. Я вернулась домой, к семье, и все они, особенно мама, были очень озабочены моим состоянием, потому что столько членов семьи уже умерло от рака. И моя дочь, и все остальные стали уговаривать меня сделать курс химиотерапии. Мой муж, он такой чудесный, сказал мне: «Ширли, как ты решишь, так и будет. Я поддержу любое твое решение». Но моя мама и дочь продолжали настаивать. Они ухватились за эту возможность для меня прожить лишние месяцы.
0: 6 месяцев.
1: Я стала подумывать, не пройти ли мне этот курс. Мой врач постоянно давил на меня: «Вы просто должны это сделать». Потом он сказал: «Послушайте, Ширли, у меня есть очень хороший препарат, полностью натуральный, приготовленный из тисового дерева. Очень хорошо помогает при заболевании яичников. Давайте попробуем». Они все не оставляли меня в покое. И чтобы отделаться от них, я наконец решила пройти этот курс. А там будь что будет. Но я была совершенно не готова к тому, что за этим последовало.
0: А что случилось?
1: Они сами не были готовы к этому. У меня пошла сильнейшая аллергическая реакция на этот состав. Моя жизнь буквально висела на волоске в течение 9 дней. Ощущение было такое, будто по телу разлили жидкий огонь. У меня кровоточили губы и десны, и весь рот. Желудок был как раскаленная печь. Я чувствовала это каждой клеткой моего тела.
0: Значит, химия исключалась.
1: Полностью.
0: И примерно в это же время вы стали слышать, как Господь говорит с вами.
2: A word from God about words.
1: Примерно тогда Господь начал говорить и дал мне место из Писания. Притча 13:3. Это Ветхий Завет. Там говорится о том, что мы своими собственными устами можем провозглашать как жизнь, так и смерть. Я поняла, что должна следить за своей речью и не говорить ничего негативного, не думать и не поступать негативно. Господь дал мне еще одно место из Псалма 118. «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Там написано, что Он допустил страдания, но не до смерти.
0: Вы слышали? «Я не умру, но буду жить». Это для вас. Почувствуйте это прямо сейчас. Итак, давайте посмотрим, как развивались события с Ширли. Привет, с вами снова Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Ширли Смит. А как бы вы повели себя, если бы вам вынесли смертный приговор? Именно это произошло с Ширли. У нее признали рак, вся брюшная полость была в метастазах, и, по мнению врачей, ей осталось жить не более 6 месяцев, ну, может быть, еще 6 случаев удачной химии. Значит, жить оставалось всего 6 месяцев. Сделано было все, что возможно, и тогда с ней заговорил Бог. Он сказал: «Ширли, следи за теми словами, которые ты произносишь. Жизнь и смерть во власти языка. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И еще: «Ширли, я дам тебе 3, как это он назвал, заповеди? Или, может быть, направления?
1: Да, он сказал заповеди и обязательства.
0: Я знаю 10 заповедей. Расскажите о тех 3, которые дал Бог лично вам, и об этом обязательстве».
1: Хорошо, это был как бы приказ, директивы или инструкции лично для меня. Поздно ночью я была в молитве, потому что мне было необходимо получить ответы и найти направление для моей жизни. Это был тот момент, когда я сказала своей семье: «Я испробовала то, что вы предлагали, и чуть не умерла. А теперь я буду делать все по-своему, и я полностью положусь на Бога, и Он будет направлять меня». И вот я молюсь, время 2 часа ночи, и Господь заговорил со мной: «Я дам тебе 3 заповеди, которые ты должна исполнить. Во-первых, я хочу, чтобы ты изменила всю систему питания, перестроила свою иммунную систему и весь организм с помощью питания». Затем он сказал мне: «Если хочешь жить, ты должна примириться со своим зятем». Я подумала про себя. Интересно, как это возможно? Потому что уже я пыталась, но безуспешно. Но Господь повторил 2 раз: «Если хочешь жить, примирись с зятем». И 3, что он от меня потребовал, это: «Хочу, чтобы ты стояла в вере за свое исцеление». Я говорю ему: «О, Господи, какое уж там исцеление, потому что врачи делают из рака какое-то непобедимое».

0: Дима и чудище. Это слово звучит как смертный приговор.
1: И это все, что сказал Господь?
0: Да, это
1: сколько,
0: все.
1: Говорите, членов вашей семьи умерло?
0: 17.
1: 17 членов семьи уже умерло от рака.
0: И когда он сказал мне стоять в вере за исцеление, я ему честно призналась. У меня нет такой веры. Господь, я знаю свой уровень веры, и я знаю, как действовать только на этом уровне. Он сказал, хорошо, действуй на том уровне, который у тебя есть. Я сказала, я буду действовать, Господи.
1: А потом он сказал, что у него есть еще одно поручение.
0: Обязательство. Он сказал, я призываю тебя принимать святое причастие каждый день. В этом и состояло обязательство.
1: Для тех, кто еще не знает, что такое причастие, вы слышали о пасхальной вечере? Когда Мессия был на пасхальной вечере, он взял вино, которое было чашей искупления, благословил. Борух ата Адонай Элохейну мелех халам боре при хагафен. И сказал, сия есть чаша крови Нового Завета, которую я даю вам в восстановлении грехов, в отпущении всех ваших грехов. Получается, что он говорил вам эти самые слова каждый день?
0: Каждый день. Никогда в жизни я не делала этого. Примерно в это же время мне позвонила одна моя знакомая Гвен Шо и сказала, «Бог положил мне на сердце взять тебя к себе, чтобы ты оставалась в моем доме вплоть до выздоровления и молиться о тебе».
1: И это было как раз то, о чем сказал вам Господь, что вы не умрете, а будете жить. Сейчас нас смотрят люди, которым так необходимо услышать именно эти слова. Это все равно, что вдохнуть человека жизнь. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.
0: Да, это чудесное местописание, в нем есть надежда.
1: Значит, вам сказали вплоть до выздоровления.
0: Вплоть до выздоровления. Она думала и говорила в согласии со мной. И в согласии с Писанием. Я переехала к ней. Я ничего не говорила ей о причастии, но первое, что она мне предложила сделать, это совершить хлебопреломление. Она тоже никогда не делала этого дома. После причастия мы молились, а потом она сказала, «Дорогая, я поставлю стол со всем необходимым возле твоей двери, и ты сможешь совершать это ежедневно». Это было самым настоящим подтверждением того, что говорил Господь.
1: А сколько месяцев уже прошло с тех пор, как поставили диагноз?
0: 5 или 6 недель.
1: О, Боже мой. Значит, вам оставалось, по прогнозу врачей, 4,5 месяца.
0: Итак, я ежедневно принимала причастие. Поначалу я делала это просто из послушания Богу и ничего не ощущала. Но однажды я вдруг почувствовала огромное утешение. И потом я уже испытывала настоящее удовольствие от причастия, потому что я знала, что Бог глубоко исследует мое сердце и очищает его, что Он хочет изменить те вещи, которые долгое время приносили мне страдания и боль, и с которыми я не хотела разобраться. Не хотела о них думать, не хотела вспоминать.
1: Бог уже давал вам об этом откровение несколько лет назад?
0: Да. Он дал мне видение, в котором я видела вещи в духовном мире. Однажды, когда я только приблизилась к столу для причастия, Бог проговорил ко мне, «Ты готова позволить мне войти в те комнаты твоего сердца, в которых я никогда не бывала раньше?» Я понимала, что именно там осталось у меня много боли и всего такого, с чем я сознательно не хотела разбираться. Но я дала Богу добро. Представьте, через 6 месяцев вы должны умереть, а в вашем сердце не все в порядке.
1: То есть Богу не пришлось вас уговаривать?
0: Нет, не пришлось.
1: Был только один вопль, очисти меня.
0: Именно так, очисти, омой меня, приготовь меня к небесам. Мы с этой женщиной стали это делать. И Бог начал доставать из моего подсознания воспоминания детства, очень-очень глубинные переживания. И Он спрашивал меня, «Как вы думаете, стоит рассказать о моем видении, в котором были комнаты и занавеси?»
1: Расскажите.
0: Ладно. Сейчас-то я хорошо понимаю, о чем Господь говорил со мной тогда. И я поняла, что Он исцеляет чувства точно так же, как исцеляет тело.
1: Не правда ли это интересно? Бог производит исцеление на эмоциональном уровне, так же, как и на физическом, потому что очень часто все начинается с эмоций, а уже потом он получает возможность двигаться глубже, затрагивая весь организм человека. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни.

0: нас в студии Ширли Смит, которой врачи вынесли смертный приговор. Через 6 месяцев она должна была умереть от рака. С точки зрения врачей не было никакой надежды, но Бог сказал, что ей необходимо было что-то сделать, чтобы остаться в живых. Одним из Божьих условий было то, что ей следовало простить ее зятя. И еще ей предстояло понять разницу между тем, что значит простить, и тем, что значит отпустить с миром. Объясните эту разницу.
1: Вот как Бог объяснил мне это. Он очень сильно обращал мое внимание на эту разницу, как нужно отпустить то, что уже прощено, и на то, как можно отказаться от прощения. Однажды он привел мне на память кое-что из моих прежних отношений со свекровью. Я сказала: «Ну, Господи, я уже простила ее. Мы поговорили, простили друг друга, все в порядке». А Господь сказал: «Да, ты ее простила, но ты не отпустила то, что было между вами. Я сделаю так, что это уйдет совсем». И тогда Господь простил меня. Тебе все еще больно, когда ты вспоминаешь многое из того, что она говорила и делала. Я сказала: «Да». И он сказал: «Значит, ты еще не отпустила». В этом состоит разница между тем, чтобы простить, и тем, чтобы отпустить совсем. Тогда происходит глубокое покаяние, и ты отпускаешь, а Господь забирает все это. Ты можешь и дальше помнить об этом, но все эти воспоминания уже не несут в себе боли.
0: В этом-то и дело. Простить легко, а оказаться полностью свободным от чего-либо, здесь нужно вмешательство чуда.
1: Да, это работа сверхъестественного. И я спросила: «Господи, как ты это делаешь? Сама я не могу». Он не сразу ответил. Я даже немного расстроилась. А у меня в руке как раз была чаша причастия. И он сказал: «Силой той чаши, которую ты держишь в руках». Я удивилась: «Чаша причастия?» Он сказал: «Да». И тут до меня начало доходить. Неужели, Господи, через мою веру и через Твою кровь в чаше завета я могу освободиться от всех обид, всей боли, от всех нанесенных мне ран? Он сказал: «Да». Я 3 раза задавал ему этот вопрос, чтобы удостовериться, что правильно поняла. Это было величайшее откровение для меня, что можно освободиться от душевных ран и обид силой чаши завета в его крови. И все 3 раза он отвечал утвердительно. Тогда я воскликнула: «Это же чудесно и совсем легко! Так я и сделаю. Господи, во имя Иисуса, через силу Твоей крови, пролитой за нас, я отпускаю все, что было плохого». Но он сказал: «Нет, не так». Я удивилась: «Почему не так? Ты сам мне только что сказал об этом».
0: Просто мистика какая-то.
1: Он ясно проговорил ко мне: «Назови конкретно то, что ты отпускаешь». Начнем с самого начала. Итак, 1. Мне понадобилось еще 3 месяца, которые я провела у стола причастия, вспоминая и отпуская обиды одну за другой. И одна за другой с меня спадали цепи.
0: Приведите пример, когда вы кого-то отпустили с миром. Что конкретно произошло? Что вы при этом говорили?
1: Хорошо. Самой главной фигурой была все же моя свекровь, потому что она совершенно отвергала меня и моих детей, а потом стала отвергать и моего мужа, когда уже не могла больше контролировать меня, когда я догадалась выстроить стену между нами. Она активно отвергала меня, и это было просто мучительно. Все, что она говорила и делала, как она меня открыто игнорировала и отвергала моих детей. Боль была ужасная. Были такие слова и выражения, произнесенные ею в мой адрес, которые я даже не рискнула бы повторить. Ну, в общем, это очень обидные слова. Но когда я их все же произнесла и обратилась с этим к чаше завета, все, боль сразу ушла.
0: Так уже и ушла.
1: Именно так, сразу ушла. Теперь я могу любить эту женщину. То же самое. Просто чудесно, что Бог сотворил с нами. Но когда я вернулась домой и думала, что все позади, оказалось, что для него еще не настало время. Но я уже получила исцеление, и мой душевный уровень прямо-таки подскочил. Я прекрасно себя чувствовала. Я правильно питалась, принимала детоксины.
0: Вы продолжали жить и не собирались умирать?
1: Ни в коем случае. Когда я вернулась домой и показала своему врачу, для него это был шок. Он воскликнул: «Что с тобой случилось?» Я говорю: «Если я расскажу, вы все равно не поверите».
0: А знаете что? Позвольте я зачитаю сейчас, что вынужден был признать ваш доктор по имени Дейл Фуллер.
1: Пожалуйста.
0: В течение определенного периода времени Ширли была моей пациенткой. Впервые она была передана мне в 1991 году. В июне 1995 года у Ширли развился рак, по поводу чего она была прооперирована. Диагноз – рак 3-й степени, захвативший отделы тонкого и толстого кишечника.

0: а также некоторые другие органы и ткани. Ширли отказалась от химиотерапии, предложенной ей после операции, и решила положиться на свою веру в Бога в вопросе своего исцеления. Ни разу не видел подобной формулировки в медицинском документе. Как наблюдающий гинеколог, я назначал Ширли ежегодные анализы крови и другие анализы. Все последующие 5 лет каждое обследование подтверждало наличие чудесного исцеления. И с точки зрения медицины нет никакого сомнения в том, что на должна была умереть несколько лет тому назад при наличии метастаза, который был обнаружен в ее организме. В июне 2000 года Ширли снова прошла анализ крови и другие обследования, призванные выявить возможный рецидив рака, и все анализы показали отрицательный результат. То есть на сегодняшний день организм Ширли совершенно свободен от любых злокачественных образований, и по сей день я с благодарностью констатирую тот факт, что Ширли является живым свидетельством произошедшего с ней чуда. Ты не умрешь. Ты будешь жить. Почему? Потому что есть кровь Иисуса, есть имя Иисуса, есть исцеление в Иисусе. Прости и отпусти всех тех, кто когда-то причинил тебе боль. И тогда ты не умрешь, а будешь жить и возвещать дела Господни. У твоей жизни есть предназначение. Какое? Не умереть, но жить и возвещать Господни дела. Это твое. Поэтому начни радоваться уже сейчас, заранее. Я буду радоваться вместе с тобой, а если двое или трое согласятся о чем-то во имя Иисуса, то так и будет. Ширли, мы можем согласиться сейчас с этими людьми? Мы соглашаемся во имя Иисуса Христа о том, что всякий, кто сейчас болен, и особенно у кого рак, будет жить во имя Иисуса.
1: И прогоните страх. Рак всегда сопровождается страхом. Поэтому следует подняться над всеми страхами. Мне это удалось с помощью Священного Писания, ибо Бог не дал нам духа страха. Бог называет страх именно духом, но духа любви, силы и здравого смысла, не двоящихся мыслей, не смущенного разума, а именно здравого смысла.
0: Пусть прибудет в вас дух здравого смысла во имя Иисуса.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Мы уже с вами общались на тему оскорбления чувств верующих, религиозных организаций и их как взаимодействия друг с другом. У нас там остался нераскрытый вопрос. Он, по большому счету, касается миссионерской деятельности религиозных организаций. Потому что проявление вот в этой деятельности, очень часто их интересы пересекаются друг с другом, и происходят на этом фоне, наверное, самые основные конфликты, которые между религиозными организациями происходят, это тогда, когда они пытаются
1: миссионерской деятельностью
0: да, заниматься. Да. Это можно вообще как-то примирить, потому что, с одной стороны, это их право совершать эту миссионерскую деятельность, а с другой стороны, там тонкая грань, очень легко можно оскорбиться и оскорбить.
1: Ну, я могу только с вами согласиться, что действительно это очень тонкая вещь, потому что, с одной стороны, человек верующий должен рассказать то, во что он верит, а с другой стороны, то, во что он верит, может противоречить и даже являться чем-то оскорбительным для человека, исповедующего другую веру. И примеров тому много. Ну, скажем, в исламе отвергается иконопоклонение как поклонение идолам. Да?

0: То есть считается, что это недопустимо, идолопоклонство. А в православной церкви это не то, что норма, это, в общем-то...
1: Это необходимость.
0: Необходимость, да, необходимый предмет поклонения. И вот здесь вот как раз могут проявляться, может проявиться конфронтация, да, и она и проявляется, потому что мы видим, что в Сирии, например, были уничтожены многие храмы, многие культовые предметы, прежде всего православной церкви сирийской, которая имеет древние корни в этой стране, именно под тем видом, что это вот... исламские вот эти вот радикалы,
1: которые нужны.
0: Радикалы, да, они вот, что это идолы, они борются с поклонством, и вот они так вот верят, что это идолы, и они уничтожают святыни, принадлежащие другим религиозным организациям, значит, но это недопустимо, вот как раз...
1: Давайте начнем, наверное, с такой части этого, со свободы слова. Мы говорили уже о том, что средства массовой информации говорят все, что им заблагорассудится, порой и оскорбительные, и едва ли когда несут за это полноценную ответственность. Тем не менее, если говорить о религиозных организациях, то разве что самые крупные религиозные организации могут что-то сказать или выступить в СМИ, а в основном это не позволяется. Им говорят, ну как же, вы же оскорбите чувства других, вы не можете проповедовать, по сути, то, во что вы верите. Просто потому, что другие верят в другое, и это их оскорбляет. В итоге получается, свобода слова очень двоякая, и высказаться нельзя. Вот. В средствах массовой информации... чаще всего нельзя, если только в каких-то частных, которые там
0: не
1: на многих влияют в итоге.
0: Я думаю, что здесь конфликт, он надуман самими же средствами массовой информации, именно надуман. Потому что если я буду как священнослужитель в средствах массовой информации выступать от лица своей церкви или своей религиозной организации и говорить о своей вере, то, конечно же, это не должно восприниматься как оскорбление веры другого. А если кто-то это будет воспринимать как оскорбление веры, ну, это ненормально. У нас существует в нашей стране множество различных конфессий. Если я буду возмущаться по поводу вероучения каждой из них, ну, это будет у меня неадекватное поведение. Это ненормально.
1: Ну, да, да.
0: Вопрос-то, понимаете, в другом заключается. В том, что когда ведется миссионерская деятельность, некоторые... миссионеры, радикалы различных организаций. Не то, вот мы поговорили об исламе, ну, надо перевести, как говорится, тему, и другие тоже подвержены этой же проблеме, чтобы не создалось впечатление, что это только вот проблема ислама или мусульман. Вот. Могут в своей миссионерской деятельности оскорбить других, призвать, допустим, вот скажет, икона – это идол, давайте... там, уничтожьте икону, там, сожгите эти книги, потому что они, по нашей вере, они не соответствуют там Библии, являются идолами и так далее. Вот. И некоторые даже и публично это и делают, принародно. Вот. И вот и именно вот эти действия, они, ну, как бы оскорбляют верующих. Или словами можно оскорбить, во что ты веришь, там, посмеяться над человеком. Оставить там, это верование, оно неверное, ложное. Там.
1: Ну, вот, интересно, чаще всего такие разговоры происходят не публично, а именно в разговорах там, двух друзей, соседей, знакомых, вот, где-нибудь в достаточно тесном кругу. И, с одной стороны, это вроде обычное общение, при котором один человек делится своей верой с другим, вот, и показывает, что бы он на его месте сделал, вот, как он считает правильным, да, как надо поступать. Другой, естественно, может принимать, может не принимать, может говорить в ответ, что он считает необходимым. Это обычный диалог. Но, с другой стороны, этот диалог может и порой заходить до такой ситуации, что сейчас они мирно общаются и делятся своей верой, а завтра они злейшие враги. Вот. И это уже совершенно
0: ну,
1: не...
0: Вы знаете, я больше имею в виду вот не частные такие беседы, это другое дело. Я имею в виду, когда, например, в храм какой-либо церкви или там культовое здание приходит миссионер и начинает там раздавать свою литературу. Такую я встречал.
1: Не, ну, понятно,
0: и в этой литературе написано, вот ваша вера ложная, ага. А наша вера правильная, давайте к нам присоединяйтесь. И это делают, допустим, на территории храма или там возле храма или возле культового какого-то здания. Конечно, это ненормально, и это будет, в общем-то, и правонарушение.

0: нарушением, нарушением законодательства, вот, или там срывает богослужение, начинает во время богослужения кричать, там, выкрикивать что-нибудь, там, оскорбительное или, значит, противоречащее
1: вере. Но то, когда представители одной конфессии приходят на, скажем так, территорию другой конфессии, начинают пытаться что-то им объяснить, это, конечно, я считаю, недопустимо, потому что люди собрались в свой храм для того, чтобы совершить свое богослужение.
0: Конечно.
1: Если ты хотел с ними пообщаться или хотел их в чем-то переубедить, найди для этого другое место, другое время. Это будет вполне адекватный разговор, соответственно. Тем более, что вы сказали, это законодательно тоже еще и защищается. А как же, допустим, миссионерская деятельность по отношению вообще к населению там, города, района еще? То есть, когда происходит распространение литературы, может быть, в публичных каких-то местах, там, на рынках, или по домам, или по квартирам, или еще каким-то образом. Насколько это запрещается или не запрещается? Потому что, с одной стороны, это способ человеку поделиться своей верой. А то иначе получается, здесь нельзя, там нельзя, там нельзя, и в итоге...
0: Нигде нельзя, да. Я согласен, что религиозные организации, они могут создавать свои средства массовой информации, печатные, или интернет, или телевидение, и создают их, и через них проповедовать, да, выходить на различные каналы информационные. Религиозные организации печатают свою литературу, имеют право ее продавать, распространять. Все это соответствует законодательству. И, в общем-то, на данный момент в нашей стране разрешено ходить и по домам. Что, кстати, не во всех странах.
1: Да, кстати. Но и не везде в нашей стране. У нас, в частности, в Белгородской области не так давно был введен запрет на подобные.
0: Существует ограничительный закон. Но вот почему они появляются? Вот в чем здесь проблема? Да, все это можно делать по закону и по международному праву, и по Конституции, и закону о свободе
1: совести. А то есть получается, что, допустим, Белгородская область там совершенно неконституционно
0: поступили. Но в чем причина?
1: Нам решать, да.
0: Да, причина в том, что некоторые религиозные организации делают это, так скажем, не тактично по отношению к там, другим людям. Угу. Потому что есть вечернее там, время, когда люди отдыхают, ночное время, когда отдыхают люди.
1: Естественно, это же регламентируется совершенно другими законами. Не тактично.
0: Понятно.
1: Ворвался к тебе еще что-то. Решайте вопрос на основании того, что действительно там произошло, а не на основании...
0: Не всегда
1: там,
0: это регламентируется. Некоторых просто раздражает, что к тебе в дверь кто-то звонит и что-то там тебе предлагает. Такое тоже может быть. И при этом, может быть, закон не нарушается, а вот раздражение такое вызывается.
1: Навязчивость.
0: Вот самое, что я заметил, проблемное, это навязчивость. Одно дело, если ты предложил человеку, пригласил человека к изучению там, Библии, там, к просмотру какой-то передачи или чтению какой-то газеты, просто пригласил. И если ты услышал в ответ: нет, извините, мне это не подойдет, отошел в сторону и пошел, предложил другому человеку. А другое дело, когда ты это предложил, тебе сказали нет, а ты начинаешь этому человеку доказывать: да нет, тебе это нужно.
1: А третье дело, когда ты предложил,
0: а ты иначе погибнешь там. Ага. И вот он не отстает, он, знаете, как вот иногда там попрошайки к тебе прицепятся.
1: Я понимаю. Я говорю,
0: но третий
1: случай, когда ты предложил, а в ответ получил вот такую вот гору оскорблений, а иногда и физического насилия.
0: Ну, тогда нужно просто отойти в сторону, как написано, уклоняйтесь от зла, правильно? Но вместе с тем нужно это делать очень тактично.
1: Ну, то есть интересно получается, что когда верующий человек приходит, и он навязывается, значит, он виноват, такой-сякой, тактичен, должен быть по полной программе и все такое. А когда неверующий его посыпал грязью за один только там подход, или звонок в дверь, или постучался, или просто подошел к нему, окликнул, это значит, не надо быть тактичным, да?
0: Нет, конечно, безусловно, что...
1: Только одних за это потом ограничивают в правах, запрещая им вообще всякую деятельность, причем в противовес тому, что
0: совершенно
1: Конституция
0: верно, Андрей,
1: говорится,
0: нужно,
1: а другому ничего за это.
0: На мой взгляд, нужно понимать, что право распространение своей веры, свободу совести, дана каждому гражданину. Некоторые религиозные группы это право себе присваивают и говорят: вот только наша церковь имеет право проповедовать в России там, или в каком-то конкретном регионе, а всем остальным нужно запретить. Но на каком основании эта религиозная группа, эта конфессия присвоила себе это право? Ведь в нашей стране живут много национальностей, много конфессий. У других людей тоже есть такое же право поделиться своей верой, как и у вас. То есть это, конечно, недопустимо. И если такие ограничения будут вводиться в нашей стране, я считаю, что это приведет к очень печальным последствиям. Гораздо худшим последствиям, чем некоторые считают вот, свободное ведение миссионерской деятельности. Вот. Вопрос в том, чтобы, как я уже сказал, чтобы нам самим учиться правильно проповедовать свою истину и свою веру другим людям, как это делали апостолы, например, в Священном Писании. Мне очень нравится пример апостола Павла, когда он пришел в Афины. Мы знаем, что в Афинах были сосредоточены различные храмы языческие, различные божества. И когда он стал проповедовать афинянам, то первые его слова были такие, апостола Павла. Он говорит: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Знаете, как он начал красиво, да? Он не стал их оскорблять, афиняне, не стал им говорить: «Ах вы, идолопоклонники, давайте разрушайте срочно своих этих идолов, идол – ничто, да, все, Бог». Если бы он так сказал, он бы с точки зрения теологии его веры, он сказал бы правильно.
1: Ну да, потому что он, для него это действительно
0: для
1: были
0: него идолы. Это и были идолы, и согласно вероучению Библии, это действительно идолы, языческие боги. Но он этого не стал делать, потому что он видел отношение людей к этим языческим идолам, набожность их видел, и он захотел от этих идолов внимание афинян привлечь к вот этому памятнику неведомого Бога и, конечно, в итоге к Богу, о котором он проповедовал. То есть вот здесь мы учимся у апостолов, как нам проповедовать истину, в которую мы верим, но при этом не оскорбляя, не обижая чувств верующих, других верующих. Хотя, конечно же, это очень непросто и очень трудно, и до конца этого избежать, я считаю,
1: в принципе, невозможно,
0: потому что, когда мы что-то проповедуем, человеку приходится делать свой выбор. Свой выбор. А выбор сделать, это, в общем-то, всегда довольно-таки болезненно. Да,
1: для человека. И более того,
0: что-то оставить,
1: ты можешь со своей стороны быть тактичным, прийти, да. Но ты не можешь гарантировать, что человек, твой собеседник, будет тактичным в ответ.
0: Андрей, да, но я бы вот что посоветовал, чтобы мы в своей проповеди, опять же, вернусь к Павлу, не критиковали другие верования, там, другие религии, а чтобы мы рассказывали о своей. Ведь он говорит: я вам сейчас расскажу о своей вере. Я не трогаю ваших языческих богов, я просто хочу представить вам того Бога, Спасителя, в которого я верю, что Он несет. А вы уже сами сделайте выбор, правильно? Вот как Он предлагает нам проповедовать, вести миссионерскую деятельность. Если мы так ее будем вести, то, конечно, у нас будет меньше конфликтов. А запрещать миссионерскую деятельность, отдавать право миссионерской деятельности какой-то одной религиозной организации, я считаю, что это недопустимо.
1: Так можно далеко зайти.
0: Так можно далеко зайти.
1: Запретим миссионерскую деятельность, сейчас мы запретим социальную деятельность.
0: Ну, хотя бы знаете почему? Потому что миссионерская деятельность – это часть нашего вероисповедания. Собственно, когда мы регистрируем религиозное объединение, одна из определяющих, что это именно религиозное объединение, а не какая-то общественная организация, там же в законе прописано, это распространение нашей веры, то есть
1: введение фактически,
0: да, учение, обучение последователей написано в законе своей веры. То есть если мы не будем совершать миссионерскую деятельность, если мы не будем учить последователей своей веры, тогда мы по определению самого закона о свободе совести не будем являться верующими людьми и религиозной организацией как таковой. И поэтому запретить миссионерскую деятельность для верующих людей, это, ну, и потом это невозможно, даже если запретить.
1: Да. Но уже прецеденты были, фактически.
0: Да, как ты можешь как запретить было? Веру? Уже в советское время действительно были прецеденты, ну, запрещали, но веру эту хранили в сердце, в душе, тайно там что-то скрывали. Зачем к этому возвращаться,
1: если мы живем? И даже тайно и распространяли, и тайно и свидетельствовали.
0: И более того, знаете, как пословица есть, запретный плод сладок, да? вот, она, в общем-то, в этом отношении имеет смысл, потому что вот в эпоху римских кесарей, когда запрещали христианство, там уничтожали христиан, наоборот, это привело к тому, что был бурный рост христианства, и один из мучеников говорил, что каждая

0: капля крови вот, погибших за Христа, да, она умножает последователей Иисуса. То есть запретами здесь решить эту проблему тоже невозможно.
1: Тоже не решится. Ну что ж, благодарю вас. Дорогие друзья, увидите, насколько сложна эта тема. И мы просим, чтобы верующие со своей стороны были тактичны в распространении и в совершении своей миссионерской деятельности. Ну и ко всем остальным, когда вы встречаетесь с человеком, который пытается рассказать вам о своей вере, тоже проявите некоторое уважение, может быть, терпение, чтобы выслушать человека или, по крайней мере, вежливо ему отказать в том плане, что я уже имею какие-то свои убеждения и не желаю это выслушивать. Но чтобы не разгорались дальнейших конфликтов. Конфликтов в нашем мире, увы, и без того хватает. Да благословит вас Господь.

огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных пронзенных руках такая любовь.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии, в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда я однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: «Посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы». Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем, разочарованы в Боге, разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему?

Именно я Бог. Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-Творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать, почему это так со мной произошло, объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы. И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат, Иисус, просто помилуй нас. Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Господи. Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати. И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит, но смиренным Он дает благодать. Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою жизнь через смиренное состояние твоего сердца. Так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят, Иисус, помилуй нас, помилуй нас. И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет, хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь. Но вместо этого Иисус говорит, пойдите к священникам, покажитесь им. И они могли бы на это ответить, Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, распинаемся, мы уже, не знаем, как больше смириться. И ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику,

который гнал нас, который не хочет нас видеть. Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь. Я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много боли и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли, его семья потерпела такое несчастье, и он уже все потерял, и он уже в болезни, то я думаю, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, неужели я чего-то недостаточно тебе сделал? Неужели ты меня не любишь? Почему ты делаешь так? Вот там ты такой». Нет, я хочу прочитать это место Писания. Иов 1:20 и 21. То есть это реакция Иова на самые ужасные известия в его жизни, когда у него было много-много вопросов к Богу. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: „Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Амен“.
Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходит боль, разочарование, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности переживания боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним, для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните Давид, когда его помазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И, знаете, у него было много вопросов.
У него было много вопросов. Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство? Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, передо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить, и вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа, буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаю, еще последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом. В такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься и смиряешься только перед ним одним. И он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячешься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями. Благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

0: Прости, что опоздала. Надеюсь, я не злоупотребила твоим терпением?
1: Ну что ты, пантера? Ну что ж, начнем. Я думала, что ты захочешь играть белыми. Первый ход за тобой.
0: Это так благородно с твоей стороны, молния.

0: Здравствуй, Флешка. Какая приятная неожиданность.
1: А что это вы тут делаете?
2: Дорогая, мы разыгрываем партию в шахматы.
1: Сейчас мы его сделаем. Дорогая.
2: Я, конечно, постараюсь выиграть, если только ты уберешь руки со стола и не будешь мне мешать.
1: Не волнуйся, Монтерка, я рыба.

0: хлопает.
1: Флешка, мы здесь не едим, а в шахматы играем. Веди себя прилично.
0: Ага, я же говорила, это не мешай, не мешай.
2: Флешечка, помолчи, пожалуйста.
3: Ну нормально, я ей помогаю, а она мне помолчи.
0: А ты куда конем скачешь?
4: Думать надо.
1: Флешка, иди погуляй куда-то, пожалуйста.
5: Ребята, что с вами? Вы сегодня какие-то странные.

0: Бобик, что случилось?
1: Это я пытался примирить двух друзей. Непростая эта задача, скажу я вам. Ой! Бывает, что и друзья ссорятся. А потом мирятся, конечно. Но эти упрямцы ни в какую. Пришлось мне, так сказать, попотеть, чтобы их помирить.

Я так переволновался с этими друзьями, что перепутал все на свете и чуть не погиб от взрыва петарды.

0: нас что-то произошло, пока меня не было? Я надеюсь, День благородных манер еще больше скрепил вас как команду.
1: Ага, конечно. Да с такими фруктами, как флешка, нужно объявлять не День благородных манер, а День закрытых дверей.
2: И некоторых оставлять за этими дверьми.
3: Ах так? Ну и пожалуйста. Ну и спасайте мир без меня, раз вы такие благородные.
0: Это что ж такое получается? Мне теперь еще вас, спасателей, мирить надо? Это снова летать, падать, взрываться? О, нет! Ай, ай! Ну, удивили. Просто потрясли. Ай, ух! Нет, вы мне объясните, а то что-то моя логическая цепь дает сбой. Всегда и во всем флешка вас устраивала. И вдруг, бац, испортилась, да?
2: Робик, но ты ведь сам назначил день хороших манер и...
0: Ну что, что значит назначил, назначил? Сам назначил, сам и исправлю. По-моему, вы просто перепутали благородство и простой этикет.
1: Но

0: же тогда благородство?
1: Я могу ответить так. Если не знаешь, спроси у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делает нас благородными?
2: Вопрос принят. Получите ответ. Облекитесь в милосердие, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Этот призыв написан на моих страницах, и он для вас, друзья. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: Маша, а что ты здесь делаешь?
1: Ем яблоко.
0: Это я вижу. Но почему ты ешь его в одиночестве на чердаке, а не с Олей на пикнике?
1: Я с ней больше не дружу.
0: Вот еще новости. Почему?
1: Да потому что она сказала, что я в этой панаме похожа на бледную поганку. Это гриб такой ядовитый.
0: Ну да, да, знаю. Ну, думаю, Оля не хотела тебя обидеть. Прости ее, Машенька. Она просто неудачно пошутила.
1: Не надоели ее шутки? Сколько можно прощать?
0: Хороший вопрос. На него есть не менее хороший ответ. Однажды к Иисусу Христу пришли ученики и спросили: «Господи, сколько раз прощать брату моему, который меня обижает?» 7 раз. Достаточно? Иисус назвал совершенно другое число, а затем и рассказал притчу. Жил-был грозный и могущественный царь. Как-то позвал он человека, который должен был ему огромную сумму денег, и велел отдать долг, иначе он и вся его семья будут проданы в рабство. А? Как тебе?
1: Вот бедняга.
0: И вот этот самый бедняга стал плакать и умолять, чтобы царь потерпел еще немного. Он выплатит долг. Но царь решил не ждать. Царь решил простить весь тот огромный долг и отпустил беднягу домой. Но рано радуешься, Машенька. Получив прощение, этот человек побежал не домой, нет. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного, и велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи и попросил подождать. Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму, не простив ему долга.
1: Как же так? Ведь ему самому только что простили его долги.
0: Да! Этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел. Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка. Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым, Машенька.
1: Да уж. Оля меня всегда прощала.
0: Вот.
1: Даже ту дурацкую карикатуру простила. Так сколько раз нужно друзей прощать? 8? 10?
0: 70 раз по 7. Сколько это будет? Посчитай. И причем каждый день.
1: Ого! А я ей ни разу еще не простила. Ну нет. Побегу я помирю с Олей. Мне наша дружба дороже. Пока, Филин.
0: Пока, пока. Так и Бог, друзья, прощает вас, как вы прощаете других.
2: Вот мой совет, друзья. Прощайте, будьте милосердными и терпеливыми друг к другу. Эти качества характера – настоящее украшение благородного человека.
3: Как видите, иногда прощение и примирение важнее правильного поведения.
4: Да уж, зря мы с Вашкой так погорячились.
5: Угу. Она ведь классная. с ней всегда весело.
3: У меня в архиве есть одно досье по этому поводу. Два брата получили задание от родителей убрать в комнате и помыть посуду. Но мыть грязные тарелки никто не хотел. Атмосфера накалялась. Уже вовсю шла подготовка к настоящим боевым действиям. Вот-вот грянет битва.

Но неожиданно вмешалась младшая сестра. Это была Флешка. Она предложила братьям договориться и помириться. Ведь хорошие отношения важнее всех обид и претензий. Флешка нашла мирный выход из конфликта. Поделить посуду и помыть ее по очереди. Да и сама же братьям помогла. Мир был восстановлен.

Надеюсь, у Флешки достаточно благородства, чтобы простить своих друзей. А у Пантеры и Молнии достаточно терпения. Ведь без таких качеств не бывает настоящей дружбы.

0: Rock. Rock.
1: Спасибо, друзья! Нога как новая!
2: Да на здоровье!
1: Что это такое?
3: Флэш, ничего не говори. Это твоя особенность. Создавать проблемы начинает мне нравиться.
2: А самое главное, что мы по-прежнему остаемся друзьями. За это стоит сказать Богу спасибо. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что учишь нас прощать. Помоги нам быть терпеливыми и милосердными, как Ты. Аминь.

Друзья, как я обещал, я хочу сказать сегодня проповедь на тему «Истинная цель жизни». Каждый из нас интересуется, какова моя цель. У нас есть желание. У многих у нас есть желание. У многих некоторые нужды есть. Но мы понимаем, что нужды не могут быть целью жизни. Ну, нужда, допустим, оплачивать квартиру или приобрести какую-то вещь, не может быть такой целью всей жизни. Это лишь средство. Это средство для нашей жизни. Мы понимаем, что есть разные вещи, в которых мы можем нуждаться. И это может быть тысячи вещей есть в мире, и нет смысла их перечислять. Есть пища и одежда, есть какие-то бытовые вещи. И все это есть. Но мы понимаем, разве мы для этого живем на земле? Чтобы вот как-то решать какие-то жизненные проблемы, наши нужды. Наверное, у Бога есть какие-то высшие цели. И наша душа, она ищет ответов, в чем наше предназначение. На земле есть также хорошие цели. Они благородные. И есть люди, занимаются спасением, спасатели занимаются спасением жизни, врачи, хирурги и так далее, реаниматологи и так далее. Есть люди, которые занимаются воспитанием детей, в смысле, они не только в семье, в смысле, в школе, в детском садике. Это благородная цель. Но есть какие-то небесные цели, которые есть у Господа для нас, и Он нам это открывает. И наши цели жизни мы видим в Иисусе Христе. Так как Христос наш Господь, и так как Он наш Учитель, то, наверное, Он ожидает, чтобы мы делали все, что делал Он. То есть, чтобы мы шли Его путем. Кто верит в это, просто поднимите руки, скажите аминь. Чтобы мы делали Его дела, причем каждый из нас. Конечно же, это так. И Господь сильно Духом Святым, когда вот мой папа уходил в вечность, это был сентябрь, в сентябре будет 2 года, я услышал очень четко, что Бог хочет, чтобы мы имели эту библейскую школу, и тема начинается с цели Господа Иисуса Христа. И у нас была замечательная библейская школа тогда, в 2004 году, на 2005. И в этом году мы имели также проповеди на тему о целях Господа Иисуса Христа. Это будет как бы из этой серии, но это будет ближе к нам сегодня, это будет определенная тема, которая будет связана с покаянием. Именно вот это уже ближе к человеку. Покаяние. Потому что покаяние – это по-гречески, да, такое есть слово «метаноия». В Евангелии писалось на греческом. И там есть, по-русски мы пишем «покаяние», мы это понимаем отчасти, говорим о покаянии. Но в греческом это означает слово по-гречески «метаноия». Мы знаем, что весь мир и медицина до сих пор слова берут с греческого языка, то есть латыни, они пишут там, все это как бы международный язык. Так вот, Господь определил через апостолов, хотя они были иудеи, писать Евангелие на греческом, чтобы вся Римская империя, чтобы все греки, римляне и народы могли получить добрую весть. Евангелие тоже греческое слово. Оно означает «добрая весть», «добрая хорошая новость», «добрые новости». И мир, к сожалению, дарит грустные новости. Я вчера слушал одного врача, она сказала, ну вот, уже ухожу домой, уже переоделась. Вот она показала, что она уже в одежде, в кофточке, но еще халат. Вот, говорит, бабушку одну сейчас принимала в конце смены, которой давление 240, потому что она посмотрела новости, что там сказали, что где-то вот кефир, кто-то добавлял мышьяк, она расстроилась, а она на ночь кефир попила, и у нее давление 240, криз, вот она, мы ее тут спасали, и она говорит, не слушайте вы эти новости, она говорит, сколько отрицательного говорят, только новости, говорит, не смотрите вы этот телевизор, это врач говорит. И я думаю, вот я только лишь... И это, слава Богу, успели спасти эту женщину. Но она в возрасте 80 с лишним лет, да еще и попереживала. Она говорит, наверное, вы смотрите телевизор, говорит ей врач. Она говорит, да, я пос...

Постоянно смотрю, а что делать? Погода плохая, вот целыми днями. Так там же столько негативного. Смотрите, врач говорит, а Бог нам говорит, наблюдайте, как вы слушаете. И не то, что Господь говорит, что о слове своем, да, кто имеет, тому дано будет и умножиться. И слово говорит, что мы закрывали уши. Мы иногда, конечно, что-то слышим. И это, конечно, нас тревожит. И это как будто колеблет нашу веру. И мы сомневаемся тогда, и есть борьба. Но Бог предлагает нам слушать Его Слово. И Бог говорит нам слушать Его Священные Писания, которые являются доброй вестью. Это новости, это добрая благовесть. И если мы прочитаем сегодня и завтра, и послезавтра, каждый раз мы что-то хорошее услышим, и нам станет хорошо. Единственная сверхъестественная книга, то есть книга, которая написана апостолами и пророками, но вдохновлена Святым Духом, то есть в этих словах есть помазание. Вот эта книга есть Библия, Евангелие. И Евангелие, греческое слово, означает «доброе слово». И люди этого мира нуждаются в добрых словах. Они нуждаются услышать, что Бог их любит, что Господь хочет их исцелить. Они нуждаются, чтобы встретили их на улице, поговорили с ними, обняли, и в этот момент их Господь исцеляет. Они нуждаются, чтобы вы дали им надежду, позвали в церковь, помогли им, может быть, денежкой из кармана или купили им продукты. Эти люди нуждаются в надежде. Они нуждаются в доброй новости именно из церкви. Они нуждаются. И вот когда люди слышат Слово Божие, у них возникают особенные чувства. И эти чувства метаноия, необычно я так говорю, то есть вдруг возникает чувство покаяния. Покаяние. Греки говорят, церковь, экклесия, пришел в экклесия, и началось метаноия, ну, покаяние. Мы говорим, пришли в церковь, Божье собрание святых, слушали слово, и дух внутри, совесть, сердце начало говорить, я грешен, мне нужно покаяться. Дух Святой это сделает. Дух Святой это сделает. И я ходил в церковь с детства, но когда мне было 12 лет, я не знал, что со мной происходит. Я видел, что люди каются, и они идут вперед к кафедре. И вы знаете, я побежал с балкона, рыдая. Мне было 12, я рыдал. Я бежал по той лестнице, Коля знает, помнит ту лестницу. И я просто побежал и упал к ногам проповедника, упал лицом вниз. И это было, он, потому что кафедра была вот так, и ступени были сбоку. И я рыдал, я плакал. Я еще не понимал, но это был Дух Святой. Вы знаете, я столько лет ходил в церковь, и никогда не было обличения. Но когда Дух Святой пришел на собрание, то вдруг я почувствовал обличение. И поэтому это обличение Святого Духа, оно показывает нам, что мы грешны, а Господь святой, и что нам нужно покаяться. Так вот, слово метаноя – это перемена мышления. Если вы откроете это в интернете, это изменение мыслей связано с сожалением и покаянием, раскаянием. Оно используется и в психологии тоже, и в церкви, то есть люди чувствуют сожаление, раскаяние. Поэтому слово метаноя, то есть покаяние, это не просто мышление. Человек думал вот так и поменял мысли. Он хотел, извините, одной марки автомобиля купить, решил другой купить, поменял мысли, решение. Нет, он поменял мысли о себе, что я неправильно живу, что так больше жить нельзя, что употреблять алкоголь больше неправильно, что вот так относиться и ссориться, и спорить – это неправильно. То есть он изменяет, Бог изменяет его мышление. И он становится совершенно другим. Он уже не тянется к сигаретам, он не тянется к наркотикам, у него мысли совсем другие. И тогда эти ребята, они говорят, слушайте, я не видел, что такая красивая природа, пока не принял Иисуса. Я вдруг, когда принял Христа, эти бывшие наркозависимые, они ничего не видели. Они смотрели вниз, они искали поиск постоянно денег, где что-то украсть, чтобы купить наркотики, где как-то кого-то обмануть, чтобы получить следующую дозу. А теперь, говорит, многие из них говорят, вы вдруг услышали, как птицы поют на улице, как деревья красиво цветут. Смотрите, природа, написано, что творение свидетельствует, потому что изменилось мышление. И Бог хочет, чтобы всей земли изменилось мышление, чтобы все пришли к покаянию. К сожалению, не все придут, потому что в книге Откровения написано, что люди не покаялись даже после вот этих язв, после того, как шесть труб трубили,
как были, вот были те, кто еще не покаялись. То есть это говорит о том, насколько бывает воля человека непослушная, упорна. Но Бог хочет, чтобы были все покаялись. Все прошли через процесс изменения, покаяния. Это воля Божия. И нам, как церкви, это важно знать не только относительно себя, а именно мы будем говорить сейчас о том, что Бог хочет, чтобы мы людей привели к покаянию, чтобы мы им донесли эту весть, чтобы они это поняли. И поэтому второе послание Петра, третья глава, написано так. В 9 стихе. «Бог не медлит исполнить свое обещание». Какое обещание? Что Он придет, создаст Царство Божие, заберет нас с небеса. Он не медлит, то есть Он не просто медлит, но что Он делает? Он долготерпит нас. Некоторые посчитали медлением, потому что им было трудно. Они были рассеяны, иудеев гнали. Нерон убивал их, христиан. И некоторые могли думать, что Господь медлит. Вот почему-то Бог медлит. Они думали уже тогда, что Господь придет их и заберет, потому что настолько было трудно. И Фессалоникийская церковь так думали, Фессалоники. Они так думали, поэтому Павел им писал: «Прошу вас о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». То есть, когда мы будем вознесены, не спешить колебаться умом, как будто от нашего послания или от какого-то духа или послания нами послано, будто уже наступает день Христов. Потому что Фессалоники, они думали, мы сейчас ждем Иисуса, уже не надо работать, уже ничего не нужно покупать и так далее. Но Павел их сдерживает. Он говорит, этот день не придет, пока не откроется беззаконник, сын погибели. Значит, Антихрист еще придет. Он еще будет действовать. Что-то будет происходить. Но верующие, они некоторые думали, что вот сейчас Господь придет. И поэтому во время Римской империи они считали, что Нерон – это Антихрист. И другие императоры – это Антихрист. Значит, пришел Антихрист, он их мучит. Значит, сейчас придет Господь. Но у Бога был план больше. У него был план достигнуть еще десятки веков и спасти миллионы и даже миллиарды людей, слава Богу. Иначе, если бы Господь спас только то поколение людей, поколение Иисуса Христа, поколение апостолов, это было бы слишком мало. Бог хочет, чтобы Евангелие достигло миллионов людей. Вы верите в это, друзья? Чтобы оно достигло и до нас. Если бы мы с вами, если бы Иисус пришел тогда, и Царство Божие наступило в первом веке, мы бы с вами вообще не родились. И мы бы с вами не знали друг друга. И наши дети бы не родились. И наши родители бы не родились. И бабушки, и дедушки, и не были христианами, и никогда бы не вкусили той славы Божьей на небесах, которую Бог им приготовил. Но мы знаем, что те, кто ушли туда, наши родители, любили Господа, имели страх Божий. В семье Калистратовых всегда папа говорил, страх Божий, то был вот вера. Вот. То они там находятся в чудесном присутствии. И поэтому мы можем, слушая эти слова, подумать, как хорошо, что мои родители на небесах, как хорошо, что Иисус не пришел до их рождения. Они дали нам жизнь. Мы много прекрасного видели, почувствовали, заботу родителей. Мы получили много друзей. Мы слышим много прекрасной музыки. Мы наслаждаемся цветами. Мы наблюдаем весну. Мы ждем плодов летом. И много прекрасного, потому что мы живы, потому что Бог дал нам жизнь. Павел пишет, чтобы эти святые люди не без нас достигли совершенства. То есть они бы тогда без нас ушли, и нас бы не было. Но у Бога желание, чтобы много людей, миллионы были с Ним на небесах вечно, на веки веков. А для этого нужно покаяться. И поэтому написано, Бог не медлит, Он долго терпит нас. Бог долго терпит нас, наши города, наших соседей, нас лично. Он долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. В Иоанна сказано, но имел жизнь вечную. А здесь сказано, детали, чтобы все пришли к покаянию. Если бы мы сказали только Иоанна 3:16, Бог так возлюбил Бог мир, ибо так, что отдал Сына, чтобы всякий, кто поверит, не погиб. И мы тогда думали, ну я же верю, что есть Бог, что Он есть, что есть Господь, то этого вполне достаточно, но нет. Здесь Петр говорит, чтобы нужно прийти к покаянию. Обязательно через покаяние, то есть вера и покаяние. Апостол Павел об этом говорил, что Господь призвал его проповедовать покаяние и веру, Деяния апостолов. То
То есть вера не то, что только Бог есть, а ищущим Его. То есть люди, которые ищут праведности, ищут Царство Божие. Они хотят быть святыми, они хотят быть чистыми. Вот таким Бог воздает. Евреям 11:6. Ищущим Его. И поэтому бесы тоже веруют и трепещут. Они знают, что есть Бог. Так написано. Но вот в моменте спасения очень должно присутствовать покаяние. Итак, покаяние по-гречески означает раскаяние, сожаление о содеянном. Мне понравилось, когда однажды один американский учитель служил у нас в 1991 году. И мне коснулось то, что он говорил о покаянии. У него была такая брошюрка, и там было написано несколько пунктов, что значит покаяние. Покаяние – это сожаление о грехе, то есть сожаление. Есть люди, которые не сожалеют. И это плохо, это значит нет покаяния. Одного такого брата я встречал. Ну, может быть, он и сожалел, но он вот так выражал. Ну, надеемся, что он сожалел. Он говорил, когда я был неверующий, он был мирской музыкант, моя жизнь была очень хорошей. А когда я стал верующим, стало лучше. То есть, конечно, можно понять так, что его небольшой английский и простое свидетельство означало, что он тоже покаялся, что он принял Иисуса, что ему было жаль прожитую жизнь. Но он это не выражал. Он просто говорил, я жил очень хорошо, а когда принял Иисуса, стал жить лучше. Это звучит как бы нормально. Но а если там не было покаяния, если не будет покаяния, то значит, не будет и спасения. Почему важно покаяние? Вот сегодня мы говорим о цели жизни. Иисус Христос сказал, я пришел. В трех Евангелиях Он говорит, чтобы призвать грешников к покаянию, то есть пригласить их к покаянию. Марка 2:17, Матфея 9:13 и Луки 5:32. Я пришел призвать грешных к покаянию, пригласить их к покаянию. Вы знаете, мы приглашаем людей к столу. Вы приглашаете людей в кафе. Когда у вас день рождения, приглашаете... Приходите. Сестра пишет, придите, дорогой брат, я хочу вас накормить, я хочу, чтобы вы вместе со мной спраздновали день рождения. Это большая честь. И вот так Господь хочет, чтобы мы пригласили людей вместе с Духом Святым к покаянию. Что, а давай помолимся вместе. А давай примем Иисуса. А давай мы вместе. И давай. И он говорит, я не знаю, как молиться. Тогда я помогу тебе. Повторяй за мной, но искренне от всего сердца. Ты признаешь, что сознаешь, что ты грешная или грешная. Да, да. Ты сожалеешь, мне жаль, да. Давай у Господа попросим прощения. Смотрите, Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Мы говорили об этих целях. Взыскать и спасти погибшее. Да? Он пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Но здесь говорится более детально. Он говорит, я пришел призвать людей, позвать их к покаянию, к метаное, к перемене мышления. К сожалению, Евангелие говорит нам о том, как выражалось покаяние. Кто помнит Луки 17 главу, когда мытарь и фарисей пришли в храм молиться? Как? Они молились по-разному. Кто помнит? Один говорил, я тебя благодарю, что я не прелюбодей, я не вор, я не убийца, и я не такой, как этот мытарь. То есть его молитва была вот такая. Она была надменности, в гордыне. Но как молился мытарь? Мытарь, то есть кто собирал налоги, он обманывал людей. Он хитрил, он говорил, нет, вам надо больше, вам еще надо 2 драхмы, вам еще надо 5 динариев, вам еще надо столько шекелей. Он по-всякому, и он тогда эти деньги, это называется лихва, то есть он брал лишнее, он присваивал себе. И вот Господь взял и одного такого Левия позвал к себе, чтобы он следовал за ним. И Леви сделал в его доме большое угощение. И тогда, когда этот дом Левия, пришли туда много грешных людей. Наверное, они думали, что ну, Левий, мытарь, мы можем к нему прийти. То есть он такой, может быть, они так думали, что он тоже нечестный человек, как бы мы можем к нему, это нашего круга человек, может быть, они так думали, может быть, нет. Но они пришли туда, мы много грешников, и тогда Иисуса осуждали. А Левий сделал большое угощение. Помните, Закхей тоже сделал большое, не Закхей, а
Тот, кто на смоковницу влез. Да, Закхей, верно.

Закей, да, он тоже сделал большое угощение. И он был грешный. И Господь позвал Левия. Он говорит, иди за мной. И он оставил это все, пошел за ним. Сделал угощение. И вот там появились грешные люди. Их было много, написано в одном месте Писания. Их много было. И они следовали за ним. И тогда Иисуса осуждали, что он, книжники, фарисеи, то есть религиозные вожди, они осуждали, что он ест и пьет с такими людьми. И Иисус говорит в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать. Давайте скажем этот стих. Я пришел призвать. Теперь скажем это о самих себе. Я пришел на эту землю. Я пришел на эту землю призвать грешников к покаянию. Это уже более конкретно. Смотрите, мы сегодня говорим о покаянии. А почему покаяние? Ну что, мы не можно как-то без него? Просто с людьми дружить, поздороваться. Они увидят, что я, ну, их уважаю, люблю. Но нет, этого недостаточно. Иисус говорит, Луки, 13 глава, 3 стих и 5 стих. Если не покаетесь, прочтем дальше вслух, все также погибнете. Еще раз, давайте прочитаем вместе. Но если не покаетесь, все также погибнете. Заметьте, это слово я не говорю вам сейчас, что вы, если вы вот сидящие здесь, не покаетесь, вы уже покаялись. И мы с вами покаялись. Но мы говорим с вами то слово, которое Иисус говорит о покаянии. Это учение. И, возможно, кто-то смотрит программу, и, возможно, вы не покаялись или в чем-то не покаялись. То есть это вас гложет, это вас мучает, и, может быть, вы это еще держите внутри себя. Но Господь говорит, покайтесь. И Он говорит, знаете как? Что покаяние, оказывается, нужно всем людям повсюду. Не некоторым только. Некоторые скажут, ну, он такой хороший сосед, воспитанный, образованный, такие добрые люди, как верующий такой. Но Библия говорит, мы не спасемся добрыми делами. Без покаяния будет погибель. И поэтому Деяние 17:30 – это нам слово. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог повелевает. То есть это обязательно к исполнению. Это не то, что Бог предлагает и говорит, но если хотите, кто-то хочет покаяться, кто-то не покаяться, я вас все равно всех люблю, и все равно вы будете со мной на небесах. Нет, так в Библии не сказано. Но именно покаяние – это та дверь, через которую человек буквально переходит из тьмы в свет. Это состояние сердца, при котором старое прошло, теперь все новое. Потому что Господь говорит, этот мытарь, который бил себя в грудь. Помните, как он молился? Он не смог поднять глаза. Конечно, это не значит, что вы буквально должны бить себя в грудь. Но некоторые люди так сожалели. Вообще в восточных странах там люди, написано, бей себя по бедрам. Там, знаете, вот люди били себя. То есть люди себя как бы наказывали. Отсюда появилось такое учение о хлыстах. То есть люди некоторые, ну, в царской России, некоторые пытались себя наказывать, что а мы грешные, вот накажите меня. Но это было, конечно, и лишнее. Но речь идет о том, что мытарь сокрушался так, что он бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, грешнику! Будь милостив, то есть дай мне милость твою! Дай мне милость твою!» Вы знаете, некоторые люди прямо знают, что действуют против Писания и действуют, и уже находятся как бы в неправильном положении, и они просят только милости Божией. «Боже, дай мне милость!» Уже ничего нельзя изменить. Уже совершены такие дела, действия. Например, там женитьба на неверующем человеке, или наоборот, или замужество, или всякие такие неправильные связи, когда люди, разошлись и как бы, знаете, это опасно. В Библии говорится, что если кто-то вот оставит, то есть с целью, чтобы там жениться на другом человеке, это очень опасно. И вот люди это сделали. Что делать дальше? Вот что делать? И они приехали ко мне, говорят, мы хотим только одно, просто милость от Бога, просто милость. Мы хотим быть в вашей церкви, мы хотим просто слушать Слово Божие, мы хотим милости. То есть люди понимали, что они сделали ошибку, так получилось.

И что тогда? Есть ли у Бога какая-то милость тем, кто кается? Есть ли милость? Да, есть. Они уже ничего не могут изменить. Уже все как бы так получилось. И поэтому Библия говорит, будь милостив.

на свадьбу одного брата верующего. Я ничего в ней не понял, но это был абстракционизм. Но они были художники, они были художники. И они очень хорошие люди были. Но позже они сказали: «Володя, мы сделали такие ошибки». Мы, говорит, ну, раньше они были, ну, не знали Бога. И вот они оставили, он оставил свою жену, она оставила своего мужа. И вот они стали семьей. И они говорят: «Мы вот так поступили, мы такие вот неправильные». Но потом они приняли Иисуса. Вот они вот как-то, я не, так сложилось. Есть ли у Бога милость? Есть ли у Бога, конечно. И они так любили Господа. Эта женщина, когда поехала в США, они эмигрировали много лет назад, она плакала, она много времени не могла найти такую хорошую церковь, как церковь Слова Божия. Она очень переживала, она сильно страдала от того, что нету такой церкви. Она тосковала по нашим служениям, по слову от пастора, наименьшего Володи. Она очень сильно страдала. И это потому, что люди вкусили благословение. Так вот, есть такие ситуации, правда, есть. Так вот, мы говорим прямо: у Бога есть милость. Мы не можем сказать: «Извините, вы поступили против Писания, вы никогда, никогда не можете быть спасенными, вы никогда не можете быть благословленными». Нет. Помните, сын вернулся к отцу, и он говорит: «Согрешил я. Я недостоин», но он его обнимает. То есть это через покаяние и веру. Скажите аминь, да? Да, могут быть последствия, могут быть трудности, могут быть испытания, но есть милость. Так вот, покаяние – это просьба о милости в любой ситуации. Вы услышали меня, правда же, друзья? Вот что делать пастору? Что делать, когда люди говорят: «Мы хотим милость, мы неправильно поступили». Библия говорит: «Суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Поэтому мы говорим: служите Богу, Он видит сердца, любите Господа, держитесь всем сердцем. И вот поэтому поэтому эти ситуации часто решаются не в церкви, они решаются между служителями и как бы людьми, чтобы желание помочь. Но я просто говорю пример. Да, парень женился на неверующей девушке. Вот что делать? Надо молиться, надо ждать милости от Бога. Это был неправильный шаг. Или девушка-христианка вот сделала такую ошибку, она вышла за мирского парня, и вот так случилось. И что теперь? Надо милость. Милость от Бога получить. По вере, скажите аминь, да. И потом не вспоминать заднее. Это было решение. Это свойственно людям. Но Бог это богатый милостью. По своей великой любви нас мертвых о грехах оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Вы понимаете, друзья? И удивительно, вдруг Господь начинает давать помазание, силу, наполнять Духом Святым этих людей, которые смиренно покаялись. Он начинает говорить в их жизнь. Почему? Потому что он говорит: «Я беззаконие и грехов больше не воспомяну». Вот такая милость. Знаем ли мы такого Бога, друзья? Верим ли мы в такого Бога? Кто может подтвердить? Не слышу. Веришь, что у Бога полная милость? Аминь. Когда вы говорите, помните, в Израиле говорил пророк Самуил, они говорят: «Мы просили себе царя». Это был грех, да. Вместо того, чтобы сказать: «Господи, как Твоя воля? Ты нас ведешь через Самуила, даешь нам победы». Но они начали просить царя. И они выпросили у себя царя. Они сделали человеческое решение. Они получили Саула. Он был высокий, выше на голову всех. Он был, наверное, красивый, да, он был такой видный. Но Самуил им говорит: «Вы просили царя, теперь я вам покажу, как великий грех, то, что вы отвергли Господа, водительство как бы Господа», ну, простыми словами. А Бог говорит Самуилу: «Они не тебя отвергли, они меня отвергли, чтобы я не был их вождем, царем». Говорит, и Самуил говорит: «Смотрите теперь, сейчас не жатва ли пшеницы, ячменя там, ну, жатва, я сейчас помолюсь, придет гром, чтобы вы узнали, как Бог против вот этого греха». И он, когда воззвал к Богу, как грянул гром, как пошел этот дождь. Это никогда не бывало в этот сезон. Он говорит: «Вот сейчас это будет», и Бог загремел с высоты. Люди испугались. Они испугались, они упали перед Богом. «Помолись о нас, Богу, мы согрешили». Самуил говорит: «Не бойтесь, грех этот вами сделан». Смотрите, вот эти слова, к которым я иду. «Грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Богу всем сердцем вашим».

такой милосердный Бог, правда же? И он говорит, и я не допущу себе греха. Смотрите, он ставит себя на уровень вот народа и говорит, я не допущу себе греха перестать молиться о вас. И он начал их наставлять. И он говорит, только держитесь, потому что если вы отступите от Бога, и вы, и ваш царь, вы погибнете. А я буду молиться и буду наставлять вас. И поэтому эти люди каялись, они сожалели. Он говорит, грех этот вами сделан, но только не оставляйте Господа. Кто может громко сказать аминь? Кто хотел бы со мной прославить Бога за эту милость? Дадим слава Богу, дадим слава Богу. Очень важно, чтобы мы понимали, что покаяние, оно приносит Божью милость. И Библия говорит нам, с милостивым ты поступаешь милостиво. Церковь – это не место суда. Это место, да, в церкви может быть поставлена какая-то оценка, определена истина, но это место оправдания, это место покаяния, место спасения. Скажите громко аминь. И если у нас будет такое сердце, мы никогда никого не осудим, мы никогда никого не оттолкнем из церкви, мы никогда никого не обидим, мы всем будем рады, каждому падшему грешнику будем рады, потому что Господь полный милости. Аминь. И Он дает людям шанс, возможность. Так вот, что Бог говорит тебе и мне? Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Матфея 9:13, я пришел, чтобы призвать к покаянию. И теперь 1 Тимофею, 2 глава, 4 стих и 5. Здесь говорится, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы люди спаслись, все. Он хочет, Он заплатил за всех цену. К сожалению, не все послушают, но нам нужно быть настойчивыми. Нам нужно предложить им это блюдо. Знаете, в каждом ресторане есть блюдо от шеф-повара, вот как-то их товарный такой, их бренд такой. А шеф-повар хочет эксклюзив такой создать и предлагать вот особенное блюдо. Как оно называется? Ну, как-то так. Да, как-то да. Это шеф-повара, ну так назовем, да. То есть это их, и они предлагают. Так вот, вот блюдо от шеф-повара, когда вы предлагаете людям не то, что они хотят, но то, что вы точно знаете, что это им поможет. Вы говорите, вот если ты покаешься, если мы покаемся, давай с тобой помолимся, то Господь простит. Это блюдо от шефа, это блюдо от Валерия, это блюдо от Дениса, это блюдо от Володи, это блюдо от Николая, это блюдо, это так я говорю, это мы предлагаем им. И это очень важно. Дух Святой обличает сердце. Поэтому, смотрите, Бог не сказал, чтобы мы оскорбляли людей, чтобы мы обвиняли их, что они грешники, чтобы мы кричали на них, потому что это по плоти. Кричать и гневаться, скажите так, да? Но Господь хочет, чтобы мы со властью и верой проповедовали, давая людям возможность покаяться. Еще места Писания о покаянии. Когда Иисус вышел проповедовать, первое слово в Его проповеди какое было? Марка 1:15. Иисус вышел и сказал, покайтесь и верьте в Евангелие. Покайтесь и верьте в Евангелие. Представьте, покаяние – это то, что Иисус проповедовал. Покаяние, потому что оно необходимо. Бог не просто изгладит наши грехи, Он изгладит, потому что мы верим, покаемся и верим. Он говорит, покайтесь и верьте. Но мы так были ранены собой, мы так были недовольны собой, нам так стыдно за себя, нам так неудобно многим. Как же так, вот как я то и то неправильно сделал или сделала? И нам стыдно, и у нас неверие, и у нас сомнения. И когда я принял Иисуса, мне казались все люди чистыми, святыми, кроме меня. Я покаялся, а вот я не чувствовал себя, что я вот, я по-прежнему считал себя самым грешным. И Катрин Кульман, когда обратилась к Иисусу, 8 лет ей было, она почувствовала себя такой грешницей, 8 лет. И она плакала, горько плакала в этой церкви, приняла Иисуса. И одна пожилая прихожанка в методистской церкви успокаивала, ну, не плачь, мы все знаем, что ты очень хорошая. Ты на самом деле... Но видите, когда человека Дух Святой обличает, он даже в 8 лет и в 7 лет, он будет чувствовать,
что он не прав, что он грешен. Это обличение. Библия говорит, когда Дух Святой придет, он обличит мир о грехе. Обличение – это не обвинение. Это Божий принцип. Обвинение – это принцип сатаны. Сатана, дьявол, в переводе означает обвинитель. Вы знаете, это как прокурор и адвокат. Нам нравятся адвокаты в судах, правда же, что они вот... Нам нравятся добрые судьи. Недавно один судья, такой почетный судья, известный в Америке, умер. Он был такой милостивый, добрый. И вот недавно он от старости ушел в вечность. И вот про него много фильмов есть. И как женщина плачет, она говорит... Мужчина пришел, пожилой мужчина. «А сколько вам лет?» Он говорит, «Мне 100 лет». Он говорит, «Я в жизни ни разу не нарушил правила дорожного движения». И вдруг один раз случилось. Он говорит, и судья говорит, «Я не знаю, что вам там написал полицейский, меня это не интересует. Я просто с уважением к тебе». Он еще служил, там был почетным каким-то. Всю жизнь не нарушал. 85 лет он не нарушал правила дорожного движения. И вдруг что-то случилось вот. И он говорит, я вас просто освобождаю от этого штрафа. Знаете, как приятно, да? И судья, потому что он добрый, он как адвокат. И поэтому люди выражали ему соболезнования. Он был известен на всю Америку, какой был добрый, внимательный. К нему в суд привели мальчика, 16-летнего, который заботится, не учится в школе, а... заботится о маленькой сестренке. Оказывается, мама умерла, и он 16-летний или 15-летний. И его хотят забрать, суд у него хочет забрать, через суд забрать ребенка. Значит, а он любит сестричку, не хочет отдавать. И ему, говорит, он не учится, у него не хватает. Он говорит, я вынужден был работать на улице. Он подрабатывал деньги, он кормил ее, он заботился о ней. И он обращается к судье. И судья говорит, этого мальчика нужно хвалить за то, что он не бросил свою сестренку. Он вынужден был собирать деньги там на улице, подрабатывать, чтобы кормить свою младшую сестричку. И он говорит, я назначаю, чтобы он станет ее официальным опекуном. И все так обрадовались, захлопали. Это милость. Дайте Богу славу. Это милость. Так вот, а прокурор-обвинитель, он требует... И вот дьявол, он обвинитель, а Иисус оправдатель, он ходатай, он оправдывает. Скажите, и Христос умер и воскрес. Он и воскрес, то есть живой. Он одесную Бога ходатайствует за нас. Он адвокат, друзья. Он ходатайствует, когда люди просят, прости меня, Господь. Он дает милость. Он любит людей. И Библия говорит, когда умножился грех, умножилась милость. А люди стали еще больше грешить. Уже наркотики распространяются по земле массово. А милость еще увеличилась. Потому что у Бога больше милости, чем все наркотики мира. Скажите аминь, да? Люди совершают тяжкие преступления, попадают в пожизненную тюрьму. Но и там милость Божия их находит. Приходят капелланы, священники и проповедуют Евангелие. Бог хочет Евангелие и покаяние. Это вообще дар от Бога. Это просто даром помолиться, не платя деньги, искренне помолиться, покаяться. И Господь говорит, если не покаетесь, вы погибнете. Поэтому покаяние имеет важную роль в спасении нашего города, в спасении наших людей. То есть людям открывать, какой Христос, не обвиняя их, но открывая им, какой Господь праведный. В свете Божьей праведности и чистоты они почувствуют себя грешными. Они часто почувствуют себя виновными в твоем присутствии, потому что вы свет. И когда вы праведные и святые, им неловко перед вами. Моему офицеру было неловко. Он был капитаном, он у него был орден за строительство БАМа. Но я был его помощником, то есть я помогал ему с документацией и занимался в его кабинете. Он только мне разрешал сидеть в своем кресле. У него было кресло от Магируса, от немецкого грузовика. И он только мне разрешал. Там была розетка, и там калькулятор работал. И он уважал меня. Так вот, он неожиданно для меня говорит, мы вот тут спились, скурились на БАМе, мы были вот хорошими, мы были сильными, мы были спортсменами. Но вот за 10 лет мы стали тут ругаться матом. Он как исповедуется передо мной. Я молчу. И он вот так, как бы с поникшей головой, со мной вот так разговаривает. Почему? Потому что ему было неловко. Солдаты не ругались матом в моем присутствии, старались как-то, знаете, вот... Почему? Потому что, наверное, из этого молодого юноши, 18-летнего, исходила Божий свет, исходила истина. Я молился каждый день, любил их.
Им было неловко. Библия говорит, в тебе свет, и ты соль земли. И люди в твоем присутствии вдруг почувствуют себя неловко. И некоторые будут, может быть, захотят, чтобы ты ушел, чтобы им легко было выпивать и вести себя неправильно. А некоторые скажут, слушайте, передумают, и наоборот скажут, давайте не будем, потому что вы соль. Друзья, хвала за все, благодарение Богу. Друзья, еще немножко, и мы будем об этом молиться. Смотрите, покаяние – это сожаление о своей греховности. Второе – это слова, обращенные к Богу, чтобы о прощении человек просит. Третье. Человек останавливается в своих грехах. То есть это обращение. И разворачивается. Это обращение, значит, повернуться. Поэтому Павел говорит в Деянии апостолов 26 главе, что Бог его послал проповедовать, чтобы люди обратились, то есть развернулись от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы открыть им глаза. То есть, когда мы говорим с людьми, Бог хочет через вас открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету. Деяния 18 стих, 26 глава. От власти сатаны повернулись к Богу. То есть, не сатану слушались, но Господа. И верой в меня, в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со всеми освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Вот это видение. Иди проповедуй. Это то, что пастор Генри нам сказал. Я не воспротивился, я стал частью этого видения. Вы не воспротивились, вы не сказали, нет, не будем свидетельствовать, люди нас не понимают, люди против, они не согласны, они... Нет, мы не воспротивимся. Но сначала жителям Дамаска, потом Иерусалима, потом всей земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они, что сделали? Покаялись. Покаялись. Чтобы они... Покаялись – это завершенный процесс. И делали дела, достойные покаяния. Петр говорил, Деяния 2:38, когда его спросили, что нам делать, мужи и братья? То есть Иисус явил силу Духа Святого. Они начали говорить на языках, стали пророчествовать, стали там проповедовать. Что нам делать? Тысячи людей. У них возник вопрос, что нам делать? Ответ из Петра. Первое слово какое? Покайтесь. Скажите еще раз. Еще раз. Покайтесь. И да крестится каждый из вас. Это слово, которое сказал Петр. Потом в другой главе, когда он проповедовал, по-моему, 3:19, там написано «покайтесь и обратитесь», то есть повернитесь, чтобы загладились ваши грехи. Это значит, если человек ходил в алкогольный отдел, он оттуда повернулся, уже туда не идет. Если он ходил в бар, он туда не идет. В казино больше туда не идет. Если человек смотрел что-то грязное, нескверное, нужно оттуда обратиться, отвернуться. Скажите аминь. Да. И тогда человек обращенный, называется новообращенный, то есть он развернувшийся человек. И это все происходит с покаянием. Без покаяния человек погибнет, к сожалению. Как просто сегодня узнать, что нужно достаточно извиниться, и тебя простят? Когда ребенок приходит со школы и говорит, я вот сказал учителю вот так, вот я вот так, я... мы говорим, что тебе нужно извиниться. Но я не хочу, она несправедлива, она вот меня заваливает, я правильно ответил, я узнал ответ, но я руку не поднял, меня не спросили, спросили других, а потом спросили меня то, что я не знаю. Вот у меня было вот, ну, разные причины. Одна девочка, подросток, она, мы с ней разговариваем, я говорю, как у тебя с учебой? Она говорит, ну вот плохо, учитель меня вывел из себя, я ему сказала вот такие слова. Ну, она там рассказала. А потому что он вот так, я говорю, слушай, тебе надо извиниться. Ты извинись, пожалуйста. И он теперь ко мне так плохо относится, вот. Я говорю, слушай, тебе надо образование, тебе вот 16 лет, надо обязательно закончить образование. Что мы предлагаем? Ты, пожалуйста, сходи, извинись. И вот что Бог говорит нам сегодня? Он говорит, что это так просто, но искренне. Разбойник на кресте, мы достойны по делам, то есть осудить себя, сожалеть, покаяние – это сожаление, это осуждение себя, это, но должна быть и вера, что Бог прощает, скажите аминь. Это очень интересная тема, пусть вот слово покаяние, оно пойдет с нами сегодня в нашем сердце домой, чтобы мы думали о том, как привести людей к покаянию, в этом смысл нашей жизни. Иаков говорит, кто обратит грешника от ложного пути, тот спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

душу от смерти. Вот с какой целью нам нужно жить. Мы понимаем, что норвитяне гибнут, таллинцы гибнут, Эстония погибает и там и так далее. Но Иисус хочет их спасти, и нам нужно молиться, чтобы Дух Святой дал им обличение, Иоанна 16 глава с 8 стиха. Обличение, и чтобы нам привести их к покаянию. И всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Господь говорит охлажденным верующим в книге Откровения покаяться. Носят имя, будто живые, а сами мертвые. Он говорит, что? Покайся и твори прежние дела. Покайся или сражусь с тобой мечом уст твоих. То есть Бог начнет говорить и там действовать. Бог говорит многим церквям, кроме двух церквей. Там Филадельфия, то есть это церковь такая близкая с Богом, и, по-моему, Смирнская там церковь, где они страдали. Он говорит им, смотрите, Бог говорит, покайся. А что насчет Ладикийской церкви? О, мы не хотим быть в Ладикийской церкви. Но они же были богаты. Они были преуспевающие. У них, наверное, много было бизнесменов, торговцев, потому что они говорят, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Бог говорит, а ты на самом деле нищ. И ты наг, и ты слеп. Я советую у меня купить золото огнем очищено. И одежду, то есть праведность, чтобы одеться. И Бог говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть, чтобы покаяться, нужна такая ревность. Ой, Господи, прости. Мы говорим, мама, прости, пожалуйста. Папа, прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста, огорчил тебя. Прости меня, мамочка. Это ведь так правильно извиниться, правда же? Скажите, так правильно извиниться перед папой, мамой, перед братом? А как же перед Богом? Обязательно. И теперь у нас с вами миссия. Я пришел, и мы говорим вместе с Иисусом, ведь Он мой учитель. Я пришел на эту землю, я, Володя. И мы вместе. И мы пришли сюда, на эту землю, чтобы проповедовать покаяние, чтобы призвать людей к покаянию. И Павел говорит, чтобы люди делали дела, достойные покаяния. То есть так, как человек покаялся, он, соответственно, вот так теперь должен жить. И об этом говорит Иоанн, пророк Иоанн, креститель, Матфея 3:18. Покайтесь и обратитесь. Нет, он говорит, покайтесь, сотворите достойные плоды покаяния. Это не Иоанна 3:18, Матфея, по-моему, 3:18. Ну, сотворите достойные плоды покаяния. Достойные, то есть, правильно, Луки 3:8. Сотворите достойные плоды покаяние. И даже не думайте оправдаться тем, что наш отец Авраам, мы из иудеев, мы вообще из еврейского народа. Он говорит, не думайте, Бог может из камней сделать себе сыновей и дочерей. А всякое дерево, которое не приносит доброго плода, плоды покаяния, какие? Человек перестает грешить, он становится кротким, он перестает ссориться. А Иисус говорит, если ты не простишь, Бог тебя не простит. Значит, Он прощает. Если мы не окажем милости, Бог не окажет нам милости, значит, мы проявляем милость даже ради того, чтобы Бог меня простил. Господи, хотя мы ради себя просим, но тем не менее мы должны понимать, прощайте, будете прощены. Покаяние – это одно из важных оснований христиан евангельской веры. И вот евангельские христиане-баптисты, да, они вот покаяние и крещение, они взяли вот эти две вещи, две истины. И они пытались это проповедовать. Но, конечно, у нас были недостатки, как и сейчас. Нам не хватало веры, что Бог нас простит. Нам говорили, надо верить. Но мы не понимали, как. И я вот, наверное, года два еще или полтора не верил, что Бог меня простил. Но не было учения веры. Нам не хватало этого. Но, тем не менее, братья говорили правильно. Надо верить, что Бог простил. Мы думали, ну как вот верить? Ну я же вот так неправильно поступал. Ну как вот? Но, тем не менее, я тогда читал книгу одного проповедника. Он говорит, нужно просто принять верой, что ты новое творение, что ты прощен. И вот что-то во мне произошло тогда. Так вот, друзья, Иисус пришел, Он дал нам цель жизни. Поэтому у нас впереди будут большие палаточные собрания и малые служения, когда мы вот в мае приглашаем людей сюда в зал. Это желание помочь, послужить. Вы знаете, у Генри Мадава тоже выдают продукты. И сестра здесь была из Киева, которая ответственна за продуктовые наборы. И они, люди регистрируются, чтобы получить набор, они регистрируются в церкви и обязательно должны быть на собрании, что они были на служении, вот, чтобы они услышали слово веры.
И если человек зарегистрировался, а потом ушел, ему предлагают опять прийти. Ну, как бы, вот. То есть это справедливо. Людям предлагается истина, но не просто накормить, но и послушать. Таким образом, многие люди пришли к Господу. И вот представьте покаяние. Есть ли кто-нибудь в этом собрании, кто виновен? Если вы виновны, может быть, перед мужем, перед женой, или там, перед детками, или перед там, соседями, или перед другом, или перед Богом, Господь предлагает покаяние. Он предлагает искренне сказать: прости меня, Господь. Он предлагает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17:30. В этом ареопаге Господь, и говорит, некоторые не поверили Павлу. Говорит, ну, воскресение мертвых, об этом послушаем тебя в другое время. А другие пристали к нему. Дионисий и Ареопагит, да Марь, женщина и другие. И так в Афине родилась церковь. В Афинах родилась церковь. Павел проповедовал там. Он говорит, я вижу, вы особенно набожны. У вас столько и жертвенников, и даже и жертвенник неведомому Богу. Так вот, этого Бога я хочу вам проповедовать. Бог, который в нерукотворенных храмах живет, который не требует служения рук человеческих. Сам всему, да я, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена определенные и пределы их обитания, границы. И там, где Чукотка, и там, где Аляска, и там, где Африка, пределы, и там, где Латинская Америка. Бог назначил, чтобы искали Бога. Не ощутят ли? И тогда он говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне всем людям повелевает повсюду покаяться. Покаяние – это не бич, это не удар, это предложение. Это блюдо от шеф-повара, это только извиниться, только попросить прощения. И это велико, это очень просто, это искренне. Если у нас нет гордости, и если у нас есть вера и смирение, то мы и говорим, Господи, как ты можешь простить меня только за то, что я попросил прощения? Но это на самом деле так. Он говорит женщине, прощаются тебе грехи твои. Как он позволяет этой женщине касаться его ног? Если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему дотрагивается. Иисус говорит, Симон, у одного должны, я хочу сказать тебе что-то. У одного взаимодавца, то есть ростовщика, у одного банкира было два должника. Один 100, а другой 500 динариев были должны. Но у них нечем было платить. И он решил простить их обоих. 500, другой 50. И он говорит, простил их обоих. Как ты думаешь, кто больше из них возлюбит его? Он говорит, правильно, говорит, ну тот, кому больше прощено. И он говорит, я пришел, ты даже воды мне не дал на ноги. Она слезами омыла. Ты мне целования не дал, то есть как брата не поприветствовал, вот они же все братья, там Павел говорит, приветствуйте друг друга целованием святым. Она не перестает целовать мои ноги. Я поэтому говорю, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Значит, если человек мало любит, ему мало прощается. Вот. И он говорит, женщина, иди в мире. Прощаются тебе грехи твои. Прощаются тебе грехи твои. Она плакала, это было покаяние. Иногда покаяние выражается в слезах, иногда без слез. Но оно имеет в себе сожаление. Друзья, если мы приняли Иисуса, и мы покаялись, Он нас простил, это так. Но если кто-нибудь или кто смотрит по телевидению, вы еще не покаялись, то есть вы не попросили Господа простить вас, то сделайте это сейчас. Воспользуйтесь этим даром, это просто подарок. Воспользуйтесь и поблагодарите Господа. Обрадуйтесь. То, что у вас такая возможность. Представляете, сейчас у пенсионеров скидка на билеты 50%. Вместо того, чтобы 15 евро платить в Таллин, всего 7,50. А здесь Господь бесплатно предлагает в небеса только покаяться. Великая хвала Богу! Великая хвала Богу! Дадим славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, пожалуйста, встанем. Это слово дал мне Господь вчера и сегодня, чтобы мы с вами проповедовали покаяние. Не осуждение, не обвинение. Бог исцеляет.

включая сейчас нижнюю часть позвоночника, здесь ближе к отделу крестца и копчика. Он исцеляет. Он настолько милостивый. Кто из вас помнит, кто первый увидел Иисуса воскресшим? Скажите, Мария Магдалина, это была женщина. Это была женщина, которая была очень грешна раньше. Это была женщина, из которой он изгнал 7 бесов. Сейчас мой брат Павел Седнев, Павел, проповедовал на Кубе вместе с другим там служителем. Вот, они очень много служили. Они помогали кубинцам. Сейчас очень трудно там экономически. Бензин стоит 1 литр до 50 долларов. Представляете, что? И вот они там служили, накупили еды, накупили лекарств там всего. И там один был молодой человек, мальчик. Ну, не мальчик, молодой мужчина. Ему всего было 17 лет, он был одержимый. И у него уже было трое детей. В 17 лет у него уже трое детей. То есть такие люди беспорядочные. Женщины очень многие в бедности, в нищете. Они вовлечены в проституцию. И вот они проповедовали в этих городах. И вот этот молодой человек, он вышел. Худенький такой. И он говорит, у них большие животы. Вот, возможно, говорит, у них, извините, они слабые, возможно, паразиты внутри, потому что, говорит, так плохо питаются. И говорит, это так... Они им средства, там, таблетки приносили. Знаете, вот буквально... Вот любовь на деле. Скажите аминь, да? И Павел со своей женой потратили там сотни долларов. То есть, вот, ну... Может быть, он не услышит эту проповедь, так что он принес, они с женой насобирали 2000. И туда, говорит, этому брату старшему сказали, вот у нас некому было обращаться, мы вот решили. Это, понимаете, когда они служили, этот человек стал разные действия. Сначала одно, потом другое, потом на четвереньках, потом извиваться стал, потом стал кричать. И Господь его за 10 минут освободил. Стал сделать его совершенно свободным. И тогда пастор взял его в другую комнату. Говорит, я хочу посмотреть ему в глаза. Проверил его, говорит, он полностью свободный. Это Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Добрая весть, добрая весть. Этот человек грешил. У него уже в 17 лет было трое детей. И смотрите, Бог его помиловал, освободил. Это великая милость Господа. И поэтому стоит ли проповедовать покаяние? Очень даже. Друзья, здесь не просто учение о покаянии. Это просто принцип жизни. Привести людей к Иисусу. Привести людей к Иисусу. И пусть Бог поможет нам в этом. Павел говорит, я пошел дальше, 26, прочитаю стих, и мы начнем молиться. Друзья, молиться о том, чтобы Бог помог тебе и мне проповедовать покаяние. Смотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Чтобы они покаялись и делали дела. Подумайте об этом. Это блюдо от шеф-повара, от Иисуса. Это блюдо бесплатное. Это бонус. Это вкусняшки, которые ребята могут получить. Это больше, чем это. Получить чистое сердце. Только через покаяние. Аллилуйя.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Желание любой матери заключается в том, чтобы ее ребенок был счастлив, и каждый воплощает это стремление по-своему. Что такое слепая любовь и в чем состоит святая обязанность матери? А также секреты материнской молитвы в сегодняшней программе. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Приветствую, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Говорим сегодня о молитве матери о своих детях. Отчасти, конечно, и молитву отцов затронем. У тебя двое детей.
1: Да, две дочери.
0: Твоя две дочери, твоя жена и их мама. Насколько ее молитва отличается от твоей, как ты думаешь, если ты подслушиваешь?
1: Не, ну, прежде всего, я просто удивляюсь, насколько моя жена чувствительна к нуждам моих дочерей. Одна дочь у нас приемная, и, можно сказать, когда мы впервые с ней познакомились, буквально через пару месяцев моя жена говорит: «Андрей, я не могу спокойно спать, это наша дочь». То есть она родилась в сердце моей жены, и я просто удивляюсь, вот насколько предчувствие, что с ними происходит, если не в школе или на улице и так далее. Жена сразу говорит: «Андрей, надо молиться». Вот. И она просит, чтобы мы каждый вечер
0: вообще
1: молились.
0: Взять ее, да, в семью, это была ее инициатива.
1: Да, прежде всего она родилась в сердце моей жены, угу. Потом уже пришло осознание в моем разуме, и потом уже она родилась в моем сердце, угу, так сказать. Но как раз сердце матери, оно более чувствительно к детям.
0: А вот как вы молитесь вообще о детях? Как это происходит? Это специальный день или вот просто по вдохновению?
1: Нет, мы каждый день за них молимся. Каждый вечер мы их благословляем на сон, в школу.
0: Вместе с ними
1: молимся,
0: или отдельно?
1: По очереди бывает, вместе. Ну, по-разному, что есть. У нас нет как бы определенного такого ритуала, так сказать. Мы смотрим, как день развивался, ну, какие проблемы были в семье или у дочери, и так строим молитву.
0: Ну вот как принципиально отличается молитва матери и молитва отца за своих детей? Ты по своей семье как это наблюдаешь? Или, возможно, по наблюдениям других семей? О чем молится мама в первую очередь? О чем молится папа в первую очередь?
1: Но матери в основном молятся о том, чтобы Бог защитил детей. Чтобы,
0: ну, да, наверное, важно, чтобы
1: Бог,
0: все в порядке,
1: да,
0: было с этим ребенком.
1: Чтобы Бог дал счастливую жизнь, дал хороших мужей там, или там, жен и так далее. А вот отцы обычно молятся: «Боже, дай хорошее образование». Там, такое, что, потому что,
0: чтобы зарабатывал,
1: да,
0: хорошие,
1: да,
0: деньги,
1: да,
0: были.
1: Отцы более так озабочены внешним устройством жизни своих детей, то есть образование, специальность, жилье и так далее, а матери больше обеспокоены духовным здоровьем, может быть, физическим здоровьем и так далее своих детей. То есть, такой...
0: Ну, слава Богу, когда и отец, и мама,
1: да,
0: верующие люди, да, и они вместе, одновременно, да, вместе могут сообща молиться о своих детях.

0: Потому что полномочия благословлять, особенно своих детей, это, конечно, в первую очередь на отца возлагается. Ответственность такая в Библии, когда о первенцах речь шла, и о всех остальных детях. Но, тем не менее, в Священном Писании немало подчеркивается и роль именно мамы, именно женщины, именно матери за своих детей. Ты можешь напомнить какие-то примеры библейских историй, когда позиция мамы или молитва мамы, она играла историческую роль в жизни этого ребенка?
1: В Библии очень много таких примеров. Вот очень такой явный и наглядный пример – это история Анны, которая не имела детей. И Писание говорит, что она уже молча молилась, со слезами на глазах.
0: Да, первая книга Царств, первые главы.
1: Молча молилась, даже первосвященник думал, что она просто пьяная. Вот. Но она сказала, что в ее сердце лежит огромная такая нужда. Она молилась Богу, чтобы Бог дал ребенка. И уже в этой молитве она молилась: «Боже, если ты дашь мне сына, то я отдам его на служение».
0: Во всех остальных детях.
1: Историю, что Бог услышал ее молитву, и она родила сына, первенца, его назвали Самуил, и он стал судьей в целом народе, в Израиле. И через его жизнь, через его служение Богу и людям, Бог совершил огромный труд на своем народе. Так Бог услышал молитвы матери. И читая историю церкви, мы можем множество таких случаев найти, как, допустим, Франциск Ассизский, мать которого вымолила его, потому что он, родившись в верующей семье, вел очень разгульный образ жизни, пока был молодой, но мать постоянно молилась за него, и мы знаем, что он один из почитаемых таков учителей церкви в разных деноминациях.
0: Как ты думаешь, это связано с тем, что физиологически мама производит на свет ребенка, или все-таки здесь какое-то Божье особое предназначение именно для женщины?
1: Все-таки, да, мое понимание, что это Божье предназначение, потому что Писание говорит, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, как бы Писание дает такой намек, что когда первый человек Адам, он имел в себе как бы мужское и женское начало вместе. И когда Бог увидел, что для Адама нет помощника, он взял ребро. Вот в языке оригинала это слово, оно не только ребро означает, но сторона, грань. То есть можно сказать, что Бог взял женскую часть, женское начало, сделал жену,
0: отделил,
1: и
0: да,
1: привел к Адаму. И можно сказать, что Божью любовь Бог вложил в сердце первому человеку. И поэтому любовь матери и любовь отца, они не должны конкурировать друг другу, они должны дополнять друг друга. Любовь, Бог есть любовь, как Писание говорит, а природа любви – это желание отдавать. Поэтому я глубоко верю, что вот это желание любить своего ребенка, оно от Бога. То есть оно коренится в Божьей любви. Женщина, которая рождает ребенка, она испытывает вот эту нежность, любовь, заботу, желание помочь своему ребенку и заботиться о нем.
0: Чем принципиально отличается любовь отца к детям и любовь матери к детям?
1: Ну, если так посмотреть, то можно сказать, что любовь матери, она более такая все покрывающая, все прощающая,
0: в общем,
1: всегда жалеющая,
0: в общем,
1: утешающая. Да, что бы ни происходило, мать всегда будет оправдывать своего ребенка. Она даже не хочет разобраться, кто прав ее ребенок или нет. Она будет его оправдывать, покрывать и так далее.
0: В конфликте с соседями
1: да,
0: тоже всегда ее ребенок.
1: Ее ребенок всегда самый лучший, ребенок ее никогда не виновен ни в чем и так далее. А любовь отца, она такая более дисциплинирующая. Отец хочет воспитать ребенка в послушании, в подчинении родителям, Богу, законам. А любовь отца, она такая мотивирующая. То есть отец хочет задавать ребенку определенные цели и помогать в достижении этих целей. Поэтому если даже вот рассмотреть пример неполноценных семей, то есть если воспитывает ребенка один отец, то обычно дети такие спартанцы. То есть даже девочки, они как солдаты Джейн. То есть они собраны, они всегда достигают. Обычно эмоциональный фон такой немножко подавленный. Но если воспитывает мать-одиночка, то обычно такие дети могут быть инфантильными такими. У них мало таких вот мотиваций. Вот. Они бывают, себя воспринимают как центры земли, потому что мать хочет все отдать,
0: да, потому что
1: ему,
0: они всегда были как бы в защите,
1: да,
0: такой, да.
1: Поэтому мы даже видим как бы перекос воспитание в неполноценном.
0: Неспроста.
1: Семье.
0: Бог поместил ребенка
1: Поэтому
0: исключительно
1: Бог и хочет, чтобы
0: в семью
1: у ребенка
0: и
1: была полноценная семья, папа, мама и родственники, чтобы через любовь отца и матери ребенок мог во всей полноте увидеть образ Божьей любви. Чтобы ему потом, когда он уверует, было проще принимать Божью любовь, как взаимную любовь отцовскую и материнскую.
0: Ровно через минуту в нашей программе история матери, у которой оставалось одно единственное средство, чтобы спасти сына. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, сработало ли оно. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о материнских молитвах, о материнской любви, но, безусловно, отцов также отчасти затрагиваем. В Священном Писании

0: Бог неоднократно сравнивает себя с... и свои чувства к людям, да. свою любовь, с материнской любовью.
1: То есть и в Писании Бог очень высоко оценит материнскую любовь. И показывая свою божественную любовь по отношению к человеку, он иногда сравнивает с материнской любовью. В книге пророка Исаии есть пару таких интересных мест. Бог говорит напрямую к своему народу. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». В другом месте Бог говорит, «Забудет ли женщина плод чрева своего?» чтобы не утешить сына чрева своего. Но даже если и женщина и забудет,
0: я не забуду,
1: Бог говорит. Бог как бы сравнит свою божественную любовь к человеку именно с материнской любовью.
0: Но я тебе скажу так, что я все-таки слышал некоторые легкие недовольства мужчин о том, что слишком воспевается любовь матери, образ матери, даже в церковных кругах, особенно в традиционных церковных кругах, традиционных евангельских церквей. Что ты на это скажешь? Может, все-таки стоит также помнить равнозначно роль отца и роль отцовской?
1: Конечно, это обязательно нам необходимо, потому что Писание предупреждает, что у нас в учении и в жизни должен быть определенный баланс, не должно быть перекосов. Когда есть какой-либо перекос, люди обязательно попадают в ересь. То есть ересь – это есть крайность.
0: Ну, плюс это влияет на культуру в церкви. Это влияет.
1: Да,
0: даже если
1: например,
0: это не ересь,
1: ну,
0: даже
1: еще
0: если
1: можно
0: ересь,
1: сказать,
0: это влияет на атмосферу.
1: Специфику, если посмотреть многие церкви, то большая часть все-таки прихожан и членов –
0: это
1: женщины.
0: Наверное, с этим связано. С этим
1: и
0: связано.
1: Они больше молитвенники-то, и они более такие активные в служении церкви. И все-таки, если посмотреть, то мужчины, они более такие инфантильные, их очень мало еще в церквях. И обычно они так приходят, они садятся, слушают, и мало кто из них принимает
0: это
1: активное
0: тема
1: участие.
0: Для... Да, это отдельная тема для печальной беседы, Андрей.
1: Да, да.
0: Но я хотел, вот исторический факт такой, якобы правнук Федора Достоевского, Дмитрий, в своих воспоминаниях пишет о том, что именно молитва его матери, она сыграла решающую роль в спасении его жизни. Когда он болел, его мама, она была в храме, она молилась, и по его утверждению молитва была услышана. Какие еще исторические параллели можно вспомнить или это прокомментировать?
1: Ну, дело в том, что в тот момент, когда ребенок образуется в чреве у матери, возникает невидимая такая духовная связь матери и ребенка. И даже когда ребенок вырос, и он далеко от нее, мать сердцем чувствует, что происходит с ребенком. Поэтому она очень сильный молитвенник и заступник именно за нужды своего ребенка. Отец может так не чувствовать своего ребенка, как мать. И вот в этом примере тоже мать так прочувствовалась болью и страданием своего ребенка, что она просто вопила к Богу, не взирая на окружение людей, и ее молитва была услышана.
0: Это как с историей Анны,
1: да?
0: которую мы
1: да.
0: уже вспоминали да. несколько минут назад. Можно только догадываться, что испытывают матери, наблюдая, как страдают их дети, без малейшей возможности облегчить эти страдания. И все же есть оружие, способное помочь. Именно об этом сегодняшняя история. Давайте посмотрим.
2: Когда родился сын, Наталья Куликова была очень счастлива. А Денис рос послушным и умным мальчиком. Он хорошо учился в школе и очень любил читать.
3: В библиотеке там были вот книжки против вот, наркомании, там все, я все перечитал.
2: В 16 лет знакомые предложили Денису наркотик. Денис не отказался, ему уже очень давно хотелось попробовать то, о чем так много писалось в книгах.
3: Я помню, когда меня не кололи, я вот в этот момент думал, что вот хоть я сейчас попробую, из-за чего вот люди там друг друга убивают, там готовы жизнь лишиться. И вот когда я вот, как это называется, лег на приход, я вот в это время подумал, о, ради этого стоит жить.
2: Отныне вся жизнь Дениса была подчинена наркотику. Никто из родных об этом не знал, пока однажды сестра, услышав крики в комнате Дениса, не решила посмотреть, что там происходит.
4: Я испугалась, думаю, что там случилось такое. Пошла к двери, посмотрела, увидела, что Андрей колет Дениса.
2: Когда Наталья вернулась домой, дочь ей все рассказала.
5: Вот я поняла, что мой сын наркоман, и что я вряд ли даже могу его спасти.
3: Ну, для меня это колодце было как вот одержимость. Я мог как бы за это делать все, что угодно. Я вот не боялся как бы ничего. Вот мне главное взять, например, деньги украсть. Неважно, где, у кого, как, там, кого-то кинуть, неважно. Главное, уколоться, остальное там уже потом хоть что будет.
5: Если не уколешься, и жизни нет, начинаются ломки. Я видела эти ломки. Это страшно, это сердце болит, вы представляете, как.
2: Наталья была в отчаянии от того, что ничем не может помочь сыну. Ее постоянно преследовал страх, ведь в любой момент Денис мог умереть.
5: Я часто ходила и смотрела его, проверяла, жив он, не жив. Смотрю на него, мне спокойнее становится.
2: В то утро, когда Денису исполнилось 20 лет, никто в доме не думал о празднике.
5: Я с утра, когда проснулась, я поняла, что все, я сына потеряла, он скоро умрет, ничего хорошего не будет.
2: В тот день Дениса так никто и не поздравил. Денег на наркотики не было. Зато было много свободного времени, и Денис впервые трезво посмотрел правде в глаза.
3: Просто мне 20 лет, а я всего навсего наркоман. Ничего не достиг. Вот.
2: А вечером он набросился на мать с упреками, что за целый день она его не поздравила.
5: Он на меня кричит, а у меня вот такое в голове. 20 лет назад, какая была счастлива, когда я его родила. Какое-то было счастье. Я вспомнила роддом, я вспомнила, как мне его принесли. Представляете, я все это вспомнила. Вот, и он ушел на улицу.
2: А Наталья все думала о сыне. Каким он был в детстве, в школе. Неожиданно ее размышления прервал звонок в дверь.
5: Я увидела чужого человека, похожего на моего сына, но чужого. Я вижу, это не мой сын. Денис, говорю, тебе нужно лечь в больницу. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
2: Неожиданно Денис согласился, хотя раньше о лечении не хотел слышать ни слова. Когда всего на один день Дениса выпустили из больницы, в 21-й день его рождения, он тут же нашел товарища и поехал с ним за наркотиком.
5: А это подстава. Их везут в барыги, Денис выходит оттуда с двумя дозами, их ловят, и Дениса сажают в тюрьму.
3: Когда я туда попал, мне уже было не до героина. У меня был жуткий страх, потому что я к жизни вообще не приспособлен. Я не был как ни в армии, нигде. То есть я все время жил с мамой. Все, больше я ничего в жизни не умею. И тут вот страх, я остался один.
2: Здесь, в тюрьме, Денис впервые стал обращаться к Богу.
3: И вот тогда я задумался действительно серьезно. Вот серьезно задумался, что у меня нет будущего. Что вообще я никто в этой жизни. Вообще, ну, и жить-то не жил. Здесь я в этой жизни ничего не достигну. И там вот, когда я предстану пред Богом, меня ждет осуждение. И вот тогда я как бы внутренне обратился к Богу. Прям такое вот переживание было. Я даже не помню, молился это, не молился. Я помню, что у меня был просто вот крик, чтобы Бог помиловал и помог. И вот после этого в жизни вот что-то начало меняться. Внутреннее такое смирение. Я старался вот со всеми нормально общаться. То есть все, я просто сказал Господу, хочу жить с тобой. Я не могу там больше жить. И я после этого почувствовал внутри вот какое-то вот чувство, что я свободен от наркотиков. Я вот понял, что Бог коснулся моей жизни, вот поэтому чувствую.
5: Я приезжаю к нему, и вдруг выводит ко мне совершенно другого человека. Представляете? Вот совершенно другого человека. И я вспоминаю вот это вот, то, что я с ним здесь делала, как я его гнала. И возвращается ко мне сын, понимаете, вот это вот, вот то, что я его в коридоре выгоняла из дома, да? И вот мне его ведут. И я вижу совершенно другого, веду тут, кого я хотела видеть здесь. И привели его. Он говорит, да, ты будешь не наркоман.
2: Из положенных 5 лет Денис Филимонов отсидел только 3,5. Его освободили досрочно. Когда он вернулся домой, родные сильно переживали, что дальше.
5: И друзья на него стали ставить ставки, сколько он продержится. Я очень боялась. Он пойдет друга провожать, а мне страшно. Он на улице встретит друга, а мне страшно. Вот. А здесь он, понимаете, вот пришел, он пошел устроиться на работу, представляете?
2: Денис не только не вернулся к наркотикам, но и стал активно посещать баптистскую церковь. Увидев, как Бог изменил Дениса, мать и сестра также пришли в эту церковь. Семья, наконец, обрела счастье. Но произошло еще одно чудо, которого никто не ожидал.
3: И этого я никогда в жизни своей не ожидал. Даже вот я знал, что я буду вот жить с Богом, то есть все, то есть, ну, не думал, что как бы... Я женюсь когда-нибудь, потому что я вот болею болезнью излечимой.
5: Такое чудо, да, его полюбила девушка совершенно, которая ничем не болеет. Представляете, вот она его полюбила и вот вышла за него замуж.
2: И это было не последнее чудо в их семье. У Дениса родился совершенно здоровый ребенок.
3: Я благодарен Богу за то, что из ада вырвал меня рука его, за то, что он мне дал новую жизнь, за то, что дал цель, смысл в жизни, за то, что дал мне жену, сына, дочку, семью. А то, что знаю, что будет вести по жизни, будет учить, никогда не оставит.
5: Господь, он мне дал нового сына. Понимаете, он омыл, очистил его от такого наркомана, который умирал. Врач сказал, через полгода он умрет. А он мне его дал, вернул мне сына. Представляете, Господь? Вот совершил такое чудо. Он так нас всех любит.
1: Слава Богу, она молилась Богу своими словами и в православном храме. И Бог услышал ее молитвы, и это чудо. Когда
0: но
1: Бог...
0: еще не было воцерковленным человеком. Да, вот о чем мы говорили раньше, точнее не успели поговорить, что даже не воцерковленные люди, у них то ли инстинкт, то ли это Богом вложено в каждого родителя, особенно в каждую маму молиться. Это как бы естественная потребность, наверное.
1: Да.
0: Но в этой истории хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Это, судя по всему, там не было отца.
1: Да.
0: Там не было папы. И это распространенное явление. Вот ты говоришь о том, что тебе также часто пишут проблемные семьи, именно где нет папы, а мама не может справиться.
1: Именно мамы пишут, дочь наркоманка, сын наркоман или алкоголик и так далее, и просят, чтобы молились и поддержали.
0: Какова роль отца в воспитании ребенка, вот, чтобы такого не происходило?
1: Именно, вот я перед этой программой посмотрел последнюю статистику по преступности в России. И до 80% преступников в России воспитывались матерями-одиночками. То есть видно, что не было вот отцовской дисциплины в семье. Когда необходимо было ребенка дисциплинировать, учить уважать старших, почитать родителей, уважать законы этого государства, в котором мы живем. И так далее. Поэтому,
0: материнская любовь была.
1: Материнская
0: но
1: была,
0: отцовская
1: да,
0: дисциплина не было.
1: Да, можно сказать, ну, в крайней такой форме, когда мать закрывает глаза на проступки ребенка, дает все, что он только не попросит, ну, все, что только не пожелает, и всегда защищает как бы, своего ребенка.
0: Полноценное развитие – это когда у человека есть чувство любви,
1: и
0: у
1: меры,
0: ребенка есть чувство меры и справедливости.
1: Меры, да. И справедливости.
0: Он справедлив тогда к окружающим становится.
1: Да.
0: Иначе матери страдать в первую очередь
1: после этого.
0: Ну, слава Богу за такие истории. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с множеством подобных историй, когда Бог восстанавливает и здоровые дети, и семья, и это милость Божья явленная, как он сказал, что Бог его руками из ада буквально достал. Это очевидно. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов. Мы говорим о материнской любви, хотя, безусловно, затрагиваем тему более широко. Это родительская любовь и... Такой термин есть, слепая любовь, и может ли любовь все-таки причинить вред, нанести вред, точнее,
1: дело в том,
0: ребенку?
1: Что, да, дело в том, что Библия дает нам откровение, что дети, которые рождаются в семьях, это не собственность родителей, это дар, который
0: Бог... В смысле не собственность? Как
1: это
0: не собственность?
1: Бог...
0: Мой ребенок...
1: Нет, это
0: мой...
1: Бог дает дар родителям и привилегию и ответственность перед Богом правильно воспитывать и обучать ребенка, и готовить его... взрослой самостоятельной жизни. А иногда матери воспринимают ребенка как свою собственность. И иногда они манипулируют...
0: Даже уже когда дети женятся,
1: воли,
0: замуж
1: да,
0: выйдут.
1: И они манипулируют свободой воли ребенка, пытаясь навязать ребенку свои решения, свои ценности,
0: например, какие,
1: свой выбор
0: какие
1: пути.
0: Какие решения чаще всего навязываются
1: ну,
0: ребенку?
1: Пример, допустим...
0: Взрослому. Маленькому ребенку очевидно.
1: Ну, взрослому.
0: Да, ну, взрослому.
1: Допустим... На ком жениться, за кого замуж выйти. Не отпускают детей жить самостоятельно,
0: да,
1: а пытаются, чтобы дети жили в одной квартире. Да. И мамы влазят в личную частную жизнь новой семьи. Ну и так далее. Массу примеров можем. И что возникает? Желание манипулировать, управлять волей своего ребенка приводит к обратному эффекту. Ребенок пытается доказать, что он уже самостоятельный. И возникают сильные конфликты между матерью и ребенком. Поэтому Писание говорит о том, чтобы в нужный момент родители готовы были, уважая свободу воли своего ребенка, отпустить в самостоятельную жизнь, но продолжать молиться. И апостол Павел писал одной церкви и говорит, я должен как бы вас оставить, но я предаю вас в руки благодати Божией, которая может назидать вас более, чем я. То есть поэтому родителям необходимо в определенный момент жизни предавать своих детей в руки благодати Божией.
0: То есть в какой-то молиться. Момент нужно да. как бы смириться с тем, что уже все. Уже
1: у них начинается самостоятельная жизнь, да, но родители всегда будут молиться, всегда готовы принять, дать ответ на определенный вопрос, там, ну, консультировать или там, утешить своих детей и помочь в трудной ситуации.
0: Андрей, напоследок еще хотел бы вернуться к теме матерей-одиночек. Это у нас целое понятие такое есть. из древних времен, наверное, еще какие основные рекомендации женщинам, которые самостоятельно воспитывают одного ребенка или нескольких детей, как они могут компенсировать, если это возможно, отсутствие мужчины отца в доме?
1: Прежде всего, таким женщинам необходимо примириться с Богом, учиться слышать Божий голос.

0: благодати Божией, потому что Бог человека любив. Если он будет воспитывать, то только во благо ребенку.
1: Мне кажется, еще важно также ребенку, сыну или дочери, прививать любовь к чтению Библии.
0: Да.
1: Когда дети будут читать Библию, это будет такой большим компенсирующим фактором
0: отсутствия
1: какого-то,
0: да,
1: ребенка, отсутствия какого-то родителя, потому что в Библии есть описание очень четких моделей мужского и женского поведения.
0: Характер,
1: это компенсирует.
0: Поведение, да.
1: Ну и второе, наверное, благословлять этого ребенка для общения с мужчинами в церкви, возможно, если это мальчик, с братьями в церкви.
0: Да, если в церквях есть пасторы, которые могут пасторы, уже, да, помочь матерям-одиночкам именно в правильном, в мужском наставлении детей.
1: И перед молитвой я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Именно благодаря вашей финансовой поддержке осуществляются такие программы, как эта, а также 180 градусов и мировые христианские новости. И вместе с нами вы влияете на жизни людей. Спасибо вам, уважаемые партнеры. И у нас, Андрей, есть небольшое время, чтобы помолиться,
0: да,
1: о зрителях, возможно, есть нужды.
0: К нам на телефон доверия поступают звонки, и мы бы хотели с ним помолиться за две нужды. Владимир из Украины. Помолитесь за маму Галину, у нее головная боль и высокое давление. И за меня, за Владимира. У меня был суд, мне дали 3,5 года тюрьмы. Я недавно покаялся и хочу полностью избавиться от наркотиков. Мне очень не хочется в тюрьму. То есть пример, как в нашем видеосвидетельстве. Из России пишет верующий Анна Федоровна. У моей сестры во Христе Юли 3 месяца назад преждевременно родился сын, прожив не более недели, умер. Она в отчаянии, ослабела в вере, не имеет сил молиться, в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Хотелось бы дать такое духовное наставление, о чем мы говорили, что дети – это дар от Бога. И ребенок, младенец, который умирает, он, конечно же, идет к Богу. И наша сестра на небесах встретиться со своим ребенком. Дайте это слово утешения, чтобы она отпустила его в руки Бога. И Владимиру, нашему молодому брату, чтобы он действительно писал маме, что он молится за нее и молился, чтобы Бог дал ей дар покаяния. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность молиться за эти нужды и за нужды всех наших телезрителей. Просим Тебя во имя Иисуса Христа, услышь эти молитвы и яви спасение, помощь, исцеление и восстановление. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с обещанием Господа. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию, и вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал, специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев, которого считали сотворителем Вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардок. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардока и Тимат... Мардок убивает Тимат, и верхняя часть — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
0: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходит в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
1: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил: «Вы шутите?» И мне ответили: «Нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4?» Я ответил: «Попробуй, где ты их купишь? А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть.
0: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
1: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Роузе, Техасе. И их копии также находятся и в других местах. Но главная выставка пройдет здесь, когда вы будете готовы.
0: То есть вы имеете в виду, что все эти экспонаты находятся в ящиках, потому что наше здание еще не завершено. Но те, которые придут посмотреть, увидят это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
1: Недавно нам удалось достать для вас копии, которые всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царя Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
0: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
1: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
0: Конечно, она участвует в программе.
1: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
1: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: И так он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему. Они были очень недовольны. Как сказано, башня храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
1: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи

0: Бытия с 1 по 11 главу. Это подлинные, фактические записи.
1: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
0: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубо, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
1: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
0: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе четырех царей с пятью является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелие.
1: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии. В конце концов, у подножия креста примешь Иисуса Христа как Спасителя.
0: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались подлинными историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумай только.
1: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
0: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобад, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз в Исаии, глава 20, нет такого царя, сказали они, но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сенахерим, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Синахирима, Эсар-Хадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
1: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
0: Конечно.
1: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
0: Можно мне спросить это у Барбары?
1: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
0: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
1: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
1: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Хей».
1: Это правдивая запись.
2: Верно.
1: Все здесь правда до каждой буквы.
2: Да.
1: Таким образом, вы фактически... выкапывали.
0: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили инспектора по древностям. Он поколачивался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Синахирима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем. А я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. И я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали: «Будь нашим гостем». Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Синахирима. Из-за них он и был убит своими двумя сыновьями.
1: А, прекрасно.
0: Таким образом, я был в Ниневии.
1: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе-боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро, за 3 минуты.
0: На 3 минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
0: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
0: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
0: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
0: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
1: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
0: И не только это. Это символ рыбы Бога, Бога Ия, Бога Воты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдан-Нрари, поклоняющийся Богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться Богу воды и мудрости, Ие. Вместо Шераха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали: «Среди вас есть человек, который был в море в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит: «Раскайтесь, потому что через 40 дней Бог вас уничтожит». Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает пророк, а Унис — Иона. Пророк Иона. Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал: «Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада Нирари III». А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию, или так называемую реформацию. Его еще называют Хамарабом Ассирии. А Хамараб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Кие, богу мудрости. И в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит: «Мы будем слушаться этого бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным. И это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наум и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал: «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «возможно». Он использует слово «ха-элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если евреи раскаются, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
1: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
0: Совершенно верно.
1: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
0: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес с собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада Нирари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочтя из нее, я сказал ему: «Вы раскапывали многие годы, вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал: «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они бы были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
1: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
0: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна 2 главных части Исаии относятся к одному, и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессарихасским текстом на иврите. Просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфические, что их просто нельзя принять.
1: Вы можете их назвать?
0: Видите вот этот X, H, видите? Это ранняя форма буквы Tel, на иврите последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество Мессии, либо пророчество о конце времени.
1: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
0: Совершенно верно.
1: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
0: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
1: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после Него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения, отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры, муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Ну вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. Извини, дорогая, я так неуклюже зашел. И я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват. В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: дорогой, это не ты виноват. Это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола. И поэтому она разбилась. Это моя вина. Прости меня за это. Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой, он услышал еще на пороге. Ну что, посмотрел, узнал, как у них там? Он обратился к своей супруге и сказал: знаешь что, дорогая, в их доме все виноваты, а в нашем доме все правы. В этом есть особая ценность этой истории. Как найти способность признавать свои ошибки? Что помогает человеку признать свою вину? Когда мы с вами смотрим на этот вопрос, естественно, возникает переживание. Что стоит за признанием ошибки? Почему нам сложно согласиться со своей виной или со своей ответственностью за то или иное действие? Что стоит за этим? Что заставляет нас твердо настаивать на своей правоте? Почему мы не способны на то, чтобы признать свою ошибку? Для этого мы с вами обратимся к Священному Писанию. И сегодня посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, которые откроют нам причины этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдаю все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь,
Когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира. И если я центр мира, то я не могу ошибаться. И это создает страшную атмосферу внутри отношений. Это касается наших семей, наших отношений с нашими близкими, родными и друзьями. Неспособность признать ошибку, признать свою вину, лишает нас подлинного счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время... Когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход – уверенности в собственной правоте разрушает отношения внутри одной семьи, которая представлена в Евангелии от Луки, 15 главе. В этой притче о блудном сыне мы посмотрим на одну часть, которая открывает нам понимание этих отношений. 15 глава с 11 текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Священное Писание открывает нам эту историю для того, чтобы мы увидели, человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки – отказываться от собственной неправоты, это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми,
Это могут быть отношения на работе, это могут быть опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей. Только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки, 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку или отстаивать то, что он был прав? И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней и даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине. И отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь. Настаивать на своем, не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним. Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа. Он отрекается от Него полностью. Он отрекается от Него с проклятиями, как говорит евангелист. Что это значит для нас с вами сегодня? Он отрекся от Иисуса Христа. Он потерял Его из виду своего. И единственное, что спасает Его впоследствии, когда Он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал Ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все –

научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше. Она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время. И однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана, чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать». Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека, считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка,

сделанное людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя, когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним? Что повлияло на него? Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной, нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой святого, истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя? Чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать
весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя

Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит: мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить, счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки, потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет. Помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решения и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов нашей семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним, я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента, когда я приеду туда. Я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
0: Мне 25 лет, и у меня 2-недельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: «Боже, измени эту ситуацию».
1: В госпитале нам говорили: «Теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим». И я сказал: «Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе». У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмония. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
0: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
1: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
0: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
1: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял две вещи. Первое — это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе — мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
0: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда двое или трое соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими двое или трое, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал, «Есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены». Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал, «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака». Слава Богу!
1: Вот это да, слава Богу!
0: Действительно, слава Богу!
1: Вот что пишет Руфь. «Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку». Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала,

0: что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе. Мы доверяем все это Тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на Вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на Него». 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня, «Когда ты начнешь полагаться на Меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя, «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе, «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, у вас проблемы с ухом, а вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
0: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите, «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
1: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее вашему сердцу прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Господа, даже если вам не хочется этого делать. Примите это во имя Иисуса. Он обновляет вас и исцеляет.
0: У кого-то из вас сломаны ребра. Насколько я понимаю, это произошло после падения с лошади. И одно из них причиняет вам острую боль. Врачи сказали, что не могут ничего с этим поделать, и что вам нужно просто отдыхать, пока оно само не заживет. Во имя Иисуса, исцелитесь! Вы не можете дотянуться и возложить на него руки, но Иисус может. Он дотрагивается до него сейчас и исцеляет его, убирает боль. Сделайте глубокий вдох, наклонитесь, сделайте то, чего не могли делать ранее. Бог исцеляет и восстанавливает вас сейчас во имя Иисуса.
1: У кого-то проблема с гипофизом. Бог исцеляет вас. Скажите «Да, Господь», примите и начните благодарить Его.
0: У кого-то воспален желчный пузырь. У вас инфекция. Вы думаете о том, чтобы сделать операцию. Бог сделает ее для вас прямо сейчас. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Господь, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Ты так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса. Ты сделал все это для нас. Иисус взял все наши грехи на крест. Мы принимаем все благословения, которые есть для нас. Мы принимаем их сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, то расскажите нам об этом. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А я хочу напомнить вам, что мы всегда молимся о вас. Мы верим в превозмогающую молитву, которая не сдается, пока не получит ответа. Пишите нам, если нуждаетесь в молитве, и Бог придет на помощь. Эбрахам живет со своей семьей высоко в горах Перу. В одном из самых отдаленных мест планеты. Больше всего они нуждаются в чистой воде. И благодаря вам село Эбрахама получило источник. Эбрахам и его мать Изабелла живут в горах Перу на высоте 13 тысяч футов. Эбрахам во всем помогает маме.
2: Я слежу за овцами, коровами, ослами и помогаю приносить воду.
0: Эбрахам и другие члены общины больше всего нуждаются в источнике чистой воды. На протяжении многих поколений они брали воду из пруда, в котором грязная вода собирается во время сезона дождей, и из неглубокого открытого колодца, в котором вода еще грязней.
2: Вода очень грязная, и в ней много насекомых. Даже коровы и овцы начинают болеть после нее.
0: Сбор воды для жителей поселка является вызовом.
2: Нам нужно носить большие ведра на спине. Они очень тяжелые. Нам нужно 3 часа, чтобы сходить за водой и принести ее.
0: Эбрахаму часто становилось плохо после того, как он пил плохую воду.
2: Иногда у меня болела голова, появлялась боль в животе, диарея. Мне могло быть плохо целую неделю. Но хуже всего то, что маме тогда приходилось работать одной.
0: Операция благословения приехала в эту общину с новым планом. Для начала мы выкопали новый колодец с бетонными стенами. Потом проложили трубы и установили резервуар для очистки воды. После этого мы провели воду к домам и к дому Эбрахама тоже.
2: Я обрадовался, когда узнал о чистой воде. Я знаю, что теперь мы сможем поить животных. И у меня будет вода, чтобы помыться.
0: Эбрахам также радуется, что может пить воду и не страдать от нее.
2: Эта вода чистая и холодная. Спасибо, операция благословения, что провели воду к нам домой. Брэндон Нима, главный аутфилдер Нью-Йорк Мэтс, известен в мире спорта своей улыбкой и внимательностью. Брэндон говорит, что ключ к победе – это не просто оказаться на базе, а знать, как пойти на жертвы. Том Беринг поделится с нами этой историей.
0: Аутфилдер Нью-Йорк Мэтс Брэндон Нима всегда помнит о команде. Он задает тон игре, становится первым отбивающим. Это настоящая стаккато, наполненная взрывной силой и стабильностью. Этот уроженец Вайоминга подходит к бейсболу, как и к жизни, с энтузиазмом и перспективой. Ты задаешь тон, когда первым отбиваешь мяч. Да. Это первое впечатление. Ты настраиваешь их. Что особенного в роли первого отбивающего? Это включает в себя жертву. Обычно первые несколько отбиваний показывают, как настроен подающий в тот день. Мы играем каждый день, и каждый раз мне приходится отбивать мяч первому. Если ему удается сделать страйк, то я понимаю, что он собран и бросает мяч туда, куда хочет. Нужно быть готовым пожертвовать первым отбивающим, чтобы составить лучший план для команды. 7 сезонов в высшей лиге. Тебе удается избегать усталости? Да. Как тебе удается продолжать радоваться игре? Я радуюсь моментом. Например, мне удалось остановить хоумран в непростой ситуации. Я переполняюсь эмоциями. Я ощущаю себя как ребенок на поле перед десятками тысяч людей. Я понимаю, какое благословение оказаться на таком месте. Это помогает мне играть с энтузиазмом и получать удовольствие от игры. Это все позволяет мне испытывать радость. Ты из семьи буллрайдеров. Есть ли что-то общее между буллрайдером и игроком в бейсбол? Думаю, что да. Мы похожи в своем настрое. Мой отец занимался этим некоторое время. Он сказал, что наездник быка никогда не может быть здоровым на все 100. Вопрос не в том, получишь ли ты травму, а в том, когда ты ее получишь. В бейсболе 162 игры, и нужна определенная выдержка. Ты не всегда будешь здоров на все 100, когда будешь выходить на поле. И нужно работать с тем, что есть. Что парню из Шайена нравится больше всего в Нью-Йорке? Мне нравится, что бейсбол интересен многим в Нью-Йорке. Здесь множество людей из разных уголков страны. Когда ты выходишь на поле, то наполняешься силой и энергией толпы. И если что-то не получается, то и реакция не всегда радостная. Но когда ты на коне, это нечто. Это воодушевляет. Как ты уже говорил, это самый большой стадион в мире. Да. А что больше всего давит на тебя, Брэндон? Единственное, что давит, это я сам. К сожалению, часто и этого давления слишком много. Все мы контролируем давление извне. Но иногда это мешает тебе выложиться на все 100. Нужно тренироваться, готовиться, делать все, что можно, чтобы победить. Но я стараюсь не давить слишком на себя, потому что именно я больше всего это делаю. Брэндон, ты славишься стабильностью в нестабильной игре. Откуда у тебя эта собранность и спокойствие? Бейсбол – игра ошибок. Бывают взлеты и падения, и ты не рад неудачам. И тут нужно следить за собой. Я стараюсь быть терпимее, не спешить с гневом. Я учусь этому у Библии. Я считаю, что именно она помогает справиться с неудачами в бейсболе. На практике следование за Христом укрепляет тебя. В 2016-м я думал, что завяжу с бейсболом. А что дальше? Помню, как мой отец сказал, «Брэндон, если Бог не хочет этого для тебя, то у него найдется нечто лучшее». И когда я по-настоящему отдал ему свое сердце, то сказал, «Хорошо, как бы там ни было, решать тебе». Я почувствовал мир. Никакие твои дела не смогут помешать этому. Он откроет для тебя путь. Предположим, что ты стал первым отбивающим для церкви в целом. Если бы ты мог задать тон для настоящих времен, то каким бы он был? Думаю, он будет связан с фактором неожиданности первых бросков. Это вопрос жертвы ради того, кто страдает. Ты спрашиваешь, как у него дела, или просто становишься плечом, на которое могут опереться. Иногда мы так спешим, что забываем, что Бог поместил нас на эту землю, чтобы мы помогали друг другу. Высшая жертва – смерть Иисуса на кресте за наши грехи. Он дал нам величайший пример, когда показал, что настоящая любовь и цель на земле – это жертва. Как я могу стать больше похожим на Иисуса? Именно такие моменты влияют больше всего.
2: Брайан Нима поделился словом для всех нас. У нас осталось время на один вопрос. Гордон, это письмо от Кэтрин. Она спрашивает, как молиться, чтобы избавиться от страха?
0: Есть много разных видов страха. Один из них – дух страха. Если он пришел к вам, то просите людей помолиться за вас, чтобы вы освободились от него. Страх приходит к нам, потому что мы не понимаем, что Бог с нами. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если вы регулярно ощущаете страх, то скажите, «Иисус, я нуждаюсь в твоей любви. Я хочу знать, что ты рядом, что я в тебе живу, двигаюсь и существую. Мое прошлое, настоящее и будущее в твоих руках. Покажи мне их. Помолитесь об этом, и вы получите ответ. А закончим мы со стихом «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте. Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело — верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: долготой дней ты насытишь меня. Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова,

Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. «Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет». Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». «Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать». Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами. В Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением.
Факты могут говорить: вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты. Но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит: вы достигли своих пределов. Вы не талантливы. Вы не привлекательны. Вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь. Не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал: «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала: «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал: «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала: «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода. Благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят: слишком плохо, просто научись жить с этим.
Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас. Ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике. Расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации.

посреди хаоса и сказать: «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни.
Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость, не называйте

забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот. Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания.

0: Провозглашались пророчества, заключались сделки. Если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города.
1: Древний город Иерусалим с богатой историей и наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
2: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода. О важности Явских ворот рассказывает вот такая история. В конце 19 века, в 1898 году, Вильгельм II, немецкий кайзер, посещает Иерусалим. И нужно сказать, что турецкий султан нашел в лице Германии союзника для военно-политического союза. И Вильгельм II получает очень много привилегий. Строить храмы на Елеонской горе, у храма Гроба Господня на горе Сион. А также Вильгельм II пожелал въехать в Иерусалим торжественно, помпезно, уподобляясь крестоносцам, которые в свое время владели Иерусалимом, Иерусалимским королевством. Итак, друзья, ни много ни мало, для того, чтобы Вильгельм II мог въехать в Иерусалим, как крестоносец, для него делается пролом в стене, который мы с вами сейчас видим. И Вильгельм II торжественно въезжает в Иерусалим.

Сегодня мы хотим говорить с вами о развитии города Иерусалима. Святый город. Друзья, с чего он начинается? Все начинается с небольшого холма, который назывался в свое время крепость Сион. Здесь на схеме можно видеть крепость Сион, насколько это была небольшая часть земли. У крепости Сион была с одной стороны, с восточной стороны, долина Кедрон, с другой стороны была... И Евусеи, это второе тысячелетие до нашей эры, построили стены поверх этих долин, которые глубоко находились внизу восточного склона. Итак, царь Давид завоюет крепость Сион, и он переименует ее в город Давидов. Приходит на смену царю Давиду его сын Соломон, и он начинает обустраивать на север от города Давидова то, что называется гора Мориа или Храмовая гора. Мы с вами сейчас хорошо видим изображение. Стал сделать и не смог. Всевышний сказал: «Ты человек войны, ты проливал кровь людей. Сын твой, имя которого Соломон, от слова «шалом», «шломо» на иврите зовут Соломона, человек мирный, человек мира, он построит мне храм». В дни Соломона Иерусалим развивается на север и обустраивается гора Мориа. Проходит еще несколько сот лет, и во время правления царя Езекии, это конец 8 века до нашей эры, обустраивается еще одна часть города, современного нам с вами старого города, то, что называется гора Сион. Итак, от долины Терапион на запад, он более высокий, чем город Давидов, чем гора Мориа. Это то, что называется сегодня гора Сион, и царь Езекия строит так называемую первую стену, обносит гору Сион стеной, заканчивает к Храмовой горе, и вот здесь заканчивается. Это так называемая первая стена Езекии. Друзья, откуда берутся названия первая стена, вторая и третья? Историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры,

0: который был свидетелем еврейского восстания и разрушения Иерусалима, и храма, и храмовой горы, он дает название этим стенам. И мы прибегаем к его терминологии. Это сегодня самая принятая терминология. Итак, первая стена – это стена Езекии, конец 8 века до нашей эры. Стена Езекии была разрушена, как и стена времен Евусеев, как и стена времен Соломона. Все было разрушено вавилонянами в 586 году до нашей эры.
1: После знакомства с Явскими воротами мы начинаем объезжать Старый Иерусалим по движению солнца или по часовой стрелке. Именно в таком направлении организовано автомобильное движение, которое зачастую становится односторонним. И следующие ворота – это новые, или ворота Хамида. Они построены в конце XIX века по распоряжению султана Абдул-Хамида для уменьшения потока паломников, идущих к храму гроба Господня через Явские ворота.

0: Друзья, мы находимся у макета города Иерусалима периода второго храма. Что такое период второго храма? Это от возвращения евреев из вавилонского плена, начиная с 536 года до нашей эры, до 70 года нашей эры, когда этот Иерусалим был разрушен. Это тот самый Иерусалим, который видел Иисус, ученики Иисуса. И мы с вами говорили уже, что у того Иерусалима конца периода второго храма было три основные стены. Вот эта вот третья стена нас, может быть, интересует менее всего. Она меньше всего простояла. Она была достроена во время еврейского восстания в 66 году и была разрушена в 70 году римлянами. Но есть вторая стена, которая оказалась внутри того города. Вот то, что мы видим с вами, где две башенки и ворота, это вторая стена, которую построил царь Ирод. И может быть, друзья, если прибегнем с вами к традиции протестантской, через эти ворота Иисуса вывели на распятие. То есть протестантская Голгофа находится напротив этих ворот. Есть ли там сегодня ворота? Есть, друзья. Самые нарядные, самые центральные ворота стены старого города, так называемые Дамасские или Шхемские ворота.
1: Дамасские ворота воистину и по праву считаются самыми красивыми воротами Иерусалима. Интересная архитектура. Зубцы наверху говорят о древнем атаманском времени, когда они были построены. И мы видим множество арабов, которые пересекают эти дамасские ворота. Одни входят вовнутрь старого города, потому что там находится арабский квартал, а другие выходят через дамасские ворота, потому что здесь тоже находится арабский квартал современного Иерусалима. Здесь находится множество солдат и полиции, которые наблюдают за порядком, потому что рядом с Дамасскими воротами может произойти все, что угодно. Но...

0: Следующие ворота на нашем пути – это ворота Ирода или Цветочные. Они ведут в мусульманский квартал. Названы в честь Ирода Антипы, сына Ирода Великого, так как дом, находящийся поблизости от ворот, ошибочно считали принадлежавшим ему. Их еще называют цветочными, так как их украшает орнамент из цветочных гирлянд.
1: Так вот они, сегодняшние львиные ворота. Конечно, они выглядят иначе, имеют другие размеры. И во времена Иисуса этих ворот не было. Эту стену пристроили городу в 66-м году, во времена еврейского восстания. Но там были одни из ворот города, и это то место, где находятся сегодня львиные ворота. И отсюда мы заходим с вами в старый существующий город, в мусульманский квартал. Вот благодаря вот этим вот изображениям кошачьих, которые мы видим с вами над входом, это, скорее всего, с построек Байберса, султана мамлюка 13 века. Он украшал знамена, свои здания, свои вот такие изображения леопардов, и эти изображения были внесены здесь в эту стену, и так украсились ворота. Так вот, мы сейчас зайдем через ворота 16 века, 1535 год, когда Сулейман Великолепный строит вокруг Иерусалима стену, обносит ее стеной, зубчатая, красивая, нарядная, с бойницами. Мы постоянно видим с вами бойницы в этой стене. И также ворота, древние ворота города. По-прежнему древние, деревянные, обитые, окованные железом ворота. Я хочу сказать, что еще в 19 веке ворота города закрывались на ночь. Кто не успел, тот опоздал. Так что ворота города закрывались, и нужно было прийти к закрытию ворот, не задерживаться. Это восточные ворота Храмовой горы, они же так называемые Золотые ворота, или еще есть еврейское название этих ворот Шар ха-Рахамим. Это те заложенные ворота, которые мы видим с вами с территории Гефсиманского сада. Его первоначальный вариант, то есть я обращаю внимание, что это технические ворота для священников. Это не ворота для масс паломников, которые восходили в Иерусалим во время праздников по заповеди. Это технические ворота, через которые выходили священники, поднимались на Елеонскую гору, там, где они сжигали пепел красной телицы. Через эти ворота выводили козла отпущения и вели его в пустыню. То есть это были технические ворота. И я обращаю ваше внимание, что это не ворота храма, это ворота Храмовой горы. Есть понятие «храмовая гора», есть понятие «храм», стоящий на Храмовой горе. Итак, восточные ворота, то, что сегодня называется Золотые ворота. Эти ворота были построены в византийский период, потому что у них очень четкие византийские очертания. Такие ворота строили в христианский период. Когда он начинается? С 4 века, что был период, когда персы завоевали Святую Землю, когда персы забрали Святой Крест, Крест Христов, как святыню, как и реликвию, забрали к себе в Персию, и Ираклий отвоевывает этот крест у персов в 628 году, и он, говорит традиция, говорит одно из возможных объяснений, он строит вот эти ворота, как триумфальные ворота для триумфального вноса креста в Иерусалим. Одна из версий по поводу этих ворот, почему там расположено мусульманское кладбище, говорит, для того, чтобы еврейский мессия не вошел восточными воротами и не исполнилось пророчество Иезекииля. Одна из версий говорит, что мусульмане закладывают мусульманское кладбище у восточной стены, у восточных ворот, чтобы слава Господня, мессия, не вошел через эти ворота. Но, с другой стороны, есть другие данные, которые говорят, что это кладбище существует уже с 9 века нашей эры. Это был Агарун Рашид, султан мусульманский, который правил в Иерусалиме, и который, зная иудео-христианскую теологию, связанную с Елеонской горой, зная вот эти вот эсхатологическое учение о последнем времени, об воскресении мертвых, он начинает хоронить мусульманских верующих у стены на восток от города, чтобы мусульманские верующие участвовали в воскресении из мертвых. Другие говорят, что в мусульманский период когда прекратились крестные шествия с крестом из Гефсиманского сада в Иерусалим, замуровали ворота, потому что не было нужды в этих воротах. Потому что это большая дыра в стене, которая требует охраны. И просто эти ворота были замурованы из практических соображений. Вот такие вот объяснения. Друзья, еще одни ворота старого города, времен периода второго храма, который называется мусорные, которые не на своем месте. Итак, первоначальные мусорные ворота, вот они находятся в самой низкой точке города, там, где соединяется Гиена Огненная и Кедронская долина. То есть там, где соединялись эти две долины, туда выносили мусор, золу из города, из Храмовой горы. Мусорные ворота сегодняшнего старого города находятся намного ближе к Храмовой горе. Посмотрите, где южная стена Храмовой горы и боковая арка сбоку, арка Робинсон. Это все раскопки парка Дэвидсон. Так вот, там же рядышком находятся мусорные ворота сегодняшнего старого города, куда подъезжают все автобусы, туристические, маршрутные. Люди выходят и идут на посещение Стены Плача, потому что это самые близкие ворота к Стене Плача. Еще раз обратите внимание, где Храмовая гора и где мусорные ворота старого города. Но поскольку римляне в III веке нашей эры строят свой город, обносят его своей стеной, их не интересует близость к Храмовой горе. То есть мусорные ворота у Храмовой горы, этот вопрос их не беспокоит. Это тот вопрос, который люди задают. Почему мусорные ворота так близко находятся к Храмовой горе, к Стене Плача? Потому что они находятся в более древней, более новой стене III века нашей эры, в Римской стене, где и построили турки-османы свою новую стену в XVI веке.

0: после ознакомления с мусорными воротами можно с полной вероятностью сказать, что они являются парадоксом иерусалимской истории. Ранее маленький, грязный и вонючий, через который выносили мусор и выбрасывали их в эту долину, в гиену огненную. Сейчас они стали большими, красивыми и престижными, которые привлекают многочисленное внимание туристов, потому что ближе всего именно через эти ворота можно подойти к стене плача и увидеть эту древнюю святыню еврейского народа.
1: То, что мы видим с вами сейчас, это Сионские ворота старого города, потому что эта стена, первая стена, построенная царем Езекией, она обносила гору Сион. Друзья, мы с вами не можем видеть этих ворот периода царя Езекии, потому что эта первая стена разрушена, и только небольшие участки в очень недоступных, плохо доступных местах находятся. Обычно группы туристов туда не водят. Есть Сионские ворота современного старого города, но они находятся намного дальше, намного глубже. Не над гиеной огненной, которая под нами сейчас, гиена огненная, граница Иерусалима западная и южная, долина сынов Еномовых, гиена огненная. То есть сегодняшние Сионские ворота не находятся над гиеной, они находятся намного глубже внутри горы Сион. Где приблизительно находятся сегодняшние Сионские ворота, давайте мы с вами определим. Вот эта вот башня, ближайшая к нам, мы точно не знаем ее назначение. Это приблизительный макет старого города. У нас нет всех этих раскопок, только некоторые есть. Так вот, эта башня на макете, она находится там, где сегодня находится храм Успения Богородицы на горе Сион. Или где находится горница Тайной Вечери. То есть прямо посреди горы Сион. А Сионские ворота находятся за храмом Успения Богородицы, еще ближе, там, где стена старого города. То есть Сионские ворота сегодняшние, они перенесены намного глубже внутрь города, потому что, когда римляне строили в III веке новую стену, они не ставили себе цель сохранить стены Иерусалима, сохранить пределы Иерусалима, которые они разрушили. Римляне построили свой город, Илия Капитолина, с новой планировкой и с другими стенами.
2: Нынешние Сионские ворота построены в 1540 году в период правления султана Сулеймана Великолепного и являются частью первоначальной крепостной стены. В 1948 году во время войны за независимость в районе Сионских ворот велись жестокие бои. Ворота были сильно повреждены, когда бойцы Пальмаха безуспешно пытались освободить еврейский квартал от иорданцев. Многочисленные выбоины на Сионских воротах, напоминающие о тех трагических днях, можно увидеть и сегодня. Вплоть до объединения Иерусалима ворота были закрыты. Перед ними проходила пограничная полоса между иорданцами в Старом городе и израильтянами на Сионской горе. После шестидневной войны 1967 года Сионские ворота были открыты и отреставрированы. Проход Сионских ворот конструктивно выполнен в виде ломаной линии для затруднения продвижения осаждающей армии. Геометрическое отличие ворот состоит в том, что поворот выполнен в форме русской буквы «Г», а не латинской «Л», как в Явских и Дамасских воротах. То есть поворот не налево, а направо. Возможно, это было сделано специально для затруднения продвижения атакующих, вынужденных сражаться, используя левую руку.
1: Декабрь 1917 года. На сей раз генерал Алимби, он победитель в Первой мировой войне. Он тот, который отвоевал у турок святую землю и также святой город Иерусалим. Торжественно въезжает в Иерусалим для того, чтобы торжественно ему были переданы ключи города. То есть это означало установление новой власти. И перед тем, как совершается это торжественное действие, Алимби получает срочную телеграмму от своего правительства, где говорится: «При въезде в город очень рекомендуется сойти с лошади, потому что сказано, Вильгельм II въехал в город на лошади, а человек, более важный, чем он, ходил там пешком». Так, друзья, Иисус Христос посещал Иерусалим и не один раз, и ходил в нем пешком. Сколько паломников восходили из Явского порта, поднимались по Явской дороге и заходили в город Иерусалим через Явские ворота. Это то, что делает Алимби. Вся церемония, вся процессия заходит в Иерусалим пешком, отдавая честь великому святому городу.

Я приглашаю горожан присоединиться к телевизионной... Стоп, еще раз.

Храмовой горы. До сих пор мы видели ее с вами на макете. Иерусалима периода второго храма сейчас.

А сегодня мы поговорим с вами на такую тему, которая называется «Помазание». Да, серьезная тема. Может быть, вы не так давно в церкви, и вы думаете, что это за слово такое «помазание»? Вот, дорогие друзья, если бы кто-то мне, когда я только уверовала, рассказал про помазание, ох, я думаю, что я была бы очень благодарна. Или, может быть, если вы давно в церкви, я уверена, что это только поднимет и ободрит нашу христианскую жизнь с вами. Итак, что же такое помазание? Сегодня мы посмотрим с вами о том, что это за определение вообще в жизни верующего человека в Библии. Следующее мы посмотрим с вами, зачем оно вообще нам нужно. Если мы об этом говорим, значит, это как-то должно быть применимо в христианстве. Жизни. И третья вещь, о которой мы поговорим, это как усилить помазание в жизни, если мы в нем действительно нуждаемся. Итак, давайте посмотрим с вами Слово Божье. Что же Слово Божье говорит об этом слове, об этом понятии? 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Итак, Слово Божье говорит, что внутри нас, каждого верующего, есть некое помазание. Это помазание, самым простым языком, мы сегодня расшифруем как сила Божья. Внутри каждого из нас есть сила Божья. И это Дух Святой, который является учителем этого помазания, учителем этой силы Божьей. Мы посмотрим с вами, что же Он делает внутри нашей жизни, что позволит нам быть сегодня христианами, которые действительно находятся в своем призвании. Итак, помазание можно изучить через Писание, как мы видим в этом отрывке Писания, но также помазание можно изучить через собственный опыт. Как это, например? Мы читаем с вами, что Иисус наш целитель, и ранами Иисуса мы исцелены. Но ведь потом мы идем и молимся за больных, и тогда мы видим, когда они исцеляются, мы понимаем, вау, действительно, Слово Божье работает. И также с помазанием мы изучаем Слово Божье и применяем его на практике. В этой совокупности мы видим, как сила Божья действительно удивительным образом действует в жизни христианина. Если мы обратимся с вами в Ветхий Завет, то мы увидим, что же там было помазание. Итак, был определенный класс людей, которых физически помазывали маслом. Елей – это, кстати, как символ помазания, то есть в физическом мире. И что это, кто эти люди были? Это были цари, священники и пророки. Их выделяли как особенных людей, на которых возлаживали руки, помазывали на царство, на служение. И они могли высвобождать Слово Божье, силу Божью, говорить в народ, как от самого Господа. Представляете, какая это была сильнейшая привилегия. И вы такие, вау, это очень здорово, почему мы сейчас не в Ветхом Завете? Потому что сейчас вы узнаете, что в Новом Завете у нас еще больше привилегий появилось. Иисус приходит в этот мир, и давайте с вами обратим внимание на первые 30 лет его жизни. По сути, когда мы видим первые 30 лет жизни Иисуса, которых написано очень мало, мы видим с вами, что особо никаких вот таких моментов сверхъестественных, чудесных не прослеживается. Но даже Иисус нуждался в помазании, даже Иисус нуждался в силе Бога, даже Иисус нуждался в Духе Святом. И что происходит? Он приходит к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель крестит его в воде, и в этот момент сила Божья сходит на него, Дух Святой сходит на Иисуса в виде голубя. И что происходит? После того, как Иисус получил это помазание, он сразу мог пойти на 40 дней в пустыню без воды и еды. Это сильнейшая сила, да? Прям отметьте, сильнейшая сила, которую получил Иисус, несравнимая вообще ни с чем. И это Дух Святой, который был внутри Иисуса и который действовал через Него. И знаете, что удивительно, то, что меня восхищает, что Иисус не просто вознесся и сказал «До свидания, друзья мои». Он вознесся и сказал, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, как церковь сегодня. Это значит, что каждый из присутствующих в этом зале сегодня имеет эту силу Божию, сегодня имеет это помазание, сегодня имеет учителя внутри себя, который может нас сегодня действительно научить удивительным вещам через Слово Божие и через тот опыт, который мы будем иметь внутри, используя то помазание, которое вложил в нас Дух Святой. Слава Богу, правда? И давайте сейчас посмотрим с вами, чему же учит нас помазание, чему учит нас сила Божья.
Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда вы больше смотрели на людей, нежели на Бога. И когда начинали что-то делать, сомневались и думали, о, ну здесь, наверное, скажут, что я неудачник, или у меня плохо получилось здесь. Когда у нас есть помазание внутри и сила Божья, нам становится не так важно, что скажут о нас люди, но нам становится важнее всего мнение Господа в нашей жизни. Мы понимаем, то, что мы делаем для Него, прославляет Его, и это становится наша христианская жизнь на совершенно другом уровне. Еще будучи подростком, я слышала такую историю, она меня очень вдохновила. Если мы можем сравнивать, то давайте вот физический мир прям представим, и представим себе концерт, и там просто потрясающий музыкант играет, там собралась большая аудитория, и он управляет этим оркестром, и зал рукоплещет. Все восхищаются этим талантом, восхищаются этим даром. Музыкант кланяется, уходит со сцены, и он не испытывает радости. И тогда его спрашивают, а что же такое, что же тебе еще нужно, когда весь зал, вся слава этих людей принадлежит только тебе в этот момент. И этот музыкант, он говорит, послушайте, там сидел в зале мой учитель. Он все мне сказал, как нужно сделать. Сейчас для меня самое важное, что скажет этот учитель в этом зале, который слушал меня как мастера. И когда этот учитель скажет, что я играл здорово, я скажу, слава Господу. И знаете, вот такое должно быть отношение у нас также. Когда сила Божия растет внутри нас, мы понимаем, что мы не хотим огорчить Духа Святого, что мы не хотим огорчить нашего Господа. И наши отношения с Богом начинают расти. Мы начинаем возрастать в Боге. Мы начинаем доверять Ему. Кстати говоря, о доверии, наверняка вы тоже в этой сфере будете использовать помазание, потому что очень часто, как люди, мы не понимаем разных вещей, которые сегодня происходят в мире. Кто-то умирает, кто-то сталкивается с трудными обстоятельствами, ты не знаешь, какой выход найти. Так вот, помазание, сила Божья, Святой Дух учат нас разбираться и доверять Богу, а не обижаться на Него и строить какие-то

доводы. Расскажу одну историю. Я прочитала ее об одном миссионере. Он приехал на миссию в Гватемалу. И когда он был там, он попал к замечательному проповеднику. И однажды они ехали на машине и, проезжая одно место, увидели перевернутый автобус. И некоторые люди лежали там, возле этого автобуса. И тогда, конечно же, этот миссионер, он говорит: «Пастор, тормози машину, вообще нельзя сейчас проехать мимо. Притча о добром самарянине». Но пастор говорит: «Послушай, у меня сейчас нет мира, я чувствую, что что-то побуждает меня проехать». Я говорю, и он, они молились, молились. Этот миссионер обиделся на пастора, он был в обиде, во грехе, получается. И что происходит дальше? На следующий день они узнают из новостных строк, что на этом участке дороги оборудовала банда, которая специально перевернула автобус, специально сделала импровизированных жертв. И все, кто останавливался на этой машине, на разных машинах, были убиты и ограблены, понимаете? И этот пастор говорит: «Дух Святой внутри побуждал, что я здесь должен поступить не как обычно. Всегда останавливаемся, всегда помогаем. Но в этом случае сила Божия, которая двигала внутри него, и вот эта чуйка помазания спасли им жизнь». И точно так же в разных других обстоятельствах, когда ты сталкиваешься с трудными моментами, помазание будет учить тебя, Дух Святой будет учить тебя, сила Божья позволит тебе не обидеться на Бога, но двигаться дальше. Я слышала историю одного проповедника, он говорит: «У меня было много вопросов к Богу по поводу ряда обстоятельств, и я лег спать и говорю: Господь, я просто не знаю, как я вообще с тобой буду дружить дальше, потому что я сейчас разочарован в этих вещах». Ему снится сон. И этот проповедник во сне встречает странника. И вместе с этим странником проводит этот сон. В общем, они идут и видят мужчину, у которого они останавливаются. И в момент остановки к мужчине приходит сосед, с которым тот был во вражде всю жизнь. Происходит примирение, пир горой, все прекрасно. И странник вместе с этим проповедником уходит оттуда. И тот забирает этот кубок, который подарил сосед. Самое дорогое, что тот сосед оторвал от сердца и подарил этому человеку. Проповедник такой сразу страннику говорит: «Что-то мы сейчас не то сделали, это воровство вообще-то называется». И тот говорит: «Следуй за мной дальше». Они идут дальше и останавливаются в другом месте, в доме очень такого нищего человека, у которого просто была какая-то каморка. И они буквально находят место, где присесть, а уходя, странник поджигает эту каморку. И тут, конечно же, проповедник уже просто рвет рубаху, говорит: «Да не может такого быть, ты просто какой-то сатана, да что это такое?» И странник говорит ему: «Послушай, кубок, который мы забрали, был отравлен. Если бы этот человек выпил из этого кубка, он бы умер. А этот человек будет свою каморку убирать, которая сгорела, и он идет там, клад, драгоценность, сокровище, и построит себе нормальный дом». И странник возносится, проповедник просыпается, и тут он понимает: да Господь по-другому думает, да Господь по-другому мыслит, да Господь по-другому рассуждает. И чтобы понять Господа, нам нужно пребывать в Его силе, нам нужно пребывать в Его славе, нам нужно пребывать в Его помазании. Согласны? Я бы очень хотела разбираться во всем этом, и чтобы мои отношения с Духом Святым были воедино, чтобы действительно видеть то, что Господь видит в том, что происходит. Аминь. Что еще помогает нам сделать помазание? Помазание – удивительная вещь, сила от Бога помогает нам различить, где добро, а где зло. Допустим, вы пришли на проповедь, и там говорят: нельзя воровать, да? Вы такие: да, нельзя воровать. Выходишь оттуда, а там с домашки кто-то говорит: воровать нельзя, но подворовывать. Это же не воровать, это же как бы ты не на всю катушку, это ты чуть-чуть, тихонечко, незаметно, не рассказывай в церкви, там все такое. И человек такой: идея, а как выжить в наше время? Как выжить в этом мире? И такой идет и начинает подворовывать. Но если у тебя есть основание Слова Божия, если у тебя есть сила Божья внутри, если есть помазание, ты этому человеку ответишь: во имя Иисуса. Ты что болтаешь? Ну-ка, не смущай остальную домашку. Не воровать нельзя, не подворовывать. Дух Святой учит нас отличать добро от зла. И ты такое на место всех поставил. Потому что сила Божья есть внутри тебя. Есть помазание, которое способно отличить грех. И знаете, у нас был такой интересный момент. Мы с мужем пошли в кино однажды, и мы не посмотрели трейлер, и вроде бы как комедия, там рекламировали, все делали. Единственный момент в жизни, когда мы пришли в кино, и знаете, перед показом фильма обычно реклама других фильмов идет.

И обычно реклама в других фильмах как-то похожа на жанр самого фильма, который будет впереди. В общем, по рекламе фильмов перед фильмом мы поняли, что оставаться на фильме, который купили билеты, нельзя. Это был просто тот момент, когда мы не дождались начала фильма, мы посмотрели друг на друга, не сказали ни слова, вышли из зала. Люди начали не понимать, что происходит, фильм не начался, мы уже выходим. Но уже тогда мы почувствовали вот эту атмосферу внутри, тебе неприятно там находиться, тебе не нравится там находиться. Потом мы вышли, посмотрели трейлер и сказали, да, все нормально, Дух Святой вывел нас оттуда. А вы скажете, так что такого? Глаза бы прикрыли где надо, уши закрыли где надо. Для опыта-то надо. Вы приходите в церковь, люди говорят, ходили на этот фильм, и вы говорите, мы тоже ходили, плохой? А как вы поймете, что плохой, если вы не смотрели? И ты понимаешь, сила Божья, которая внутри тебя, она намного драгоценней, чем то, что тебе предлагает этот мир. И это вообще несравнимо. И если ты хочешь расти в своем помазании, если ты готов расти в силе, которую дает тебе Господь, тебе несложно отказаться от того, что предлагает этот мир. Потому что то, что предлагает этот мир, это слишком дешево в сравнении с тем помазанием, которое есть у нашего Господа. Аминь. Давайте посмотрим с вами три вещи, которые позволят обнаружить внутри тебя помазание. Первая вещь, когда мы говорим с вами о помазании, помазание есть в жизни каждого верующего человека. Во-первых, на его природных дарах и талантах. Вы скажете, здесь вообще нет ничего духовного. То есть, по сути, помазание, получается, может иметь не только царь, священник и пророк, не только пастор и лидер домашки, но также каждый смертный. Каждый абсолютно в этом зале? Да как это вообще? На каких природных талантах? Ну, давайте вспомним с вами Менделеева. Как ему вообще вот это в голову пришло, таблица Менделеева, да? Говорят, что ему снилось там какие-то элементы в совокупности, что-то происходило. Как вообще пришло в голову вот это все произвести? Мы восхищаемся им как ученым и не понимали на уроках химии, как это можно было придумать. У вас было такое на химии? Вы реально думаете, что за человек это придумал? Что это за дедушка с большой бородой, который так сверхъестественно все эти элементы открыл? Вы как будто двоечники сейчас. Вы же помните таблицу Менделеева со школьной программы? Помните? Понимаете, о чем я говорю? Он был верующий человек. И приоритеты в его жизни были потрясающими. Он был со своей семьей в церкви и говорил, что Библия – это основание моей жизни. И Бог прославился через его природные таланты. Через это он говорил миру, какой великий Господь, через то, что он мог делать в химии. Химия же? Химия, аллилуйя. У меня 5 по химии была. Ну, давно. Следующий человек, которого мы можем с вами вспомнить, это Федор Михайлович Достоевский. Недавно отмечали, да, день рождения его, 200 лет. Отмечали? Ну, везде говорили об этом. Послушайте, просто Господь благословил его природный дар. Он писал произведения. Прочитайте «Братьев Карамазовых». У тебя сердце в пятки уходит. Ты не понимаешь, как он может так чувствовать русскую душу и говорить, что нам всем нужен Бог. Ты реально читаешь об этом, и ты настолько в глубину уходишь, что не можешь даже до дна дойти. Но на дне это уже другое произведение. Но мы говорим о Достоевском, через которого Бог прославился. И он уже не живет с нами, но произведение его до сих пор с нами. И мы удивляемся, как вообще это возможно. И это то, что называется помазание. Это то, что называется сила Божья. Возможно, ты поешь. И Божья сила будет сходить на тебя, когда ты будешь петь. И все будут рыдать, допустим. Не от того, что у тебя голос плохой, а от того, что сердце касается. То, что сила Божья, помазание его, страсть изнутри тебя. Вот я знаю, ты с медициной связана, что ты врач, да, там эти случаи. Я уверена, ты когда на этих пациентов будешь смотреть, они исцеляться будут. Потому что помазание есть внутри тебя. И точно так же в жизни каждого верующего. Я не знаю, в чем вы сильны, может быть, вы художник, может быть, вы что-то такое нарисуете, что там люди просто скажут, да это даже вообще, да это вообще, пытаюсь вспомнить хоть одного художника. Это вы. Катя, это ты. Господь прославится через твой талант. Он помазал каждый талант, каждый дар, который он дал внутри нас. Поэтому он так ценно говорит и трепетно о тех дарах и талантах, которые есть в нашей жизни. Аминь. Итак, помазание есть на наших природных дарах, на наших природных качествах. Следующий момент, это на чем есть наше его помазание, это на твоей личности.

личной проповеди Евангелия, когда ты лично будешь проповедовать и служить Богу, в этом миссия каждого христианина, сила Божья, помазание Божье будет сходить на тебя, и ты вообще будешь не понимать, что с тобой происходит. Ты не учил это место Писания наизусть, ты не знаешь его, и тут цитируешь. Во-первых, выучи. Во-вторых, это была сила Божья, это было помазание, когда Господь говорил через тебя, сила Божья говорила через тебя. Девочка пишет на прошлой неделе из Питера, из школы. В школе учится. Вы сейчас скажете опять она про своих школьников. Они мне просто пишут постоянно, я ни при чем, я лично их не прошу. Ну, иногда только. И, в общем, она приходит в школу, заходит в класс, там рыдания, все рыдают. Она говорит, что случилось? Одноклассница держится за уши, говорит, я не знаю, что такое. Я ходила к доктору, сказали, что у меня опухоль, я ничего не могу слышать, у меня все болит. И все рыдают вместе с ней. И она такая говорит, я понимаю, что мне надо делать, я же и на ЮЗ была, и везде была, сейчас надо молиться за исцеление. Да как помолиться? Тут такая команда собралась, я что сейчас могу сделать? И она стоит такая, говорит, и у меня внутри сражение, что делать, что не делать. И она такая, вы знаете, ребят, я в Бога верю, и Он целитель. Иисус, я могу руки возложить, может, исцелит. Давайте попробуем. И стоит такая, мнется, и одноклассники, да пробуй давай уже, что ты стоишь? Видишь, человеку плохо, все будем использовать. Что там надо делать, говори. Они все были готовы помолиться. Она возложила руки на уши, молитву завыла. И такая, Иисус, исцели ее, пожалуйста, Иисус, прошу тебя. Она прям очень переживала. Такая говорит, аминь, глаз открывает, и все смотрят. И она начинает проповедовать, и сила Божья сходит на нее, все рыдают. Эта девочка говорит, уши прошли, ничего не болит, что ты сделала? А это сила Божья, это помазание, оно так работает, понимаете? Слава Господу, потому что она вообще не пастор, не лидер домашки, даже не лидер домашки. Представляете? Надо начинать ей домашку. И обычная девчонка, которую Господь использовал в это время в нашем поколении, которая действительно увидела помазание, силу Бога в действии. Поэтому это помазание есть и в тот момент, когда мы лично проповедуем Евангелие. И третий момент, где есть помазание от Бога, абсолютно точно в жизни каждого верующего, это твое служение в церкви. Я не знаю, где ты служишь. Может, в командах управления, или вспоможения, или прославления домашней группы, мое поколение. Что бы то ни было, Господь твой талант, твою силу использует в этом. И это будет помазание, которое будет менять жизни людей. Вчера читала, одна девчонка индейку приготовила на 30 человек, домашнюю группу. Как она вообще эту индейку в духовку запихнула? Вы скажете, это не духовно. Да как не духовно? 30 человек пришло, разрыдались там. Сила Божья сошла на это место. Домашняя группа. Но в этом же тоже есть помазание, понимаете? Господь ценит вот эти моменты инициативы. Он ценит, когда мы действительно приглашаем Его, когда Он наш учитель, когда Он наш друг. И поэтому Господь вдохновляет нас сегодня, чтобы мы не пренебрегали той силой, которую Он вложил внутри нас. И вы наверняка сейчас сидите, слушаете и думаете, это, наверное, чувствительным каким-то надо быть. Это помазание, это когда мурашки из правой руки бегут в левую, потом из пятки выходят, и ты слышишь голос Бога. Нет, ты можешь вообще ничего не чувствовать. Вот если мы подумаем сейчас о Духе Святом, то это вообще настолько удивительная личность, которая в нашей жизни. Мы можем сравнить, допустим, с вулканом. Ты знаешь, что там внутри есть лава, если это спящий вулкан. Но ведь эта лава есть внутри этого вулкана не только в момент, когда он извергается. Она все время там присутствует, и этот процесс происходит. И тебе не обязательно все время переживать о том, что почему они все чувствуют, я не чувствую, почему они все слышат, я не слышу. Да просто наслаждайся, Дух Святой внутри тебя, Его сила внутри тебя, Его помазание внутри тебя. И когда ты будешь действовать в Его силе, Его сила будет проявляться. Ты можешь сразу не почувствовать, что там есть какая-то сила. Начинай действовать, и тогда эта сила будет проявляться. Помазание в жизни верующего можно усилить, а можно вообще потерять. Чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божье тоже помазано. Это не тот момент, когда ты открыл Библию, потому что проповедь была, что надо читать Библию, и ты открыл такое, да, это все я знаю.

принципе, я знаю, что он воскреснет на третий день. Это не то. Есть помазание на Слове Божьем. Написано, что Слово Божье вечно пребывающее. И ты такое открываешь, Дух Святой, веди. Закрываешь глаза, у тебя там Даниила, то львов убегает, а ему и не нужно, потому что Господь спасает его. Моисей тут море раздвигает, рыбы в шоке. Ты читаешь это все, ты не понимаешь, да как? Это помазание, это сила Божья на его слове. И ты растешь, у тебя вера появляется. А как это я тоже могу делать? Или иногда говорят, у меня есть проблема, а когда человеку говорят, а что говорит Слово Божие? Человек смотрит на тебя, он не говорит, но в глазах написано. В смысле, что говорит Слово Божие? Оно что, разговаривать умеет? Реально, вот это прямо в глазах часто прослеживается. Слово Божие умеет разговаривать. Это Дух Святой говорит через Слово Божие. Потому что есть помазание на Слове Божьем. И чтобы усилить помазание, нужно пребывать в Его Слове. И в молитве. Потому что когда ты молишься, Дух Божий сходит на тебя. Помазание есть сегодня на церкви. Мы собрались здесь вместе. И Дух Святой, Его сила здесь сегодня, в этом зале. Потому что Господь действительно хочет совершать свою работу здесь. Знаете, есть люди, которые годами не выходят из своих проблем. Годами не выходят из своих трудностей. Они сражаются с депрессией, с разными другими унылыми вещами. Ты спрашиваешь причину, даже причину назвать не могут. Но там внутри все. Послушайте, есть помазание внутри жизни каждого из нас. Сила Божья научит тебя, как выбраться оттуда. Сила Божья покажет тебе, что есть выход. Он самый лучший специалист. Он самый лучший, кто может вывести тебя из любой ситуации. Знаете, у нас была такая большая, наверное, трагедия в семье, я пока не могу о ней говорить, и я думаю, что потом расскажу когда-нибудь это свидетельство. Но действительно, то, что мы пережили, в этот момент можно прямо на Бога сильно обидеться, закрыться и все. Но я знаю, что внутри меня есть Дух Святой, и я не вижу так, как видит Господь, и я хочу делать это. Я помню, как я закрылась в комнате и сказала так, «Дух Святой, я не знаю, почему так, я не знаю, что такое, но я верю, что ты восстановишь мое сердце, и я буду с правильным сердцем служить тебе, потому что завтра уже служение, и я не могу с собой отношения выяснять, я не могу обижаться, но пусть твое помазание, твоя сила научит меня, как я должна поступать». И знаете, обычно в таких ситуациях люди задерживаются на несколько лет, потому что это травма, это раны. Но когда ты обращаешься к Духу Святому, послушайте, Дух Святой все излечивает. Внутри это происходит. Я не знаю как. Ты просто искренен в своих мотивах. Ты понимаешь, что лучше Господа тебе сейчас никто не поможет. Я не знаю, как это он делает. Вы знаете, сила Божья, она сравнима с электричеством. И вот это электричество, оно наполняет тебя. Это сила, которая проистекает через тебя. Я сама не понимаю, как я проснулась на следующее утро, исцеленная абсолютно. Бог исцелил мое сокрушенное сердце, и я поняла, это помазание, это его сила. Когда ты реально понимаешь, что у Бога есть для тебя будущее, и тебе не нужно зацикливаться на прошлом. Тебе нужно познавать его каждый день снова и снова. Аминь. И поэтому сила Божья, которая есть внутри тебя, она будет учить тебя, направлять тебя, вести тебя и проявляться через тебя. Аминь. Если мы говорим о Духе Святом, о переживаниях, о чувствах, как мы говорили ранее и затронули этот момент, Духа Святого можно сравнить с ветром. Если ты знаешь, что ты выходишь, и если нет рядом деревьев или каких-то колышащихся предметов, ты понимаешь, как увидеть ветер? Да никак. Ты смотришь, говорят, что в Москве постоянно ветер, такой прищурился, линзы надел, бинокль, ничего не поможет увидеть ветер. Ты его только чувствуешь. Вы знаете, даже не то, что чувствуешь, а то, что происходит после того, что совершил ветер. Когда люди выходят после сильного ветра, они видят, что деревья упали, они видят, что крыши сломлены, они видят, что что-то в городе произошло такое страшное. Когда мы сравниваем ветер с Духом Святым, мы, конечно, говорим не о разрушительной силе, а о созидающей. Это точно можно сравнить как ветер, который ты не видишь, но работу, которую ты ощущаешь в своей жизни от его присутствия, от его советов. От его помазания. Аминь. Знаете, помазание, которое Господь дал нам, оно будет учить нас.

внутри. Слово Божье, которое дал нам Господь, будет учить нас внутри. Оно есть в каждом верующем, в каждом, кто находится в этом зале, потому что Господь благословляет наши природные дары и таланты, благословляет

Но Бог благословляет знания. И знаете, если мы не учимся познавать силу Божию, если мы не пребываем в помазании, если мы промениваем это на какие-то дешевые вещи этого мира, то Дух Святой тоже не совершает эту работу. Потому что Он даже может говорить нам какие-то вещи, а мы думаем так: послушай, я здесь знаю лучше, как мне поступить, ты не знаешь мой сейчас уровень жизни и что я должен здесь делать. Дух Святой оскорбляется в такой момент, и Он говорит: тише, тише и тише. И, возможно, потом ты уже не услышишь то, что Он сказал в твою жизнь. Но как замечательно слышать Его самых первых нот, самых тихих слов, которые Он говорит в твою жизнь. Когда ты понимаешь, что ты совершаешь что-то не так, что-то неправильное, и ты чувствуешь внутри это тихое обличение, когда Дух Святой говорит тебе: постой, не делай этого. Ты понимаешь, как ценны отношения, которые ты с ним построил, чтобы ради чего-то дешевого не разрушить то, что ты строил для него вместе с ним, используя то помазание, которое он вложил в себя внутри. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы поднимемся сейчас и будем прославлять Бога.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, вы когда-нибудь представляли ситуацию, что вот если бы существовала машина времени, то вот я бы вернулся в прошлое, и то-то мог бы изменить в своей жизни? Бывало у вас такое? Я думаю, что многие из вас, из нас, оценивая свою жизнь, имели такое желание – внести изменения в прошлое, так как поумнели мы уже позже. Часто, видя, как складывается ситуация в итоге, многие хотели бы рассчитывать на более выгодный исход. Как реальная история со спасением 150 человек может проиллюстрировать нам отношение к христианским понятиям, закону и благодати? Как воспринимать сюжеты Священного Писания, которые кажутся нам несовершенными и рискованными? Давайте мы узнаем, что же это за история, и эти вопросы мы зададим нашему гостю, музыканту и композитору, священнослужителю, молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Приветствуем.
0: Павел, привет. Итак, что же это такая за интересная история со спасением 150 человек?
1: Наверное, редкость сегодня на нашей планете, чтобы какие-то эксцессы и несчастные случаи заканчивались удачно, и все было спасительно. Но такое происходит, ты когда это видишь, просто окрыляешься. Но помимо просто самого факта этого события, всегда есть какой-то духовный урок. И когда размышляешь об этом, спустя даже десятилетия, понимаешь, как интересно устроен этот мир, и Господь позволяет какие-то очень... казалось бы, далекие идеи, воспринять очень близко, очень приятно, понятно и актуально. Подумаем об этом, как иногда удары могут быть спасительными. А история будет реальная. Чудо на Гудзоне.
0: Спасибо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете это делать по ходу программы, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам писать свои вопросы в комментариях к этому видео или в чате на YouTube. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, выражение «приготовьтесь к удару». Вообще, удар – ассоциация с чем? С чем-то таким плотным, твердым, крепким. А когда думаем вдруг об ударе об воду, ну, наверное, это прыжок в море, с пирса, такое приятное. Ждете, не, море? Ждущее море? Давайте, да, помечтаем о нем. Хорошо, пойдем в историю Земли. История Земли связана с водой. Давайте вспомним некоторые моменты нашей жизни. Вот небольшой список. Это экскурс в то, что происходило на нашей планете. Творение. То, что происходило с каждым из вас. Это рождение, искупление, освящение и избавление. Это вещи, которые любой человек, который читает Библию и познает христианство, он обязательно будет эту историю изучать. И есть даже конкретное описание, как это происходит. Вот когда было творение, то была бездна и была вот эта вода. Ну, Дух Божий носился над водой. Творение было связано с водой. Даже апостол потом в Новом Завете подчеркивает, весь мир был создан из воды и водою. И даже значительная часть животного мира произошла, будучи произведена водою. Да и мы с вами на сколько процентов состоим из воды? Ну, мозг там побольше, тело, если мало пили, поменьше. Ну, 70-80. У детишек там вообще они такие водянистые существа, поэтому не ломаются. Рождаемся мы с вами. Мы тоже плаваем в утробе матери, да, в околоплодных водах. И знаете, это очень важный вопрос, когда в каких водах находится ребенок, насколько вовремя он рождается и так далее. То есть, если вдруг будет нарушен вопрос с водами, в которых ребенок находится под сердцем у матери, то может быть трагедия на всю жизнь. Это очень насущно. Дамы, изучайте эти вопросы. Это ваше здоровье, это будущее ваших детей, вашей семьи. Искупление. Господь тоже оставляет историю искупления, связанную с водой. Помните, Иисус, совершая вечерю Господню, что первое сделал, что сегодня не все даже христиане воспринимают и не повторяют? Он склонился перед учениками и омыл им ноги. И если вдруг сегодня кто-то скажет, ой, это устарело, мы это, зачем это делать, как бы давай нам что-нибудь из символов. Нет, если уж делать что-либо по завету Иисуса Христа, значит, делать нужно до конца. Поэтому в особых церквах есть вот эта правильная библейская практика ногоомовения при святом причастии. Следуйте ей, не ведитесь на модные тенденции отказов от древних божьих установлений. Вода очень важна. Освящение. Апостол Павел использует этот принцип, говорит, Бог освящает свою церковь банию. Кто-то любит баню? Любители бани, да. Ну, помимо воды, там еще и температура участвует, да? Хороший контраст температур тоже залог и очищения, и оздоровления. Но это такая здоровая, большая такая тема для дополнительного исследования. Ну, еще и избавление в конце истории Земли. Вы уверовали, вот вы слушаете христианские проповеди, читаете Библию, как-то показываете свою веру разными путями. Но пока еще многое из того, что верите, оно не реализовалось. Топчем бренную землю, болеем, страдаем, мучимся. То есть искупление совершилось, искупление, освящение мы сейчас проходим, а вот избавление не совершилось еще. И мы ждем, когда, наконец, преобразимся и окажемся на море. Как назвал это море апостол Иоанн? Каким оно было визуально? Стеклянное море. Сложно себе представить, что это за море стеклянное. Водоем, в общем, хороший водоем будет. Мне нравится это. Там не жарко будет. Ну, кстати, нечестивые, которые окажутся в этом море, им будет тяжело. Они там гореть будут. Мне кажется, море одно. Просто нечестивые на нем горят, а праведные ходят, радуются прохладно, псалмы поют, на арфах играют. Все замечательно. То есть история человеческого рода связана с водой. Просто запомним эту установку, она нам пригодится, чтобы связать библейское повествование и один очень интересный сюжет, который произошел, ну, их несколько таких сюжетов. Вот первый, эту картинку, уверен, многим попадалось на YouTube, это падение самолета, оно произошло в 1996 году, Boeing 767 эфиопских авиалиний после неудачного взлета падал на море, и, соответственно, вот хронология этого падения. Из 175 человек, бывших на самолете, 125 погибли. Все-таки кто-то выжил. Но обычно, когда происходит приводнение или падение на воду, то результат очень и очень плачевный. То есть всегда даже хуже падение на воду, чем падение на землю. При падении или там аварийном, скорее, аварийной посадки, при падении вообще шансов нет. При аварийной посадке на землю шансов больше, потому что земля, ну, она хотя бы как бы не проникающее такое вещество. То есть раз, вот у тебя есть геометрия, в воде нет геометрии, ты проникаешь, и вода разрывает. Мы посмотрим это в сюжете. Так вот, однажды одно событие произошло в городе Нью-Йорк. Как раз в тот момент я там проживал, и по новостям, чуть ли не в прямом эфире, доводилось видеть это событие. Это год 2009-й. Месяц февраль. И вот эта фраза «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду», она была ключевой в этой истории. Спустя время был снят фильм под названием «Чудо на Гудзоне». Очень-очень красивое, прям детальное воплощение, визуализация того, что было на самом деле. И героями этой истории оказались два пилота. Один из них Чесли Саленбергер, это первый пилот, который имел военную службу, он обучался в военно-морских силах, авиации, имел опыт в палубной авиации. А палубная авиация, знаете, да, что это? Это значит, самолет нужно куда посадить? На авианесущий крейсер. В случае, если вдруг не получается, и там самолет не долетает, перелетает, что нужно уметь делать пилоту? Сажать на воду. Это маленький звоночек на тему, что эта история – это не случай. Есть, конечно, в Библии такой намек на то, что многое происходит по воле случая. Но это наблюдение Екклесиаста, который не претендует на стопроцентную богословскую верность, потому что Екклесиаст собирал мудрость вообще, такую, человеческую, общемировую. Поэтому на случай полагаться христианину категорически нельзя. Полагаться на случай – это значит испытывать волю богини или бога судьбы. В язычестве это есть. Фортуна, удача и прочие вещи. Советую вам, когда желаете кому-то чего-то хорошего, не желайте удачи, желайте успеха. Потому что за успех человек отвечает, за удачу отвечают боги. Но вы же не язычники, подумайте об этом. Так вот, Чесли Саленбергер имел 30-летний опыт. Более того, он разработал очень какой-то такой специфичный метод или даже систему для того, чтобы расследовать авиакатастрофы. И этим методом активно какой-то фирме там пользовались, эти услуги предоставляли. Но основное его призвание – это гражданская авиация. И он налетал там десятки тысяч часов. С ним был второй пилот Джеффри Скайлз. У него было 15 643 часа полета, но вот на этом самолете он летел впервые. То есть другие самолеты были, а это так, первый опыт. И вот, дату я, к сожалению, забыл, в общем, февраль месяц. Холодно, и в Нью-Йорке холодно в этот момент. Даже если снега нет, все равно температура, воздух там 5-7 градусов. Температура воды, где-то плюс 2 градуса. Кто-нибудь попадал в такую воду? Максимум, если по зимним лужам бегал, и ножки намочил. Если попадаешь глубоко, то ненадолго, потому что в этой воде человек сможет прожить

15-20 минут, иногда часок. Ну, историю «Титаника» помните, да? Вот. Поэтому я уже как-то фрагментами начинаю рассказывать сюжет. Итак, они вылетают из самолета, Ла-Гвардия, это в Квинси, взлетают над городом, и тут, как назло, стая диких гусей. Они все попадают в оба двигателя самолета. И оба двигателя выходят из строя. Представьте себе здоровый самолет над городом. То есть это 5 районов Нью-Йорка, вылетает над Квинсом, поворачивается над Бронксом, тут же прямо справа Манхэттен, и все. И за пределами реки Гудзон, Нью-Джерси, плотная-плотная застройка. То есть абсолютно все городская черта. То есть даже автостраду никакую нереально найти. И в этот момент он сразу сообщает диспетчеру, что у нас аварийная ситуация, оба двигателя отказывают, они пытаются их заново запустить, да бесполезно, все лопатки двигателя разбиты этими гусями, потому что там тушки по 5-7 килограмм, убили это все. Естественно, что теперь происходит не полет, а управляемое падение. То есть, когда двигатели не работают, ты уже не летишь. Ты просто падаешь, но за счет того, что у него крылышко есть и скорость есть, то падение увеличивается. То есть это реально падение. Но благо еще есть возможность управлять. То есть электроника как-то работает, закрылки, там, повороты, все дела. И они дают информацию, что мы вынуждены приземляться. Прям аварийное приземление. Первая мысль – это на аэродром. Какой-то аэропорт нужен. Назад нет сил для маневра. Нужна скорость, чтобы совершить маневр, в Ла-Гвардию не вернуться. Рядом еще есть два аэропорта. Тетерборо и Ньюарк. Оба за пределами реки Гудзон, это уже в соседнем штате. И говорят, мы летим в Тетерборо, и связь обрывается. Первая мысль у всех диспетчеров на земле – все, финиш, вызываем спасать, там, пожарные службы, тут, я не знаю, искать их, собирать. Ну, все, похоронили. Шансов нету, сразу понятно, ну, профессионалы люди. Пилот, управляя самолетом, чтобы нам веселее было, примерно такие кадры были, вот так над городом летел этот самолет. А в этот момент самолет находится над рекой Гудзон. Вот туда по прямой, это уже Атлантический океан. И вот слева Манхэттен, справа Нью-Джерси, соседний штат и соседний город. Река Гудзон, она судоходная, там много всяких речных такси, катеров. Ну, прямо больших судов на реке нет, но временами бывает. Более того, реку несколько мостов пересекают. И они, благо, пролетают над одним мостом, мост Джорджа Вашингтона. Благо, высоты хватило, не зацепили, потому что, ну, тоже могли... трагедия могла бы произойти. Летят и принимают решение, что вот уходить вправо уже возможности нет, они не долетят, они просто упадут вот в те же самые дома. Капитан корабля озвучивает на салон информацию. Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду. Ну, понятно, там небольшая инструкция, какую успевают сказать пассажирам, чтобы они, значит, помните, да, в самолетах там пригнуться, убереться и так далее, потому что реально будет удар. Еще очень важный риск, который происходит при приводнении самолета. Видите, вот эти два двигателя, да, в то место, где находится двигатель, называется гондола. Ну, как лодка вот эта венецианская. Если самолет цепляется вот этими гондолами двигателя за воду, соответственно, моментально разрывается, самолет клюет носом и все. Разрываясь, он входит под воду и уже из воды не выныривает, он просто... начинает тонуть. Ну и, конечно же, еще и вода. То есть он утонет не с воздухом, а зальет все, и проблема. Тоже это серьезная задача. Плюс, это уже хороший результат. Приятно, правда? Хорошая картина. Елей. При падении происходит еще нарушение обшивки. Вы можете увидеть то, что стало с обшивкой корабля. То есть самолет садится немного на хвост, но вот так разрывает водой обшивку. Просто корпус рвет, хотя он вот как лодочка скользит. Это говорит о том, что вода очень опасный объект или такой предмет. Когда вы прыгаете в воду, всегда об этом думаете. Очень много людей в летнем плавательном таком морском сезоне
покалечились, считая, что водичка меня так с радостью примет. Нет, не примет. Вода – неестественная стихия для человека. Не рискуйте. Поломаете позвоночник, отобьете спину или еще что-нибудь. Поэтому самолет благополучно приводняется, и тут же задача – эвакуация. Потому что не успели пилоты закрыть. Там некоторые есть специальные шлюзы, которые закрываются, чтобы корабль, самолет мог на воде держаться. Не успели они это сделать, самолет начинает тонуть. Хочется все время кораблем назвать, потому что воздушное судно. И вот люди начинают выходить на крылья, используют надувные плоты, которые, на самом деле, это не плоты, это для эвакуации. Знаете, на земле на них спрыгивают. Но вот все выходят, кто-то там что-то рыпнулся даже плыть. Куда плыть? Он поплыл, потом вернулся. Вода, помните, 2 градуса всего. Люди стоят в воде, самолет тонет, крылья, тоже начинают погружаться. Мокро, холодно. Но, благо, на реке очень много судов. Увидели, там катера подплывают. Где-то спустя 3-4 минуты уже первые катера подплывают, начинают эвакуацию. Капитан корабля, как и положено, последним обходит салон, проверяет, не остался ли кто из пассажиров в салоне, и потом уже тоже выходит наружу. В итоге из 150 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, все выжили. Может, в больницу попали, там переохлаждение, кто-то, может, бывает иногда, в Америке это распространено, немножко так поизображать, посимулировать, чтобы большую страховку получить. Надеюсь, там так не позволили себе. Но финал? Финал хороший. Некоторые из спасшихся потом встречались вместе, не помню, спустя несколько лет, собрались и по такому же маршруту сели в Ла-Гвардии и пролетели, куда они летели, там, куда-то в соседний штат. Чтобы долететь-таки, чисто памятно. Писали очень много благодарности пилоту, его сделали национальным героем, просто честь и хвала. И, казалось бы, просто приятная история, ой, как здорово, там, Бог спасает и прочее. Но я обратил внимание на сюжет, который не такой массовый. Его даже сложно экранизировать, но в фильме «Чудо на Гудзоне» он есть. Есть одна ассоциация, которая занимается расследованием авиакатастроф. Это ассоциация, не только катастроф, но вообще в целом отвечает за безопасность в авиации. И вот этих двух пилотов пытались привлечь к уголовной ответственности. За что? Они заявили, что они летят в Тетербора. И если бы, гипотетически, они садились где-то в аэропорту, соответственно, в аэропорту могли бы обеспечить и полить полосу, чтобы пожара не было, и тут же эвакуировать. Риски при посадке в аэропорту в разы меньше, чем при посадке на воде. А раз посадку на воде надо было избежать, то желательно было садиться на этом запасном аэродроме, и надо было это выбирать. И если бы доказали справедливость обвинения, их бы посадили. Несмотря на то, что они сели на воду, и все получилось хорошо, никто не пострадал. Еще раз, они оценивают риск, риск слишком велик. И за то, что вы воспользовались великим риском, вы будете отвечать. Что сделали? Посадили других пилотов в симуляторы полета, знаете, такие кабины, задали все те же характеристики, то же самое, вырубаются двигатели, самолет никуда не летит, падает. Начинают все другие пилоты при таких же ситуациях принимать решение посадку на соседний аэропорт, и у них получается. Тогда пилотам нужно отвечать. Они говорят, у нас время на принятие решения не такое, как в вашем симуляторе 5 секунд, а 20 секунд. Потому что мы управляем, и у нас непредсказуемый результат. Это хорошо, когда ты знаешь, как все получилось, и говоришь, можно вот так, раз, я знаю лучше. На самом деле время для принятия решения – это такая величина, которая вводится как формула – 20 секунд. Вводят эти 20 секунд, все пилоты пытаются посадить на соседних аэродромах, и ни у кого не получается. Тут же снимаются все обвинения – и, респект, аплодисменты, подарки и так далее, и так далее. Понимаете? Меня вот эта ситуация сподвигла к такому размышлению. В жизни так бывает, что нам хочется, чтобы то, что с нами случается, происходило по лучшему сценарию.
без лишних рисков, чтобы не было вот этого «приготовьтесь к удару, мы садимся на воду, даже разбиваемся об воду». Не хочу. Мне, пожалуйста, аэропорт с полным сервисом, полным комплектом. И зачастую вот такая мудрость, она приходит задним числом. А что, нельзя было вот так? А не могли вы, что ли, подумать? Тебе легко об этом говорить, когда ты уже видишь, как свершилось. Но в реальном времени, когда вот все нон-стоп, онлайн, и не повторить, в разы сложнее. И для этого нужен профессионализм. Я радуюсь, что действительно в той ситуации на месте пилота и первого, и второго оказались профессионалы. Чесли Саленбергер был опытным летчиком, который принял решение и смог это решение осуществить. Он таки посадил правильно самолет. Не клюнул, не зацепил, не разорвало, ничего. 150 человеческих жизней спасти. Из ситуации, при которой их уже давно похоронили всех. Представьте, какой геройский подвиг. Это он не в компьютер там стреляет, играет или симулирует. Он сам летит, это его жизнь. Вопрос его жизни, вопрос тех, за кого он отвечает. И это свершилось, это здорово. Так бывает, друзья, что в нашей жизни есть такое явление. Вы не под законом, но под благодать. Для кого-то может казаться это какое-то богословское размышление. Не совсем. Надо адаптировать. Я призываю вас максимально подумать и думать не только в рамках нашей программы, а и впредь. Обращаясь к Священному Писанию, очень часто мы окрыляемся тем, что нам говорит Господь. Бог всепрощающий, Бог милующий. И нам хочется вот этого сценария милости, потому что мы не под законом, но под благодатью. Я хочу этой благодати максимально. Я хочу, чтобы со мной происходило, как будто я у Христа за пазухой, что вот мне Господь вот так несет, и все, чтобы никакого удара. Соседний аэропорт. Нет, нужно удариться об воду, потому что вода в жизни человека – это все. Помните, мы рассмотрели? Все в истории человечества – это вода. Даже Господь называет себя источником воды живой. Вот эта фраза, которую мы сказали, «Вы не под законом, но под благодатью», Павел добавляет. Вернее, надо полностью читать текст. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть не просто я хочу лучшего сценария, но этот лучший сценарий будет, если я чего? Не грешу. А если я грешу, то я куда подпадаю? Под закон. Если нарушаете вы правила дорожного движения, автоматически под что вы попадаете? Под закон, под штраф. Это закон, он прописан. Но если ты не грешишь, ты едешь по дороге, и как ты себя чувствуешь? Под благодатью. Вот о чем говорит Павел. Представьте, вот самолет летит. Если он летит красиво, замечательно, у него есть возможность где угодно сесть, это по благодати. А тут произошла трагедия, тут грех. Все, сейчас умрешь. И теперь в этой ситуации, когда вот смерть мерещится, все, вы разбиваетесь, надо под законом. И этот закон прописан в виде мастерства пилота, который сейчас включает мозг, секундами просто принимает решение. Есть 30-40-летний багаж, включается просто невероятный напряг. Я не знаю, как мозг выдерживает. И получается спасение. Но под законом. Поэтому в конце истории Земли церковь учит. Народ Божий, который ожидает пришествия Иисуса Христа, это люди, которые соблюдают заповеди Божии, имеют веру в Иисуса Христа. А тем, которым хочется аэропорт соседний, близко, чтобы комфортненько было, те говорят, нам только благодать. Что вы нам тут законничество придумаете? Что нам правила? Молодежи это особенно, потому что на вас влияет этот мир, и в нем нет стандартов. Постмодерн. Главное – процесс. Какой результат? Какие истины? Какие установочки? Процесс. Дайте нам лучший процесс. Дайте нам процесс с наслаждением. Зачем будем подчиняться каким-то принципам? Зачем нам приводняться на воду? Дайте нам соседний аэродром. Вот так сегодня выглядит картина этого мира. Что же станем, говорит апостол Павел? Будем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. И в связи с этим есть одно наблюдение – меню из божественных качеств. Одна книжка, которая попала мне десятилетия назад, хочу небольшой фрагмент вам обозначить. Это еще раз похоже на ту претензию от ассоциации безопасности авиаперелетов, но в вопросах религии. Люди сегодня, похоже, думают, что они могут сделать своего собственного Бога.
соответствующего их нуждам и предпочтениям. Он получается разных стилей, на любой вкус. Это философия потребителя. Это все равно, что пробовать блюдо в меню. В меню сегодня предлагается много различных богов. Мы выбираем божественные качества, как это, как будто

можете по-настоящему духовно сформироваться. Сделанный нами Бог может нас успокоить, но Он не может ставить перед нами трудные задачи. Сделанный нами Бог может нас ласкать, но Он не может нас изменять. Сделанный нами Бог может улыбаться, но Он не может нас учить. Нам необходим источник питания, находящийся вне нас самих. Мы нуждаемся в чем-то большем, чем полное притворство и игра с Богом, созданным из наших прихотей. Нам необходим Бог неба и земли. Поэтому, когда мы соприкасаемся с учением библейским, нам нужно приготовиться к удару об воду. Подумайте, уверовав в Господа, надо приготовиться к тому, чтобы удариться об воду. Давайте небольшой экскурс в библейскую историю. Что происходило со многими героями Библии, когда они начинали развивать свои отношения с Богом, ну или Господь являлся им? Все ли у них было гладко? Соседний аэродром или приводнение? Авраам завел разговор с Богом в 75 лет. Ему Господь говорит: хорошие у нас отношения, давай мы из тебя странника сделаем, без определенного места жительства. Да, он таким стал. У него был конкретный город Ур Халдейский. Через какое-то время они жили в Харане вместе с отцом своим Фаррой. Там отец умер. Идем дальше, оставляй. Я тебе покажу землю, она будет твоя, но в ней ты будешь странствовать без определенного места жительства. И в итоге, это потом пришло такое благосостояние и успех в жизнь Авраама, что, ну, многие исследователи говорят, его состояние в эквиваленте на сегодняшнее время 10 миллиардов долларов. Нравится? Хорошая улыбка, да, желание тоже хорошее. Но надо трудиться, надо удариться. Другой сюжет – Иаков. Иаков встретился с Богом как-то ночью. Что стало с Иаковом, когда они встретились с Богом? Прямо очень тесно даже боролись. Он ушел от этой встречи хромым, но благословленным. Удар об воду. Другой сюжет – Иосиф. У него интересное соприкосновение с Богом было. Господь говорит: у меня есть особый план, надо людей спасать, и египтян, и евреев, и вот мой народ. Голод будет. Как же это спасти? Ага, Иосифу сны ночью. Раз, два. Иосиф озвучивает эти сны. Братья в негодовании, в общем, продали, чуть не убили. Куда попадает Иосиф от этого божественного прикосновения? В рабы. Ну, как вещь продают. Он в Египте веником сначала двор метет, а потом дворцами управляет. Почему? Удар об воду. Другой сюжет, ну, допустим, Даниил. Господь является, видение дает. Знаете, что Даниилу каждое видение очень тяжело обходилось. В одном случае он даже несколько недель болел, просто лежал в лёжку. А видение? Это мы телек смотрим, наслаждаемся. А у него не телевизор посмотреть, видение. Он болел. Переживания у него, ну, эмоциональное потрясение, физическое и прочее. Самый яркий пример – это апостол Павел. По дороге в Дамаск встретился с Господом. Что с ним стало? Ослеп, как котенок. Его водили вот за ручку. Причем не один день. Мы должны понять, что когда мы приходим к Господу, рассчитывать на что: Господи, мне, пожалуйста, вот аэродром, не надо. Не надо выставлять требования от Бога благодати. Бог имеет право, соприкоснувшись с тобой, ты же несовершенный. Он не хочет тебя добить, он хочет обозначить твои проблемы, говорит: давай, давай, будем решать. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Иисус с крестом прошел. Где сейчас Иисус? Вот через пару недель вся страна будет говорить: Христос воскрес, воистину воскрес, Он живой, Он на небе. Как бы мы страшно не описывали картину Его земной жизни, страданий, мучений и смерти, Иисус Христос живой, все. Не надо слезы лить, совершая причастие. Радоваться надо. Он умер, но он воскрес, и я буду жить. Это воодушевляет. Но соприкосновение с ним может быть болезненно, рискованно. Поэтому нужно максимально включить мозг, опыт, эрудицию, желание учиться, желание трудиться, чтобы эта встреча была успешной, как управление этим самолетом на реке Гудзон капитаном Чесли Саленбергером. Это вдохновляет. Поэтому сегодня нельзя рассчитывать, что, ведя свою христианскую жизнь, жизнь веры, у меня будет все замечательно в соседнем аэропорту. Не долетишь. Просто не долетишь.
Еще один вопрос

0: картина, образ, о котором рассказывает нам Священное Писание. Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Внимание! Наш Господь – образ камня, но в то же время образ воды. И вода – это образ такой спасительный, источник, красивый. Надо разбиться, помните, об воду удар сродни падению об бетон. Но если ты это сделаешь сам, ты разобьешься, это будет для тебя спасением. А вот когда этот камень раздавит? При каком случае, при каком событии? Нет. Это глобальное событие, мы все его ожидаем. Глобальное событие, которое представлено вот этим падением камня. Хорошо. Сон одного древнего царя, который увидел падающий камень. Сон Навуходоносора и камень, который летит, падает и разбивает этого истукана, все-все-все, и сам становится большой горой. Если мы сегодня сами не разобьемся, упав о Христа, то потом, когда Он придет, будет поздно. Действия одинаковые. В итоге в любом случае удар, в любом случае соприкосновение, разрушение. Но если оно произойдет раньше, это будет спасительно, это будет приводнение, это будет чудо на Гудзоне, версия, часть вторая, либо персональная вариация. Либо он придет и раздавит, но тогда это уже будет суд. Друзья, сегодня нужно нам всем подумать и выбирать. Хотим ли мы быть умными задним числом, либо мы принимаем вот эту реальность, которая с нами происходит, и соглашаемся со всеми теми издержками, которые нам может обеспечить наша вера, наше соприкосновение с Господом. Подумайте, друзья, не происходит ли того, что мы иногда какой-то определенный заказ даем Господу? Мы хотим соседний аэродром, мы хотим лучших условий. Но если мы уже находимся на падающем самолете на этой планете, мы не можем заказывать, мы не можем выбирать. Мы просто принимаем эту действительность, соглашаемся, и Бог, как лучший правитель нашей планеты, нашей жизни, Он сделает, чтобы приземление наше будет замечательным. На стеклянное море нужно хорошенько приводниться, и будет нам всем счастье. Договорились? Полетели!
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим и постараемся на них ответить. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже.
0: Только чур не из мира авиации. Я не авиатор, просто рассказчик того, что с кем-то происходило. Очень интересно и замечательно.
1: Итак, первый вопрос. Что именно относится к закону Божьему? Только 10 заповедей. Ведь много еще в Библии моментов, где Бог говорит, как надо жить, что делать, а что нет. Нужно ли эти указания воспринимать как заповеди?
0: Определенно, друзья, если мы люди Библии, то нужно воспринимать и полностью библейское мировоззрение. Оно заключается в том, чтобы считать законом Божьим не только 10 заповедей, но и 5 книг Моисея, как это было в израильском народе. Поэтому для нас сегодня книга Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – все это закон Божий. Но основным критерием или как бы основной отправной точкой является закон десятисловный. Следующий этап – это как бы объяснение или толкование Божьего закона, им самим данное для своего народа. А вся остальная Библия – это уже рассказ о том, как закон работает в конкретных сюжетах людей, вот их жизни. Потому что те люди такие же были, как и мы. Хоть Авраам, Исаак, Иаков, Моисей или Илья, пророк. Они такие же люди были, с такими же слабостями, искушениями и так далее. И если нас восхищают их духовные подвиги, мы можем реально повторить это же самое. Но вот при таком следовании, при таком авторитете.
1: Ну а следующий вопрос. Зачем Бог допускает эти удары? Для чего Иов столько перенес страданий?
0: Иов перенес страдания только потому, что Иов жил на этой земле, на планете греха, где есть причинно-следственная связь, где грех проявляет себя. И эти удары могут просто прилететь любому человеку. Во-вторых, есть еще личность, которая нам противна, которая борется с нами. И задача понять эту вражду, оказаться на стороне Бога, вытерпеть. В народе русском замечательная поговорка есть. Бог терпел и что велел? И нам велел. Наверное, логично. Наверное, пример достойный. Смотрите, если бы было так, что Господь сидит на престоле, как вот греческие боги нам на Олимпе, и Он сверху нам указывает, ну вы терпите, я там посмотрю, я вам, значит, в табеле о рангах галочку поставлю, дай зачетку, распишусь. Нет. Не надо так по-язычески Бога представлять. Бог представлен как? Как Сын Человеческий, пришедший на эту землю. И поэтому все, что мы сегодня испытываем, мы говорим, вот нам тяжело, Бог уже это испытал. И раз Он это испытал, Он показал пример, что это можно преодолеть. Поэтому никогда не скатывайтесь вот этот ропот. Почему мне тяжело, мне невыносимо? Выносимо. Бог сказал, как бы страшно ни было. Самое страшное, что происходит с людьми вот сегодня на всей планете, оно просто иногда ужас вселяет, оно по силам. Мне это сложно понять, но оно по силам. Я должен в это верить, потому что когда меня жизнь ударит, я должен встретить удар с убеждением. Я смогу вынести. Не дай Бог мне устами своими проклясть Бога или что-то глупое сказать. Ой, Иов терпел, страдал, мучился, вопиял Богу, но ничем не согрешил против Бога. Такой комплимент заслужить. 10 детей похоронить, живым просто гнить вот так. И он выдержал это. Хороший пример.
1: Спасибо большое. Если вопросы из студии, пожалуйста.
2: А о чем думать в такие критические моменты?
0: Священное Писание будет самым лучшим примером, когда ты утешаешься сюжетом. Смотри, когда у тебя удар, ты не знаешь, что будет впереди. То есть у тебя экстренная там ситуация, потрясение. Но когда ты вдохновляешься на то, как другой человек оказался в этой ситуации, ты знаешь, чем закончилось, ты можешь предположить, о, либо у меня будет вот так, либо вот так, либо вот так. Чем больше ты будешь знать библейский сюжет, именно сюжет, история, вот завязка, развитие, финал, тем больше тебя это будет вдохновлять. О, так, у меня сейчас тяжело, да, ну вот как у Иосифа, значит, я буду каким принципиальным трудягой, честным и так далее, и Бог усмотрит. И есть шанс, он же, опять же, в Библии прописан, не шанс, а вариант, что у тебя не получится, как и у Иосифа, и Авраама, и у всех героев. Но ты все равно останешься верным. Почему? Потому что наше жительство на небесах. Потому что мы рассчитываем не на красивую, благополучную жизнь 70-80 лет на этой земле. Библия четко предупреждает. Если ты рассчитываешь только в этой жизни на Христа, ты несчастнее всех человеков. Есть христиане, которые рассчитывают, что благословение Божие, ой, это хорошо, зарплата хорошая, дети все пристойные, все образование, дом поставили. Это у вас Бог, Бог кошелька, Бог мамона. Вы как меряете жизнь? Давайте вы будете рассказывать, какое у вас примирение, как вы дружите с соседями, как вы дауншифтинг совершаете, когда снижаете в зарплате, но при этом какие-то духовные цели преследуете. Вот этим хвалитесь. А толщиной кошелька любой какой-то филистимлянин может хвалиться, который казнократством занимается и так далее. Что, Бог измеряется деньгами, что ли? Не надо так притворять. Помните, в книге «Послание к евреям» сказано, многие в вере не получили обещанного. И на это нужно быть готовым. Так что, если ты воспринимаешь всю картину Священного Писания, ты все варианты готов принять. Так что можно претерпеть. Будь в слове.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Почему людям так сложно жить по Божьему закону? Оно же нам во благо. Почему в грешном мире так сложно это применять в жизни?
0: Потому что мир грешный, потому что человек грешный, потому что грешному человеку не хватает веры. Богу можно угодить верой, но, соответственно, без веры человек начинает противиться. А почему я должен это делать? Где результат? Ты не видишь будущего, соответственно, ты вот так не полагаешься. Надо понимать, что по отношению к будущему мы идем спиной вперед. У евреев такое представление. То есть, когда ты идешь вперед, на самом деле идешь ты вот так. Будущее у тебя позади. Ты можешь на что смотреть? Только на прошлое. Вот ты в настоящем и смотришь на прошлое. Все остальное там. Поэтому как мне соблюсти закон, если я не знаю? Вот я соблюдаю закон, как там моя ножка встанет? А может быть, там пропасть? Господь говорит, я тебе сказал, я тебя сохраню. Двигайся вот так, продолжай двигаться. Я там тебя веду. Но не надо вот эту выворачивать шею и так далее. Не получится. Хотя по некоторым вопросам...

0: Даже Господь дает, знаете, что дает? Зеркало. Берешь зеркало, туда ты все равно не заглянешь. Но зеркало, это пророческое слово, о, видно, что там впереди. Поэтому используйте Божье пророчество. И опять же, вот мы упомянули сюжет, сценарий, как соблюдать закон. Ты посмотри, как другие соблюдали закон. Вот тебе результат.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще, пожалуйста.
2: Как же не оказаться в этом падающем самолете? Или же жизнь и есть этот падающий самолет, и у нас остались эти 20 секунд на выбор?
0: Спрыгнуть с самолета не вариант. Это не те самолеты, это не кукурузник и не вертолет, чтобы с него спрыгивать. Парашюты тоже... Хотя есть там мечты, чтобы отстегивались эти... Ну, корпус самолета. Пока это только проект. Вот, парашюты и так далее. Все это вряд ли при нашей жизни получится. Мы уже в самолете, мы уже падаем. Хотя бы начать с того, что как только вы родились, вы начали умирать. Серьезно, не верите? Это вам статистика говорит. Еще сейчас скажу. С 1996 года, чтобы вам легче жилось, с 1996 года мы прошли точку невозврата. Все поколение, рождающееся на Земле, оно стареет с нуля. Вот родилось и сразу начинает умирать. Раньше, несколько десятилетий назад, люди старели где-то лет с 18. Еще раньше, еще позднее старели, понимаете? А сейчас это одна из член-корреспондентов Академии наук давала интервью и говорила вот об этой точке невозврата по здоровью нации. Родившись, потенциал здоровья сразу уменьшается. То есть вы уже умираете, вы в самолете, вы падаете. У вас эти самые, ну, не 20 секунд, 20 секунд на принятие решений. Времени чуть больше. Проблема в том, что бывают моменты, когда ты примешь решение, а потом какое-то время ты будешь пожинать. Самый насущный для вас тоже – это вопрос выбора спутника жизни. Выбирать ты будешь там полгода-год, чем больше, тем лучше. Но если выбрал, потом будут качели. Будут качели, если неправильно выбрал. А если выберешь правильно, будет благословение на десятилетие, сколько Господь даст. Поэтому вот я сделал выбор ровно 10 лет назад, женился. Я в шоколаде, я вообще наслаждаюсь. И браком, и детьми, и так далее. И в правильном выборе, и здоровье моих детей, и здоровые семейные отношения, все в правильном выборе тогда, 2010-2011 год. Поэтому я не выбираю сейчас. Глупо сейчас выбирать семейную жизнь. Я выбрал тогда, все, закрыли тему выбора семьи, правильно? И вот так вот вы каждый выбираете какую-то сферу. Кто заканчивает школу там, и поступает в университет? Если вы неправильно выберете профессию, то потом вы будете десятилетия ломать голову. Как же мне продолжать работать и быть верным Богу? Ну, ты уже заведомо себя закопал, ты неправильно выбрал. Некоторые профессии не могут быть моральными по сути. И потом вам придется просто принять волевое решение. Господи, все, я бросаю эту сферу, я вообще этим больше заниматься не буду, я начинаю с нуля. Даже в Японии светские люди то делают, полностью перепрофилируют. Слышали, да? Каждые 5 лет меняют род занятий, чтобы обновляться, окрыляться. Если ты будешь так лямку тянуть и профессию ушатаешь, и себя в этом... Выбираете правильно. Вот эти 20 секунд используйте адекватно. Бог обязательно подскажет, ну, совет в помощь.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Так в чем же суть благодати, если многие, надеющиеся ее, так и не получили? Ведь они думают, что соблюдают полностью закон.
0: Конечно, нельзя делать крен в сторону закона. Типа мы сейчас... Чесли Саленбергер, профессионал, и будет сажать каждый раз самолет на воду. Во-первых, его счастье, что на воде тогда не было ни одного судна. Зацепил бы катерок, какой-нибудь, все, без вариантов, да? То есть какой-то элемент Божьего водительства, Божьей охраны, благословения, охраны ангелов, он всегда есть. Нельзя все сказать, мы хозяева своей жизни, вот все как сами решим, профессионалы, все сделаем. Полагающийся на себя – это проклятый человек. Тоже Библия об этом говорит. Проклят, кто делает плоть или самого себя своей опорой. Но важно сочетать. Со своей стороны я делаю все. Вот это важно. Я со своей стороны сделаю все, а Господь со своей стороны сделает все. Если же я со своей стороны, а да ладно, махну рукой, Господь скажет, ну, я работаю по принципу взаимности. Когда ты выкладываешься, это видно, что ты выложился. Господь, я несовершенен, ну вот что мог, то сделал. Господь говорит, честно? Ну хорошо, тогда я тоже. Вот и получается. Это союз закона и благодати. Это успешное пользование вот этих двух явлений. Я... Послушание. Бог, благословение, благодать. Вот на это нужно рассчитывать. Я тоже так у себя в своей жизни многое видел, когда, ну, моих детей, допустим. Бог защищает, я знаю, что Бог защищает. Я со своей стороны делаю все, я понимаю, что не могу. И это должно любого родителя заставлять просто падать на колени и молиться, и просить защиты Божьей. А те родители, которые говорят, я сам все обеспечу своим детям, я им все дам. Ага, сейчас. Очень серьезные обломы происходят для таких родителей. Они не успевают или забывают в жизни переадресовать авторитет больше Богу, вот, чтобы ребенок был воспитан в таком страхе Божьем.
1: Павел, большое спасибо за эту тему, за ответы на эти вопросы, которые нам поступили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо. Очень рад.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, из мирового музыкального Капитолия, Леон и друзья, и ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патило. Хорошо, хорошо, добро пожаловать. Это передача «Леон с друзьями». Сейчас в дороге, как вы слышали, мы в Нэшвилле, штат Теннесси. Фактически мы в Хендерсонвилле, в Тринити Мьюзик Сити. И мы верим, что это будет мировым евангельским центром. Я верю, что люди отовсюду будут съезжаться сюда, в Тринити, чтобы послушать хорошую евангельскую музыку. У нас сегодня в гостях новая группа. И это потрясающие ребята. Я очень рад. Поприветствуйте Майк Иден и группа «Друзья». Как дела, Леон? Хорошо? Здорово. Добро пожаловать. Спасибо. У нас есть что-то еще новое. Фактически, это повторение того, что мы делали в прошлом году, но вы писали и просили, чтобы мы это сделали. Помните, у нас был поиск талантов, конкурс? Догадайтесь. Мы снова будем проводить конкурс талантов, и будет здорово. И люди будут присылать нам записи своих песен и так далее, фотографии. Они будут посылать это в город Санта-Ана, Калифорния, передача «Леон с друзьями», абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния. И не забудьте 92-711. И мы получим эти записи, прослушаем их, и судьи примут решение. Но эти записи останутся, конечно, у нас, так что присылайте нам. То, что мы можем оставить себе, конечно, это будет удивительно, здорово. Фактически, я сам прослежу за выпуском альбома победителя конкурса, и будет здорово. И мы будем продолжать передавать это по взрывным волнам, по телевидению и по радио. Мы будем исправлять этот мир, потому что мир изменится, и тело Христа должно быть лидером. Так и будет. У нас сегодня в гостях братья и сестры, которые помогут нам провозглашать имя Иисуса. И это будет здорово. Я хочу, чтобы вы поприветствовали одного человека, который уже однажды был у нас на передаче. Он пришел с некоторыми записывающимися артистами, и это здорово. У него была группа Commissioned, а теперь он сделал шаг выше. Его зовут Фред Хэммонд, и группа «Радикалы за Христа».

Red Hammonds, отлично, старина. Слава богу. Отлично, иди сюда. Поприветствуйте, Фред Хэммонд! Здорово, здорово, здорово, просто фантастика. Ты просто поднялся на еще один уровень. Этот брат поднялся на еще один уровень. Я говорил об этом раньше, но... Ты снова опять вернулся в церковь, да? Да, я верю, что Бог одарил меня даром проповеди для тела Христа.

0: и восхваление, возвышение тела Христа и даром влиять на людей. Вот почему вы называете группу «Радикалы за Христа». Для нас наступило время быть сумасшедшими. Знаешь, мир сумасшедший, и в отношении этого мы должны быть сумасшедшие. И Павел сказал: «Я сумасшедший ради Христа», и пришло время быть безумным для Христа и ради Христа. Посмотри, у тебя есть новый альбом «Радикалы за Христа», и все эти люди, которые с тобой в этом альбоме, да, и некоторые еще одни. Вы, ребята, откуда? Из Детройта? Да, штат Мичиган, Детройт. Отлично. Вы приехали, чтобы быть на передаче? Отлично, слава Богу. Я очень рад. Я думаю, что твои записи были уже на твоем компакт-диске под названием... это называется «Внутренний суд», правильно? А какие мысли содержатся? Какова концепция альбома? В альбоме просто мои молитвы и то, что я переживаю во время молитвы и взаимоотношениях с Богом. И я провозглашаю Его Господом, рассказываю о Его роли в моей жизни, я поднимаю к Нему руки, и я увещеваю Его. И я раскаиваюсь перед Ним за свои многочисленные ошибки. И знаешь, так много разных вещей. И после этого Он одаривает меня откровениями. Он не ждет, чтобы ударить меня, Он любит меня. И все эти переживания в этом альбоме. И песни включены в него, они записаны с той же философией и с таким же подходом. Да, в основном эти мысли в каждой песне. И это и есть внутренний суд. У нас у верующих есть ключ. Нам не нужно стоять снаружи и славить его. У нас есть ключи к внутреннему. Мы можем войти вовнутрь, и мы попадем сразу к трону Божьему, в его присутствие. И именно там люди и должны быть. Да, правильно, люди должны быть там. Но по каким-то причинам иногда возникает ситуация, когда мы, тело Христа, не чувствуем себя достойными войти и пройти по этому пути. И когда мы попадаем вовнутрь, Бог дает нам силу, которой мы нуждаемся. Бог направит нас и наш разум, потому что Он преображает его. И я люблю это, я люблю, что Он так делает. Он преображает наш разум. И мы, как верующие, имеем на это право. Да, это как верующий, это сила у нас в этом есть. Это как инструмент, но мы не знаем, как им пользоваться. И тогда он становится бесполезным. Но у нас есть инструмент, и при помощи этого мы попадаем прямо к Богу. Здорово. Расскажи немного о группе «Радикалы за Христа». Что это значит? В сущности, на этой неделе нам исполняется один год. Бог недавно вложил в мое сердце идею организовать подобный хор. Мне вообще этого не хотелось. Я даже не верил, что это был голос Бога. Но я сделал объявление по радио, я стал подбирать людей, и люди начали подходить. И большинство из них были те же, которые приходили год назад. И это благословение. Но когда я начал расти, как исполнитель, я сказал: если вы, ребята, действительно хотите это делать, я не хочу звонить людям и говорить, что это репетиция. Если вы заинтересованы, вот так и будет. Они пришли, поддержали меня, и это было благословением. Они объединились и помогли мне в трудное время. И прошло где-то 6 месяцев, и я сказал: хорошо, давайте пойдем с этим до конца, сделаем все, что надо. И вы делаете это в районе Детройта или путешествуете по всей стране? О, мы по всей стране. Мы по всей стране, по всему миру. А что происходит с группой Commission? Вы работаете с ней? Я вроде как перебираюсь в другую местность, да, на другие вещи. Да, я понимаю. Это здорово. Было время, что у меня был небольшой церковный хор, я сделал то же самое, я выступил с призывом, и это была церковь методистов. Они немного не похожи на вас. Знаете, то же самое, что вы поете, это здорово. В действительности у нас такого не было. И чтобы что-то получилось, нужно было делать, чтобы Господь хотел, чтобы мы это делали. И Господь сказал: ваш стиль будет похож на стиль пятидесятников. И, возможно, методисты его и не поймут сразу, но вы продолжаете это делать. И мы изменили свои песни, вложили в них немного, и, знаешь, удивительной милости и таких песен. И люди в церкви поверить не могли. Но их дети славили Господа и были очень рады. И музыка — это основа для многого в церкви. И мы это знаем. Потому что музыка — это главное. Важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. И многие понимают современный язык, язык современной музыки. Он им нравится. Таким образом, важно разговаривать с людьми на том языке, который они понимают. Это здорово. У вас есть видеоклипы или какие-нибудь фильмы? Мы планируем это в этом году. Сейчас мы активно занимаемся рекламой, и как в сегодняшней программе, и в других, и делаем другие программы. И мы хотим, чтобы люди узнали наш хор, и поняли, кто мы такие. А эти люди были раньше профессионалами? Некоторые были, некоторые нет. Но теперь они все профессионалы, потому что записали альбом. И теперь они понимают весь этот процесс, так что... Я верю, что ты являешься тем, к чему Господь призвал тебя. У тебя была группа commissioned, и она выполнила свою задачу. И сейчас вы опять возвращаетесь в общество и ведете за собой других. И круг расширяется. И это здорово. Да, ты занимаешься работой Бога. Мы хотим дать другим возможность сделать что-то. И это помогает людям. Слава Богу. И ты нам помогаешь своими песнями. Оторви что-нибудь еще для нас. Ты не против? Хорошо. Поприветствуйте Фред Хэммонд.
1: Yes, yes, yes. All right, all right, all right. This is great. This is great.
2: All right.
0: Мы благословлены в этом городе, благословлены на этом поприще. Мы благословлены, когда приезжаем и когда уходим. Мы уничтожаем любые преграды. Болезнь и бедность исчезнут, потому что дьявол побежден, и мы благословлены.

0: Oh, man, thank you, thank you, Fred.
1: Спасибо, спасибо, Фред. Это было фантастика. Благословлены, благословлены, благословлены. Я хочу, чтобы вы послушали слово из Второзакония, глава 28. Вот что здесь сказано. «Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все Его заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот такие благословения получишь, и будут они твоими». Господь благословит тебя и в городе, и в поле. Господь благословит тебя и даст тебе множество детей. Благословит твою землю и даст тебе хороший урожай. Благословит твой скот и даст ему многочисленный приплод. Благословит всех твоих телят и ягнят. Благословит твои корзины и чаши. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с тобой. Одним путем они выступят против тебя, но семью разными путями побегут от тебя. Господь благословит тебя и наполнит твои закрома. Благословит все, что ты делаешь. Благословит тебя на той земле, которую даст тебе. Сделает тебя своим святым народом, как обещал, если ты будешь следовать Господу Богу твоему и исполнять Его заповеди и наказы. Это обещание Бога. Он сделает это, если вы будете повиноваться Ему и следовать Его заповедям. Я думаю, что Господь это делает. Куда же еще можно пойти? За кем же еще идти? За кем следовать? Я помню, когда Господь попросил меня оставить группу Сантана. Я был главным вокалистом, и я думал, что это была самая крутая хиповая группа, но Господь сказал мне ее оставить. И я подумал, Господь, что же мы будем делать? И он говорит, ты последуешь за мной. Я сказал, хорошо, пошли. И сейчас я говорю это с легкостью, но это было тяжело. Это не было легко оставить все, чем я занимался, и следовать за Господом. Но я сделал это, и Господь повел меня от славы к славе, в Его славе. И я верю, что у Господа есть что-то для вас. И в вашей жизни есть специальное место для Иисуса Христа. И я надеюсь, что вы позволите Ему занять его, что вы выполните эту заповедь и примете Иисуса в свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь Иисус, я хочу быть полностью Твоим. Прости мне мои грехи и прими меня в свое царство. Я люблю Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты простил меня и дал мне новую жизнь. И я молюсь и прошу всего этого во имя Иисуса Христа. Аминь». Ну хорошо, если вы произнесли эту молитву, я хочу, чтобы вы написали нам об этом. Вы увидите адрес на вашем экране. Пишите на любом языке из любой страны. Сообщите кому-нибудь о том, что с вами произошло. Не забывайте о конкурсе талантов и присылайте нам свои фотографии. Пишите нам. На ТБН, США, Санта-Ана, Калифорния. Абонентный ящик А. Не забудьте, 92711, хорошо? До встречи на следующей неделе. Люблю вас. Пока. Oh, yeah.

Первое, что мне всегда хочется сделать, это чтобы люди видели не меня, а видели во мне Иисуса Христа. Поэтому, когда я стою на сцене, первое, что я говорю людям, это то, что Иисус является Господом моей жизни, и Он Спаситель моей жизни. И мне не стыдно говорить об Иисусе и служить Иисусу. Дамы и господа, молодые люди, я хочу исповедаться самой великой исповеди своей жизни. Иисус Христос является моим Господом и Спасителем. И я не стыжусь Евангелия Христа, потому что сила Бога заложена в спасении верующих. Но знаете, как уже сказал Джон, когда он представлял меня, это не всегда было так для Скотта Руиза, для меня. Как он сказал, когда мне было 6 месяцев, мой отец оставил меня, чтобы следовать карьере футболиста. Я тоже пытался стать

дуалистом. Затем моя мама вышла замуж за моего отчима, и мой отчим не совсем хорошо относился ко мне. Он относился ко мне иначе, чем относительно он относился к другим братьям и сестрам. Но когда я учился в старших классах школы, то я попал под влияние своих друзей. Они все выпивали, курили, веселились, хорошо проводили время. Я подумал, меня совершенно не воспринимают дома, я не очень уютно себя чувствую. Поэтому нет проблем, я попробую то, что они делают. И я помню, как, когда я был в 9 классе, то я впервые выпил виски. Я настолько напился, что мне было плохо, но я не перестал. Видите, это в первый раз было так, и потом этот первый раз превратился во второй, второй превратился в десятый, а десятый раз превратился в привычку, которую я не смог преодолеть в течение 12 лет. То же самое случилось с марихуаной. Употребление алкоголя не было достаточным, поэтому мои друзья сказали, давай начнем курить травку, это получше. Я сказал, хорошо, давай попробуем, я посмотрю, как мне это понравится. Я начал курить марихуану. Я начал ее курить и продавать. Я делал это каждый день. Я помню, как находился в комнате, даже не мог увидеть парня, сидящего рядом со мной, потому что комната была заполнена дымом. Когда учился в колледже, я начал употреблять кокаин. Я искал чего-то лучше и лучше, потому что алкоголь и курение не помогали. И я подумал, что в колледже употребляют кокаин. Это будет здорово. Я начал употреблять кокаин. Я делал это ежедневно. Я продавал его своим друзьям. И я считал себя популярным, принятым в кругу друзей. Они позволяли мне быть с ними, потому что я курил, выпивал, употреблял кокаин. Я в действительности употреблял его так много, что перегородка в моем носу стала сужаться, и врач сказал, если ты не прекратишь, то у тебя станет одна большая ноздря вместо двух. И я сказал, а мои друзья этим занимаются, я просто хочу, чтобы меня принимали. Знаете, я хочу обратиться к молодежи прямо сейчас, от всего моего сердца. Если вы употребляете наркотики и алкоголь, то это прямая дорога к погибели.

дамы и господа. Он привел более 50 футболистов университета к Иисусу. Он был лучшим игроком университета Южной Калифорнии. 3 года он был самым сильным человеком. Дамы и господа, один из самых мускулистых спортсменов в мире – Кифф Дэвис. Поприветствуйте его. Я могу вспомнить о тех временах, когда мне хотелось только играть в футбол. Каждый день с момента подъема до заката я посвящал это время своей цели стать лучшим футболистом. Я помню, как на моей стене висели плакаты каждого футболиста Национальной футбольной лиги Америки. Я смотрел на них, и они были моими идолами. Они были всем, о чем я мечтал. Я повторял каждую позицию, которая была на этих плакатах. Я старался иметь такую же форму, как у них. Я считал, что они были всем. И затем, как я помню, я был в НФЛ. Мне удалось попасть в НФЛ. И мне удалось встретиться с некоторыми из этих спортсменов, которые были изображены на плакатах на моих стенах. Я действительно узнал, какие они. Я обнаружил, что некоторые из них были наркоманами. Многие из них изменяли своим женам. А один из них был гомосексуалистом. Вы можете в детстве мечтать о встрече со своими героями, но знайте, что эти герои иногда вот такие, а не другие. В школе я повстречал того, кто всегда был со мной, потому что эти герои не всегда были со мной. Они говорили, что они позаботятся обо мне, но знаете, человек, который заботится, должен быть здесь, всегда с вами. А их никогда не было рядом со мной. Но я повстречался с тем, кто всегда был со мной, и его имя Иисус. И вы знаете, когда я действительно посвятил свою жизнь Иисусу, Он стал моим настоящим героем, потому что я действительно увидел, каков Он. Он не был человеком за стеклянной витриной или слабаком, у которого голова была немного в крови. Он был настоящим героем. Если вы хотите действительно узнать, кто был действительно тверд, кто был силен, тогда вам нужно узнать Иисуса. И Он стал моим настоящим героем.

Майк Хейген сейчас разобьет две стены из бетона.

Недавно я слушал новости CNN, и там говорилось о землетрясении, которое случилось в Сан-Франциско. Там говорили о том, как в некоторых областях дома разрушились, а в некоторых нет. В некоторых местах было сильное давление от землетрясения, но некоторые дома уцелели. Знаете, я размышлял об этом, потому что Иисус говорит об этом в послании от Матфея, главе 7, стихе 24. «Тот, кто слышит мои слова и следует им, будет подобен разумному человеку, который построил свой дом на скале». Иисус рассказывает нам о людях, которые построили свой дом на двух различных основаниях. Первый человек построил свой дом на скале, и когда пошел дождь и началось наводнение, вода обрушилась на дом, дом не упал, он выстоял. Но затем он говорит о другом человеке. Этот человек построил свой дом на песке. И человек, построивший дом на песке, в Библии сказано, он смотрел, как начался дождь, и поднялись воды, и обрушились на дом. И дом рухнул с ужасным шумом. И я как раз подумал об этом. И знаете, в Сан-Франциско много людей, у которых из-за различных структур земли основания домов очень слабы. Но гораздо важнее посмотреть на это с духовной точки зрения. Есть много людей, которые основывают свои жизни на различных основаниях. И однажды они разрушаются. Однажды, когда случаются катастрофы в человеческих жизнях, эти дома не имеют сильного фундамента, они не имеют своей основы Иисуса Христа. И однажды такой дом жизни упадет, и такое падение будет ужасным. Мне кажется, что самый лучший пример, который я могу привести, это рассказать о себе самом. Потому что первые 21 год своей жизни я строил свой дом и жизнь сначала на успехе, чтобы быть принятым своими друзьями. Я строил его на веселье, чтобы только складывались взаимоотношения с приятелями. И как многие молодые люди, я хотел быть хорошим спортсменом. Я считал, что если я хороший спортсмен, то меня примет общество. Я считал, что люди будут меня любить, если я буду хорошим спортсменом. Я считал, что если я стану профессиональным футболистом, то моя жизнь удастся. Но знаете, когда я повзрослел, я увидел падение различных людей, которые были профессиональными спортсменами. Я увидел их несчастье и проблемы. И знаете что? Я начал понимать, что это совершенно не важно. Я стал понимать, что это слабое основание для моей жизни. Часто люди основывают свои жизни на работе, на семье и на многом другом. Но знаете что? У нас у всех бывают штормы в жизни. Мы все имеем проблемы. Христиане и нехристиане. Все одинаково. Мы все будем иметь проблемы в нашей жизни. Но в нашей жизни и в вечной жизни будет иметь значение только то, на чем мы основывали нашу жизнь. Какова структура нашей жизни, каков фундамент, каково основание, на чем построена наша жизнь. Это наша работа или деньги, успех, или наша жизнь построена на прочном основании Иисуса Христа. Иисус сегодня здесь. Если вы не знаете Иисуса, как и я 6 лет назад, то, что Он сделал для меня, то, что Он сделал для каждого из этих парней здесь, Он сделает и для вас. Я открыл Библию, и Кив сказал мне: «Скотт, открой к римлянам». Я начал читать, и там сказано: «Никто не праведен, никто не ищет Бога, никто не понимает Бога». И это ударило мне в самое сердце. Он начал говорить слова Иисуса, и эти слова входили в мое сердце. И прямо там, в гостиничном номере, дамы и господа, я почувствовал, как я сбросил с себя вес. Видите ли, мне казалось, что по моей вине развелись мои родители. Мне казалось, что по моей вине отец обижал меня. Мне казалось, что все происходило по моей вине. Но знаете,

Это не была моя вина. И, молодые люди, я хочу вам сказать, что бы ни происходило, это не ваша вина. Если ваши родители не живут вместе, это не по вашей вине. Сегодня здесь есть человек, которого зовут Иисус. И Он любит вас больше, чем ваши родители. Он любит вас больше, чем силовая команда. Он любит вас сильнее, чем кто-либо способен на любовь. Потому что Он умер самой ужасной смертью 2000 лет назад. В Библии сказано, что если вы исповедуете свои грехи, то Бог верен, и Он простит вам всю неправедность. И в том гостиничном номере в Канаде 6 лет назад я упал на колени и сказал: «Бог, да, я не слушал Тебя. Я согласен, что в моей жизни есть грех. Этот грех отделил меня от Тебя. Но сейчас я понимаю, что Ты возродил во мне любовь. Я принимаю Твоего Сына Иисуса, который заполнит пробел между Тобой и мной». И знаете, я заполнял этот пробел последние 6 лет. И Он никогда не унизил меня и не подвел меня. Его Слово говорит, что Он никогда нас не предаст и не покинет. Я хочу сегодня сказать, что Скотт полностью воскрес. И я обрел спасение. Я не употреблял наркотики, кокаин, я больше не пью спиртное. Я испытал то, что мне казалось замечательным, и прекратил это делать. Бог дал мне прекрасную жену. И у меня дочь 3,5 лет, которая сейчас здесь. Я хочу сказать, если вы будете ждать Бога, если вы приблизитесь к Нему, Он знает, что вы лучше, Он знает, что лучшее для вас, и Он даст вам самое лучшее. Мы иногда испытываем различные пристрастия, и мы хотим иметь все, но в Библии сказано, что не желайте ничего, не будьте пристрастными. Но Библия говорит, что вы должны восклицать Иисуса и принять Его, потому что Он единственный. Он единственный, кто может дать вам свободу. Он единственный, кто может показать вам настоящую любовь. Как землетрясение в Сан-Франциско. Вы никогда не узнаете, когда это произойдет. Вы никогда не знаете, когда вы можете остаться под мостом, и Он может упасть на вас. Я скажу вам, завтрашний день никому не обещан в этом здании. Никому, кто смотрит. Если вы не знаете Иисуса, вы ожесточили свое сердце и не желаете принять благую весть, которая здесь сегодня распространяется, вы идете отсюда. Все, что мы можем сделать, это молиться за вас, потому что конечный результат непринятия Иисуса — это вечная жизнь в аду. И это может прозвучать жестоко, и вы можете подумать, что я сейчас наступаю на вас и не люблю вас. Но я люблю вас, потому что Иисус любит вас, и Он любит меня. Он умер за каждого из нас. Он умер бы на кресте ради Него, ради каждого человека. Он освободил меня. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет для меня и со мной во время боли, несчастья, потому что мир так часто дает нам испытать несчастье и переживания жизни, и это побуждает нас ходить в темноте и потерять фокус нашей жизни. Но Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас, никогда не предаст. Вы можете спросить, как я узнаю, что Он будет со мною? Я хочу, чтобы вы знали, что Он обеспечил нас любовью и заботой еще 2000 лет назад, когда Он был распят на кресте. Он не только умер на кресте, но Он сказал, что Он умер самой мучительной смертью. В Библии сказано так. Это самая мучительная смерть, которая только возможна. Там говорится в Библии, что Он был так сильно избит, что невозможно было даже узнать, кто был этим человеком. Там говорили, что Его ударяли по голове, выдергивали вы Его бороду и надели венок из терновых листьев. Терновый венок. И Он был покрыт кровью. Там говорится, что невозможно было сказать, что это был человек, а кто он был. Все, что Он делал ради нас, потому что Он сказал, в этот момент я мог бы призвать 12 тысяч ангелов, чтобы спасти меня, но Он этого не сделал. Он отвергал Себя, и Он позволил им распять Себя, чтобы у нас могли сложиться отношения с Его Отцом. Он пришел, чтобы примирить нас, чтобы привести нас снова к дружбе с Богом. И поэтому я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что Иисус — это больше, чем религия. Он хочет отношений с вами. Знаете, мирские герои, им вообще-то безразлично, потому что они не доказали своей заботы и любви к вам. Я говорю, что Иисус доказал свою заботу и твердость, потому что Он отверг Себя. Он отверг Себя, чтобы у нас сложились отношения с Его Отцом, потому что Он умер на нас, за нас, и Он любил нас. Насколько мне известно, никто ранее не пробивал такое количество льда. Никто не сломил столько льда. Никто раньше этого не делал.

Вы должны преодолеть свои жизненные проблемы. Вы не можете уйти от них. Когда я сегодня сломаю этот лед, только одно мотивирует мною. Я размышляю о дьяволе, о том, как он пытается украсть детей из этого поколения. У меня у самого есть 3-летняя дочь, и я помню, как дьявол пытался навести на нее болезнь, пытался упечь ее в больницу, пытался убить ее. Но во имя Иисуса он никогда не получит детей этого поколения. Прямо сейчас, прямо здесь я вижу лицо дьявола. И я нападу на него и ударю своим плечом, прямо между глаз ему, и разобью ему голову во имя Иисуса Христа.

Знаете, когда я проходил по центру старого города Тулсы, я видел проститутку-подростка, я видел молодых людей с разбитыми сердцами. Я сказал: «Бог, я не могу многого сделать. Я обычный грешник. Я не могу хорошо говорить. Но можешь ли ты использовать меня, чтобы я принес перемены в город Талса? Чтобы я принес перемены в эту страну? Я действительно обычный человек, но знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, Бог берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Он беспристрастен к людям. Вы верите, что это добрые вести? Я собираюсь попросить каждого человека, который не хочет быть тем же самым в вашей жизни, как вы были всегда. Если будете честны, то вы связаны в жизни цепями, и вы хотите сказать: «Иисус, прости меня, Иисус, сломай эти цепи». Через секунду я попрошу вас поднять голову, открыть глаза, и я попрошу, чтобы вы без промедления встали со своих мест, вы прошли по проходу к нам и встали рядом с нами, когда Брэд попытается сломать эти цепи, разорвать эти цепи, и это будет сделано в вашу честь. И в то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи в вашей жизни. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Вы никогда не будете прежним, вы изменитесь. И это стоит того, не так ли? Вы не будете прежними. Вы не будете прежними. Я хочу, чтобы вы сейчас встали со своего места и сошли все сюда.

0: Praise God. People are rising up. They're breaking the chains.
1: You know, I just want to say that I want everybody that's standing at this altar.
2: Я просто хочу сказать, чтобы я хочу, чтобы все, кто пришел сюда, стояли здесь не ради силовой команды, не чтобы посмотреть на то, что мы делаем. Я хочу, чтобы вы встали и приняли Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что это делает нас сильными мужчинами, то, что мы делаем здесь? Нет, мы здесь из-за того, чтобы были новые имена в книге жизни акции, и чтобы цепи, которые были в жизни людей, духовные цепи были разорваны во имя Иисуса. Я хочу сейчас, чтобы вы повторили эту молитву и скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом в моей жизни. Господь Бог, я не могу это сделать без Тебя, но с Тобою я могу сделать все. Я сделаю это реальным. Иисус, разорви мои цепи. Дьявол под моими ногами. Царство Божье, войди в мою жизнь.

И пусть воля Божья будет выполнена в моей жизни. Сегодня новое начало. Мой Бог – мой источник. Бог руководит мною. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним. Я изменюсь во имя Иисуса. Аминь. Это просто потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионах семьях, которые физически оскорбляют друг друга и наносят ущерб друг другу. 90% школ имеют сатанинские группы. И группы тяжелого металла, многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричала мать, как она видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys and Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Не считайте, что они заставили меня ненавидеть их. Но они взяли этих молоденьких девушек, и они заставили их вступить в сексуальные отношения с каждым из них. И они делали это в автобусе Boys and Band. 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек. Одной из них было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. И знаете, что я говорю? Я устал от этого. Я устал от этого. Довольно того, что неправильно. Давайте будем кричать на дьявола и заставим его испытать это. Но я хочу сказать, что у ответа, у Бога есть ответ. Но если это ужасно, и вы считаете, это слишком много, смогу ли я ли что-то сделать? Я скажу вам, конечно, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки, нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царств» в главе 7. История о 4 прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами одного из городов Ассирии. Они сидели и страдали от проказа и голода. И они сказали, зачем же мы здесь сидим? Мы сидим сложа руки, пока не умрем. Давайте пойдем в город, если они убьют нас, ну все равно. Мы все равно умираем. А может быть, они накормят нас? Тогда они поднялись и пошли в сторону города. И маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными. И они звучали как армия. И Бог сделал так, что весь город был напуган их шагами. И все убежали и оставили свою пищу, деньги и все в этом городе. И когда вошли 4 прокаженных, у них было все, о чем они мечтали. Потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. И большое вам спасибо, что вы смотрите наши передачи и поддерживаете нас. Пишите нам. Благословит вас Бог. Мы вас любим.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Меня всегда интересовал феномен времени. Вот живут люди. И вы знаете, они живут по-разному. Вот они как живут. Мы живем в горизонтальном времени. Но существует и другой вид времени, называемый вертикальным временем. Бог живет в измерении без времени. Почему же Он тогда создал время?

Меня всегда интересовал феномен времени, когда оно начало существовать. Если Бог живет в измерении, где нет времени, тогда зачем после создания Адама ему понадобилось создавать время? Дело в том, что если бы Адам не согрешил, не было бы надобности жить во времени. Никогда не нужно было время. А теперь поговорим о Солнце, Луне и звездах. Вы знаете, как они работают. Вращение Земли вокруг оси 24 часа составляет один день. Вращение Земли вокруг Солнца в течение 365,25 дней создает год. Таким образом, мы знаем, что Солнце, Луна и звезды, то есть творение, инициируют время. Но в Библии существует хронос — это сроки, хронология событий, которые происходят в определенные сроки. Вообще-то существуют разные словесные обозначения. Вы знаете такие слова, как времена, сезоны, но я хочу вкратце помочь вам что-то понять. Вот Адам. Хорошо. Официально время берет свое начало от грехопадения Адама. Нам известно, что Адаму было 130 лет, когда родился его первый сын. Мы не знаем, сколько времени он находился в Эдеме. Но в Библии говорится, что благодаря тому, что Каин женился на ком-то в Эдеме, родились сыны и дочери. Мы предполагаем, и подождите минуту, мы предполагаем, вот Каин убивает Авеля, и тогда рождается Сив. Каин женился в земле Нот, но на ком он женился? Ну, опять-таки, согласно еврейской истории, в Эдеме родилось 33 ребенка. И все это произошло до грехопадения. А когда Адам и Ева согрешили, грех передавался этим детям. А теперь внимательно. 133. Это то, как мы живем сегодня. Мы живем в так называемом горизонтальном времени. Если в настоящем моменте времени я согрешу словом или поступком, и сейчас сделаю шаг в будущее на час или на 10 минут с настоящего момента, то в буквальном смысле я не смогу вернуться обратно и исправить сделанное. Единственный выход из этой ситуации — это покаяние. После покаяния прошлое очищается, и это значит, что теперь я могу идти дальше. Теперь посмотрим, что сделал Бог. Он поместил события, главные события, в сроки, которые заканчиваются вечностью. Вечность, согласно вашей Библии, находится у большого белого трона, где производится суд. После этой процедуры произойдет Новый Иерусалим, и мы войдем в вечность, которой нет конца и нет времени. Но в сроках, которые создал Бог, Он отметил потоп, 1658 год после Адама. После Он отметил родоначальника народа по имени Авраам. Понятно? 1948 год. Авраам родился после Адама. Потом идут основные события, и в этих сроках есть распятие. Это была определенная, заранее установленная дата. Даниила 9:24 говорит нам о пророчестве на 490 лет. Если вы тщательно изучите это местописание, то вы увидите, что между выходом приказа евреям восстановить храм и распятием Мессии проходит ровно 483 года. Бог исполнил пророчество, Он знал, в каком году это произойдет, а также Он знал, что через 3 года Иисус воскреснет, и, как Он сказал, на 3-й день. На определенных Богом сроках это и происходит. А сейчас очень сильный аргумент. Есть одно событие, которое перечеркивает все временные законы. Оно называется «Второе пришествие Господа Иисуса Христа» или «Восхищение». Библия говорит, что наш облик изменится моментально, в мгновение ока. Слово «моментально» на греческом языке звучит «атомос» и означает «атомная секунда». А теперь будьте внимательны. Все человечество от Адама перемещалось в сроках вперед. Вы со мной? Скажите «я с тобой». Даже если вы не со мной, скажите «я с тобой». Но существует доля секунды, это доля мгновения ока в движении вперед, и внезапно время остановится. Это случится так внезапно, что мы даже и понять не успеем. И мы немедленно перейдем в новое тело и вечность. Вот так мы живем. Но подождите минуту, существует другой вид времени, направленный вверх. Он называется «вертикальное время». И примерно за 5 минут я хочу объяснить вам, что такое вертикальное время. Вот как мы живем. От нас ожидается, что, забывая заднее, мы должны простираться вперед, двигаться вперед. Давайте идти вперед.
Мы становимся старше. Сейчас мне, например, 18 лет, а сейчас 20, теперь 25. Сейчас у меня появились дети, идем вперед. Но подождите минуту. Все время, когда мы продвигаемся вперед, за нами следует нечто, что я называю лестницей Иакова. Иаков лег на камень. Он дал ему сон. Во сне он видит лестницу, которая начинается у основания, заканчивается в небе. Бог говорит, что основание — это дом Божий, а верх — это врата небес. И что же видит Иаков? Ангелов, восходящих и нисходящих по лестнице. Здесь есть нечто странное. Тогда еще не было дома Божьего. Когда Иакову снился сон о лестнице, Соломон еще не построил храм. Храм будет построен на горе Мориа через сотни лет спустя. Это был пророческий сон. Однажды я поехал в Израиль и спросил раввина Гетца, а это главный раввин, в ту поездку с нами поехала Карен, и мы общались до 5 утра. Тогда я спросил, раввин, где была лестница Иакова? Я отметил, что в Библии говорится о том, что Иаков

назвал местом сна Вифиль. Я знаю, что на иврите Вифиль означает «Дом Господень». Раввин Гетц сказал, что существует два Вифиля. Один Вифиль находится за горой по ту сторону Елеонской горы. А также добавил, что первый Вифиль — это вершина Елеонской горы. Тогда я сказал, подождите минуту, я правильно вас понял, вы говорите, что Иаков спал с задней части Елеонской горы, а храмовая гора, где должны были построить храм, это было место нахождения лестницы. Вот почему Соломон построил храм на горе Мориа. Это были врата небес. Запах от всех всесожжений возносился через ворота. Все словословия проходили через ворота. Но мое внимание цепляет интересный факт. Почему одни ангелы поднимались вверх по лестнице, а другие не сходили? Что они делают таким образом? Дом Божий, врата небес. Что они делают? Дальше мы узнаем, что когда Иаков проснулся, и это очень сильно, когда он проснулся, первое, о чем он воскликнул, было: «Боже, верни меня обратно к этому месту, и я отдам тебе десятую часть всего моего имущества». Слушайте внимательно. Те ангелы отмечали место, откуда в Израиле однажды будет воздаваться Богу все поклонение. И ангелы, согласно Библии, приносили десятины и приношения людей в присутствие Божие. Если вы этому не верите, то прочитайте книгу «Послание к евреям 7:8». И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Позвольте мне показать вам здесь жемчужину. Когда вы приносите пожертвование, вы не просто бросаете деньги в корзину или кладете чек, на самом деле вы этого не делаете. Бог через Христа на небесах видит, что вы делаете, и принимает именно это в небесный храм. А вы знаете, какая здесь получается обратная связь? Есть ангелы, которые восходят вверх, неся дары и хвалу, но есть также, не пропустите это, ангелы, которые нисходят вниз. И вы знаете причину, по которой они спускаются вниз? Они приносят благословение. Они изливают благословение, ответы на молитвы. Вы со мной? Я сказал ответы на молитвы. А теперь вот что сказала Карен. И я должен проделать все это, чтобы привести вас к этому ключу. Если вы еще не знали об этом... Да, я очень сложный человек. На лестнице, которая ведет к вратам, есть ступеньки. Вы понимаете, о чем я? Если взять слово «лестница» несколько глубоко, вы понимаете значение этого слова? Вы все глубокие люди. Слово «лестница» подразумевает не обычную лестницу, по которой мы взбираемся вверх, например, на чердак. Это более современный вариант истолкования данного слова. На самом же деле речь идет о еврейском слове, обозначающем ступеньки, по которым можно, например, зайти на второй этаж частного дома. Но чтобы быть более точным, здесь речь идет о винтовой лестнице. Поскольку если бы это была обычная лестница для того, чтобы взбираться на чердак, то не нашлось бы места для перемещения вверх и вниз. Такая лестница предназначена для движения в одном направлении. Или, например, вверх или вниз. Вы же не собираетесь предложить кому-то перемещаться с чердака вниз по лестнице, в то время как вы будете подниматься вверх по этой лестнице. Это ступеньки, такие же, что и в храме, построенном Соломоном. Они были именно винтовой лестницей, винтовой или спиральной. Такой является наша Вселенная. Планеты круглые, черные дыры спиральные. Проверьте в интернете, галактики тоже спиральные. Бог как-то по-особенному относится к вопросу спиральных вещей. Подождите минутку. Он создает винтовую лестницу, благодаря которой становится возможным божественный доступ к вознесению благословений и принятию благословений с небес. Одна часть этой винтовой лестницы — это Дом Господний. Другая часть — это врата небес. О Боже! О Боже мой! Это очень сильно. Он вложил в каждое человеческое существо нечто, называемое ДНК. Если вы никогда не видели нити ДНК, то я вам скажу, что это. Это винтовая лестница. Возможно, это из-за того, что мы являемся храмом Божьим. Боже, помоги мне. Здесь я не могу удержаться, чтобы не бросить микрофон и закричать. Или, например, бросить туфель, или сделать что-нибудь еще. Возможно, это потому, что наши тела являются храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Мы не ищем физическую лестницу. А знаете почему? Потому что мы несем в себе Бога, когда мы заходим в это здание. Мы приносим с собой Его присутствие на всякое место, куда мы приходим. И таким образом, Он высвобождает в нас спасение, а также Он высвобождает в нас крещение Духом Святым, и Дух Святой нисходит в тело, в Дух Человеческий. Вот в чем секрет. Когда вы поднимаетесь вверх, когда вы начинаете подниматься вверх, вы видите это. Мы так живем, мы поклоняемся таким образом. Все в нашей жизни мы делаем именно таким образом. Я должен спешить, осталось всего 20 минут, и все. Давайте быстро.

Быстренько продолжим. Осталось 5 минут. Давайте продолжим. Время от времени мы должны останавливаться и говорить «давай». Пойдем именно в этом направлении. И вы ступаете на эту винтовую лестницу и начинаете немного с поклонения. И вы ступаете на эту лестницу и начинаете немного с хвалы. Ступаете на лестницу и поднимаетесь по ней вверх. И вот что происходит, когда вы начинаете двигаться в этом направлении. Вы сталкиваетесь с этим временем. Но чем дальше вы поднимаетесь, тем ближе вы придвигаетесь к вечности. И вот почему я должен сказать вам о том, что мой папа научил меня именно этому. Почему вы можете начать молиться? А потому что вы окажетесь на первой ступеньке винтовой лестницы, которая ведет вас в вечность. Примерно через час вы начинаете ощущать нечто, что вы никогда раньше не испытывали. А теперь вы на 5-й ступеньке лестницы. И странным образом здесь оказывается то, что через 3 часа, когда вы находите себя на полу, вы не можете поверить, что молились только 3 часа. А знаете почему? Потому что чем больше вы так молитесь, тем больше вы теряете отчет времени, потому что на небесах времени нет. Хорошо. Таким образом, когда мой папа получил призыв проповедовать, это реальная история, он повел меня в церковь. «Карен, ты должна стать возле меня, я должен рассказать вам нечто». Да. Да, я люблю это. И вот он взял меня в эту маленькую церковь в Западной Вирджинии. До конца этой истории я буду плакать. Мы стояли на улице возле этой маленькой церкви, и у меня была с собой видеокамера, чему я теперь очень рад. Он сказал: «Сын, вот где я получил призвание проповедовать». Я сказал: «Папа, расскажи нам, как это произошло». Он помнил все имена. Тем вечером такой-то пастор проводил служение. Папа сказал, что почувствовал бремя молиться не согласно программе служения, но он не хотел беспокоить людей, потому что если мы проводим служение, мы не хотим, чтобы кто-то начал молиться громко вслух, чтобы все его слышали. Он сказал, что забрался в угол и тихонько там начал молиться. Служение длилось 2-3 часа. Он сказал, что потом обнаружил, как он лежит на полу. И пастор сказал: «Сейчас брат Фредди молится, и мы будем закрывать церковь, потому что кто-то должен с ним помолиться». Сколько было ему лет тогда? Папе было 17. И он сказал, что тем вечером с ним остался Эл Коллинз, папин друг, который позже, увы, умер. И хочу, чтобы вы все слышали то, что я рассказываю. Мой отец молился с 7 до 11 без остановки. И он сказал: «Вот что происходит. Когда ты молишься 1 час, ты переходишь в измерение, что твой разум чист. Ты забываешь обо всех заботах. Ты переходишь в измерение, где они не имеют значения, и Дух Святой омывает твой разум». Вы слышали, что я сказал? Пока вам понятно все, что я говорю? Я говорю вам, это реально. Он сказал, что через 1 и 2 час вы попадаете в измерение, когда все, и тело, и душа, и дух фокусируется на духе. Вы движетесь выше плоти. В 1 час вы боретесь с плотью. Вы понимаете, вам надо встать. Вы начинаете переживать. Вы можете опоздать. Вы думаете, что вам надо еще поесть. Вы боретесь с плотью. Он сказал, что если вы справитесь с плотью в 1 час, то перейдете во 2 час, где все сфокусировано на духе. Он сказал, и здесь ключ, где вы переходите в 3 час. Он лежит на спине и чувствует, как дух покидает тело. Он чувствовал, как всплывает, хотя его тело знало, что он находится в церкви. И перед тем, как вы решите, что все это слишком странно, давайте откроем 2 Коринфянам 12:2, где Павел говорит: «В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба». То есть, это соответствует Библии. Я не знаю, дьявол украл то, что может сделать или не украл. Знаете, когда вы пытаетесь говорить о подобных вещах, некоторые слушатели не будут вас воспринимать. Теперь он говорит: «В 3-й час молитвы я знал, что нахожусь в здании церкви, но ощущения были таковы, как будто мое тело находится в церкви, но дух вел меня в другое измерение». Он сказал, что в 4-й час, в том районе он находился между небом и землей. Он сказал, говорю вам, мой отец пребывал в молитве уже 5-й час, примерно в 11 часов, поскольку Эл Коллинз находился рядом с ним, и у него были часы, он видел происходящее. И мой отец тогда начал петь на языках песню невесте. Дух Святой пел песню Святому Граду. Эл Коллинз сказал моему отцу, что никогда раньше не испытывал подобного чувства страха, потому что что-то покрыло лицо отца, и он физически начал исчезать. Вот что видел Эл Коллинз, который свидетельствует об этом. Он сказал, что посмотрел на отца, и казалось, что что-то покрыло его, из-за чего он начал исчезать. Мой отец не знал о том, как все выглядело со стороны. Но позвольте мне рассказать вам, что с ним произошло. Вы готовы? В духе мой папа поднялся так высоко во Вселенной, что он видел окраину Святого Града. Это не была игра его воображения.
В 5 часу он находился где-то в голубых сапфирных небесах. Он все еще каким-то образом осознавал, что его тело находилось где-то внизу. И он добавил Перри, я не знаю, как это происходило, но все это было на самом деле. Он сказал, что видел окраину Святого Града. И когда он это увидел, Дух Святой через его уста начал петь песню, прославляющую Бога, создавшего Святой Град подобным невесте для своей церкви. И Эл сказал тогда, что лицо отца в эти мгновения, казалось, угасает. Эл с испугу начал вопить, и из-за этого отец вышел из состояния сфокусированности на духовном. И именно в это время папа получил подтверждение. Он узнал свое конкретное призвание другим путем, но в то мгновение он получил подтверждение, что будет служить Господу Богу. И он сказал мне, да, он сказал, «Сын, передай людям, не живите только в видимом измерении. Существует винтовая лестница. Войдите в Божье присутствие и пребывайте в нем. И это изменит вашу жизнь. Именно это вам нужно».

Цена жизни не зависит от изобилия его имения. Так вот мне было интересно, сколько денег понадобится 50-летнему человеку для того, чтобы, не работая, прожить жизнь до конца. Но почему 50-летнему? Ну, потому что мне самому за 50, и я считаю, что человек все-таки должен что-то делать и чего-то добиваться. Ну вот я и подумал, вот так, сколько денег нужно человеку к 50 годам для того, чтобы оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие и не ходить на работу. Ну, давайте пофантазируем. Это интересно. Я часто вижу в транспорте на экранах разную рекламу, в том числе объявления о найме на работу. И видно, что средняя зарплата для простого работяги, ну, 25-30 тысяч рублей в месяц. Конечно, это на сегодняшний день. Сумма где-то 40-45 тысяч – это очень неплохая сумма денег, если так понаблюдать. Итак, чтобы жить в ногу со временем, учитывая пенсионный возраст, я ведь рассчитываю соображения реальной жизни, мы ведь все выйдем на пенсию, и она будет не такая уж и высокая, она будет маленькая. Ну, так мужчина выходит на пенсию в 65 лет, и, начиная от 50 лет до 65, пройдет 15 лет. Если в одном году 12 месяцев, и так, если мы 45 тысяч умножим на 12, получим 540 тысяч. Ну, дальше мы 540 тысяч умножим на 15 лет, и получится у нас 8 миллионов 100 тысяч. Я тут заранее посчитал. Это чтобы дожить до пенсии. Но затем я представил, сколько же мне хочется прожить лет. Ну, вот так вот по мне, если бы я дожил до 90 лет, наверное, это было бы очень хорошо. Но хотели бы вы прожить до 90 лет? Другой вопрос. Какую пенсию мы возьмем во внимание? Вот мой отец был инженером, и перед выходом на пенсию он был начальником конструкторского бюро сельского домостроительного комбината. И он имел удостоверение ветерана труда. Его пенсия составляла, ну, что-то около 15-13 тысяч рублей. А после 80 лет ему ее прибавили, он стал получать 23 тысячи. И вот если я кому-то называл эту сумму, все говорили: о, это очень хорошая пенсия. И я решил взять вот эту цифру во внимание. Ну, почему? Почему я беру вот эти цифры? Поймите, потому что я хочу соответствовать реальной жизни, которой мы живем. Причем стараюсь учесть не самое плохое, чего можно достичь. Поэтому возьмем цифры из реальной жизни. Итак, после 65 мы выходим на пенсию. Пусть простят меня женщины за то, что я учитываю мужскую пенсию. Итак, если до 90 лет прожить это очень хорошо, подсчитаем, сколько денег нужно, чтобы дожить до 90 лет от 65. 25 лет. Умножим 23 тысячи на 12 и получим 276 тысяч, которые умножим еще на 25 лет, у нас получится 6 миллионов 900 тысяч. Давайте сложим 6 миллионов 900 тысяч и 8 миллионов 100 тысяч, и у нас получается 15 миллионов рублей. Ну да, да, я, конечно, понимаю, что никакой здравомыслящий человек не будет просто так хранить эти деньги. Они могут обесцениться из-за инфляции, разных дефолтов. Конечно, если у кого есть хорошие деньги, никто просто так их хранить не будет. Человек будет думать, куда их вложить. Наконец, можно купить квартиру и пустить туда квартирантов. Мы люди сообразительные. Ну, пойдем дальше. Нужно же где-то жить. Давайте прибавим 6 миллионов на дом. Дом, в котором я живу, значительно меньше стоит. Но 6 миллионов, по-моему, это нормально.

Нормальный дом. Хочется иметь в виду дом получше. И к тому же еще добавим машину. Ведь мы все 40 лет хотим ездить на машине, или чтобы нас возили дети. Прибавим еще 3 миллиона. Итак, 6 плюс 3 будет 9. И давайте все это вместе сложим. И у нас получится, чтобы мне не запутаться, 15 миллионов плюс 9 миллионов, у нас получается 24 миллиона. Для неплохой жизни. Давайте посчитаем, сколько это будет в долларах. Но на сегодняшний день доллар стоит 76 рублей. Я округлил для простоты. И поделим 24 миллиона на 76. И у меня вот тут получилось 315 789 целых. И дальше длинное такое десятичное число, которое я опущу. Округлим. 315 тысяч. Вот 315 тысяч долларов. И вот если этими деньгами правильно распорядиться, то можно прожить оставшиеся после 50 лет годы жизни, ну, так неплохо. Ну, нормально так прожить. Ну, не питаться в ресторанах. Ну, хорошо есть дома, заниматься любимыми делами, рыбной ловлей, сбором грибов в лесу, а может, еще чем-нибудь. И первая мысль, которая мне пришла в голову, ну, почему у меня нет 315 тысяч долларов? Вот жаль-то, а? Иисус Христос очень сильно меня успокоил словами из Евангелия от Луки. «Жизнь человека, он сказал, не зависит от изобилия его имения». Для чего же я это все посчитал? А вот для чего. Как-то в интернете я наткнулся на статью, посвященную судьбам очень богатых людей. И там вкратце описывалась судьба богатейших людей мира, особенно... Ну, как-то запомнилась история одного миллиардера. Ну, я не буду называть его имени. Я не хочу нечаянно очернить чью-то память. И, наверное, это был хороший человек. Вот просто информация к сведению. Жил-был человек, который в преклонном возрасте старше 50 лет, был сказочно богат. И когда в один момент потерял невероятно крупную сумму денег – больше, чем мы посчитали на несколько жизней. Ну, так получилось. Можно понять, как эти деньги добываются. Разочаровавшись, человек покончил с собой, оставив записку, в которой просил никого не винить. На момент смерти его состояние составляло... $7 миллиардов 500 тысяч долларов. 7 миллиардов 500 тысяч баксов. Я подумал, насколько жизней этого хватило бы. Я все понимаю, это вопрос философский, ведь мы живем разными жизнями. Кто-то питается в ресторане, у кого-то на заводскую столовую не хватает. Ну, я посчитал такую среднюю жизнь в Нижнем Новгороде, исходя из расчетов сегодняшнего дня. Итак, 7 миллиардов 500 тысяч долларов давайте разделим на 315 789 и получим 22 168 целых. И дальше тоже длинное такое десятичное число, мы его опустим, называть не будем. Ну, конечно, это в России, в Европе жизнь дороже. Ну, ладно, не будем с крягами. Но, допустим, не на 22 тысячи, а 168 жизней. Давайте разделим на 2, получим 11 084 жизни. Мало. Просто сам собой навязывается вопрос, а любил ли этот человек жизнь? Вы тоже в этом сомневаетесь? Да. Не любил. У него денег было на 11 084 жизни, а он не ценил ту одну, которую ему Бог подарил, причем бесплатно подарил. И мне подумалось, ведь Иисус что-то имел в виду, когда говорил, что жизнь человека не зависит от количества его имения.
Там в той статье о судьбах богатейших людей были рассказы о некоторых миллиардерах, которые почему-то вдруг, прожив достаточно лет, накопив состояние, ну, вдруг что-то поняли. И раздав свои имения на благотворительные цели, полностью посвятили себя христианской жизни. Некоторые ушли в монастырь, некоторые основали какие-то общества помощи другим людям. И при этом они были довольными и жизнерадостными. И о суицидальных мыслях и речи не было. Вот как-то странно, но разные люди по-разному оценивали деньги и жизнь. Что же по этому поводу говорит Священное Писание? Сколько стоит жизнь, и можно ли ее выразить в денежном эквиваленте, учитывая, что мы Богом созданы для вечной жизни? Вот рассказ апостола Луки о том, как Иисус Христос ответил на вопрос, связанный с проблемами в плане приобретения денег. Эта история записана в Евангелии от Луки в 12 главе. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Но при этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать, куда мне собрать плодов моих?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда хлеб весь мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Понимаете, почему это поучение Иисуса Христа успокаивает, когда переживаешь о том, почему у тебя нет какой-то суммы денег на желаемую жизнь? А потому что эта жизнь может оказаться не в наших руках, в ней обстоятельства разные. Не думая об этом, люди, тем не менее, все равно стремятся всеми путями заполучить как можно больше денег. Так вот, обратившийся ко Христу человек, ну, судя по всему, был обманут своим братом, который, вероятно, после смерти родителей не отдал причитающуюся часть наследства. Обманул своего брата. А богач из притчи смог вырастить урожай, который, по его оценке, стоил столько, что хватило бы на целую жизнь. Они оба приобрели богатство разными путями. И мы тоже стремимся приобретать богатство разными путями. Во всяком случае, вот я работаю не бесплатно. Так можно света белого не видеть, вкалывая ради средств к существованию. Можно брать кредиты или еще каким-нибудь способом получать деньги. Стремится человек, стремится. Я как-то был на похоронах одного очень хорошего человека. И гроб с телом, когда везли в катафалке на кладбище, вот кто-то из родственников покойного, переживая, прочитал вслух, так что всем слышно было. И вот он, взявшись руками за голову, говорил: «Вот дом-то строил, строил, деньги зарабатывал, зарабатывал, света белого не видел. И что обидно-то, дом-то строил, света белого не видел. А толку-то? А зачем?» Так богач из притчи Иисуса был убит разбойниками. Тот человек, над гробом которого причитал родственник, умер от рака. А от чего умер тот брат, который прибрал наследство брата, неизвестно, но точно умер. И мы с вами там окажемся рано или поздно. Иисус сказал, что так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
А потом вот, что он говорит своим ученикам, Евангелие от Луки, 12 глава. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если ж траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. А наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Какая довольно значительная тирада, но ее необходимо разуметь. Вот не заботьтесь о том, что есть и пить, во что одеться. О чем же тогда заботиться-то? А о том, чтобы наша жизнь была в руках Бога, вот о чем. Смысл прост. Бог заботится о каждом из нас. И христианин об этом знает. Неверующий о таком просто не помышляет вообще. Но вот в чем дело. Неверующий, не неверующий, без разницы. Никто не знает, когда и от чего он умрет. Об этом знает только Бог. С ним нельзя не считаться. Он заботится о нас, зная наш век. Псалмопевец Давид сказал: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Это цитата из 36-го псалма. Можно подумать, что не надо ни к чему стремиться, но Бог против безделья, и написано, что ленивые Царство Божие не наследуют. Ну как совместить вот эти два кажущихся противоречия? Очень просто. И Иисус просил сперва искать Царство Божие, и потом все это приложится. Ведь можно прожить всю свою жизнь и умереть для вечности во грехе. Здесь речь идет о системе ценностей христианина. Спасение души и вечная жизнь в Царстве Бога важнее материального состояния, хотя, конечно же, о нем нужно заботиться. Но можно всю жизнь только приобретать средства к существованию, но при этом Царствие Божие не приложится. Почему? А потому что Царствие Божие приобретается верой в смерть Иисуса Христа, которая изменяет жизнь. Вот этим надо воспользоваться. И Иисус сказал: «Ну что толку от денег, ради которых вы тратите всю жизнь, если не спасетесь для вечности?» И при этом он не призывает к безделью, а, пожалуй, к поиску царства. Никто не говорит, что надо все бросить и начать молиться. Всему свое время и место. Тут все на своем месте – и труд, и деньги. Но самое важное – Царство Небесное. Наше духовное стремление – богопоиск. Нельзя пренебрегать стремлением в Царство Бога ради денег, хотя они тоже важны, но на своем месте, не более. Иначе не избежать проблемы, о которой сказано в Евангелии от Матфея. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Но какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
«Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Видите, Иисус, говоря о несении креста, не говорит это всем. Если заметили, Он говорит тем, кто решил следовать за Ним. Земной путь Иисуса Христа закончился тем, что Христа распяли на кресте. На Голгофу Он его сам нес. Вот отсюда и вот эта метафора о несении креста. Если бы Иисус не пожелал нести креста, Он не спас бы свой народ. Помните, как Он молился в Гефсиманском саду? «Господи, да минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как Ты». Видите, Иисус не хотел крестных страданий, но не мог их избежать. Мы бы погибли. Путь христианина – это путь, похожий на путь Христа. Но мы ведь христиане. Иисус сказал, что если вы мои ученики, то если меня гнали, будут гнать вас. Ибо идет речь о потере старой жизни в угоду новой, богоугодной. Но вот эта новая жизнь зачастую противоречит желаниям. Она жертвенна и протекает не в угоду себе. Это как корабль, который идет против течения, против греховных желаний, иначе не избежать осуждения на суде Божьем. И вот эта жизнь в нашем мире не ценится. Вот он, крест, который придется нести. Крест, разумеется, метафора, повторюсь. Вот и выходит, кто душу, то есть свою жизнь, потеряет ради Бога, тот ее на самом деле приобретет, и наоборот. И можно увидеть стоимость жизни человека. Она выражается не в денежном эквиваленте. Она стоит жизни самого Бога и требует соответствия Божьим стандартам. Ну, как ее выразить в деньгах? Да никак. Это в деньгах просто не выражается. Как будто бы Иисус хотел сказать: «Человек, ты можешь купить много всего, а если ты богатый, то очень много. Но если ты даже можешь приобрести весь мир, потрясающе!» Но вот в чем дело. Наступит время, когда суждено будет предстать пред Богом на суде и дать ответ за всю свою жизнь. И вот там, на этом суде, за деньги свою вечную участь не купить. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Часто люди ради денег идут на преступление. Обман. Мне часто бывает, по нескольку раз в день звонят какие-то мошенники, желая либо узнать код моей карты, либо каким-то еще путем завладеть моими не очень-то большими деньгами. Но хочется сказать тем мошенникам: ну, получите вы мои деньги обманным путем. А что с душой? С вашей душой я имею в виду. Фраза «жизнь человека не зависит от количества его имения» имеет присловие: «бойтесь любостяжания». Я хочу к вам обратиться, но не ко всем, а к определенному сорту людей. Ну вот скажите, если вы приобрели деньги обманным путем, ну, навязали какие-нибудь услуги юридические, например. Вот вы купили машину, построили дачу, может быть, вставили себе протезы, импланты, может, сделали себе пластическую операцию по увеличению груди, губ или построили коттедж. Или, может, просто проели лихву в ресторане. Ну, то есть вы позаботились о своей душе, как говорится в Писании. Ну, вот скажите, какой выкуп вы заплатите за свою душу на небесном суде? Причем не только за свою душу, но и за души тех, кого вы обманули. Ведь преступление требует возмездия. Причем Библия говорит, что и в этой земной жизни придет возмездие. Как бы презентабельно вы ни выглядели, и в каких бы крутых авто ни ездили, и какими бы духами ни пахли. В книге «Экклесиаст» написано в 8 главе, прочтите: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ну что вы заплатите, если стоимость человеческой души не измеряется деньгами? У вас неверная система ценностей, вы деньги цените выше жизни. –
И любым ли путем можно приобретать богатство? Это вопрос для личного рассуждения. Тут две чаши весов –

На одной забота о материальном, а на другой душа. И вывод. Цена жизни – это жертва Христа. Воспользовался ли ты этой жертвой? И изменил ли ты свою жизнь? Вот что будет иметь значение в том, какой приговор прозвучит на Божьем суде. Это главный вопрос, ради решения которого отмерена нам наша земная жизнь. Этим нельзя пренебречь. Душа – это жизнь, а она не зависит от количества имения. Мало его или много, без разницы, нищий ты или богатый. Вот скажите, ну чего ради тот миллиардер, о котором я завел речь выше, покончил с собой, имея при этом денег на 11 084 земных жизней? Ну чего ради он покончил с собой? Зачем? Какая великая глупость жить, накапливая то, чем пользоваться не пришлось. Не меньшая ошибка прожить в нищете и тоже не думать о спасении, и при этом завидовать тем, у кого всего много. Не надо ли деньги не ставить во главу угла, а поместить их на нужную полку в системе ценностей и оставить их там, на своем месте, при этом не забывая, сколько стоит жизнь? Во-первых, своя, во-вторых, жизни тех, кто рядом или, может быть, далеко. Ценить деньги, соответственно, их ценности, а жизнь, соответственно, ее. При этом помни, что она не зависит от количества имения.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию, и вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев.

0: которого считали сотворителем Вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардак. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о Вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардака и Тимат, Мардак убивает Тимат, и верхняя часть — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
0: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходит в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
1: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил: «Вы шутите?» И мне ответили: «Нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4?» Я ответил: «Попробуй, где ты их купишь? А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть».
0: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
1: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Роузе, Техасе. И их копии также находятся и в других местах. Но главная выставка пройдет здесь, когда вы будете готовы.
0: То есть вы имеете в виду, что все эти экспонаты находятся в ящиках, потому что наше здание еще не завершено. Но те, которые придут посмотреть, увидят это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
1: Недавно нам удалось достать для вас копии, которых всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царей Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
0: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
1: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
0: Конечно, она участвует в программе.
1: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
1: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: И так он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему. Они были очень недовольны. Как сказано,

0: На башне храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
1: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи Бытия с 1 по 11 главу — это подлинные фактические записи.
2: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
1: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубо, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
2: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
1: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе четырех царей с пятью является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелие.
2: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии, в конце концов, у подножия креста примешь Иисуса Христа как Спасителя.
1: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, а самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались под длинными историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумать только.
2: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
1: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобад, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз в Исаии, глава 20,

0: «Нет такого царя», — сказали они. Но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сеннахерем, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Сеннахерима, Эсархадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
1: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
0: Конечно.
1: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
0: Можно мне спросить это у Барбары?
1: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
0: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
1: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
1: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Хей».
1: Это правдивая запись.
2: Верно.
1: Все здесь правда до каждой буквы.
2: Да.
1: Таким образом, вы фактически... выкапывали.
0: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили инспектора по древностям. Он поколачивался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Сеннахерима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем. А я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. И я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали: «Будь нашим гостем». Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Сеннахерима. Из-за них он и был убит своими двумя сыновьями.
1: А, прекрасно.
0: Таким образом, я был в Ниневии.
1: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе-боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро, за три минуты.
0: За три минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
0: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
0: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
0: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
0: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
1: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
0: И не только это. Это символ рыбы Бога. Бога Ия. Бога Ваты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдан-Адн-Рарий, поклоняющийся Богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться Богу воды и мудрости, Ие. Вместо Шираха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали, «Среди вас есть человек, который был в море, в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит, «Раскайтесь». Потому что через 40 дней Бог вас уничтожит. Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает пророк, а Унис — Иона. Пророк Иона. Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал... Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада Нирари III. А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию или так называемую реформацию. Его еще называют Хамарабом Ассирии. А Хамараб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад-Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Ие, Богу мудрости. И в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит, «Мы будем слушаться этого Бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным. И это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наум и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал, «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «возможно». Он использует слово «ха-элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если еврей раскается, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
1: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
0: Совершенно верно.
1: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
0: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес с собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада Нирари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочитав из нее, я сказал ему, «Вы раскапывали многие годы, вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал, «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
1: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, подтверждение. утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
0: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 из

0: Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна две главных части Исаии относятся к одному и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессерихасским текстом на иврите. Просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфические, что их просто нельзя принять.
1: Вы можете их назвать?
0: Видите вот этот X, Х, видите? Это ранняя форма буквы Тал на иврите, последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество о Мессии, либо пророчество о конце времени.
1: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
0: Совершенно верно.
1: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
0: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
1: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

законе обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

предлагаем вашему вниманию передачу «Music Village». Сегодня с нами Trinity –

Channel. И мы Trinity 5-7. Добро пожаловать! Мы так рады, что можем встретиться здесь с вами. Мы здесь впервые. Да, мы здесь впервые. А вы только что слышали песню «Слушай». Надеюсь, она вам понравилась. Для нас это было грандиозно. Это дань Новому Орлеану, откуда мы сами. Думаю, вы обратили внимание на часть песни с трубами. Да, так здорово. Думаю, мы сожгли 50 калорий. Я думаю, больше, чем 50. Но сейчас мы споем еще песни из нашего нового альбома, который называется «Angel и Шанель». Он вышел 31 мая. Это наш 7-й альбом, первый для нас как дуэта, где нас только двое. Не могу контролировать себя, когда слышу эти слова. Итак, мы споем еще две песни для вас. Одна называется «Небеса, услышьте мое сердце», а другая «Поклоняюсь твоему имени». Эти песни благословили нашу жизнь, коснулись нас, и каждый раз, когда мы поем их, когда мы смотрим на лица зрителей, мы видим, как наша музыка преобразует жизни, несет изменения. Знаете, каждый раз, когда мы идем в студию, мы делаем все, чтобы эти песни на самом деле несли изменения в мир. Мы любим вас и надеемся, что вам понравятся следующие песни. Они из наших сердец. Наслаждайтесь этими песнями вместе с нами. Enjoy.

0: Привет всем, я Энджел,
1: а я Шан.

Знаете, мы споем для вас еще. Это песня из нашего нового альбома. Одна из них называется «Благослови меня». Она написана нашими хорошими друзьями Рок Вайлдер. Да, эти ребята такие талантливые, такие потрясающие. Мы сидели и беседовали о нашей истории. Мы хотели убедиться, что наша история передается правильно. И мы

Мы благодарны за это. Следующая песня, которую мы споем, называется «Снова и снова». Эта песня — истинное благословение для нас. И каждый раз, когда мы ее поем, кажется, что это впервые. Она написана Пи-Джей Мортоном, нашим другом из Нового Орлеана. И последнее время, когда мы поем эту песню, люди в зале поют ее с нами. Вы знаете, какое это потрясающее чувство, когда ты рождаешь что-то, веришь в это, любишь это, и потом другим это тоже нравится. Это так мотивирует. Это так вдохновляет. Снова и снова.

Друзья, мы чудесно провели здесь время. Потрясающе, невероятно. Энджел, нам бы стоило вернуться сюда. Надеюсь, нас пригласят. Не знаю, надеюсь, пригласят. Мы хорошие, мы ничего не взяли отсюда. Я знаю, мы все здесь оставили. Мы бы хотели, чтобы вы зашли к нам в Твиттер или в Фейсбук. Обязательно найдите наш альбом, который называется «Энджел и Шанель». Мы так рады ему. Надеемся, он вам понравится так же, как и нам. Мы любим вас. Наши сердца обращены к вам. Благослови вас, Бог.

В одном небольшом городе жили по соседству две семьи. Одна семья жила очень радостно и счастливо. Все ладилось в их хозяйстве, и все люди, которые обращали на них внимание, замечали, насколько они испытывают счастье от общения и отношений друг с другом. Другая семья напротив. Там все время были ссоры, муж не был доволен действиями супруги, супруга не была рада тому, что делает ее супруг. И, в общем-то, этот конфликт постоянно существовал в этой семье. И вот однажды супруга, которая любила своего мужа, взялась за уборку и, напевая какие-то песни, переставляла в комнате те красивые вазы, которые были приобретены по важным событиям в их семье. В то же самое время супруга, которая жила по соседству, направила своего мужа для того, чтобы он в окно мог посмотреть, что помогает соседям жить так счастливо и спокойно. И вот, притаившись у окна, муж сварливой соседки стал наблюдать за происходящими событиями. Вдруг позвонил телефон. Жена, державшая в руках дорогую вазу, поставила ее на край стола и пошла отвечать на этот звонок. В это время как-то неуклюже вошел на кухню муж, что-то нес в руках, зацепил вазу, эта дорогостоящая ваза рухнула на пол. Сосед, который наблюдал за этим процессом, улыбнулся. Ну вот сейчас начнется. Что же будет происходить в этой семье? Муж обратился к супруге. «Извини, дорогая, я так неуклюже зашел, и я так не посмотрел, что ты поставила сюда вазу эту. Прости меня, это я виноват». В свою очередь супруга, обращаясь к мужу, говорит: «Дорогой, это не ты виноват. Это я неуклюже поставила эту вазу на самый краешек стола, и поэтому она разбилась. Это моя вина, прости меня за это». Муж сварливой соседки развернулся и направился домой. Придя домой, он услышал еще на пороге: «Ну что, посмотрел, узнал, как у них там?» Он обратился к своей супруге и сказал: «Знаешь что, дорогая, в их доме все виноваты, а в нашем доме все правы». В этом есть особая ценность этой истории. Как найти способность признавать свои ошибки? Что помогает человеку признать свою вину? Когда мы с вами смотрим на этот вопрос, естественно, возникает переживание. Что стоит за признанием ошибки? Почему нам сложно согласиться со своей виной или со своей ответственностью за то или иное действие? Что стоит за этим? Что заставляет нас твердо настаивать на своей правоте? Почему мы не способны на то, чтобы признать свою ошибку?

Для этого мы с вами обратимся к Священному Писанию. И сегодня посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания, которые откроют нам причины этих обстоятельств. Но прежде чем мы посмотрим на текст, давайте задумаемся. На самом деле очень часто и среди библейских героев мы обнаруживаем тех людей, которые не были способны или не были готовы признать свою ошибку. Одним из таких людей был богатый юноша. Его описывает евангелист Матфей в 19 главе с 21 по 22 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Когда мы смотрим на эту историю, юноша, обратившийся к Иисусу Христу, говорил: «Я соблюдал все заповеди, я делаю все правильно, я практически идеальный человек, я исполняю все так, как и должен исполнять». А теперь, когда Иисус Христос призвал его на деле, на практике подтвердить те заявления, которые он уже сделал раньше, этот юноша оказался опечаленным сердцем. Что мешает человеку признавать свои ошибки? Конечно же, эгоизм, который является средоточием нашей жизни. Мы очень эгоцентричны по своей природе. Грех повлиял на нас настолько, что нам трудно согласиться с тем, что я бываю неправ. Мне хочется убеждать всех людей, что я центр мира. И если я центр мира, то я не могу ошибаться. И это создает страшную атмосферу внутри отношений. Это касается наших семей, наших отношений с нашими близкими, родными и друзьями. Неспособность признать ошибку, признать свою вину, лишает нас подлинного счастья. Нежелание понять другого человека является еще одним аспектом, который укрепляет нас в том, чтобы не признавать своих ошибок. Мы не хотим согласиться с тем, что другой человек может мыслить по-своему. Скрытое соперничество, которое присутствует в нашей жизни, потому что мы боимся признаться в чем-то, чтобы о нас не подумали каким-то образом. Тем более, чтобы не знал об этом близкий человек, который может использовать нашу слабость, нашу ошибку или признание нашей вины в своих целях. Боязнь потерять власть. Если мы боимся потерять власть над другими людьми, свое влияние, мы не хотим признавать ошибки. Мы боимся признать ошибку, потому что влияние наше ослабнет. Люди разочаруются в нас, а нас будут думать, что мы не способны на безошибочные решения. Но ведь всем известно давно, нет людей, которые бы не совершали ошибок. Боязнь быть непонятым. Мы пытались... Мы раскрывали свое сердце, мы были откровенны с кем-то, но этот человек нас не услышал, нас не понял. И это закрывает нас от окружающих людей. Помните, когда Давид совершает ошибку, когда он совершает страшную ошибку всей своей жизни в отношениях с Версавией, он не готов признать этой ошибки. И только спустя время... Когда пророк Нафан приходит к нему и обличает, он готов согласиться со своей виной. Человек стремится защитить свою правоту. Таким образом, он чувствует себя уверенно в этой жизни. Безошибочность в действиях, словах и идеях утверждает его как личность. Когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что этот подход – уверенности в собственной правоте разрушает отношения внутри одной семьи, которая представлена в Евангелии от Луки, 15 главе. В этой притче о блудном сыне мы посмотрим на одну часть, которая открывает нам понимание этих отношений. 15 глава с 11 текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу:

«Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Священное Писание открывает нам эту историю для того, чтобы мы увидели. Человек не способен признать свои ошибки. Он настроен на то, чтобы отстоять свою правоту. Он не соглашается с взглядами отца на устройство жизни. Он выбирает свой собственный путь. И идя своим путем, устремляясь туда, где он видит реализацию своих идей и мечтаний, он не обращает ни на что. Не признавать свои ошибки, отказываться от собственной неправоты, это значит заплатить за эти ошибки определенную цену. Не сознаваясь своей оплошностью, со своим промахом, мы вынуждены будем оплатить цену этого промаха. Цена может быть разной. Это могут быть отношения с близкими людьми, это могут быть отношения на работе, это могут быть опыты жизни, которые лишают нас больших возможностей. Только из-за того, что мы не способны признать свою ошибку. Но самое страшное, если мы в вопросах духовного возрастания не способны признать свою ошибку. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию от Луки, 15 главе, читаем то, что Лука передает нас в описании развития этой истории. Блудный сын оставил дом отца, отправился сам. Что он приобрел там, находясь в этом удалении от своей семьи? 14 стих говорит: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Цена, которую пришлось заплатить блудному сыну, весьма значительна. Ведь он, живя в доме своего отца, был сыном хозяина. Он позволял себе иметь на обед то, что могла позволять вся семья. Когда мы читаем эту историю, это повествование, мы видим, что эта семья не была бедной. Они имели определенный достаток. И вот он, настаивая на своем, на своей гордости, на правильности своего выбора, проходит путь, когда расточает все имение, но когда заканчиваются деньги, что ему остается? Признать ошибку? Или отстаивать то, что он был прав. И когда мы с вами читаем эти слова, когда мы исследуем этот отрывок, мы обнаруживаем, что не только блудный сын в этом напряжении, в этом желании отстоять правоту своих взглядов дошел до таких крайних обстоятельств. Не только он дошел до того, чтобы потерять многое из своей жизни. Он оказался у корыта для свиней. И даже там не имел возможности для пропитания. Есть и другие герои Библии, которые заплатили высокую цену за то, что они в какой-то момент своей жизни не были готовы признать свою ошибку. Цену в 4 раза потребовал Давид, услышав притчу из уст пророка Нафана. И он заплатил за это сам, потому что речь шла о его вине, и отказаться от этого было невозможно, потому что Бог открыл то, что было сделано. Но если бы Давид был способен признать свою ошибку гораздо раньше, насколько легче было бы выстроить и восстановить отношения в жизни. Не совершились бы действия, которые невозможно уже исправить. Не пролилась бы невинная кровь. Настаивать на своем, не соглашаться и не признавать ошибки – это разрушительно для любых отношений. Это угроза для любого человека. Вспомните Петра. Это человек, который следовал за Иисусом Христом, который понимал, что он все сделает ради того, чтобы быть рядом с ним.
Но в определенный момент своей жизни Петр поступает странным образом. Он отрекается от Иисуса Христа. Он отрекается от Него полностью. Он отрекается от Него с проклятиями, как говорит евангелист. Что это значит для нас с вами сегодня? Он отрекся от Иисуса Христа. Он потерял Его из виду своего. И единственное, что спасает Его впоследствии, когда Он приходит и встречается глазами с Иисусом Христом, который предрекал Ему такое развитие событий. Что было бы с Петром, если бы он не признал своей ошибки? Он мог потерять все. Научиться признавать свои ошибки, свои промахи, быть готовым признаться в той вине и ответственности, которая должна быть возложена на меня. Вот чему учит нас Священное Писание. Когда мы с вами читаем истории из Евангелия, мы понимаем, что они пропитаны духом прощения. Но сегодня мне хотелось бы поделиться с вами еще одной историей из жизни людей. Пожилая женщина похоронила своего мужа. Это было далеко от большого города. Ее единственный сын жил в городе с семьей. И она решила, что теперь, чтобы не остаться одной здесь, в этом маленьком населенном пункте, ей лучше перебраться к сыну. И вы знаете, когда она перебралась к своему сыну, она стала жить там вместе с ними. Она помогала по хозяйству, она заботилась о маленькой внучке, она помогала ей одеваться, обуваться, она заботилась о том, чтобы приготовить обед. И в семье были все рады этому обстоятельству. Но время шло, и бабушка становилась все слабее и слабее. Наступал момент, когда она уже не могла так активно трудиться в хозяйстве. Она не могла столько помогать, сколько раньше. Она становилась все тише. Место и территория, которые она могла обеспечить своим присутствием, становилось в квартире все меньше. И вот однажды они сидели за столом. Бабушка, внучка, ее сын и невестка. У бабушки упало что-то с ложки. Затем упала вилка на пол. И какое-то раздражение повисло в комнате. Ощущение того, что какая-то неудобность в связи с тем, что бабушка все время нарушает тот должный порядок вещей, который должен царить в этом доме за столом во время обеда. И вечером на небольшом семейном совете между мужем и женой было принято решение о том, что бабушка теперь уже будет обедать за другим столом. Там, рядом с дверью в чулан. Для нее будет отдельное место, отдельная посуда, чтобы она не нарушала тот благочинный ритм и то благочинное состояние, которое должно быть за обедом. Место было определено, и все для этого приготовлено. Бабушка теперь, приходя на обед или на ужин, занимала свое место там, у двери в чулан. Она смотрела на своих детей, на внучку, глазами полными слез, но ничего не говорила. Она продолжала там обедать и ужинать. Она приходила туда на завтрак, и никто не замечал того переживания, в которое она погружалась каждый раз. Шло время, и однажды отец, проходя по комнате, увидел перед ужином, что его маленькая дочь что-то строит из кубиков на полу. Он обратился к ней и говорит: «Доченька, а что ты строишь здесь?» Она сказала: «Папа, я строю для тебя и мамы столик, который поставлю там, возле чулана, чтобы вы, когда я вырасту, тоже могли там обедать и ужинать». Отец, услышав эти слова, ничего не ответил дочери. Он обратился к своей супруге и пригласил ее пройти в спальню. Они поговорили об этом обстоятельстве и осознали,
то, что они сделали в своей жизни. Они причинили такую страшную боль для близкого человека, считая себя вправе поступать таким образом. И именно тогда они обратились к бабушке. Они сказали, что теперь она вновь будет сидеть за их обеденным столом. Убрали тот столик, который был у двери в чулан. Она теперь заняла свое место. И всякий раз, когда у бабушки что-то выпадало из ложки или падала вилочка из ее рук, никто не обращал на это внимания, никто не был напряжен от этой ситуации. Все с радостью вскакивали для того, чтобы помочь своей бабушке. Так была исправлена страшная ошибка, сделанная людьми. Как нам научиться признавать свои ошибки? Что сделал для этого Иисус Христос, чтобы мы с вами научились признавать свои ошибки? Я приглашаю вас посмотреть на продолжение описания Евангелия от Луки. И здесь мы с вами читаем потрясающие слова, которые записаны с 17 текста. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Что происходит с человеком, который пришел в себя? Что значит прийти в себя? Когда он пришел в себя, он осознал, что ему гораздо лучше согласиться со своей неправотой и вернуться в дом отца, потому что там он будет окружен любовью. Заплатив цену за свой выбор, за свою твердость в решении, он пришел в себя и вернулся в дом своего отца. Когда мы говорим о том, что человек пришел в себя, когда он ощутил себя в правильном состоянии, в правильном настроении, что случилось с ним? Что повлияло на него? Когда мы с вами смотрим на описание Евангелия, мы обнаруживаем, что прийти в себя – это значит осознать, понять подлинную ценность вещей. Прийти в себя – это значит, наконец, начать мыслить так, как необходимо мыслить здравомыслящему человеку, понимающему то, что отец является самым близким человеком для него. Кто помог блудному сыну прийти в себя? Кто стоит за этим? Нам всегда помогает прийти в себя присутствие Бога. Без Его присутствия и участия в нашей жизни нам крайне трудно осознать реальность вещей и обрести способность признать свои ошибки. Но вот когда мы находимся в присутствии Божьем, когда мы видим присутствие Божье перед собой, мы обнаруживаем силу признать свои ошибки. Для этого мы обратимся с вами к отрывку, который записан в книге пророка Исаия 6 главе. Когда Бог открывает себя для Исаии, когда он видит высокого и превознесенного, сидящего на престоле, когда он обнаруживает для себя присутствие великого Бога, вдруг его сердце наполняется удивительными словами. Он говорит то, что отражает его опыт. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда мы читаем с вами эти слова, мы понимаем, человек способен признать свою ошибку только тогда, когда для него реален Бог. Когда он видит реально присутствующего Бога в своей жизни, он способен признать ошибку, потому что он понимает, что вечный, чистый и святой Бог видит его настоящее подлинное состояние. У человека нет комплекса признаться в своей ошибочности своих взглядов, если он находится в присутствии Божьем. И это является спасительным моментом для каждого из нас. Если нам не удается признавать свои ошибки, если у нас не получается согласиться со своей виной,
нам нужно задуматься, а когда в последний раз мы приходили к Богу? Видим ли мы перед собой святого, истинного Бога, который открывает путь для того, чтобы мы могли прийти в себя? Чтобы мы могли осознать, что мы можем быть неправы. Исаия осознает это. И поэтому он говорит, что он может погибнуть, потому что он видит святого Бога. И тогда, когда он сказал эти слова, Господь, обращаясь к нему, говорит о призвании для служения. И Господь говорит, кого послать мне? Ангел очистил уста его, прикоснувшись углем с жертвенника. И Исаия становится способным для того, чтобы передавать весть. Конечно же, когда мы с вами видим эту ситуацию, мы отчетливо для себя представляем, что для Бога самым важным является этот момент осознания. Когда мы смотрим на 15 главу Евангелия от Луки, и мы видим на ту реакцию, с которой отец относится к возвращающемуся блудному сыну. Мы читаем следующее. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Человек, не осознающий присутствие Бога, не видящий Бога перед собой, определяется мертвым человеком. Отец говорит, мой сын, который раньше не понимал, что он не прав, он был мертв. Но как только он увидел Бога, как только он пришел в себя, осознал, что он может быть неправ, он обрел новую жизнь. Он обрел возможность жить, счастливо жить, потому что он способен признавать свои ошибки, потому что ему не стыдно признаться, что он был неправ, когда оставлял дом отца. Дорогие друзья, когда в нашей с вами жизни случаются события или обстоятельства, где нам нужно сделать выбор, признать свою вину, свою ошибку или нет, помните, признавая свои ошибки друг перед другом, мы свидетельствуем о том, что великий Бог находится перед нами. У человека нет силы для того, чтобы признавать свои ошибки. Человек не способен согласиться, что он не прав. Эта способность дается ему только тогда, когда он находится в присутствии Божьем. Господь зовет нас, чтобы мы могли находиться в Его присутствии каждый день нашей жизни. Потому что каждый день нашей жизни мы нуждаемся в том, чтобы принимать решения и соглашаться с тем, что мы в своих действиях или суждениях могли ошибаться. Это поможет нам лишить конфликтов наши семьи и дома. Это даст надежду для восстановления отношений с нашими детьми. Господь, присутствующий в нашей жизни, дает силу для того, чтобы признавать наши ошибки и прощать других.

0: Здравствуйте. Первенец Фейт Рассел должен был родиться через несколько дней. И именно в тот момент ее муж Чарли попал в реанимацию из-за проблем, вызванных ковидом. Он наблюдал за рождением дочери через планшет. А через 2 недели его подключили к ИВЛ, и никто не думал, что он выживет. Я не могла принять это. Я не верю. Я не могу быть матерью-одиночкой. Я не могу планировать его похороны. Ведь мы о таком даже не думали.
1: Чарли и Фейт Рассел готовились к рождению первенца, но Чарли сильно заболел. Вскоре ему поставили диагноз, которого они боялись.
0: Я думала, что мне делать? Я беременна, мне скоро рожать, а у мужа ковид. Врач сказал, что нам нужно изолироваться, потому что я должна защищать себя и ребенка.
1: Состояние Чарли быстро ухудшалось, и он оказался в больнице. За несколько дней до того, как Фейт должна была родить, его перевели в реанимацию.
0: Мужу было очень плохо. Если кого-то переводят в реанимацию, то это не просто простуда. Я знала, что все серьезно, потому что я медсестра. Я молилась о том, чтобы Чарли не пришлось подключать к ИВЛ.
1: Через 4 дня Фейт родила девочку, Черити. Чарли наблюдал за этим через планшет. Это был очень радостный момент, однако Фейт пришлось осознать, что муж находится на грани смерти. 2 недели спустя, когда уровень кислорода упал до критического уровня, его подключили к ИВЛ.
0: Часто, когда человека подключают к аппаратам, он больше не может дышать самостоятельно. Я очень переживала за Чарли. Однажды после разговора с ним, я обратилась к Богу, а потом начала просить других людей молиться тоже. Я не могла делать это сама. Я вспомнила стих, где 2 или 3 собраны во имя мое, там я буду. Мне нужно было, чтобы ко мне присоединились другие.
1: Отец Чарли, Расти Рассел, тоже узнал о болезни сына. Врачи сказали, что мы можем его потерять. Это взбудоражило нас. Одному из нас разрешили зайти к Чарли. Мы поняли, что упустили кого-то к нему в реанимацию, потому что ситуация очень критическая, и Чарли может не выжить. На следующий день я летел в Нэшвилл из Флориды. Когда я перевел телефон в режим полета, то начал молиться. «Господи, пусть он доживет до того момента,

0: Когда я приеду туда, я переживал, что включу телефон после приземления и узнаю, что он умер. Ситуация была серьезной.
1: Мне 25 лет, и у меня двухнедельный ребенок. Было тяжело. Я могла только молиться и все отдать в Божьи руки. Мои молитвы не были красивыми, я просто молилась. Боже, не забирай моего мужа. Я взывала к нему, и это изменило все. Бог может изменить все. Я молилась и говорила: Боже, измени эту ситуацию.
0: В госпитале нам говорили: теперь все в руках Божьих. Медицина не способна справиться с этим. И я сказал: Господь, все в твоих руках. Мы не можем ничего изменить. Мы сделали все, что могли. Мы молились за него, молились о том, чтобы он получил исцеление, но все в твоих руках. Мы доверяем тебе. У Чарли был низкий уровень кислорода и пневмонии. Он боролся с сепсисом, временным параличем, и его ввели в медикаментозную кому. Но когда к нему приехал отец, появился лучик надежды.
1: Чарли был парализован и без сознания, но мне кажется, что он сердцем почувствовал, что с ним рядом отец, и решил бороться. В тот момент я впервые поняла, что могу немного выдохнуть. Мой муж будет жить. Я молилась и верила, что это очередной шаг на пути исцеления и возвращения домой.
0: Постепенно уровень кислорода поднимался, и Чарли начал дышать самостоятельно. Через 3 месяца, вопреки всему, его выписали из больницы. Теперь моя радость больше. Каждый раз, когда я обнимаю Черити, целую Фейт, я благодарю за это Бога. Каждый такой момент – настоящее благословение для меня. Я начал больше ценить жизнь.
1: Я наблюдала за его выздоровлением. Ему пришлось заново учиться ходить. А сейчас он носит нашу дочь на плечах. Я прославляю Бога за то, что он совершил это чудо. У меня есть муж, а у Черити отец. Я вижу, какая между ними крепкая связь. Мое сердце радуется, и я очень благодарна Богу за то, что он сохранил жизнь Чарли, чтобы он стал настоящим отцом.
0: После этого случая Чарли по-новому взглянул на то, что важно в жизни. После болезни я понял 2 вещи. Первое – это то, что чудеса реальны. Они могут произойти и в вашей жизни. Богу не безразличны вы и ваша история. Второе – мне стало понятно, что важно на самом деле. Ты можешь гнаться за деньгами, машинами, другими вещами в этом мире, но значение имеют только семья, близкие, служение, к которому тебя призвал Бог. Вот что на самом деле важно. Когда оказываешься перед лицом смерти, начинаешь это осознавать.
1: Жизнь подбрасывает сюрпризы, не так ли? Все может быть хорошо. Молодая семья ожидала первенца. Уверена, они готовились к рождению этого ребенка. Но внезапно все изменилось. Что делать, когда происходят неожиданные вещи? Что делать, когда тебе ставят страшный диагноз? Куда идти, если надежды нет? Эта семья обратилась к Богу. Я знаю, что многие из вас сталкиваются с очень сложными ситуациями. Вы чувствуете боль, страх, тревогу. Есть чудесный источник, к которому можно обратиться в такой момент. Фейт говорила об этом. Когда 2 или 3 соберутся, мы собираемся вместе как семья Божья, и это меняет все. Бог начинает двигаться, Он слышит наши молитвы, видит нас в момент нужды. Мы хотим помолиться сегодня за вас. Я не знаю, какая ситуация у вас. Уверена, в вашей жизни происходит много разных вещей. Но мы встанем с вами. Мы хотим быть вашими 2 или 3, взяться с вами за руки и попросить Бога сделать чудо для вас. У нас есть другие свидетельства людей. Перед молитвой, чтобы укрепить вас в вере, я прочитаю одно. Нам написал Билл из Вандерлейка. У него диагностировали рак в правом легком. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, сказал: есть кто-то, у кого болит правое легкое. У вас дискомфорт в грудной клетке, это опухоль. Если у вас болит под ребрами, положите на них руку. Бог исцеляет вас от болезни во имя.

0: Иисуса. Сделайте глубокий вдох, и вы поймете, что боль ушла. Во имя Иисуса будьте исцелены. Билл принял это слово во время следующего обследования. Врач внимательно рассматривал рентгеновские снимки и был удивлен. Он показал Биллу фото опухоли, которая завяла, как мертвый цветок. К невероятной радости Билла доктор сказал: «Вы здоровы, у вас нет ни одного признака рака. Слава Богу!»
1: Вот это да, слава Богу.
0: Действительно, слава Богу.
1: Вот что пишет Руфь. Моя собака разбудила меня рано утром, чтобы я вывела ее на прогулку. Такое бывает с собаками. Она выбежала из спальни, а потом вернулась и сбила меня с ног. Я ударилась об стену и повредила локоть. Он болел 2 недели. А недавно я смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, что у кого-то исцеляется поврежденный во время падения локоть. Я приняла эти слова и прославила Бога. После этого мой локоть перестал болеть. Боль ушла. Какая чудесная история. Чарли и Фейт поженились, и у них родилась Черити. А потом они начали молиться чудесной молитвой. «Господь, мы доверяем Тебе». Мы доверяем все это тебе. Вы можете поступить как Чарли и жениться на Фейт, то есть на Вере. И тогда в вашей жизни появится Черити, Божья милость. Вы можете положиться на него. 26 лет назад, когда я был в одном селе в Индии, Иисус спросил меня: «Когда ты начнешь полагаться на меня?» Я рад, что вместо того, чтобы воспринять это как обличение, я сказал внутри себя: «Может, сейчас? Я могу сделать это сейчас?» И вы тоже можете сейчас поверить. Вы можете положиться на Него. Не на молитву, не на пост, не на пожертвование, а на то, что Он сделал для вас на кресте. Положитесь на Него. Примите крещение. И позвольте исцелению прийти к вам. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы просим о милости, которая обновляется каждое утро. Твоя милость и доброта. Венчай нас ими. Господи Боже, убери всякое сомнение, неверие, колебание. Очисти наши сердца, чтобы мы могли положиться на Тебя и на то, что Ты сделал для нас. Спасение — это не наша, а Твоя идея. Мы были грешниками, но Ты умер за нас. Ты нас очень полюбил. Мы бунтовали, но Ты возлюбил нас. Господь, мы полагаемся на Тебя и говорим об этом. Мы с верой возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы говорим себе: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами Иисуса Христа я исцелен, восстановлен, свободен от боли. Во имя Иисуса. Тело, исцелись от макушки до пяток. Пусть больше не будет болезней и страданий, потому что Иисус избавил меня от них. Я принимаю это сейчас. Я полагаюсь на Него сейчас во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Да, у вас проблемы с ухом. Вы боитесь, что навсегда потеряли слух. Бог исцеляет вас. Пойдите к врачу и проверьте свой слух. Он восстановлен во имя Иисуса.
1: Есть человек по имени Том. У вас проблемы с коленями. Ваши хрящи в суставах разрушаются, и вы ощущаете острую боль в правом колене. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы только что ощутили это. Он может все восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это чудо, поднимитесь и скажите: «Теперь я могу делать это, я не ощущаю боли». Потанцуйте во имя Иисуса, вы здоровы.
0: Кто-то из вас уже давно является верующим, и теперь вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать. Вы в депрессии из-за этого. Вам тяжело поверить, что верующий может переживать подобное. Радость принадлежит вам. Бог дает ее.

0: Наше очередное путешествие по Израилю посвящается воротам Древнего Иерусалима. Как говорят, без ворот и город не тот. Городские ворота в древности возводились в особых местах и имели жизненно важное значение. Здесь велась торговля, производился суд, собирались собрания, провозглашались пророчества, заключались сделки. Если неприятель захватывал ворота, город уже не мог устоять. И, конечно, посещение Старого Иерусалима начинается с ворот. Их много, они разные по величине, архитектуре, назначению. И очень важно понимать, как они расположены и куда они вас приведут. Иначе очень легко заблудиться среди узких и извилистых улочек старого города. Древний город Иерусалим с богатой историей и наследием. И туристу порой он совершенно непонятный. Множество ворот, в которых лично я запутался, не знаю и не понимаю, где они находятся, какое их устройство, где их найти. И мы об этом попросим рассказать нашего путеводителя Марину. Марина, как устроен этот город? Какие секреты этих ворот?
1: Друзья, мы находимся у Явских ворот. Это ворота, главные ворота, центральные ворота внутри города. Можно было бы говорить, что и северные ворота, Дамасские ворота, очень важные. Но большая часть людей прибывала и прибывает именно к Явским воротам. Мы видим с вами оригинальные ворота 16 века турецкого периода.